0: Ранее саудовский телеканал «Аль-Хадач» отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный совет национальной безопасности Ирана. По данным телеканала, официальное соглашение объявят в ближайшие дни. В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Спасатели на севере Франции поймали более 80 мигрантов, пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании, сообщает морская префектура Ла-Манша и Северного моря. Операция была проведена к северу от города Берг-Сюр-Мер. В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Великобританию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Первый за более чем полтора года пассажирский самолет вылетел из Дамаска в Москву, возобновив тем самым регулярное авиасообщение между двумя столицами, прерванное в декабре 2024 года. Об этом сообщил ТАСС, представитель международного аэропорта сирийской столицы. Перевозчиком стала компания Syrian Airlines. Как ожидается, в пути самолет проведет около 4 часов 40 минут, после чего приземлится в московском аэропорту Шереметьево. В обратном направлении, по данным авиакомпании, вылет запланирован на 8 часов 10 минут по московскому времени. Ранее в беседе с ТАСС представитель Syrian Airlines отмечал, что на первом этапе полеты между Дамаском и Москвой будут выполняться по воскресеньям. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему. Все ответы уже в кино, а также замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге местами кратковременные дожди, плюс 22, плюс 24. В Москве синоптики не исключают возможные кратковременные дожди. В столице днем до 25 градусов.

0: Audio Stories.
1: Растения делятся на три группы по продолжительности жизни. Однолетние, которые растут, дают семена и отмирают в течение года. Двулетние, живущие два вегетационных периода. И многолетние, способные достигать значительного возраста. В жизненном цикле каждого растения выделяют две стадии – ювенильную и взрослую. Ювенильные растения обрастают листьями, но не цветут. У них еще не сформировались признаки и свойства взрослых особей. Взрослые растения цветут и растут до гибели. Длительность этого периода зависит от множества факторов. Например, суккулент цериус живет в среднем 300 лет. Лотос орехоносный, занесенный в Красную книгу России, более 1000 лет. А прозописовое дерево в песках Бахрейна достигло возраста 400 лет. Чаще всего растения погибают из-за неблагоприятных условий окружающей среды или недостаточного ухода, если речь идет о комнатных видах. При этом однолетние растения не успевают состариться и отмирают с приходом зимы. Даже самые старые деревья не бессмертны. После многих лет цветения их клетки перестают регенерировать, из-за чего ухудшается удержание воды, увядают листья и в итоге растение гибнет. Ученые ищут способы продлить жизнь растений. Профессора МГУ выяснили, что небольшие дозы антиоксидантов помогают повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Исследователи из Ноттингемского университета обнаружили, что воздушные корни эффективнее усваивают азот, важный питатель.

0: питательный элемент, что тоже может способствовать продлению жизни растения. Тем не менее, дожить до преклонного возраста растению удается редко. В большинстве случаев причиной гибели становятся не естественные процессы старения, а внешние факторы.
1: Аудио сторис.

идешь, берешь кинобилет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня, порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди, я тебя не подведу, обязательно приду. Мне б только знать, что это ты, а не другая. В трамваях ездишь и под дождиком идешь, берешь в кино билет,

нам звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет.

0: Доброй ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: На кораблях ходил, бывало в плаванье, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любом...

на Мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики с тоски, они по мне.

0: островах, на самых дальних наших островах.
1: Аудиосторис.
2: Сикхи – народ численностью около 20 миллионов человек, родом из штата Пенджаб на северо-западе Индии. Большинство сикхов принадлежит к сословию джатов-землевладельцев и добилось значительных успехов в сельском хозяйстве, став одним из самых обеспеченных народов страны. Несмотря на влияние ислама и индуизма, сикхи сохранили самобытную культурную идентичность. Их религия – сикхизм, основана на идеях терпимости и доброты. Сикхи верят в единого Бога, человеколюбивой сущности, который лишен гнева и страстей. В их вероучении нет места другим божествам – духам, демонам, раю или аду. После смерти человек, согласно учению, возвращается в лоно природы. Духовную связь с Богом последователи поддерживают через молитвы и медитации. Принцип равенства всех людей ключевой для сикхизма. Каждый достоин уважения и любви. Недаром в Индии говорят: «Хочешь помощи – попроси ее у сикха». В 70-х годах 20 века на фоне противостояния с индуистами среди сикхов распространилась идея создания независимого государства Халистана. Это привело к вооруженному конфликту с индийским правительством, который длился десятилетия и унес около 20 тысяч жизней. Сегодня обстановка в Пенджабе стабильная. Сикхи мирно сосуществуют с другими народами Индии и обладают рядом особых прав, включая религиозную автономию. Представители общины занимают должности в госаппарате, в том числе высокие, а каждый пятый офицер индийской армии – сикх.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В средневековой Европе, в том числе на Руси, небогатое население нередко включало в рацион древесную муку, особенно в голодные годы. Речь не шла о том, чтобы жевать полено. В пищу шла не древесина ствола, а флоэма или луб, внутренняя часть коры деревьев. Она имела розоватый оттенок и приятный аромат. Для приготовления муки использовали флоэму липы, вяза, березы, но особенно ценилась сосновая. Несмотря на слегка горьковатый привкус, она была богата витамином С, что помогало бороться с цингой. Луб снимали с коры, сушили на солнце или в печи, затем измельчали и просеивали до состояния муки. Дальше все шло по обычной схеме выпечки хлеба. Делали закваску, давали ей настояться, вымешивали тесто. В тяжелые времена хлеб пекли полностью из древесной муки, за исключением березовой, поскольку в ней нет клейковины. В более благополучные периоды к древесной муке добавляли пшеничную. Сегодня о лубковом хлебе помнят немногие, хотя во флоэме содержится большая часть питательных веществ дерева, а содержание несъедобных соединений в ней минимально. В последнее время интерес к древесной муке возрождается. Шведские ученые выяснили, что березовая мука может способствовать похудению, помогая снижать артериальное давление и уменьшать риск развития диабета.
0: Аудио сторис.

0: кажется, что культура есть какая-то питающая сила жизни сообщества.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Аудиосторис.
1: Говорят, хурма вяжет. Этот эффект вызван дубильными веществами, танинами. Попадая на слизистую оболочку ротовой полости, они взаимодействуют с белками клеточных мембран, сворачивают их и образуют стягивающую пленку, из-за чего возникает вязкость. Впрочем, это не повод отказываться от хурмы. Неприятных ощущений легко избежать. Дубильные вещества разрушаются при высоких и низких температурах, поэтому плод можно либо на несколько часов убрать в морозильную камеру, либо положить в горячую воду. Количество танинов снижается по мере созревания фрукта. Чаще всего рот вяжут молодые плоды. Чтобы ускорить созревание, хурму можно поместить в одну емкость с яблоками. Те активно выделяют этилен и тем самым помогают соседям дозреть. Еще один способ избежать терпкости – выбирать сорта с низким содержанием танинов. К таким сортам относятся джира, яблочная хурма и 20 век. Их плоды не вяжут даже в твердом состоянии. Напротив, сорта «Бычье сердце» или «Помидорное» и «Сидлес» всегда дают вяжущий эффект. Сорт «Королек» варьирующий. Его плоды могут быть терпкими или нет, в зависимости от опыления и наличия семян. Если у носика или на макушке плода есть небольшие затемнения, значит, он завязался из неопыленного цветка. Внутри нет семян, и такая хурма будет вязать сильнее. Круглые разводы внизу, вокруг центра, указывают на наличие косточек. В этом случае вяжущий эффект проявляется только у незрелого плода, а после дозревания исчезает.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Археологи находили ранние варианты вилок в Китае бронзового века и в Древнем Египте, но использовали их в основном для готовки. У римлян тоже были вилки из бронзы и серебра, однако и они служили преимущественно на кухне. К X веку византийская знать уже свободно пользовалась вилками, шокируя гостей из Западной Европы. Примерно к XI веку столовые вилки стали регулярно появляться во время трапез по всей Византийской империи. В Персии VIII-IX веков тоже изготавливали бронзовые вилки. Известна история одной византийской принцессы. В 1004 году, выйдя замуж за сына дожа Венеции, она поразила горожан тем, что ела золотой вилкой, а не руками. Позже богослов Петр Дамиан связал это с ее преждевременной смертью в 20 лет, назвав причиной тщеславия. К XIV веку вилки широко распространились в Италии, отчасти из-за появления макарон. Есть их вилкой оказалось удобнее. Вскоре прибор завоевал популярность и в других странах Европы. В начале 17 века англичанин Томас Кариат привез из Италии рассказы о вилках. Но в Англии их поначалу высмеивали. Считалось, что есть ножом и пальцами – более мужественный способ. Со временем вилка стала символом чистоты и утонченности. В Германии 18-19 веков появились специализированные вилки для хлеба, маринадов, мороженого и рыбы. В Россию вилка попала в 1606 году с Мариной Мнишек. Она использовала ее на пиру в Кремле, чем возмутила бояр и духовенство. При Алексее Михайловиче вилки подавали знатным гостям, а массово они вошли в обиход при Петре I. В XIX веке начался выпуск стальных вилок. Благодаря дешевой стали прибор стал доступен всем и распространился повсеместно. Вскоре споры о необходимости вилки сменились обсуждениями правил ее использования. Audio Stories.

0: Маяк. В чем опасность городского воздуха? Подкаст физики и лирики. Дыхание мегаполиса. В это воскресенье в 7 часов вечера на Маяке и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

твоя, Россия, над речкою ветла, Смоленская дорога, что к звездам привела.

светла Смоленская дорога, что к звездам прилетела.

0: семейство орла.
1: Аудио сторис.
2: Когда дерево умирает и его ствол падает на землю, жизненный цикл не завершается. Начинается процесс разложения. Первыми в дело вступают грибы. Их микроскопические нити проникают в древесину через трещины или тоннели, проложенные насекомыми, и выделяют ферменты, которые расщепляют даже самые прочные ее компоненты. Некоторые грибы вызывают белую гниль. Они разрушают лигнин, сложный полимер, который скрепляет волокна древесины и придает ей твердость. В результате остаются лишь белые волокнистые остатки целлюлозы, которые похожи на вату. Другие грибы провоцируют бурную гниль. Они, напротив, сохраняют лигнин, но расщепляют целлюлозу. Из-за этого древесина превращается в рассыпчатую бурую массу, которая легко крошится в руках. К процессу разложения подключаются и насекомые. Термиты и жуки-древоточцы проделывают в стволе ходы, ускоряя его разрушение. Отдельные виды термитов пошли еще дальше. Они выращивают грибы прямо в своих гнездах. Для этого создают питательную среду из пережеванной древесины, а позже поедают уже разложившуюся массу. Постепенно твердый ствол распадается на мелкие части и превращается в труху. Углерод, накопленный деревом за десятки или даже сотни лет, возвращается в почву и атмосферу. Остатки древесины включаются в состав почвенного гумуса. Это улучшает его структуру и питает будущие поколения растений. В гнилом бревне могут прорасти новые деревья, а также найти укрытие мелкие животные и насекомые.
1: Audio Stories.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило в своей сводке, что вооруженные силы России освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Он был взят под контроль в результате действий подразделений группировки войск «Восток». Подробности у Михаила Федотова.
2: На фронте продвижение на всех направлениях. Штурмовики группировки «Восток» поднимают флаг над селом Рыбальское в Запорожской области. Контроль над этим населенным пунктом расширяет плацдарм для дальнейшего наступления на Орехов. Это последний крупный город на пути к областному центру. Группировка «Восток» действует на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. На командный пункт соединения приехал министр обороны. Андрею Белоусову показали, как войска внедряют современные системы управления боем. Их основа – разведка с беспилотников и малогабаритных РЛС. И, конечно, связь. Все вместе позволяет быстро обнаруживать и уничтожать позиции противника. На знамя одного из подразделений группировки министр обороны закрепляет георгиевскую ленту. Это означает, что теперь она носит почетное наименование «Гвардейская». Отличившимся в ходе выполнения боевых задач солдатам и офицерам Андрей Белоусов вручил государственные награды. А на севере Донецкой Народной Республики бойцы группировки «Центр» выравнивают линию фронта и формируют плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Бойцы группировки «Север» при поддержке армейской авиации, что атаковали позиции ВСУ управляемыми ракетами, освободили Бакшеевку в Харьковской области. Контроль над ним расширяют зону безопасности вдоль российской границы, чтобы украинская армия не могла обстреливать мирное население соседней Белгородской области.
0: В субботу российские беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы, сообщает Минобороны. Поставки оружия Украине не повлияют сколь-нибудь серьезно на ход военной операции по российскому сценарию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Конгресс США опубликовал документы, исходя из которых американцы планируют поставить Киеву 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву 47 кассетных артиллерийских снарядов и 70 оперативно-тактических ракет. При этом передать оружие планируется через частные компании Турции, Болгарии и США. По словам Захаровой, неясно, кто выступил инициатором реэкспорта, каким образом, когда боеприпасы планируется перебросить Киеву. Мирный житель ДНР стал жертвой удара беспилотника вооруженных сил Украины в результате атаки на учреждение культуры в поселке Авдотино, сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин. Кроме того, в Белгородской области в поселке Красная Яруга FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. В результате две женщины получили осколочные ранения. Одна пострадала в области грудной клетки руки, другая в часть головы и ноги. Им оказали помощь в центральной районной больнице для дальнейшего лечения переведут в городскую больницу Белгорода. Президент Южной Кореи Ли Джо Мэн предложил КНДР начать переговоры о прекращении военного конфликта. Его слова передает Рюнхаб. Об этом он сказал на церемонии по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Ли Джо Мэн добавил, что хочет обсудить шаги по заморозке ядерной программы Пхеньяна. Он также заявил, что намерен заменить нестабильную систему перемирия полноценным миром на полуострове. В прошлом году Сеул также пытался улучшить отношения с КНДР, однако Пхеньян отказался вести диалог со своим южным соседом. Власти Северной Кореи утверждали, что заявления представителей Южной Кореи о необходимости начать эпоху перемирия не меняют нутро правителя Сеула, который, по словам сестры северокорейского лидера Ким Йо Джон, до сих пор помешан на объединении путем поглощения КНДР. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и другие. В московском регионе холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона ослабевает, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Дешковец. Сегодня потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские +27.
1: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала остывать, но пока остается довольно теплой. Температура в водоемах опустилась до 16-20 градусов, так что эти выходные еще будут комфортными для отдыха у воды. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, плюс 22, плюс 24. В Москве не исключены небольшие дожди. В столице днем плюс 23, плюс 25 градусов.

0: Audio Stories.
1: Первые торты были плотными лепешками, которые подслащивали медом с орехами, сыром или сухофруктами. Археологи обнаружили свидетельства их приготовления в Месопотамии более 4000 лет назад. А древнеримский писатель Катон Старший описывал торты, завернутые в листья. Их подавали на свадьбах и обрядах плодородия. В древности торт имел сакральный смысл. Греки преподносили богам медовые лепешки, иногда украшая их свечами. Например, Артемиде дарили амфифон – круглый чизкейк с горящими свечами, которые символизировали лунное сияние. Римляне выпекали для домашних богов либум – пирог из сыра, муки и яиц. Так торт стал символом благодарности, плодородия и круговорота жизни. Традиция отмечать дни рождения развивалась постепенно. Римляне первыми устраивали пиры в честь мужчин, а женские дни рождения начали праздновать лишь в Средневековье. В Германии 18 века сформировался прообраз современного ритуала. Детские праздники Kinderfest сопровождались подачей сладкого торта со

0: свечами, по одной на каждый год, плюс одна про запас. Ребенок задувал их вечером, загадывая желание. Считалось, что дым уносит мечты к небесам. Долгое время торт оставался роскошью. Сахар, мука высшего сорта и сливочное масло стоили дорого. В Америке 19 века даже предлагали заменять его недорогим яблочным пудингом. Но промышленная революция изменила ситуацию. Ингредиенты подешевели, кулинарные книги дали домохозяйкам рецепты, и торт превратился в центр семейного торжества.
1: Audio Stories.
2: Кипит людской водоворот, в нем жажда скорости живет, а мне и в дождь, и в гололед.

хочу, чтоб вы нашли в пути все то, что хочется найти, затем и мне на пост идти.

друзья, и наша служба, и наша служба. Люблю я улицы Москвы, по ним сограждане мои спешат, надеясь на ГАИ, шагают дружно, шагают дружно. И если не был бы я строг, я бы их доверием пренебрег. Быть начеку, таков мой долг.

0: Audio Stories.
1: Цыгане или рома – третий по численности этнос без собственного государства. Эта кочевая группа народов происходит из северо-западной Индии, а их язык родственен санскриту. Численность цыган оценивается в 11 миллионов человек. Они проживают практически по всему миру – в Евразии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке. Само название «рома» восходит к слову «романи» – «человек». Рома остаются малоизученной группой из-за закрытости в быту и общении с посторонними. Споры идут и о происхождении этноса. Есть две основные версии. Цыгане – потомки индийских народностей с низшим статусом в кастовой системе, либо рома происходят из индийской касты дом, которая была приближена к знати и занималась кузнечным делом, заклинанием змей, музыкой и танцами, промыслами, которые стали традиционными для цыган. Миграция рома началась в XI веке из-за исламских вторжений. В течение двух столетий народ двигался на запад через Персию, Армению и Византию. В Византии цыгане развили навыки металлообработки, а на Балканах нашли спрос на свои услуги. При этом европейцы относились к чужеземцам настороженно. Сегодня рома – внетерриториальный этнос с собственной культурой, обычаями и языками. С 1979 года они имеют статус наблюдателя в ООН и активно борются с расизмом и дискриминацией. Несмотря на отсутствие государства, современные цыгане успешно интегрируются в многонациональные общества.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об авторских неологизмах, то есть о словах, которые были придуманы прямо в эфире «Маяка». И это отличные слова, они заслуживают особого внимания. Первый пример уже готов. Слушаем ведущего Сергея Стилавина.
2: И она может чувствовать, что он чужой и так далее. Поэтому тут очень
3: то есть,
2: важно...
3: Как только прибавляется на счете нули, то за вот эта чужесть, да, она оборачивается загадочностью.
1: Чужесть. Новое слово, образованное с помощью суффикса «есть». Модель вполне рабочая, примеров много. Живучесть, свежесть, пахучесть, похожесть. А вот еще и чужесть принимаем в компанию. И слушаем новый пример. У микрофона гость программы «Место действия Россия».
4: И там и движущиеся фигурки, и куклы, и просто какие-то чудовины, которые он привозил из... А где только у него не было командировок, да?
1: Чудовина. Еще одно новое слово, вполне логичное и понятное. Образовано оно от слова «чудо» примерно так же, как и существительное «диковина». Но звучит оно более чудовинно и довольно эффектно. Далее мы послушаем опять Сергея Стилавина.
3: Ты вот сверху смотришь на землю, она вот перед тобой, и она такая огромная, что никакой фотоаппарат, камера не передает вот это ощущение гигантства. Гигантство. Это слово не русское, но оно придумано мной сейчас. Гигантство. Но вот это, наверное, наиболее точно.
1: Ну, здесь Сергей во всех подробностях рассказал о том, как и почему он образовал новое слово «гигантство». Он воспользовался очень популярной словообразовательной моделью с суффиксом «ств». Братство, бегство, жеманство, колдовство. Ну, вот теперь еще и гигантство появилось. Ну а мы переходим к другому слову с таким же суффиксом и слушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кернарскую.
5: И насколько велик народ России, как он силен, сколько в нем богатырства вообще такого.
1: Богатырство. А вот это слово в словарях уже есть. Слово редкое, но это не неологизм. Оно присутствует в словарях. Богатырство употреблялось еще в 19 веке. Это слово есть у Ложечникова, Вяземского, Гоголя. Вот что, например, пишет Гоголь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое звание и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места, что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Догадались, о чем речь? Конечно, о борьбе с коррупцией. По Гоголю только настоящий богатырь может ее победить. Ну и на этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: Здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй, все чудесно. Время не сумело вновь разлучить с тобой и затмить любовь. Я так устал без тебя.

жил-был человек один. Он пропадал и вновь приходил. Он звал тебя своей судьбой. Он снова здесь.

Я так устал, я помолчу, я тебя услыхать хочу. Здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй.

0: Audio Stories.
1: Стереотип о французах как о лягушатниках не вполне соответствует действительности. На самом деле они едят лягушек реже, чем, например, швейцарцы, и тем более реже, чем китайцы, у которых даже есть поговорка, что можно есть все, кроме луны и ее отражения в воде. Тем не менее, лягушачьи лапки прочно закрепились в общественном сознании как традиционное французское блюдо. Существует несколько версий происхождения этой кулинарной традиции. По одной из них, употребление лягушек в пищу стало распространенным во время Столетней войны с Англией из-за голода. Другая гипотеза связывает появление блюда с запретом на охоту в угодьях знати. Беднякам пришлось искать альтернативные источники пищи. Есть и третья версия. В период Великого Поста католическая церковь запрещала употребление мяса, а лягушек, как и черепах, тогда относили к рыбе из-за их обитания в воде. Это позволяло включать их в рацион в постные дни. Точно установить истоки традиций сегодня уже сложно. Известно, что представители высших сословий познакомились с этим продуктом лишь в XIX веке, и тогда лягушачьи лапки быстро вошли в моду и превратились в деликатес. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Уйгуры – коренной народ восточного Туркестана, который находится на крайнем западе Китая. Их численность составляет около 10 миллионов человек. Это тюркский народ, который исповедует суннитский ислам. По культуре и этническим особенностям уйгуры близки к узбекам и казахам. Издавна их основные занятия – торговля и земледелие. У народа есть собственный язык, богатые традиции и культура, которая получила распространение далеко за пределами исторической родины. Особенно ярко уйгуры проявили себя в миниатюрной живописи, народной музыке и литературе. Уйгурам знакомо и понятие государственности. В первом тысячелетии они создали тюркский каганат, одно из крупнейших государств в истории человечества. Его территории простирались от реки Иртыш до Уральских гор. В XVIII веке регион был завоеван китайской династией Цинь, которая дала ему название Синьцзянь – «Новый рубеж». Репрессии со стороны властей спровоцировали восстание местного населения. В 30-40-х годах 20 века, в период гражданской войны, уйгуры дважды добивались независимости, но оба раза их земли вновь включали в состав Китая. Сегодня положение уйгуров сложно назвать благополучным. Несмотря на богатство региона природными ресурсами, местное население живет в нищете. Ресурсы перенаправляются в Восточный Китай для обеспечения военных нужд страны. Власти КНР обвиняют уйгуров в религиозной пропаганде. В Синьцзяне заметно усилено военное присутствие. За жителями ведется видеонаблюдение, а их паспорта хранятся в полиции. С помощью искусственного интеллекта в регионе внедрена система социального рейтинга, оценивающая благонадежность граждан КНР. Тех, кто сопротивляется, отправляют в тюрьмы и лагеря.
0: Audio Stories.

Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Большая энциклопедия лета. Август. Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи, квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Audio Stories.
1: Курт – калорийный молочный продукт, который кочевники изобрели много веков назад. Он позволял сохранить молоко впрок и пережить тяжелые времена. Для приготовления курта подходит разное молоко – верблюжье, кобылье, овечье, козье или коровье. Процесс начинается с варки творога. Его отжимают, затем добавляют соль в большом количестве, хотя бывает и малосольный вариант, и протирают через сито. Полученную массу формируют в виде шариков размером от 1 см до величины апельсина. Иногда это цилиндры или лепешки. Готовые изделия раскладывают на доске, накрывают марлей и оставляют сушиться в проветриваемом месте. Курт богат белками, углеводами, кальцием и различными витаминами, а срок его хранения может достигать 5 лет. Сегодня белоснежные горы шариков и лепешек на рынках Средней Азии – это и есть курт. С непривычки продукт может показаться слишком соленым. Однако те, кто сумел его распробовать, часто становятся поклонниками курта на всю жизнь. Его едят с пивом, добавляют в супы, соусы и салаты или употребляют как снэк. Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Населенный пункт Рыбальское в Запорожской области перешел под контроль российских войск, сообщает пресс-служба Минобороны. Освободить село удалось в результате действий подразделений группировки войск «Восток». Это позволило российским военным расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение. Подробнее о работе группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка, Харьковской области, Донецкая, Святогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М1117 производства США, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
0: Глава Минобороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировок войск «Восток» и заслушал доклады командования. Российские военные ударили беспилотником по газораспределительной станции в Черниговской области, сообщает Минобороны. Уточняется, что ГЗС в населенном пункте Радумка была уничтожена. Также под удар попали подстанции в населенном пункте Городня и место хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников Пикуровки. Российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре, портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В субботу российские беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы, сообщает Минобороны. Передача Украине оружия со стороны США через Турцию неизбежно подтачивает взаимное доверие, поскольку страны используют миротворческую риторику, параллельно занимаясь военными поставками. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, обстоятельства этого трансфера остаются крайне противоречивыми. Неясно, кто выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда боеприпасы планируется перебросить Киеву, отметила дипломат. Передачу планируется осуществить через частные компании Турции, Болгарии и США. Франция, Германия и Великобритания начали разработку собственного формата переговоров по завершению российско-украинского конфликта, сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Главная цель этой инициативы – защитить европейские интересы и удостовериться в том, что ни одно ключевое решение в мирных переговорах не примут без уведомления Украины и Европы. По данным газеты, страны опасаются, что Белый дом может исключить европейские страны из итоговых соглашений с Россией. Ведущую роль формирования единой позиции взяли на себя Париж и Берлин, тогда как Лондон действует более осторожно и избегает напряженности в отношениях с Вашингтоном. Параллельно Евросоюз делает первые попытки наладить прямые контакты с Кремлем. Из Дамаска в Москву вылетел самолет авиакомпании Syria Airlines. Это первый рейс возобновленного сегодня авиасообщения между столицами России и Сирии, которое было прервано в декабре 2024 года. Почти все билеты на самолет были раскуплены, сообщили ТАСС в авиакомпании. Самолет будет лететь около 4 часов 40 минут и приземлится в аэропорту Шереметьево в 7 утра. Обратно он вылетит в 8:10 по московскому времени. Другие рейсы также будут выполняться по воскресеньям, сообщили в Syria Airlines. В компании отметили, что готовы увеличить число рейсов при наличии высокого спроса. В Сербии назвали уровень воды в Дунае самым низким за 100-150 лет, передает RTV. По данным МВД страны, низкий уровень Дуная повлиял и на канал Дунай-Тиса-Дунай, откуда пожарные берут воду для тушения огня. Чтобы снизить нагрузку на местное водоснабжение, власти направили туда пожарно-спасательное судно, которое может одновременно наполнять водой 25 пожарных автомобилей. В Сербии такое судно впервые задействовали для борьбы с лесными пожарами. На фоне жары уровень погодной воды в Дунае в нескольких странах Европы достиг минимума за последние 30 лет. Засуха этим летом охватила около 38% территории Евросоюза и ударила по сельскому хозяйству, а низкий уровень воды создал проблемы для речных перевозок. сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему. Все ответы уже в кино, а также замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране в главных ролях: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня воскресенье, 16 августа. В Санкт-Петербурге местами обещают кратковременные дожди, плюс 22, плюс 24 градуса. В Москве синоптики не исключают возможные кратковременные дожди сегодня днем, и в столице от 23 до 25. В эти минуты в Москве плюс 13 градусов.

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.

как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Раньше двери делали большими по нескольким причинам. Прежде всего, это было связано с функциональностью. Без подъемных кранов и лифтов крупногабаритные предметы, например, мебель, сундуки или бочки с провизией, можно было занести внутрь только через широкие и высокие проемы. В купеческих домах на первом этаже часто располагались лавки, поэтому просторный вход был необходим для подвоза товаров. Иногда в здание даже заезжали верхом на лошади. Большие двери соответствовали и архитектурным принципам. Они были соразмерны площади помещения и высоте потолков. К тому же в толстых каменных или кирпичных стенах создание прочного дверного проема требовало сложной системы арок или перемычек. Более крупный проем оказывался конструктивно стабильнее. Еще одна причина – вентиляция. До появления современных систем отопления или кондиционирования большие двери помогали быстро проветрить помещение, где собралось много людей. Летом это спасало от духоты, а зимой плотно закрытые массивные двери служили теплоизоляцией, снижая потери тепла и защищая от сквозняков. Кроме того, огромные двери служили символом статуса и могущества владельца. Чем внушительнее и роскошнее они были, тем весомее казалось положение хозяина. Двери из ценных пород дерева с резьбой, ковкой, позолотой или инкрустацией производили сильное впечатление и подчеркивали привилегированность пространства за ними. Например, двери в покоях монархов, как в Зимнем дворце, всегда отличались особыми размерами и пышностью убранства. Со временем необходимость в гигантских дверях отпала. Мебель стала разборной, транспорт изменился, а системы отопления и вентиляции взяли на себя регулирование микроклимата. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Люди не всегда понимают друг друга из-за языкового барьера. Зато невербальные сигналы, мимика, жесты, позы универсальны. Эмоции одинаково читаются на лицах людей в любой точке мира. Тоже наблюдается и у животных. Коммуникация для них – вопрос выживания. От нее зависит поиск пары, защита территории, добыча пищи и взаимодействие в группе. Пчелы, например, танцем передают сородичам информацию о местонахождении цветов. А дельфины используют сложные свисты и щелчки. У разных стай бывают свои акценты. Бабочки-шелкопряды общаются с помощью запахов, а птицы – через звуки. Язык животных меняется быстрее генетического кода. Через подражание распространяются новые сигналы. Из-за этого популяции одного вида в разных регионах со временем начинают говорить по-разному. Песни зябликов в Испании и Норвегии могут настолько различаться, что птицы не узнают призывы друг друга. Вороны с разных континентов не понимают речи сородичей, а касатки имеют уникальные диалекты. Стаи могут не принимать особей с другим говором. Даже звуковые сигналы варьируются по регионам. Китайские собаки лают ван-ван, английские петухи кричат кок-а-дудл-ду, а голландские коровы мычат бу. Так животные из разных стран оказываются в положении иностранцев. Базовые сигналы они поймут, но тонкости местного языка уже нет.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Требование включать авиарежим на борту самолета появилось в 1991 году. Его ввела Федеральная комиссия по связи США из-за жалоб пилотов на помехи в радиосвязи от мобильных телефонов. В России подобные ограничения начали действовать с 1996 года. Со временем техника усовершенствовалась, но правило сохранилось. И на то есть несколько причин. Во-первых, безопасность. На взлете и посадке пилоты активно общаются с диспетчерами, а частоты смартфонов могут частично совпадать с используемыми в авиации. Если на борту сотни работающих устройств, их суммарный электромагнитный фон способен создавать шумы в наушниках пилотов. Это мешает четко расслышать важные сообщения. Во-вторых, авиарежим экономит заряд батареи. Телефон перестает искать сеть и не тратит энергию на поддержание связи, которая на высоте все равно недоступна. При активации авиарежима смартфон отключает все модули беспроводной связи. Мобильную связь, SMS, интернет, Bluetooth, NFC и иногда GPS. При этом остаются доступны офлайн-приложения. Скачанная музыка и видео, камера, калькулятор и другие функции без выхода в интернет. На большинстве современных устройств в авиарежиме можно отдельно включить Wi-Fi или Bluetooth, например, чтобы подключиться к бортовому Wi-Fi или использовать беспроводные наушники. В таком случае риск помех остается минимальным, а удобство для пассажиров повышается.
0: Audio Stories.

23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email zone@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Каталонцы – европейский народ численностью свыше 8 миллионов человек. Большинство из них проживает в Испании, остальные расселились в странах Западной Европы и Латинской Америки. Каталонский язык относится к романской подгруппе индоевропейских языков, но является самостоятельным. Он не тождественен испанскому. История народа берет начало в первом тысячелетии до нашей эры, когда на землях современной Каталонии поселились иберийские племена. В Средневековье здесь возникло государство из ряда независимых графств, находившихся под влиянием франков. Ключевую роль играло Барселонское графство. В 988 году, воспользовавшись ослаблением франков после вторжения мавров, местные жители провозгласили независимость. Этот год считается датой основания Каталонии. Барселонское государство укрепляло позиции в Южной Европе, пока в 1137 году Каталония не вошла в состав Арагонского королевства. В 15 веке брак короля Фердинанда и Изабеллы Кастильской привел к объединению Арагонского королевства и Кастилии. А в 1516 году образовалась Испания. С этого времени права и свободы каталонцев начали урезаться. В 18 веке власти запретили каталонский язык, упразднили конституцию и ввели цензуру. Эти ограничения сохранялись более двух столетий. Автономия Каталонии была восстановлена в 1978 году после падения режима Франциско Франко. Каталонцев вновь признали отдельной нацией, а их язык получил официальный статус. В 2017 году регион выступил с инициативой провести референдум о выходе из состава Испании и создании независимого государства. Хотя международное право предусматривает право нации на самоопределение, Мадрид заблокировал эту инициативу.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: По данным глобальной программы вулканизма Смитсоновского института, за последние 10 тысяч лет на Земле проявили активность около 1500 вулканов, из которых примерно 900 считаются действующими, то есть извергались на памяти человечества. Остальные числятся спящими. При этом цифра постоянно растет. Каждый год ученые обнаруживают под водой десятки новых вулканов. Например, самый большой в мире по объему вулкан Пхухахуну почти полностью скрыт под водой и поднимается над ней всего на 4500 метров. Рекордсмены по высоте сосредоточены в Южной Америке. Здесь, вдоль континента, на протяжении 9000 километров тянется цепь Анд. В этом регионе океаническая плита Наска с огромной силой погружается под материковую южноамериканскую плиту. Из-за такого столкновения породы плавятся, магма ищет выход на поверхность и за миллионы лет формирует один вулканический конус за другим. Этот процесс продолжается до сих пор. Самый высокий вулкан на Земле – Охос дель Салада, расположенный на границе Чили и Аргентины. Его высота – 6887 метров. Название вулкана переводится с испанского как «соленые глаза». Конкистадоры дали ему такое имя из-за соляных лагун в кратере, напоминающих органы зрения. На высоте 6390 метров здесь находится самое высокогорное озеро в мире. Долгое время вулкан считали потухшим, но в 1993 году он выбросил пепел. После этого ученые отнесли его к действующим. Благодаря сухому климату пустыни Атакама на склонах вулкана почти нет постоянного снега. Поэтому альпинисты считают маршрут технически несложным, хотя большая высота заметно усложняет подъем.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Жизнь прекрасна.
2: Друг хорошо, но он умрет. Он уйдет как-нибудь, не поспеешь как-нибудь за ним. А природа, на которой женился посредством купчей крепости, или от которой родился по наследству, еще лучше. Своя собственная природа. Холодная она и неразговорчивая, и важная, и требовательная. Да зато уж это такой друг, которого не потеряешь до смерти. А и умрешь, все в нее же уйдешь.
0: Лев Толстой из письма Афанасию Фету. Маяк.

0: забыть, для чего же ты сама,
1: чтоб тебя любить.
0: Ла-ла-ла-ла.
2: Аудио сторис.
3: В центре Каира до сих пор можно встретить заведение, где кошари подают по старинке в металлических мисках с соусами из жестяных кувшинов. Кошари прошел долгий путь от уличной еды, которую разносили на подносах, до блюд в ресторанах по всему Египту и странам Персидского залива. В начале 20 века появились стеклянные коробочки для переноски блюда и приправ, а к 40-м годам распространились деревянные тележки с тремя кастрюлями с макаронами, нутом и смесью риса, чечевицы и вермишели. Точное происхождение кошари неизвестно. Самое раннее письменное упоминание встречается в рассказе английского путешественника Ричарда Бертона о паломничестве в Мекку в 1855-1856 годах. Он описывал блюда из риса, чечевицы и лука, которое ел в Суэце. Изначально кошари готовили только из этих трех ингредиентов. Но после подорожания риса в середине 20 века в него стали добавлять макароны и другие компоненты. Нут, томатный соус, чесночный уксус, острое масло. Помидоры, ставшие основой соуса, появились в Египте лишь в конце 18-го, начале 19 века. В разных регионах Египта есть свои вариации блюда. В Каире используют красную чечевицу. В Александрии добавляют желтую чечевицу и вареные яйца. А в Суэце – желтую чечевицу и креветки. На сезонность влияет и религиозный календарь. Кошари часто едят во время постов у египетских христиан, но почти не подают в Рамадан из-за жирности. Идут споры о возможной связи кошари с индийской кухней. Там есть похожее блюдо, но оно больше напоминает пудинг из риса и желтой чечевицы с карри, тогда как египетский вариант сохраняет особую текстуру и опирается на томатные соусы. В конце 2025 года ЮНЕСКО внесло это блюдо в список нематериального культурного наследия, признав его национальным достоянием Египта.
2: Аудио сторис.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» в течение суток уничтожили 191 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили в Министерстве обороны. Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 баражирующих боеприпаса ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.
1: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных бригад, бригад морской пехоты, 2 бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка, Харьковской области, Донецкая, Светогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 баражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, бронетранспортер М1117 производства США, бронемашина «Ивека» итальянского производства, боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, 2 гаубицы L-119 производства Великобритании, полевая пушка БС-3, миномет и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 33 роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: Операторы беспилотников группировки войск «Запад» уничтожили личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие продолжают срывать попытки военнослужащих ВСУ осуществлять ротацию личного состава на Краснолиманском направлении. МИД России запросил у США и Турции разъяснения в связи с информацией, обнародованной Конгрессом США. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Речь идет о возможной передаче Украине американских вооружений и боеприпасов, которые находятся в распоряжении турецкой армии. Захарова заявила, что обстоятельства и условия возможной передачи вооружений остаются неясными. По ее словам, неизвестно, кто выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда оружие могут передать Украине. Представитель МИДа также заявила, что поставки новых вооружений Киеву не могут серьезно повлиять на ход военной операции, однако нанесут ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. По ее словам, попытки использовать миротворческую риторику и одновременно снабжать Украину оружием подрывают взаимное доверие. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив, которые некоторые вопросы все еще обсуждаются, сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи. Ранее саудовский телеканал Аль-Хадач отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный Совет нацбезопасности Ирана. По данным телеканала, официальное соглашение объявят в ближайшие дни. В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. 3 человека пострадали в районе Московской кольцевой автодороги при атаке БПЛА. Им оказывается помощь. Силы ПВО сбили несколько беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин. Число погибших в результате рекордных ливней в Японии выросло до 9. Еще один человек числится пропавшим без вести, сообщает телеканал NHK. В городе Тиба в четверг за 12 часов выпало более 300 мм осадков, в 3 раза больше месячной нормы. По данным телеканала, из-за стихии погибли уже 9 человек. Более 1000 домов оказались затоплены. До сих пор на дорогах также остаются около 1000 затопленных автомобилей. В эвакуационных пунктах остаются более 400 человек. Власти Марокко выслали журналистов испанских СМИ из города Фнидек, расположенного у границы с испанским автономным городом Сеута. Применив принцип взаимности, как передает портал «Экспресс», решение стало ответной мерой после того, как марокканской съемочной группе местного телеканала запретили въезд в Сеуту для освещения текущих событий. Представитель правоохранительных органов Марокко заявил, что высылку испанских журналистов представили как атаку на свободу прессы, тогда как запрет на въезд марокканских журналистов в Сеуту не получил сопоставимого внимания и обсуждения. Президент Южной Кореи Ли Чжон Мён предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Об этом он заявил на церемонии по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны. Его слова приводит агентство Юнхап. Южнокорейский лидер пообещал предпринять шаги, направленные на прекращение войны. Он также предложил обсудить эффективные меры по сдерживанию ядерной программы Пхеньяна. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня осадки до 24 днем. В Москве синоптики не исключают кратковременные дожди. В столице плюс 23, плюс 25.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон-собака-радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Короткохвостые поющие мыши. Мелкие грызуны, которые живут в туманных лесах Мексики и Центральной Америки. Их способ общения отличается от большинства грызунов. Вместо обычного писка они издают высокие ноты, которые складывают в длинные мелодичные последовательности. Ученые ранее выяснили, что за мышиный вокал отвечает зона мозга в передней части моторной коры. Недавно биологи из Лозаннского университета исследовали сам механизм производства таких звуков. С помощью микрофонов и высокоскоростных камер ученые зафиксировали процессы, незаметные невооруженным глазом, а также создали детальные 3D-реконструкции гортани для точного изучения задействованных.

структур. Исследование позволило определить, какие мышцы и хрящи отвечают за высоту звука. Особое внимание биологов привлек вентральный карман, увеличенный воздушный мешок, известный у этих мышей и ранее, но с неясными функциями. Этот тонкостенный орган примыкает к гортани спереди. При прохождении воздуха он раздувается, меняя форму и аэродинамику потока. Выяснилось, что именно надувание вентрального кармана создает свистящий звук. Поток воздуха через гортань запускает этот процесс. Если мешок не мог раздуться или была повреждена соответствующая мышца, мыши теряли значительную часть своего вокального диапазона. Примечательно, что большинство млекопитающих при звукообразовании используют вибрацию голосовых связок. Швейцарские специалисты впервые описали иной механизм – задействование раздувающегося вентрального кармана для создания звуков. Аудио сторис.

0: такая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая, такая,
1: просто видно отца.
0: Отца,
1: отца, отца, отца.

0: Audio Stories.
1: Люди неоднократно предлагали варианты флага Земли, но официального символа планеты до сих пор нет. Один из первых проектов создал русский художник Николай Рерих в 1935 году. На белом полотнище он разместил три соединенные амарантовые сферы в круге – символ единства прошлого, настоящего и будущего. Этот знак получил распространение. Его можно увидеть на зданиях ЮНЕСКО. Он побывал в космосе и на полюсах, но не стал общепланетным флагом. В конце 80-х годов 20 века дизайнер Пол Кэрролл предложил всемирный флаг – коллаж из флагов государств-членов ООН. Сначала в нем было 159 фрагментов, позже – 216. Идея подчеркивала культурное разнообразие, но оказалась непрактичной. Такой сложный рисунок трудно разглядеть и запомнить с расстояния. Наиболее известный современный проект разработал шведский дизайнер Оскар Пернифельд в 2015 году. На темно-синем фоне, символизирующем воду, он расположил 7 белых пересекающихся колец в виде цветка, древнего символа жизни. Кольца соединены друг с другом, напоминая о взаимосвязи всего на Земле. Оттенок синего подобран так, чтобы флаг хорошо смотрелся и в космосе, и на скафандре. Фактически роль земного флага отчасти выполняет флаг ООН, принятый в 1946 году. На голубом поле изображена карта мира, окруженная оливковыми ветвями, символом мира. Он лидирует по узнаваемости и авторитету организации.
0: Audio Stories.
2: Тайге стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. Чудесно, ордынка у воды.

сил на свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и сокол, Петровка и пассаж. Сокольники, Петровка и пассаж. На карте по-другому поселок занесен, зовут его иначе, но так же весел.

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди

0: чистые пруды, сокольники и чистые пруды.
1: Моя.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о заимствованиях и разберемся с произношением некоторых из них. И первый пример от Константина Асмолова, гостя утреннего шоу.
2: Когда он только приехал в Корею, ему было 70 лет, он считал себя мессией корейского народа. Южная Корея до конца его правления в 60-м была хрестоматийным примером коррупции и белого террора.
1: Он считал себя мессией. Неверно. Правильный вариант – мессией. Мессия – это слово с древнегреческими корнями. Произошло оно от глагола, означающего «мазать», и буквально означает «помазанник». Но и ударение в этом слове падает на второй слог – «мессия». Следующий пример у нас от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу. Слушаем и ищем неправильное заимствование.
3: Да, к сожалению, не получилось, да. Либерализм, собственно говоря, заключался в международных отношениях. Дискурс либерализма в том, что отношения между государствами – это как отношения между людьми.
1: Дискурс неверно. Правильно – дискурс. Слово «дискурс» – латинского происхождения. Оно означало «беседа», «рассуждение». Значение со временем несколько расширилось, и сейчас это не только беседа, текст, но и логичное рассуждение с указанием причин и следствий, чаще с использованием исторического контекста. А запомнить ударение в этом слове легко с помощью другого простого слова «курс». Курс – дискурс. Кстати, эти слова имеют общие исторические корни. Курс произошло от глагола, означавшего «бегать», а дискурс – от глагола «разбежаться». Ну и мы переходим к следующему слову. И у нас сразу несколько примеров от гостей «Маяка».
4: На самом деле это кино про душевность и какую-то там, не знаю, прекрасную вот эту вот нотку катарсиса в самом конце.
5: Оно же ближе вот на наших современных языках будет слово «экстаз» или слово «катарсис». И согласитесь, что слово «сон» и слово «экстаз» – это очень разные состояния.
1: Было сказано «катарсис», но это неверно. В этом слове ударение следует ставить на первый слог – «катарсис». Слово имеет древнегреческие корни, восходит к глаголу, означавшему «очищать», и буквально переводится как «очищение». Запоминаем ударение на первом слоге – «катарсис». И еще один пример, но уже без ошибки. Слушаем Сергея Стилавина и его гостя.
6: Я уж не говорю о том, что именно благодаря мультфильмам мы вообще знаем о феномене такого композитора, как Шаицкий, вообще на минуточку.
7: Но вся семья собиралась. В чем тогда феномен так называемых мультфильмов для взрослых?
1: Феномен Шаинского, феномен мультфильмов. Это правильно. Дело в том, что слово «феномен» в разных значениях употребляется по-разному. Феномен – научный термин. Феномен – слово общеупотребительное и означает что-то уникальное. Явление, человека, все что угодно. Поэтому научный феномен, но феномен мультфильмов. И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал на платформе «Макс». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Геометрия крыш домов Бермудских островов напрямую связана с местными природными условиями. Острова представляют собой известняковую шапку на вершине древнего вулкана. Пористые скалы быстро впитывают дождевую воду, но под землей она смешивается с солеными грунтовыми водами и становится непригодной для питья. Первые колонисты, которые прибыли на Бермуды в 1612 году, поначалу строили коттеджи из соломы и дерева, но их быстро разрушали атлантические ветры. Тогда поселенцы стали использовать местный известняк и экспериментировать с формами крыш. Они пришли к выводу – крыша должна защищать от штормов и помогать собирать воду. Строители укладывают известняковые плиты поверх кедрового каркаса внахлёст. Так формируется ступенчатый профиль. Ступеньки замедляют поток дождевой воды, не давая ей перехлёстывать через желоба. Также они разгоняют воздушный поток во время урагана. Дождевая вода стекает по ступеням в каменные желоба, встроенные в стены, а оттуда направляется в резервуар под домом. Это обычно вырубленная в скале пещера. Местные законы строго регламентируют сбор воды. На каждый квадратный метр крыши должен приходиться резервуар объемом не менее 390 литров, а отводить воду нужно с 80% площади крыши. На Бермудах дождь считается настоящей валютой. Сильный ливень здесь называют наполнителем резервуара. Местные жители с детства учатся бережно относиться к воде. Например, закрывают кран во время чистки зубов не ради экологии, а потому что запас воды ограничен.
0: Audio Stories.
2: Мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме том.

сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно. Как ты

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: Audio Stories.
1: Линкор «Аризона» затонул в 1941 году во время атаки на Пёрл-Харбор. Сегодня он считается самым длительным во времени источником утечки нефти. В момент затопления в его баках находилось 5000 тонн топлива, которое продолжает медленно просачиваться до сих пор. Местные жители называют это явление «черными слезами Аризоны» из-за тонких нефтяных следов на поверхности воды. По оценкам экспертов, в обломках до сих пор сохраняются сотни тысяч литров топлива. Однако власти США не проводят масштабных работ на месте крушения. Это может повредить мемориал и могилам моряков, которые погибли на борту.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек,
6: а у нас в деревне
5: на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Coal Oil Point – зона природных нефтяных просачиваний у побережья Калифорнии в канале Санта-Барбара. Она расположена в пределах морского нефтяного месторождения South Elwood, простираясь от берега более чем на 3 километра. Площадь зоны просачивания составляет около 3 квадратных километров, а основные места находятся на глубине от 20 до 80 метров. Письменные свидетельства о просачиваниях в этом районе датируются 1792 годом. Штурман капитана Кука отмечал, что море здесь было покрыто густым слизистым веществом с запахом смолы. В 1928 году компания Bolsa Chica Oil Company начала добычу нефти здесь, но к 1940 годам наземные производства почти прекратились, а добыча переместилась в морскую зону. В 70-х годах 20 века территория перешла в собственность Университета Калифорнии, а 20 годами позже вошла в систему природных резервов США. Просачивание нефти и газа в этом районе активны по меньшей мере 500 тысяч лет. Ежедневно здесь выделяется около 40 тонн метана и 100-150 баррелей жидкой нефти. Нефть образует многокилометровое пятно, которое разлагается под воздействием испарения и атмосферы, превращаясь в смолистые шарики и затем вымывается на пляже. Коренные жители региона использовали добываемую здесь смолу для герметизации корзин, украшения одежды и оружия, строительства лодок и даже в качестве жевательной резинки. Audio Stories.

0: Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Южная группировка войск в течение суток уничтожила 53 пункта управления беспилотниками ВСУ и 82 наземных роботехнических комплексов, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.
2: Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 3 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США, станция радиоэлектронной борьбы, 43 наземных робототехнических комплекса, 45 пунктов управления БПЛА и 4 квадроцикла. Средствами ПВО сбиты 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 125 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи БПЛА, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражены 8 пунктов управления БПЛА, сбиты 22 беспилотника противника.
0: Группировка войск «Север» в течение суток уничтожила 42 пункта управления БПЛА, 483 беспилотника самолетного типа и 74 тяжелых боевых дрона, сообщил представитель группировки Василий Межевых. Подразделения группировки войск «Запа» за прошедшие сутки сбили 99 тяжелых боевых гексакоптеров и 4 барражирующих боеприпасов ВСУ. Бойцами также вскрыто и уничтожено 57 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 33 роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов. Иран и Оман достигли соглашения по карте судоходного маршрута через Ормузский пролив почти после 3 месяцев переговоров, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает Пресс-ТВ. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса, после чего согласовали карту маршрута. Стороны продолжают обсуждение нескольких вопросов, включая текст совместного заявления. Багаи назвал договоренность самостоятельным соглашением двух прибрежных государств, которое должно обеспечить безопасный проход через пролив при сохранении суверенитета обеих стран. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады США, угроз и других действий Вашингтона, а также с компенсацией за нарушение обязательств за последние 2 месяца. Объем предложения красной рыбы на российском рынке в этом году будет ниже привычного, заявил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что в целом вылов рыбы – это сложный процесс, нужна целая инфраструктура. Необходимо учитывать, что речь также идет об отдаленных районах, где нет ни поселков, ни электроэнергетики, там все завозное. Поэтому рыбаки выставляют уже более высокую цену за рыбу в сезон, добавил глава ведомства. Первый за более чем полтора года пассажирский самолет прибыл в Москву из Дамаска. Об этом сообщили ТАСС в столичном аэропорту Шереметьево, где приземлился борт авиакомпании «Сирен Airlines». Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Шереметьево, Сирия Airlines возобновит полеты из Дамаска в Москву. 16 августа пассажирам предлагалось бронировать билеты на официальном сайте через мобильное приложение авиакомпании с возможностью прямой оплаты. Дистанционные мошенники стали похищать деньги у россиян с помощью вредоносной программы, которую они устанавливают под видом VPN. Об этом говорится в материалах МВД, сообщает ТАСС. Как уточнили в правоохранительных органах, аферисты рассылают приложение VPN, после установки которых они получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им заходить в банковское приложение и похищать средства. В МВД в связи с распространением этого мошеннического приложения советуют не устанавливать ничего на устройство из непроверенных источников. В столичном регионе температура воздуха сегодня вновь приблизится к июльским значениям до плюс 26 градусов, однако не обойдется без осадков. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Температура воды в подмосковных реках опустилась до 16-20 градусов, сообщила ранее ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сегодняшние выходные все еще будут комфортными для отдыха у воды. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем возможна гроза, температура воздуха 22-24 градуса. В российской столице сегодня переменная облачность, ближе к вечеру кратковременные осадки, вечером с грозами, температура воздуха ночью 12-14, днем воздух прогреется до 23-25 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, сейчас в Москве плюс 15 градусов.
1: Маяк.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. 9 класс. Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Страницы романа читает Владимир Андреев. Продолжение. Из собрания Гостелерадиофонда. 1979 год.
1: Графиня Феодора. Богатая, не поддающаяся парижским соблазнам. Разве это не воплощение моих надежд, моих видений? Я создал образ этой женщины, мысленно рисовал ее себе, грезил о ней. От всего моего состояния осталось около 30 франков, которые я рассовал по ящикам стола и в комоде среди белья для того, чтобы воздвигнуть между моими фантазиями и монетой в 100 су колючую изгородь поисков, чтобы находить монету лишь случайно во время кругосветного путешествия по комнате. Одеваясь, я гонялся за моими сокровищами по целому океану бумаг. Монеты попадались очень редко. И ты можешь из этого заключить, как много похитили у меня перчатки и фиакр. Они съели мой хлеб за целый месяц. К счастью, у меня сохранился вполне приличный черный фрак и белый жилет. Растиньяк, верный своему слову, улыбнулся при виде меня и посмеялся над моим превращением. Но дорогой он по своей доброте учил меня, как надобно держать себя с графиней. По его словам, это была женщина скупая, тщеславная и недоверчивая. Много молодых фатов и даже сын одного из перов Франции предлагали ей свое имя в обмен на состояние. Она всем вежливо отказала, рассказывал Растиньяк. Может быть, пробудить ее чувство способен лишь титул не ниже графского, а ты ведь марк.

милой улыбкой, приятным голосом сказала мне любезность, без сомнения, заранее приготовленная. Наш общий друг рассказывал ей о моих талантах, и его ловкость, его гасконская самоуверенность обеспечила мне лестный прием. Я имел честь позабавить графиню. Она рассталась со мной, попросив бывать у нее. Выражаясь придворным языком, я был приближен к ее особе. То ли по свойственной мне похвальной привычке я принял формулы вежливости за искренние речи, то ли Феодору увидела во мне будущую знаменитость и вознамерилась пополнить свой зверинец еще одним ученым, но мне показалось, что я произвел на нее впечатление. Я ушел очарованный, обольщенный этой женщиной, упоенный ее роскошью. Я чувствовал, что она всколыхнула в моем сердце все, что было в нем благородного и порочного, доброго и злого. Из предместья Сент-Оноре, где живет Феодора, я возвращался пешком. Надо было пройти чуть ли не весь Париж. Путь казался мне близким, а между тем было холодно. Я проклял тогда, дрожа от ярости, мою честную добропорядочную бедность, мою мансарду, где явилось на свет столько плодотворных мыслей. В моей судьбе, в моем несчастье я требовал отчета у Бога, у дьявола, у социального строя, у своего отца, у всей вселенной. Я лег спать голодный, бормоча смешные проклятия, но твердо решившись соблазнить Феодору. Это женское сердце было последним лотерейным билетом, от которого зависела моя участь. Я избавлю тебя, дорогой Эмиль, от описания первых моих посещений Феодоры и сразу перейду к драме. Первоначально воодушевленный твердой волей и желанием внушить ей любовь ко мне, я достиг некоторого преимущества над нею. Но вскоре страсть моя возросла, я уже не мог владеть собой, стал искренним и, влюбившись без памяти, погубил себя. Сколько времени проводил я, погруженный в несказанный экстаз, наслаждаясь тем, что вижу ее. Я был счастлив. Чем, не знаю. Однажды, обещав поехать со мной в театр, она вдруг ни с того ни с сего отказалась и попросила оставить ее одну. В отчаянии от этого каприза, стоившего мне целого дня работы и, признаться ли, моего последнего ЭКЮ, я все же отправился в театр один. Мне хотелось посмотреть пьесу, которую желала смотреть она. Едва усевшись, я почувствовал электрический толчок в сердце. Какой-то голос сказал мне: «Она здесь». Оборачиваюсь и вижу графиню в глубине ложи бенуара, в тени. Феодора увидела меня и нахмурилась. Я стеснял ее. В первом же антракте я пошел к ней в ложу. Она была одна, я остался. Хотя мы никогда не говорили о любви, на сей раз я предчувствовал объяснение. Графиня была убийственно холодна. «Проводите меня», — сказала она по окончании спектакля. Погода успела испортиться. Когда мы вышли, шел снег вперемешку с дождем. Карета Феодора не могла подъехать к самому театру. Видя, что хорошо одетой даме приходится переходить бульвар, какой-то посыльный раскрыл над нами зонтик. И когда мы сели в экипаж, попросил на чай. У меня не было ни гроша. За два су я отдал бы тогда 10 лет жизни. «Нет мелочи, любезный», — произнес я жестким тоном из-за того, что страсть моя была уязвлена. Произнес я, брат этого человека, я, так хорошо знавший, что такое бедность, я, когда-то с такой легкостью, отдавший 700 000 франков, чтобы спасти честь отца. Лакей оттолкнул посыльного, и лошади рванулись. Дорогой Феодора была рассеяна или делала вид, что чем-то озабочена,

0: односложно и презрительно отвечала на мои вопросы. Я хранил молчание. То были ужасные минуты. Приехав к ней, мы сели у камина. Слуга зажег огонь и вышел. И тогда графиня обратилась ко мне со странным выражением на лице и как-то торжественно заговорила. Когда я приехала во Францию, мое состояние стало предметом соблазна для многих молодых людей. Я выслушивал объяснения в любви, которые могли бы польстить моему самолюбию. Я встречал и таких людей, привязанность которых была искренняя и глубока. Они женились бы на мне, будь я даже совсем бедной девушкой, какой была когда-то. Так знаете же, господин де Валентен, что я могла бы приобрести новые богатства и новые титулы. Но да будет вам также известно, что я переставала встречаться с людьми, которые были столь несообразительны, что заговаривали со мною о любви. Будь мое отношение к вам легкомысленно, я не стала бы делать вам предостережений. Их подсказывают мне скорее дружеские чувства, нежели гордость. Женщина рискует получить отповедь, когда она, предполагая, что ее любят, заранее отвергает чувство, всегда для нее лестное. Но я надеюсь, что на этот раз передо мной человек, стоящий выше своей среды, и что вы не поймете меня дурно только потому, что я говорю с вами на чистоту. Она изъяснялась хладнокровно, как адвокат или нотариус, когда они растолковывают своим клиентам процедуру судебного иска или же статью какого-нибудь контракта. В то мгновение Феодора, сама того не сознавая, попирала все мои надежды, коверкала мою жизнь и разрушала мое будущее с холодной беспечностью, с невинной жестокостью ребенка, который из любопытства обрывает у бабочки крылья. Сперва у меня не хватило слов. Я едва укротил подымавшийся во мне ураган, но вскоре я затаил свое волнение в глубине души и улыбнулся. «Вы когда-нибудь думали о проявлениях сильной любви?» – заговорил я. «В отчаянии мужчина нередко убивает свою возлюбленную. Лучше умереть, чем быть несчастной», – холодно отвечала она. «Человек такой страстный по натуре, как вы, когда-нибудь непременно промотает состояние жены и уйдет, а ее оставит ни при чем». Подобная арифметика ошеломила меня. Я отчетливо увидел пропасть между этой женщиной и собою. Мы никогда бы не могли понять друг друга. «Прощайте», — сказал я холодно. «Прощайте», — отвечала она, дружески кивнув мне, — «до завтра». «Понимаешь ли ты, милый мой, какая тоска охватила меня, когда я под дождем и снегом возвращался домой, когда я, все потеряв, целую милю шагал по обледенелой набережной. О, каково было знать, что ей и в голову не могло прийти бедственное мое положение. Она думала, что я богат, как она, и разъезжаю в каретах. Сколько разбитых надежд, сколько разочарований. Дело было не только в деньгах, но во всех богатствах моей души. Тут я вспомнил, что ничего не ел. У меня не было ни гроша. В довершение всех бед от дождя села моя шляпа. За неимением 30 су на извозчика пропали все мои усилия сохранить свою элегантность. Ах, каких только неведомых жертв не принес я Феодоре за эти 3 месяца. Ради того, чтобы на секунду увидеться с нею, я часто жертвовал деньгами, на которые мог бы купить себе хлеба на целую неделю. Представь себя на моем месте, и ты поймешь те бешеные мысли, ту возрастающую ярость, какие овладевали мной, пока я шел, и верно от ходьбы еще усиливались. В гостинице дверь была притворена. Полина с матерью, поджидая меня, разговаривали. Я услыхал свое имя и прислушался. Рафаэль Гораздо красивее студента из 7-го номера, говорила Полина. У него такие прекрасные белокурые волосы. Тебе не кажется, что в его голосе есть что-то хватающее за душу? И потом, хотя вид у него несколько гордый, он такой добрый. А какие у него хорошие манеры. Он мне очень, очень нравится. Я уверена, что все женщины от него без ума. Ты говоришь о нем так, словно влюблена в него, заметила госпожа Годен. Я неслышно отошел. Потом нарочно зашумел и вошел в залу за лампой. Полина сама захотела ее зажечь. Бедное дитя пролило целительный бальзам на мои язвы. Наивные эти похвалы придали мне немного бодрости. То ли вспыхнувшие во мне надежды бросили отсвет на все, что меня окружало, то ли я до сих пор не всматривался как следует в ту сценку, которая так часто открывалась моим глазам в зале, где сидели эти две женщины. Но на этот раз я залюбовался прелестнейшей картиной во всей ее реальности. Мать, сидя у почти погасшего очага, вязала чулок, и губы ее были сложены в добрую улыбку. Полина раскрашивала веера, разложенные на маленьком столике. Кисти ее и краски невольно задерживали на себя взгляд. Непередаваемая гармония существовала здесь между вещами и людьми. Роскошь Феодора была бездушна, наводила меня на дурные мысли, тогда как эта смиренная бедность, эта простота и естественность освежали мне душу. Когда я подошел к Полине, она бросила на меня взгляд почти материнской. Руки у нее задрожали, и быстро поставив лампу, она воскликнула: «Боже, как вы бледны! Ах, да он весь вымок, мама высушит ваше платье. Вы любите молоко?» – продолжала она. «Сегодня у нас есть сливки. Хотите попробовать?» Как кошечка бросилась она к большой фарфоровой чашке с молоком и подала мне ее с такой живостью, поставила ее прямо передо мной так мило, что я стал колебаться. «Неужели вы мне откажете?» – сказала она изменившимся голосом. Мы оба, гордецы, понимали друг друга. Полина, казалось, страдала от своей бедности и упрекала меня в высокомерии. Я был тронут. Эти сливки, вероятно, были ее утренним завтраком, однако я не отказался. Бедная девушка пыталась скрыть радость, но она искрилась в ее глазах. На другой день около полудня Полина тихо постучала в дверь и подала мне, угадай что, письмо от Феодоры. Графиня предлагала встретиться с нею в Люксембургском саду, чтобы вместе отправиться в музей и в зоологический сад. «Посыльный ждет ответа», помолчав, сказала Полина. Быстро нацарапал я слова благодарности, и Полина унесла ответ. Я стал одеваться. И вот когда, довольный собой, я уже кончал свой туалет, ледяная дрожь охватила меня при мысли. Приедет туда Феодора в карете или придет пешком? Будет дождь или солнце? У меня не было и медной монетки. Представляешь себе, как я обезумел от радости, когда в 7-й раз, открыв ящик письменного стола, который я перерывал с небрежностью отчаяния, я заметил, что у боковой доски прижалась, притаилась монета в 100 су, чистенькая, блестящая, сияющая, как восходящая звезда, прекрасная и благородная. Не упрекая ее за молчание и за жестокость, с какой она от меня пряталась, я поцеловал ее, как друга верного в несчастье. Я приветствовал ее криком, которому отвечало какое-то эхо. Быстро обернувшись, я увидел Полину. Она была бледна.
1: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение следует.

0: Маяк.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 барражирующих боеприпасов ИСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаммерс» производства США и 52 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Бойцами группировки вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 33 роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов. Образовательные организации должны учитывать пропускную способность школьных столовых при составлении расписания уроков, чтобы избежать перегрузок и обеспечить равномерное распределение учащихся в течение дня. Это следует из рекомендаций Минпросвещения, сообщает ТАСС. Ведомстве также напомнили, что при нахождении детей в школе более 4 часов образовательная организация обязана обеспечить их возможностью получения горячего питания. Повышение минимального размера оплаты труда в следующем году может привести к увеличению ряда выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий, сообщил РИА Новостям член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на 2027 год будет утвержден в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, отметил эксперт. Повышение МРОТ влияет в том числе на отпускные и командировочные, пособия по временной нетрудоспособности, больничные, а также пособия по беременности и родам. При этом Машаров призвал не путать МРОТ с прожиточным минимумом. МРОТ устанавливает минимальный размер оплаты труда, а прожиточный минимум отражает стоимость минимального набора, необходимых для жизни товаров и услуг. Чертановский суд Москвы арестовал главврача и директора сети частных клиник Василия Генералова. По версии следствия, невролог не лечил, а калечил детей, страдающих аутизмом. Как сообщил начальник пресс-службы московского главка СКР Юлия Иванова, Генералов и его коллеги на протяжении нескольких лет подыскивали пациентов, а потом навязывали их родителям ненужные дорогостоящие процедуры. После сомнительных услуг пациента либо не получали обещанное выздоровление, либо детям становилось еще хуже.
2: В рамках расследования уголовного дела задержаны директор и врач частной медицинской клиники. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества и неправомерного оборота средств платежей.
0: Кроме Генералова, суд избрал меру пресечения также врачу-психиатру Татьяне Абадзинской. Она будет находиться под домашним арестом. Российский боец смешанных единоборств ММА Ислам Махачев одержал победу над ирландцем Эном Мачадо Гарри в Филадельфии, США. Обладатель титула UFC в полусреднем весе впервые защитил пояс. Благодаря этому успеху Махачев обошел бразильца Андерсона Силву и установил абсолютный рекорд промоушена по количеству побед подряд 17. В первом полугодии россияне стали чаще вносить деньги через банкоматы, чем снимали. При этом годом ранее по сумме таких операций напротив лидировало снятие средств 55% против 45% у пополнения, сообщает ТАСС. По данным исследования, в минувшем полугодии соотношение пополнения счетов наличными через банкоматы к снятию средств составило 72% к 28%, а средняя сумма снятия наличных в банкоматах снизилась до 29 тысяч рублей с 38,5 годом ранее. Чек внесения наличных, напротив, вырос до 12 тысяч рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем возможна гроза и до 24 градусов тепла. В российской столице сейчас около 16 градусов, в течение дня столбики термометров могут подняться до 23-25 градусов, вечером возможна гроза и дождь.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ростов и Казанский Рубин сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче 4-го тура российской премьер-лиги по футболу. На гол Тимура Сулейманова команда из Татарстана ответила точным ударом с пенальти Жака Жульена Сиве. В других встречах дня московский ЦСКА был сильнее воронежского Факела 1-0. Столичная родина и Тольяттинский Акрон разошлись миром 3-3. А Краснодар сломил сопротивление грозненского Ахмата 1-0. Россияне Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. На 100-метровке на спине Алина Гайфудинова осталась четвертой, Иван Кожакин на 50-метровке брасом показал 8-й результат, а Арина Суркова заняла 7-е место в финале 50-метровки вольным стилем. А в финал накануне пробились Михаил Щербаков и Илья Бородин на 200-метровке комплексом с 3-м и 7-м временем, Георгий Яковлев и Павел Самусенко с 1-м и 4-м результатом на 100-метровке на спине, а Егор Корнев со 2-м временем на 50-метровке вольным стилем. Ангелина Мельникова завоевала золото и 2 бронзы в отдельных видах чемпионата Европы по спортивной гимнастике. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Лидер российской сборной, 26-летняя Ангелина Мельникова, не смогла сдержать слез на пьедестале почета. Спортсменка расплакалась во время награждения после того, как выиграла свою вторую золотую медаль на чемпионате Европы, на этот раз в опорном прыжке. Ранее титулованная гимнастка также стала лучшей в престижном личном многоборье, завоевав титул шестикратной чемпионки Европы. Позже к двум золотым наградам Мельникова добавила 2 бронзы в упражнениях на бревне и в вольных. Этот медальный всплеск случился вопреки колоссальному давлению. Российские гимнастки выступают в Хорватии без национальной символики, а само участие Ангелины до последнего оставалось под вопросом из-за визового скандала. Документы лидерам сборной выдали буквально за 3 дня до старта. В финалах на отдельных снарядах выступила еще одна россиянка Анна Калмыкова. Она заняла 5-е место в упражнении на разновысоких брусьях. Напомню, что чемпионат Европы является одним из этапов отбора на чемпионат мира, где и будут разыграны первые путевки на Олимпиаду в Лос-Анджелес.
1: Россиянка Диана Шнайдер пробилась в 3-й круг теннисного турнира в Цинциннати. Она во 2-м раунде была сильнее немки Татьяны Марии со счетом 6-2, 7-5. На этой же стадии соревнований Анна Калинская взяла верх над американкой Кэти Макнелли 6-2, 6-4. Пензенский «Локомотив» обыграл ВВА Подмосковье со счетом 55-22 в матче 10-го тура чемпионата России по регби и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Команда из Московской области занимает 6-ю строчку. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Читает Владимир Андреев. Продолжение.
1: Графиня пожелала идти пешком в зоологический сад бульварами. «Вы можете оказать мне важную услугу», — заговорила она в смущении, глядя на меня. «После того, как я призналась вам в своем недоброжелательном отношении к любви, мне легче просить вас о любезности во имя дружбы. Не больше ли будет теперь ваша заслуга, — продолжала она со смехом, — если вы сделаете мне одолжение?» Я смотрел на нее с тоской, ничего не ощущая в моем присутствии. Она лукавила, а не любила. Казалось, она играет роль, как опытная актриса. «Мне было бы очень важно, — продолжала она вкрадчивым голосом, — если бы герцог де Наварен замолвил за меня словечко одной всемогущей особе, посредничество которой мне необходимо, чтобы восстановить свои законные права, от чего зависит и мое состояние, и мое положение в свете. Ведь герцог ваш родственник, не правда ли? Его письма было бы достаточно». «Я к вашим услугам, — сказал я, — приказывайте». «Вы очень любезны, — заметила она, пожав мне руку. — Поедемте ко мне обедать, я расскажу вам все, как на духу». За обедом она была ко мне чрезвычайно внимательной. Бесконечное ее обаяние проступало во всяких пустяках, которые цены как будто не имеют, но составляют половину жизни. Когда мы вдвоем уселись в кресла, обитые шелком, у потрескивающего камина, среди лучших измышлений восточной роскоши, когда я увидел так близко от себя женщину, прославленная красота которой заставляла биться столько сердец, когда эта недоступная женщина разговаривала со мной, обращая на меня всю свою кокетливость, мое блаженство стало почти мучительным. Я осмелился нарисовать ей в ярких красках ее старость, одинокую, холодную и печальную. Картина возмездия, которым грозила ей сама природа за измену ее законам, вызвала у нее бессердечные слова. «Я всегда буду богатой», — сказала она. «Ну, а с золотом всегда найдешь вокруг себя чувства, необходимые для благополучия». Я ушел, как громом пораженный логикой этой роскоши, этой женщины, этого света, порицая себя за свое дурацкое идолопоклонство. Мне нужно было забыть Феодору, образумиться, вернуться к трудовому уединению или умереть. 2 недели не сходил я с мансарды и ночи напролет проводил за работой. Но муза покинула меня. Я не мог отогнать от себя блестящий и насмешливый призрак Феодора. Поглощенный страстью, я не думал о том, каким образом я живу без денег. Я знал только, что 450 франков, которые я должен был получить за подвернувшуюся работу, хватит на расплату с долгами. И так я отправился за гонораром и встретил Растиньяка. Он нашел, что я изменился, похудел. «Я схожу с ума!» — вскричал я. «По временам я слышу, как безумие воет у меня в мозгу. Я предпочту умереть, чем влачить такую жизнь. Поэтому я добросовестно ищу наилучшего средства прекратить эту борьбу. Дело уже не в Феодоре живой, Феодоре из предместья Сент-Оноре, а в моей Феодоре, которая вот здесь», — сказал я, ударяя себя по лбу. «Послушай», — сказал Растиньяк, — «как все молодые люди, я тоже когда-то думал о самоубийстве. Кто из нас к 30 годам не убивал себя 2-3 раза? Однако я ничего лучшего не нашел, как изнурить себя в наслаждениях. Невоздержанность, милый мой, царица всех смертей. Разве не от нее исходит апоплексический удар? Апоплексия – это пистолетный выстрел без промаха. Будем вести безумную жизнь. Может быть, случайно и найдем счастье». «А деньги?» – спросил я. «У тебя же есть 450 франков». «Да, но я должен портному, хозяйке». «Ты платишь портному? Из тебя никогда ничего не выйдет, даже министра». что можно сделать с 20 луидорами? Играть на них. Я вздрогнул. Послушай, заговорил я, обещал отцу в игорный дом не ногой. Возьми у меня 100 ИКЮ и иди туда один. Пока ты будешь ставить на карту наше состояние, я устрою свои дела и приду к тебе домой. Вот так, милый мой, я и погубил себя. Стоит молодому человеку встретить женщину, которая его не любит, или женщину, которая его слишком любит, и вся жизнь у него исковеркана. Вернувшись в гостиницу Сен-Кантен, я долгим взглядом окинул мансарду, где вел непорочную жизнь ученого, которого, быть может, ожидали почет и долголетие, жизнь, которую не следовало покидать ради страстей, увлекавших меня в пучину. Полина застала меня в грустном размышлении. «Что с вами?» – спросила она. Я холодно встал и отсчитал деньги, которые был должен ее матери, прибавив к ним полугодовую плату за комнату. Она посмотрела на меня почти с ужасом. «Я покидаю вас, милая Полина». «Я так и думала», — воскликнула она. Мне почудилось, что на глазах Полины блеснули слезы, и я вздрогнул. Побуждаемые, вероятно, одною и той же мыслью, мы расстались так поспешно, как будто убегали от чумы. Растиньяк выиграл. На следующий день я кинулся в вихрь наслаждений, пустых и в то же время реальных. Я играл, то выигрывая, то теряя огромные суммы. Неприметно появились у меня друзья. Я осмелился выступить на поприще изящной словесности, и мои произведения были одобрены. Я часто сталкивался с Феодорой. Я заставил ее поклонников протрубить ей уши моим именем. Так все были поражены моим умом, моими лошадьми, успехами, экипажами. Она оставалась холодной и бесчувственной ко всему, даже к ужасным словам «Он губит себя из-за вас», которые произнес Растиньяк. Всему свету поручал я мстить за себя, но счастлив я не был. В конце концов у меня осталась единственная 20-франковая монета, и тогда мне пришла на память былая удача Растиньяка. Вспомнив вдруг про талисман, вскричал Рафаэль и вытащил его из кармана. «К черту смерть!» — воскликнул он, размахивая шагреневой кожей. «Теперь я хочу жить. Я богат, значит, обладаю всеми достоинствами. Я хотел 200 000 дохода, и они у меня будут. Эмиль, я сказочно богат. Я подарю тебе гаванских сигар». «Рафаэль, мы ведь в дурном обществе. Ты бы хоть из чувства собственного достоинства помолчал», — отозвался тот. «Я слишком долго молчал в жизни. Теперь я отомщу за себя всему миру. Мне больше не доставит удовольствия швырять направо и налево презренный металл. В малом виде я буду повторять свою эпоху. Буду пожирать человеческие жизни, умы, души. Вся вселенная теперь моя. И ты мой, если захочу. А все кожа, друг мой, всемогущая кожа. Эта кожа съеживается, когда у меня является хоть какое-нибудь желание. Снимем мерку». «Ну что ж», — сказал Эмиль, — «снимем мерку». Два друга расстелили салфетку и положили на нее шагреневую кожу. В то время как Эмиль обводил чернилами контура талисмана, его друг говорил ему: «Я пожелал себе 200 000 франков дохода, не правда ли? Так вот, когда они у меня будут, ты увидишь, что шагрень уменьшится». «Ну, конечно, уменьшится. А теперь спи».
0: Хоноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев.
2: Продолжение следует. Маяк.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Бодрых усилий и удивлений, чистых, светлых и милых радостей, что работа эта дикая, плодотворная и красивая.
2: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
1: «Маяк».

0: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение.
1: На другой день около 12 все очнулись. Ловкие и проворные лакеи быстро расставили в комнатах все по местам. Был подан роскошный завтрак. Когда бесстрашные гости уселись вокруг стола капиталиста, нотариус Кардо, накануне предусмотрительно исчезнувший после обеда, вдруг появился опять, угодливо и сладко улыбаясь. Казалось, он пронюхал о каком-то наследстве и готовился его посмаковать. «Я пришел по важному делу», — сказал Кардо. «Одному из вас я принес 6 миллионов». «Милостивый государь», — сказал он, обращаясь к Рафаэлю, который в это время бесцеремонно протирал глаза уголком салфетки, — «ваша матушка, урожденная Офлаэрти?» «Да», — машинально отвечал Рафаэль, — «Варвара Мария». «Ну так вот, милостивый государь, вы единственный и полноправный наследник майора Офлаэрти, скончавшегося в августе 1828 года в Калькутте. 2 недели я тщетно разыскивал лиц, заинтересованных в наследстве госпожи Варвары Марии Офлаэрти, как вдруг вчера за столом...» Но тут Рафаэль вскочил и сделал такое резкое движение, как будто его ранили. Присутствующие обратили к Рафаэлю горящие взоры. Сразу отрезвев от внезапной услужливости судьбы, Рафаэль быстро разослал на столе салфетку, на которой он недавно отметил размеры шагреневой кожи. Не слушая, что говорят, он положил на нее талисман и невольно вздрогнул, заметив небольшое расстояние между краями кожи и чертежом на салфетке. Ужасная бледность обозначила каждый мускул на помертвевшем лице наследника. Черты исказились, взгляд застыл неподвижно. Он увидел перед собою смерть. Рафаэль трижды взглянул на талисман, свободно укладывавшийся среди неумолимых линий, начертанных на салфетке. Он пытался усомниться, но некое ясное предчувствие преодолевало его недоверчивость. Мир принадлежал ему. Он все мог и не хотел уже ничего. Как у странника в пустыне, у него осталось совсем немного воды, чтобы утолить жажду, и жизнь его измерялась числом глотков. Он видел, скольких дней будет ему стоить каждое желание. Он начинал верить в шагреневую кожу.
0: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение следует.

0: Москве 8 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 барражирующих боеприпаса ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
1: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных бригад, бригад морской пехоты, 2 бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка, Харьковской области, Донецкая, Светогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, бронетранспортер М-1117 производства США, бронемашина «Ивека» итальянского производства, боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, 2 гаубицы L-119 производства Великобритании, полевая пушка БС-3, миномет и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 33 роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: Кроме того, по данным Минобороны, ПВО и мобильно-огневые группы сбили в воздухе 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Первый за более чем полтора года пассажирский самолет прибыл в Москву из Дамаска. Об этом сообщили ТАСС в столичном аэропорту Шереметьево, где приземлился борт авиакомпании Siren Airlines. Отсюда же около 9 утра самолет отправится в обратном направлении. Источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока пояснил, что по пути из Дамаска в Москву самолет пролетел через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Регулярное авиасообщение между Москвой и Дамаском было прервано в декабре 2024 года в связи ситуации в Сирии. Ожидается, что полеты между Дамаском и Москвой будут осуществляться по воскресеньям. По данным перевозчика, билеты на первый рейс были раскуплены почти полностью. Катар опроверг заявление о том, что захватил в плен 3 иранских пилотов. Ранее глава ведомства по поиску пропавших без вести Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакерзаде сообщил, что 3 пилота иранских Су-24 после крушения бомбардировщика в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен в Катаре. Представитель катарского МИД добавил, что Катар удивлен этим заявлением на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию. Аль-Анасри также подчеркнул, что во время инцидента с иранскими пилотами были приняты меры для защиты территории Катара, после чего на поиски останков были отправлены поисковые группы. По словам дипломата, власти Катара связались с иранской стороной, чтобы скоординировать передачу останков одного из пилотов. По его словам, власти Катара приглашали иранских представителей посетить страну в апреле, чтобы получить информацию об этом инциденте, но ответа не получили. Около 70% россиян, по разным данным, хотели бы жить в частном доме, рассказал ТАСС, статс-секретарь и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Муценек. На сегодняшний день продолжается работа над оптимизацией закона об эскроу-счетах для индивидуального жилищного строительства, отметил он. По данным чиновника, сегодня в системе уже 37 тысяч договоров, из которых 18 тысяч реализованы, то есть строят дома. На этих объектах более 4500 подрядчиков, которые уже связаны договорами, отметил замминистра. Электропоезд остановился на станции Софрино Ярославского направления по техническим причинам. Движение электричек на станции сейчас затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. В МЖД добавили, что принимают меры для восстановления движения поездов в штатном режиме. В Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером в столицу придет кратковременный дождь, при этом максимальная температура воздуха будет соответствовать климатической норме пика лета. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером кратковременный дождь, возможно, град гроза, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду и максимальная температура воздуха повысится до плюс 22-25, а это соответствует климатической норме макушки лета. Показания барометра будут падать в связи с адвекцией тепла и составить 742 миллиметра ртутного столба.
0: Завтра днем потепление в столице только усилится, воздух может прогреться до 23-26 градусов. В целом, предстоящая неделя, как считает Евгений Тишковец, будет соответствовать норме многолетних наблюдений. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел он на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБ, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем возможна гроза и до 24 градусов тепла. В российской столице сейчас около 15 градусов, в течение дня столбики термометров могут подняться до 23-25 градусов, атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы для столичного региона, вечером возможны небольшие осадки.

0: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение.
1: В первых числах декабря по улице Варен шел под проливным дождем 70-летний старик. Поднимая голову у каждого особняка, он с наивностью ребенка и самоуглубленным видом философа разыскивал, где живет маркиз Рафаэль де Валантен. Найдя нужный ему номер, старик тихо постучал в дверь великолепного особняка. «Господин Рафаэль дома?» — спросил старик у швейцара в ливрее. «Маркиз никого не принимает», — отвечал швейцар. В это время высокий старик, которого по одежде можно было принять за министерского курьера, вышел из передней и быстро пробежал вниз, смерив взглядом оторопевшего просителя. «Впрочем, вот господин Иоаннафан», — сказал швейцар, — «поговорите с ним». Два старика, подчиняясь, вероятно, чувству взаимной симпатии, а, быть может, любопытства, сошлись среди просторного двора на круглой площадке, где между каменных плит пробивалась трава. В доме стояла пугающая тишина. При взгляде на Иоаннафана невольно хотелось проникнуть в тайну, которую дышало его лицо, тайну, о которой говорила всякая мелочь в этом мрачном доме. Первой заботой Рафаэля, после того, как он получил огромное наследство дяди, было отыскать своего старого преданного слугу, ибо на него он мог положиться. Иоаннафан заплакал от счастья, увидев Рафаэля, ведь он думал, что простился со своим молодым господином навеки. И как же он обрадовался, когда маркиз возложил на него высокие обязанности управителя. Старый Иоаннафан был облечен властью посредника между Рафаэлем и всем остальным миром. «Мне нужно поговорить с господином Рафаэлем», — сказал старик Иоаннафану, поднимаясь на крыльцо, чтобы укрыться от дождя. «Поговорить с господином маркизом», — воскликнул управитель. «Он и со мной почти не разговаривает. Со мной, своим молочным отцом». «Но ведь и я его молочный отец», — вскричал старик. «Если ваша жена некогда кормила его грудью, то я вскормил его млеком».

принадлежавшей герцогу Перу, истратил 300 тысяч франков на обстановку, а ведь 300 тысяч франков – большие деньги. Зато уж то не вещь в нашем доме, то чудо. Хорошо, подумал я, когда увидел все это великолепие. Это как у их покойного дедушки. Молодой маркиз будет у себя принимать весь город и двор. Не тут-то было. Он никого не пожелал видеть. Чудную он ведет жизнь. Понимаете ли, господин Порике, встает каждый день в одно и то же время. Кроме меня никто, видите ли, не смеет войти к нему в комнату. Я открываю дверь в 7 часов, что летом, что зимой. Такой уж странный заведен у нас обычай. Вхожу и говорю: господин маркиз, пора вставать и одеваться. Маркиз встает и одевается. Я должен подать халат, который всегда шьется одного и того же покроя, из одной и той же материи. Я обязан сам заказать ему другой, когда старый износится, только чтобы маркиз не трудился спрашивать себе новый халат. Повар потеряет 1000 икю пожизненной пенсии, которая ожидает его после кончины маркиза, ежели завтрак не будет стоять перед маркизом ровно в 10 утра, а обед ровно в 5. Меню на каждый день составлено на год вперед. Маркизу нечего желать. Одевается, стало быть, в один и тот же час. Платье и белье всегда одно и то же, и кладу я платье и белье всегда, понимаете ли, на то же самое кресло. Я должен еще следить за тем, чтобы и сукно было одинаковое. В случае надобности, если сюртук, положим, износится, я должен заменить его новым, а маркизу ни слова про это не говорить. Так что никаких желаний у моего господина не бывает. Все само идет к нему в руки и попадает на глаза, и баста. И он прав. Если прислугу не держать в руках, все пойдет в разброд. Я ему говорю, что он должен делать, и он слушается. Словом, дошло до того, господин Порике, что он мне сказал: Иоаннафан, ты должен заботиться обо мне, как о грудном младенце. Ты за меня будешь думать, что мне нужно. И я, выходит, как бы господин, понимаете, а он как бы слуга. И к чему это? Он пишет поэму, вскричал старый учитель. Вы думаете, пишет поэму? Стал быть, это каторжный труд писать-то. Все мне доказывает Иоаннафан, сказал учитель с наставительной важностью, внушавший старому камердинеру глубокое уважение к нему, что ваш господин работает над большим сочинением. Я пойду к нему, к моему дорогому мальчику. Я ему пригожусь. «Стойте!» — крикнул Иоаннафан. «Будь вы французским королем, и то вы вошли бы не иначе, как выломав двери и перешагнув через мой труп. Но вот что, господин Порике, я сбегаю сказать, что вы здесь, и спрошу, нужно ли впустить. Он ответит, да или нет. Я никогда не говорю, не угодно ли вам, не хотите ли, не желаете ли. Эти слова вычеркнуты из разговора. Как-то раз одно такое слово вырвалось у меня, он разгневался. Ты, говорит, уморить меня хочешь? Иоаннафан оставил старого учителя в прихожей, сделав знак не ходить за ним, но вскоре вернулся с благоприятным ответом и повел почтенного старца через великолепные покои, все двери которых были отворены настежь. Порике издали заметил своего ученика. Тот сидел у камина. Крайняя степень меланхолии, которую он, видимо, был охвачен, сказывалась в болезненной позе его расслабленного тела, отпечатлелась на лбу, на всем его лице, бледном, как чахлый цветок. Общей слабости его юного тела не соответствовали, однако, его глаза. Казалось,

0: этих синих глазах сосредоточилась вся его жизнь. В них сверкало необычайное чувство, поражавшее с первого взгляда. В такие глаза больно было смотреть. Одни могли прочесть в них отчаяние, другие угадать внутреннюю борьбу, грозную, как упреки совести. Почти радуясь тому, что становится чем-то вроде автомата, он отказывался от жизни для того, чтобы только жить, и отнимал у души всю поэзию желаний. На другой день, после того, как он внезапно получил богатое наследство и обнаружил сокращение шагреневой кожи, он был в доме у своего нотариуса. Там некий довольно известный врач совершенно серьезно рассказывал за десертом, как вылечился один чахоточный швейцарец. В течение 10 лет он не произнес ни слова, приучил себя дышать только 6 раз в минуту густым воздухом хлева и пищу принимал исключительно пресную. «Я буду как он», — решил Рафаэль, желая жить во что бы то ни стало. Окруженный роскошью, он превратился в автомат. Когда старик по реке увидел этот живой труп, он вздрогнул. Все показалось ему искусственным в этом хилом, тщедушном теле. Рафаэль почти раскаивался, что принял своего старого учителя и уже готов был пожелать, чтобы тот поскорее ушел, но тотчас же подавил тайное свое желание, украдкой взглянув на висевшую перед его глазами шагреневую кожу, прикрепленную к куску белой ткани, на которой зловещие контуры были тщательно обведены красной чертой. Шагреневая кожа была для него чем-то вроде тигра, с которым приходится жить в близком соседстве под постоянным страхом, как бы не пробудить его свирепость. Поэтому Рафаэль терпеливо слушал разглагольствование старого учителя. Рафаэль находился во власти неодолимой дремоты, когда монотонный голос старика перестал раздаваться у него в ушах. «Так вот, дорогой парике, — сказал он, сам толком не зная, на какой вопрос отвечает, — я ничего не могу тут поделать, решительно ничего. От души желаю, чтобы вам удалось». И мгновенно, не замечая, как отразились на желтом морщинистом лбу старика банальные эти слова, полные эгоистического равнодушия, Рафаэль вскочил, словно испуганная косуля. Он увидел тоненькую белую полоску между краем черной кожи и красной чертой и испустил крик столь ужасный, что бедняга-учитель перепугался. «Вон старая скотина!» — крикнул Рафаэль. «Вас назначат инспектором. И не могли вы попросить у меня пожизненной пенсии в 1000 ЭКЮ вместо того, чтобы вынудить это смертоносное пожелание? Ваше посещение не нанесло бы мне тогда никакого ущерба. Во Франции 100 000 должностей, а у меня только одна жизнь. Жизнь человеческая дороже всех должностей в мире. Иоаннафан!» Явился Иоаннафан. Рафаэль побледнел от гнева. Пена выступила на его дрожащих губах. Лицо приняло кровожадное выражение. Оба старика задрожали, точно дети при виде змеи. Молодой человек упал в кресло. Какая-то реакция произошла в его душе. Из горящих глаз хлынули слезы. «О, моя жизнь! Прекрасная моя жизнь!» — повторял он. «Ни благодетельных мыслей, ни любви, ничего!» Он обернулся к учителю. «Сделанного не исправишь, мой старый друг», — продолжал он мягко. «Что ж, вы получите щедрую награду за ваши заботы, и мое несчастье, по крайней мере, послужит ко благу славному, достойному человеку». он произнес эти малопонятные слова с таким глубоким чувством, что оба старика расплакались, как плачут, слушая трогательную песню на чужом языке. Вечером того же дня Рафаэль неспешным шагом ходил вокруг зрительного зала в итальянском театре. Опершись о выступ камина, мимо которого, расхаживая по фойе, сновали молодые и старые франты, Рафаэль заметил в толпе странную сверхъестественную фигуру. Он пошел навстречу необыкновенному этому существу, бесцеремонно прищурив глаза, чтобы рассмотреть его получше. «Вот так расцветка!» — подумал он. Брови, волосы, бородка в виде запятой, которую незнакомец явно гордился, были выкрашены черной краской. Но так как седины, вероятно, у него было очень много, то косметика придала его растительности неестественный лиловатый цвет, и оттенки его менялись в зависимости от освещения. Узкое и плоское его лицо, на котором морщины были замазаны густым слоем румян и белил, выражало одновременно и хитрость, и беспокойство. Рафаэль силился припомнить, где он видел этого сухонького старичка в отличном галстуке, в высоких сапогах, позвякивающего шпорами и скрестившего руки с таким видом, точно он сохранил весь пыл молодости. Он смотрел на него, как на старое закопченное полотно Рембрандта, недавно реставрированное, покрытое лаком и вставленное в новую раму. Это сравнение навело его на след истины. Отдавшись смутным воспоминаниям, он вдруг узнал торговца редкостями, человека, которому он был обязан своим несчастьем. В ту же минуту на холодных губах этого фантастического персонажа, прикрывавших вставные зубы, заиграла немая усмешка. И вот живому воображению Рафаэля открылось разительное сходство этого человека с той идеальной головой, какую живописцы наделяют гётовского Мефистофеля. Множество суеверных мыслей овладело душой скептика Рафаэля. В эту минуту он верил в могущество демона, во все виды колдовства, о которых повествуют средневековые легенды, воспроизводимые поэтами. С ужасом отвергнув путь Фауста, он вдруг пламенно, как это бывает с умирающими, поверил в Бога, в Деву Марию и воззвал к небесам. Но когда взор его снова упал на фойе итальянской оперы, то вместо Девы Марии он увидел очаровательную девушку, презренную Евфросию, танцовщицу с телом гибким и легким, в блестящем платье, осыпанном восточным жемчугом. Она нетерпеливо подошла к нетерпеливому своему старику, бесстыдная, с гордо поднятой головой, сверкая очами. Она показывала себя завистливому и наблюдательному свету, чтобы все видели, как богат купец, чьи несметные сокровища она расточала.
1: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев.
2: Продолжение следует.

0: Маяк. Моряки – это сильные духом люди, которые в любой ситуации остаются простыми людьми. И на фоне величия океана жизнь воспринимается совершенно иначе. Александр Жук. Моряк. Телеведущий.
1: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны Южной группировки войск за прошедшие сутки сбили 125 тяжелых беспилотников коптерного типа и 84 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. По его словам, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях войска беспилотных систем уничтожили 54 антенны связи и БПЛА, 39 наземных роботехнических комплексов, поражены 8 пунктов управления БПЛА, также сбиты 22 беспилотника противника. Между тем, как сообщили РИА Новостям, в силовых структурах ВСУ для удержания Уланова перебросили на Сумское направление боевые группы, состоящие из мобилизованных этнических венгров. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Это требование Гражданского кодекса России, которое защищает и дарителя, и педагога. Это правило действует в отношении любых подарков, неважно, от одного человека или от всего класса. Если родители решают сделать несколько подарков, то ограничение действует и в отношении каждого из них по отдельности, сообщает РИА Новости. Как рассказали в Госдуме, эксперты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования рекомендуют сохранять чеки на подарки и по возможности передавать их вместе с презентом, чтобы в случае проверки подтвердить стоимость. После мощного землетрясения магнитудой 7.1, произошедшего в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю 28 июля, без водоснабжения по-прежнему остаются более 1000 домохозяйств. Как сообщили местные власти, пострадавшие районы снабжаются водой автоцистернами, которые обслуживают в основном армейские подразделения. В результате землетрясения, по официальным данным, в префектуре пострадали почти 32 тысячи построек, более 1000 из них разрушены полностью. В списке погибших в результате землетрясения числится 39 человек. Российские школьники после победы на Международной олимпиаде по информатике в Узбекистане вернулись на родину. Они завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. Ребят встретили этим утром в аэропорту Шереметьево. К олимпиаде команда готовилась в том числе на установочных сборах в Сбер-университете вместе с тренерским штабом МФТИ и ТМО и ФШЭ под руководством директора Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексея Малеева. Высокий результат во многом обеспечен именно такой огромной поддержкой. Это подтверждает и пример золотого медалиста Олимпиады Владислава Жиганова. Он рассказал о том, как ему удалось достичь такого высокого результата.
2: Большую часть времени я вкладывался в олимпиадную информатику в 8-9 классе. Я очень много занимался в кружках. В основном я просто ездил на национальные сборы. У нас есть программа, что условно человек 30, которые претендуют на то, чтобы попасть в сборную, ездят каждый год на 3 сборов. Я каждый год ездил и занимался.
0: Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин уже сообщил, что школьники, победившие на Международной олимпиаде по информатике, могут пройти стажировку в Сбере. Россиянам осенью будет рекомендовано ношение медицинских масок для профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ. Однако мера не затронет всю страну и будет носить локальный характер. Об этом сообщил РИА Новостям директор РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что в текущем эпидемическом сезоне не ожидается пандемической вспышки вируса гриппа. Однако при высоком уровне заболеваемости в определенных группах карантинные меры будут необходимы. Маски особенно рекомендуется носить тем гражданам, которые часто контактируют с людьми, подчеркнул академик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные осадки и до 24 градусов. В российской столице сейчас около 17 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до 23-25 градусов. Возможно, ближе к вечеру осадки и также грозы.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев взял верх над ирландцем Иэном Гэри единогласным решением судей на турнире абсолютного бойцовского чемпионата номер 330 в Филадельфии. Он впервые защитил пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Российские пловцы в субботу завоевали одну бронзовую награду на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина стали третьими в смешанной эстафете 4 по 200 метров в вольном стиле. Трансфер футболиста Алексея Бодракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай» утвержден руководством клуба с подробностями Андрей Кудряшов.
2: Большая распродажа в «Локомотиве». Глава РЖД Олег Белозеров прибыл на базу клуба и лично утвердил сразу два громких трансфера лидеров команды. Главной сенсацией станет переезд плеймейкера Алексея Бодракова в турецкий «Галатасарай». Руководство стамбульцев согласилось выложить за этого игрока внушительные 25 миллионов евро. Турецкие СМИ пишут, что Бодраков действительно внушает доверие и доказал, что обладает исключительным талантом, и тренерский штаб подготовил положительный отчет. Руководство Галатасарая заявило о готовности выплатить сумму 5 равными частями. Однако боссы железнодорожников одобрят переход только в том случае, если турки сократят рассрочку платежа. Параллельно руководство железнодорожников отпускает Артема Карпукаса. Его трансфер в санкт-петербургский «Зенит» уже находится на финальной стадии. По предварительным данным, сине-бело-голубые заплатят за футболиста 6 миллионов евро без бонусов.
1: Московский ЦСКА взял верх над воронежским «Факелом» со счетом 1-0 в матче четвертого тура российской премьер-лиги по футболу благодаря точному удару Ивана Облякова с пенальти. В других поединках субботы лидер первенства «Краснодар» был сильнее грозненского «Ахмата» 1-0. Столичная родина и тольяттинский «Акрон» разошлись миром 3-3, а Ростов и казанский «Рубин» сыграли в ничью 1-1. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в полуфинале нанесли поражение Арине Режновой и Елизавете Лутковой со счетом 2-0. Другими финалистками стали Ольга Мотрич и Юлия Петрова, которые взяли верх над Елизаветой Макаровой и Дарьей Мастиковой 2-1. Александр Дубченко победил на чемпионате России по велоспорту на треке в ГИТе на 1000 метров. У женщин в аналогичной дисциплине лучшей стала Дарья Шмелева. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Рассказать тебе мою историю.
4: Колобок просто прелесть.
5: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
6: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
7: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
8: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
9: Это лучшая премьера лета, 100%.
3: Что все пришли посмотреть?
10: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
11: Маяк. Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев.
12: Продолжение.
13: Рафаэль вспомнил о насмешливом пожелании, каким он ответил на роковой подарок старика, и теперь он вкушал всю радость мести при виде глубокого унижения этой высшей мудрости, падение которой еще так недавно представлялось невозможным. «Послушайте!» — крикнул он, останавливая купца и подмигивая Евфросии. «Вы что же, забыли строгие правила вашей философии? Ах, теперь я счастлив, как юноша!» — надтреснутым голосом проговорил старик. «Я неверно понимал бытие. Вся жизнь в едином часе любви». В это время зрители, заслышав звонок, направились к своим местам. Старик и Рафаэль расстались. Войдя к себе в ложу, маркиз как раз напротив себя в другом конце зала увидел Феодору. Ее сопровождал молодой пэр Франции. Несказанная радость озарила лицо Феодоры, когда, наведя лорнет на все ложи и быстро осмотрев туалеты, она пришла к заключению, что своим убором и красотой затмила самых хорошеньких, самых элегантных женщин Парижа. Внезапно она встретилась глазами с Рафаэлем и побледнела. Отвергнутый любовник сразил ее своим пристальным, нестерпимо презрительным взором, в то время как все отвергнутые ею поклонники не выходили из-под ее власти, Валантен один в целом свете освободился от ее чар. Власть, над которой безнаказанно глумятся, близка к гибели. Эта истина глубже запечатлена в сердце женщины, нежели в мозгу королей. И вот Феодора увидела в Рафаэле смерть своему обаянию и кокетству. А тут еще и последнее утешение упорхнуло от нее. В упоительных словах «я всех красивее», в этой неизменной фразе, умерявшей все горести уязвленного тщеславия, уже не было правды. Перед началом второго акта какая-то дама села в соседней с Рафаэлем ложе, которая до тех пор оставалась пустой. По всему партеру пронесся шепот восхищения. Все взгляды обратились на незнакомку. Жизнь Рафаэля зависела от договора с самим собой, до тех пор еще не нарушенного. Он дал себе зарок не смотреть внимательно ни на одну женщину, и, чтобы избежать искушения, завел лорнет с уменьшительными стеклами искусной выделки, которые уничтожали гармонию прекраснейших черт и уродовали их. Рафаэль еще не превозмог страха, охватившего его утром, когда из-за обычного любезного пожелания талисман так быстро сжался, и теперь он твердо решил не оглядываться на соседку. Минутами легкие перья марабу в прическе незнакомки или же ее волосы касались головы Рафаэля и вызывали в нем сладостное ощущение, с которым, однако, он храбро боролся. Вскоре он почувствовал нежное прикосновение кружева, послышался женственный шелест платья, легкий трепет, исполненный колдовской неги. По прихоти природы эти два существа, разлученные светскими условностями, разделенные безднами смерти, в один и тот же миг вздохнули и, может быть, подумали друг о друге. Вкрадчивый запах алоэ окончательно опьянил Рафаэля. Воображение, подстрекаемое запретом, ставшее поэтому еще более пылким, в один миг огненными штрихами нарисовало ему женщину. Он живо обернулся, испытывая, должно быть, чувство неловкости из-за того, что она прикоснулась к чужому мужчине. Незнакомка тоже повернула голову. Их взгляды, оживленные одной и той же мыслью, встретились. Полина! Господин Рафаэль! С минуту они, окаменев, молча смотрели друг на друга. Полина была в простом и изящном платье. Все та же девственная скромность, небесная чистота, все та же прелесть движений. «О, приезжайте завтра», — сказала она, — «приезжайте в гостиницу Сен-Кантен за своими бумагами. Я там буду в полдень. Не запаздывайте». Она сейчас же встала и ушла. Рафаэль хотел было за нею последовать, но побоялся скомпрометировать ее и остался. Он взглянул на Феодору и нашел, что та уродлива. Он был не в силах постигнуть ни единой музыкальной фразы. Он задыхался в этом зале и, наконец, с переполненным сердцем уехал домой. «Хочу, чтобы Полина любила меня», — вскричал он наутро с невыразимой тоской, глядя на талисман. Кожа не двинулась. Она, конечно, не могла осуществить уже осуществленного желания. «А!» — вскричал Рафаэль, чувствуя, что он точно сбрасывает с себя свинцовый плащ, который он носил с того самого дня, когда ему подарен был талисман. «Ты обманул меня! Ты не повинуешься мне! Договор нарушен! Я свободен! Я буду жить! Значит, все это было злой шуткой?» Произнося эти слова, он не смел верить своему открытию. Он оделся так же просто, как одевался в былые дни, и решил дойти пешком до своего прежнего жилища, пытаясь мысленно перенестись в те счастливые времена, когда он безбоязненно предавался ярости желаний, когда он еще не изведал всех земных наслаждений. Когда он очутился у истертого порога, на треснувшей плите у двери того ветхого дома, где столько раз он предавался отчаянию, из залы вышла старуха и спросила его: «Не вы ли будете господин Рафаэль де Валантен?» «Да, матушка», — отвечал он. «Вы помните вашу прежнюю квартиру?» — продолжала она. «Вас там ожидают». Рафаэль быстро поднялся к себе в мансарду и, когда взошел на последние ступеньки лестницы, услышал звук фортепиано. Полина ждала его. «Ах, вот и вы, наконец!» — воскликнула она, повернув голову и вставая ему навстречу в порыве наивной радости. Рафаэль подошел и сел рядом с Полиной. Залившись румянцем, смущенный, счастливый, он молча смотрел на нее. В глазах его светилась любовь, взгляд его был полон нежности. «О, ты любишь меня! Ты любишь меня!» — воскликнула Полина. Рафаэль только наклонил голову, он не в силах был произнести ни слова. И тогда девушка взяла его за руку, сжала ее в своей и заговорила, то смеясь, то плача: «Богаты, богаты, счастливы, богаты! Твоя Полина богата, а мне бы нужно быть нынче бедной. Сколько раз я говорила себе, что за одно только право сказать «он меня любит», я отдала бы все сокровища мира. О, мой Рафаэль, у меня миллионы. Ты любишь роскошь, ты будешь доволен, но ты должен любить и мою душу. Она полна любви к тебе. Знаешь, мой отец вернулся. Я богатая наследница. Родители всецело предоставили мне распоряжаться моей судьбой. Я свободна. Понимаешь?» Они обнялись, прижались друг к другу и поцеловались с тем святым и сладким жаром, свободным от всяких дурных помыслов, каким бывает отмечен только один поцелуй. Первый поцелуй, тот, которым две души приобретают власть одна над другой.
11: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение следует.
10: Маяк.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
4: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
3: Маяк. Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Читает Владимир Андреев.
5: Продолжение.
6: Так значит, ты любила меня? О, Боже, любила ли я? Послушай, сколько раз я плакала, убирая твою комнату, сокрушаясь о том, как мы с тобой бедны. Я готова была продаться демону, лишь бы рассеять твою печаль. Теперь, мой Рафаэль, у нас 3-4 миллиона, может быть, 5. Но, предлагая тебе свое сердце, себя самое и свое состояние, я все же даю тебе сейчас не больше, чем в тот день, когда положила сюда, она показала на ящик стола, монету в 100 су. О, какую боль причинило мне тогда твое ликование! У меня тоже миллионы, воскликнул Рафаэль, но что теперь для нас богатство? Моя жизнь. Вот что я могу предложить тебе. Возьми ее. Обнимите меня за все огорчения, которые вы мне доставили, сказала она. За все муки, причиненные мне вашими радостями. За все ночи, которые я провела, раскрашивая веера. Веера? Раз мы богаты, сокровище мое, я могу сказать тебе все. Ах, дитя, как легко обманывать умных людей. Разве у тебя могли быть 2 раза в неделю белые жилеты и чистые сорочки при 3 франках в месяц на прачку? А молока ты выпивал вдвое больше, чем можно было купить на твои деньги. Я обманывала тебя на всем, на топливе, на масле, даже на деньгах. О, мой Рафаэль, не бери меня в жены, прибавила она со смехом. Я очень хитрая. Как же тебе это удавалось? Я работала до 2 часов утра, и половину того, что зарабатывала на веерах, отдавала матери, а половину тебе. С минуту они смотрели друг на друга, обезумев от радости и от любви. Валантен проводил Полину до дому и вернулся с самым радостным чувством, какое здесь, на земле, может испытать и вынести человек. Когда же он сел в кресло подле огня, думая о внезапном и полном осуществлении своих мечтаний, мозг его пронзила холодная мысль, как сталь кинжала пронзает грудь. Он взглянул на шагреневую кожу, она слегка сузилась. «Боже мой!» — воскликнул он. «Как? Все мои желания! Все!» «Бедная Полина!» Он взял циркуль и измерил, сколько жизни стоило ему это утро. мне осталось только 2 месяца, сказал он. Его бросило в холодный пот, но вдруг в неописуемом порыве ярости он схватил шагреневую кожу и крикнул: «Какой же я дурак!» С этими словами он выбежал из дому и, бросившись через сад к колодцу, швырнул в него талисман. «Что будет, то будет», — сказал он. «К черту весь этот вздор!» И так Рафаэль предался счастью любви и зажил душа в душу с Полиной.
3: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев.
4: Продолжение следует.
0: Маяк.

0: в Москве 9 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» в течение суток в зоне спецопераций уничтожили 191 пункт управления беспилотной авиации ВСУ, заявили российские военные. В зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки были уничтожены 483 беспилотника самолетного типа и 2 микроавтобуса ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина, Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная Харьковской области и города Харьков. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, гаубица Д-30, 3 миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 483 БПЛА самолетного типа, 74 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 микроавтобуса, 2 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника.
0: Средством противовоздушной обороны южной группировки войск за прошедшие сутки сбили 125 тяжелых беспилотников коптерного типа и 84 беспилотника самолетного типа ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. По его словам, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях войска беспилотных систем уничтожили 54 антенны связи и БПЛА, 39 наземных роботехнических комплексов, поражены 8 пунктов управления БПЛА, а также сбиты 22 беспилотника противника. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив, однако некоторые вопросы все еще обсуждаются, сообщает телеканал Пресс ТВ со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. Ранее саудовский телеканал Аль-Хаддаф отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Высший совет национальной безопасности Ирана. По данным телеканала, официально о соглашении объявят в ближайшие дни. Последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил 9 августа, что Вашингтон ведет с Тегераном переговоры в полсилы, в то время как экономическая ситуация в Иране якобы ухудшается. В США новый коррупционный скандал. Выяснилось, что 6 лет назад перед выборами президента ФБР провело спецоперацию, чтобы скрыть от избирателей правду о махинациях Джо Байдена на Украине. Документы об этом были в ноутбуке его сына Хантера. В результате спецслужбы использовали своих агентов, чтобы подставить Трампа и не дать ему выиграть президентскую гонку. Москву тогда обвинили в дезинформации, вмешательстве в выборы, а потом ввели санкции, которые до сих пор не отменили. Сам же Байден и его подручные совершили акт госизмены. Подробности рассказал председатель Комитета Палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джим Джордан.
3: Все это было частью операции прикрытия. Масштабная схема. 51 бывший сотрудник Intel написали безумное письмо, что ноутбук Хантера Байдена якобы российская фальшивка. Хотя на самом деле сотрудники ФБР тогда прекрасно знали, что он подлинный. Это была спецоперация ФБР и других разведывательных структур, чтобы навредить президенту Трампу и помочь Байдену выиграть выборы и стать президентом.
0: МИД России в свое время назвали порцией лжи доклад США о вмешательстве России в их выборы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на обвинение выразила мнение, что спецслужбы США такими докладами хотят оправдать свое существование, потому что на их работу выделяются колоссальные бюджеты. Более 10% россиян, чьи пароли и онлайн-сервисы были скомпрометированы, сообщили, что злоумышленникам все-таки удалось получить доступ к их финансовой информации или деньгам, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый маркетплейс. Среди них более 60% рассказали, что банк успел предотвратить несанкционированные действия, при этом почти четверть самостоятельно сменили пароль до возникновения последствий, а 13% рассказали, что злоумышленникам удалось получить доступ к части финансовой информации или денежным средством. Средняя сумма финансовых потерь среди респондентов, столкнувшихся с утечкой пароля и потерей денег за последний месяц, составила более 18 тысяч рублей. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем возможна гроза и до 24 тепла. В российской столице сейчас плюс 17 градусов, днем столбики термометров могут подняться до 23-25 градусов.

0: все знать. Летний лагерь.
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Мы начинаем наше воскресное утро. Павел Агарков, физик, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». И сегодня наш гость и соведущий. Мы сейчас будем играть в два капитана. Все знают эту прекрасную нашу игру, смысл которой очень простой. У нас с Павлом есть листы со словами. Все слова начинаются на буквы сочетания, одинаковые. Нам дозванивается товарищ «Хочу все знать». И мы ему, точнее, два товарища «Хочу все знать» дозваниваются, и между ними происходит соревнование. Мы по очереди с Павлом вот эти слова объясняем. Мы эти листочки видим первый раз. Нам их только что принесли, они лежат перевернутыми. Мы их переворачиваем, объявляем слог, и понеслась. Мы в течение минуты объясняем эти слова, как можем тоже уже. И задача — донести смысл. То есть тут важно, я помню несколько раз, товарищи взрослые, очень внимательные и бдительные, которые нас слушают, они потом писали некие сомнения по поводу корректности того, как мы объясняли эти слова. То есть с точки зрения какого-нибудь энциклопедического словаря это не совсем верно, как мы объясняли. Но смысл вот этой игры в том, чтобы отгадать слово. И как мы его уже будем объяснять, даже если чуть-чуть где-то некорректно, здесь важно, что мы понимаем через телефонную связь друг друга с товарищем «Хочу все знать», который еще зачастую в другом городе живет, а иногда бывает и в другом часовом поясе. И поэтому это больше игровая у нас викторина, поэтому

0: Класс. Купаться будешь в море?
1: Да.
0: Класс. Янтарь искать будешь на побережье?
1: Да.
0: Класс. А еще куда-то там пойдете, вот где танцующие деревья?
2: Я, да,
0: вот,
2: там
0: я очень мечтаю туда попасть.
1: Ну, я думаю, да.
0: Слушай.
1: Но мы в прошлом году там были уже.
0: А, да, точно.
1: Может, и в этом.
0: Ты даже рассказывал. Все.
1: Да.
0: Да-да-да, было. Мы с тобой разговаривали, ты рассказывал, как это было. Ну, все, этот, ждем отчетов и в этом году. Так, и Алиса из Уфы у нас, второй участник. Алиса, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Так, а у тебя чего за неделю произошло? Ты же на прошлой неделе тоже звонила. Мы, по-моему, играли с тобой.
3: Я должна была на российский.
0: А и чего случилось? Заболела?
3: Нет.
0: Просто пока перенесли?
3: Нет, просто не поехали.
0: О, ну, не расстраивайся. Хотя, наверное, обидно, да? Уже планировала.
3: Ну, да.
0: Ну, ничего страшного. Я думаю, что сейчас планы скорректируются и еще доедете. Ну что, давайте играть. Начнем с Андрея. Андрюх, у тебя буква сочетания РО.
1: РО.
0: РО, да. Рикардо Оливейра. Вот так вот. РО. Алиса, а ты тогда даешь нам обратный отчет.
3: Три, два, один. Начали.
0: Лось сбрасывает их.
3: Врага.
0: Угу.
2: Цветочек такой бело-желтенький на нем.
3: Роза.
2: Еще. На нем еще.
0: Да. Автоматизированный такой человек.
3: Робот.
0: Молодец.
2: На листочках выпадает утром, когда вот выходишь.
3: Роза.
0: Да. Штепсель туда втыкаем, чтобы электричество работало.
3: Розетка.
0: Угу.
2: Играют в театре актеры свои.
3: Роли.
0: Угу. На теле такие образования коричневые, небольшие.
3: Роденьки.
0: Молодец.
2: Такой русский круассан. Очень вкусный с чем-нибудь там, с булочка такая загнутая. Похоже...
3: Рогалик.
0: Как... Молодец. Квадрат поставили на один из углов. Получился...
3: Ромб.
0: Угу.
2: Красивый цветочек колючий.
3: Роза.
0: Путают с пианино его вечно.
3: Рояль.
0: Угу.
2: Вот когда шутят над кем-нибудь, его как-нибудь...
0: Неожиданно.
2: Неожиданно шутят над кем-нибудь. Как
3: розыгрыш.
0: На... Молодец. Да. Все. Ну, тут... Боевая единица Андрюха. Посмотрим, как Алиса сыграет. Но я думаю, тоже все будет хорошо. Алиса, у тебя буква сочетания ЛА. Так, сейчас. Липецк, Астрахань. ЛА. Вот. Готова?
3: Да.
0: Андрюха, с тебя обратный отсчет. Давай.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Поехали.
0: Ногти им покрывают.
3: ЛАК.
2: Так, пальцы из нее растут.
3: ЛА.
2: Передняя часть Воды. Руки.
0: Да, да, молодец. Аквалангисты надевают на ноги.
3: Ластик.
0: Угу.
2: Светят на столе, посередине стоит.
3: Лампа.
0: Летом ездим туда. Детский, оздоровительный.
3: Лагерь.
0: Угу.
2: Рука медведя.
3: Лапа.
0: У подъезда стоит диван. Ну, сидят на нем бабушки.
3: Лапа.
0: На ней бабушки сидят.
3: Лавка.
0: Да.
2: Супчик с макаронами. И вот сами макарошки как могут называться?
3: Лапша.
0: Да. В горах спуская, ну, снег неожиданно сметает все на своем пути.
3: Лавина.
0: Угу.
2: Так, животное кудрявое, но не барашек, не овечка.
0: Латинская Америка.
2: Которая еще плюется, как верблюд.
3: Лама.
0: Лама.
2: Лама.
0: Так, ну что, товарищи, счет у нас 12-10. Это была серьезная битва. Я предлагаю, ну, Андрюху оставляем дальше, мы как по методике «Царь горы», а Алисе с удовольствием вручаем книгу «Лес и его обитатели в комиксах» от издательства «Пешком в историю». Лес дает приют и пищу многим видам растений, животных и грибов, тем самым поддерживая биоразнообразие. Лес служит источником древесины для строительства, производства бумаги и мебели, дров в том числе. Леса поглощают парниковые газы и выделяют кислород в атмосферу, а значит, участвуют в охлаждении планеты. Они влияют на климат, обеспечивают нас чистым воздухом и водой. А еще в лесу мы испытываем радость от встречи с природой, наблюдения за животными на безопасном расстоянии и долгих прогулок. Давайте же узнаем из этой книги самые интересные факты про лес и вместе подумаем, как мы можем его защитить. У нас, значит, Андрюха остался. Мы сейчас устанавливаем связь. Кира, город Орел, на связи. Кир, доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Так, ну какой у тебя отчет о проведенном лете? Что интересного произошло?
4: Я занималась в компьютерной академии ТОП.
0: А, тут, да, ты тогда рассказывал тоже, что ты собиралась ехать программировать. И как вообще впечатление

0: классно.
1: А чего-нибудь напрограммировала?
0: Да. А мы там создавали сайты и делали фигме новости, макет предложений.
1: Круто. А в чем?
0: Делали 3D-город свой.
1: Вот это да.
2: Это прям интересно.
1: А на Python делали или на чем? Или на разных там, разное попробовала?
0: На разном.
1: Класс.
2: Ты думаешь, это какой-нибудь такой большой лагерь, в котором разные...
1: Ну, с утра можно... вот это, вечером вот это, а в последний день на ассемблере пишешь для контроллера. Слушай, класс. А дальше какие планы на лето?
0: Запускать квадрокоптер и кататься на роликах.
1: Все. Одобряю. Класс. Хорошо. Ну, тогда давайте сыграем. Ну, опять с Андрюхи начнем. Пусть прорубает дорогу. Андрей, у тебя ВЕ...
0: Ве.
1: Виктор Евгеньевич. Все, Кира, прошу, обратный отсчет.
0: 3, 2, 1. Начали.
1: С массой путают постоянно.
0: Вес.
2: Угу. Отлично. И такая штука, чтобы обмахиваться, можно из бумажки Вер. Сделать.
1: Да. С водой несем с колодца его.
0: Ведро.
2: Дует, когда выходишь на улицу, и он дует на тебя.
1: Время года.
0: Весна.
2: А на нем кататься летом можно, ногами крутишь?
0: Велосипед.
1: Угу. А у дерева растет из ствола?
0: Ветка.
2: Угу. Глаз закрывает сверху?
0: Века.
1: Товарищ, который умеет запасать воду и в пустыне величаво так шагает.
2: С горбами на спине?
0: Верблюд.
1: Угу.
2: А большой-большой человек, очень большой?
0: Великан.
1: Угу. А в лодке без него будет грустно?
0: Весло.
2: Это, наверное...
1: В лодке без нее будет невкусно. Ее
2: тоже невкусно. А от животного бутербродики делать можно, от свиньи?
1: На колбасу похоже.
2: На колбасу похоже.
0: Ветчина.
1: Да. Так, хорошо. Переходим к Кире. Кира, у тебя буквосочетание ПРР. ПРР. Петр рассказывает. ПРР. Все, Андрюха, обратный отчет прошу тебя дать нам.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Поехали.
1: Тульский. Вот вкусный.
0: Пряник.
1: Ага.
2: А сын короля.
0: Принц.
1: А ты выиграла, и тебе вручают его.
0: Угу.
2: Водоем, не озеро, в котором можно купаться.
0: Рот.
1: Да. Его делают, когда надо вот препятствие преодолеть. Разбегаешься и...
0: Спрыжок.
1: Молодец.
2: Надо выйти с собакой, вот...
0: Прогулка.
1: А бутылку затыкаем им, ей.
0: Пробка.
1: Да.
2: Чтобы куда-нибудь войти на какой-нибудь закрытый объект, его надо приложить куда-нибудь.
0: Пропуск.
1: Да. Есть ложь, а есть...
0: Правда.
1: Угу.
2: Так, можно выйти, поехать с друзьями, где шашлыки все жарят. Дикое.
0: Праздник.
2: Не совсем. Там...
1: Окружает нас.
2: Окружает нас,
1: это называется.
2: Вокруг.
0: Природа.
1: Да. Ты делала их как раз в лагере. Писала.
0: Программирование.
1: Да.
0: Программа.
2: Учитель в университете. Как...
0: Преподаватель.
2: Не совсем.
1: Умное слово.
2: Умное.
1: Не, это уменьшительно.
2: Он в шляпе такой.
1: Как еще
0: профессор?
1: Раз? Профессор.
2: Профессор, да.
1: Чуть-чуть заступили, но Андрей тоже заступал. Чуть-чуть. Да. Поэтому я вот предлагаю, что сейчас 12-12.
2: Угу, поровну.
1: Поровну. Ну, давайте еще. Давайте еще. Хорошо идем. Надо определить, кто победил, и отпустить. Так, супер-пупер игра. Но сейчас вот строго будет. Время закончилось, значит, время закончилось. Согласны? Согласны. Что согласны?
2: Мы тут... Мы тут главные.
1: Мы тут... Так, Андрей, у тебя буква сочетания «Ди».
2: Денис играет.
1: Играет. Денис И. Кира, давай обратный отчет нам.
0: 3, 2, 1. Начали.
1: Плоский диск. Круг. Молодец.
2: Так, на нем можно рассесться перед телевизором.
0: Диван.
1: На русском языке часто бывает такая проверочная работа.
0: Диктант.
2: Угу. Все садятся перед летом на нее. И мало кушают.
0: Диета.
1: Угу. Управляет оркестром.
0: Дирижер.
2: Большие ящеры вымерли давно.
0: Динозавры.
1: Угу. Главный в школе.
0: Директор.
2: Надо держать ее, социальную, между друг другом, чтобы Дистанцию. Далеко быть.
1: Угу. Животное, утыканное иголками, но не ешь.
0: Дикобраз.
1: Угу.
2: Очень опасные красные палки, которые могут
1: взрываться.
2: Взрываться.
1: Шашки, так называемые.
2: Шашки.
1: Нобель придумал.
0: Динамит.
1: Молодец. Заканчиваешь университет, а тебе его вручают.
0: Диплом.
2: Там танцуют все очень много, и там есть
0: дискотека.
2: Шар.
1: Да, все. Все танцуют локтями. Успел. Так, 12.
2: Все, отлично, 12.
1: Кира, у тебя буква сочетания МО.
2: Московская область.
1: Московская область, да. Ну, либо Москва-Орел у нас.
2: Вот. Москва-Орел, Москва-Орел, да, связь Москва-Орел.
1: Андрей, ну давай обратный отсчет.
0: 5, 4, 3, 2, 1, поехали.
1: Черное, белое, Каспийское, Азовское.
0: Море.
1: Угу.
2: Через реку перекидывают, чтобы по нему ходить.
1: Мост. Напиток из ягод, летний.
2: Очень лошадки любят такие оранжевенькие. Конусы из-под земли достают, можно похрустеть.
0: Морковка.
1: Да. На корабле служит.
0: Кто? Матрос.
1: Нет, на МО. Вот тоже с...
0: Моряк.
1: Молодец.
2: Инструмент, которым можно гвозди забивать.
0: Молоток.
1: Во время грозы на небе появляется.
0: Молния.
2: Денюшка такая железная, круглая.
0: Монета.
1: Холодное лакомство.
0: Мороженое.
2: Смешная собачка без носа, маленькая. Хрюкает, ходит.
1: Да. Двухколесный с мотором, но не мопед.
0: Мопед.
1: Нет, не мопед. Больше который. Мотоцикл. Да.
2: Собирают из маленьких кусочков пазл по-другому как-то. Собирают из маленьких кусочков.
0: Мозаика.
1: Молодец! Успела! Все. Товарищи, ну это была
2: это прям равная битва.
1: 12-12. Ну все. Бесполезно, они так и будут друг с другом играть поровну. То есть надо либо больше слов, либо меньше времени, либо какие-нибудь слова типа синхрофазотрона. Молодцы. И Андрей, и Кира, и Алис, которая играла тоже в первом раунде против Андрея. Пришло время раздавать книги. Андрей получает книгу «Удивительные уши» от издательства «Пешком в историю». Там действительно классная книжка с шикарными рисунками и всякие ушастые животные нарисованы. Там и осьминоги, и цикады, и хамелеоны, длинноухие, кистеухие, голоухие. В общем, прям ушной рай. А Кире мы отправляем книгу «Летний альбом» от издательства «Архипелаг». В книге художника и дизайнера Юлии Савенковой собраны оригинальные идеи и увлекательные задания для творчества, декора, аппликации, фотографий, рисования. То есть, чтобы было чем разнообразить Кирино лето между запусканием коптеров и катанием на роликах.
3: Хочу все знать. Летний лагерь.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. В российско-израильском центре Рэклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт rclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 9:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные утром нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, НПЗ в Кременчуке и металлургическому комбинату в Кривом Роге. По данным Минобороны России, в Киеве поражены предприятия Firepoint и Укрдефенс компании, выпускающие комплектующие боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Ударом в Киеве также поражено промпредприятие «Киев-111», производящее компоненты для аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». В Днепропетровской области поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства оружия и военной техники. Еще один удар пришелся по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который производит горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ, и резервуарным паркам для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 822 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей Московского региона, а также Краснодарского края и Республики Крым. Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотника в Подмосковье. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. В своем канале в Максе он уточнил, что погибшему было 83 года. Беспилотник упал на территорию частного дома в Раменском муниципальном округе. Также, по словам губернатора, есть пострадавшие от атак. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ущерб прибрежным водам Ирана из-за загрязнения может составлять триллионы долларов, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. По его словам, нефтяное загрязнение было зафиксировано в прибрежных районах иранского острова Кешм, предположительно из-за инцидента с иностранным балкером. Представитель иранского МИД также допустил привлечение к ответственности США и их союзников за загрязнение вод в регионе в результате военной активности. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегерана 18 июня, больше не действует. Вслед за этим американские войска нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Власти Таиланда принимают меры для повышения безопасности отдыхающих в стране иностранных туристов, в том числе российских, после убийства граждан России Дианы и Романа Назимовых. Об этом ТАСС рассказала вице-премьер и глава МИД Таиланда по итогам 9-го заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству. По его словам, Таиланд был потрясен убийством в Паттайе граждан России. В 2025 году Таиланд посетили около 2 миллионов российских туристов, отметил вице-премьер Таиланда. Судебные приставы могут обратить взыскание на имущество и счета Telegram в том случае, если компания добровольно не оплатит штрафы, ранее назначенные судом. Об этом ТАСС рассказал адвокат Татьяна Косых. Приставы вправе искать счета, денежные средства и иное имущество компании в России и обращать на них взыскание. По словам адвоката, если у Telegram России нет счетов, и имущество взыскивать фактически будет нечего. Кроме того, неуплата штрафов в установленный срок может повлечь за собой новый штраф уже в двукратном размере неуплаченные суммы. Ранее сообщалось, что задолженность Telegram по неоплаченным штрафам за нарушение российского законодательства достигла почти 38 миллионов рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем возможна гроза и 24 градуса максимум. В российской столице сейчас около 18 градусов тепла, в течение дня столбики термометров могут подняться до 23-25 градусов, ближе к вечеру возможен дождь.

0: Маяк.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российская сборная опустилась на 4-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Накануне Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина завоевали бронзу в смешанной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Теперь у россиян 27 наград, 9 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых. Ирландец Иэн Гэри смог оказать достойное сопротивление чемпиону абсолютного бойцовского чемпионата Исламу Махачеву. При этом стратегия россиянина была эффективной. Об этом заявил сам Махачев после победы над соперником на турнире UFC 330 в Филадельфии. Махачев обогнал бразильца Андерсона Силву и установил абсолютный рекорд промоушена из 17 побед подряд. Хет-трик Артема Максименко помог столичной родине сыграть ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 3-3 в матче 4-го тура российской премьер-лиги по футболу. Подробнее об этом поединке Дмитрий Сухинин.
2: Счет совершенно не передает того, как проходил матч. «Акрон» больше владел мячом, чаще находился на чужой половине, много атаковал через фланги. А «Родина» к перерыву вела 2-0. И почти целиком благодаря Максименко. На 13-й минуте Артем получил мяч слева перед штрафной, сместился в центр и положил его точно в дальнюю девятку. Моментом этот удар вообще трудно было назвать. Второй гол уже получился из нормальной комбинации. Рейна ворвался в штрафную, мяч достался Максименко, тот убрал защитника и спокойно пробил мимо Гудиева. После перерыва «Акрон» наконец превратился свое преимущество в голы. Сначала Фернандес прострелил на лончера 2-1, затем Беншимол сам разобрался с двумя защитниками и сравнял счет. К этому моменту игра уже практически полностью перешла к гостям. И тут Максименко сделал это еще раз. «Акрон» потерял мяч в атаке, Артем убежал вперед и роскошным ударом за штрафной оформил хет-трик. Гол снова практически из ничего. Но победить родине не удалось. На 86-й минуте после подачи Дуду защитники хозяев не разобрались, мяч отскочил Кевину Аревало и 3-3. Наверное, это справедливый счет. «Акрон» своей игрой и своими моментами на 3 гола наработал. «Родину» же во многом вытащил один человек. Причем концовку активнее снова провели тольяттинцы. Гости продолжали идти вперед и после 3-го гола, а «Родина» уже в основном удерживала ничью.
1: В других встречах дня Краснодар взял верх над грузинским «Ахматом» 1-0. Московский ЦСКА нанес поражение воронежскому «Факелу» 1-0. Ростов и казанский «Рубин» разошлись миром 1-1. Матч первой лиги по футболу между Сочи и Ульяновской «Волгой», который должен был состояться в субботу, перенесли на воскресенье из-за угрозы атаки БПЛА. О состоявшихся накануне поединках расскажет наш обозреватель Николай Саприн.
3: Лидерство в первой лиге уверенно продолжает сохранять нижегородский «Парьянэн». В субботу команда одержала уже 6-ю победу подряд и взяла 18 очков из 18. При этом нижегородцы смогли преломить ход непростого матча в Иванове, где с 14 по 72 минуту уступали 0-1 местному текстильщику. Но затем голы Вячеслава Грулева, Николая Калинского и Артема Соколова привели к вполне закономерной победе. Соотношение ударов по воротам было 20-8 в пользу гостей, а итог 3-1 в их пользу. Ближайший конкурент Нижнего, московский «Велес», отстает на 6 очков. «Урал» из Екатеринбурга на 7 при таком же количестве проведенных игр по 6. «Велес» в субботу проиграл в Хабаровске 0-2, а «Урал» еще в пятницу сыграл в ничью в Волгограде 1-1. Кроме того, в субботу «Енисей» и «КамАЗ» разошлись миром 2-2, «Ленинградец» и «Арсенал» 0-0, «Торпедо» в Челябинске благодаря мячам Глеба Шевченко, Джонатана Коронкова и дублю Дмитрия Цыпченко крупно выиграло 4-0. Тур завершится в понедельник матчем «Спартак-Кострома-Уфа». В случае победы и даже ничьей «Спартак» может выйти на второе место в таблице.
1: Россиянка Ангелина Мельникова выиграла в субботу 3 медали на отдельных снарядах на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Она стала лучшей в опорном прыжке, а также завоевала 2 бронзы в вольных упражнениях и на бревне. Анна Калмыкова в опорном прыжке и на брусьях осталась 5-й, а на бревне 7-й. А Алена Глотова на брусьях заняла 6-е место. Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон пробились в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в полуфинале взяли верх над Алексеем Комиссаренко и Кириллом Ельниковым со счетом 2-1. В другой встрече 1-2 финала Олег Стояновский и Илья Лешуков были сильнее Мирослава Туровского и Александра Крамаренко 2-0. Сборная России обыграла команду Бельгии со счетом 22-11 в полуфинале первого дивизиона чемпионата Европы по водному поло среди игроков не старше 20 лет в Португалии и прошла в элитный дивизион первенства Европы. В финале турнира в воскресенье россияне сыграют со сборной Израиля. Россиянки Диана Шнайдер и Анна Калинская вышли в третий круг теннисного турнира в Цинциннате в одиночном разряде. Шнайдер во втором раунде была сильнее немки Татьяны Марии со счетом 6-2, 7-5, а Калинская победила американку Кэти Макнелли 6-2, 6-4. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Дорогие «Хочу все знать», продолжаем нашу игру. И мы играем сегодня в два капитана. В студии Денис Николаев и Павел Агарков. Так, мы размялись хорошо. Прям была битва-битва, но пришло время продолжить. Алиса из Москвы у нас на связи. Алиса, доброе утро, привет.
2: Здравствуйте.
1: Так, сколько тебе лет, рассказывай.
2: 10.
1: Ты первый раз даже у нас, по-моему?
2: Да.
1: Не помню твой голос. Здорово, добро пожаловать. Расскажи, пожалуйста, что интересного у тебя летом уже произошло, или, может быть, что планируется?
2: Прошлым летом вообще мы завели черепаху, а папа вообще строго-настрого запрещал нам на животных заводить. Это было прошлым летом. Нам еще черепаха яйца снесла тогда, и черепашата вылупились.
1: Даже вылупились черепашата?
3: Ничего себе.
1: Вот это очень круто. Здорово.
2: Вылупилось 6, один, ну, задохнулся у мамы в аквариуме, поэтому мы их больше одного часа не выпускали к мамке.
1: Угу. То есть у тебя теперь череповая ферма?
2: Ну, да. У нас сейчас один остался. Мы одного в природу выпустили.
1: Вот это да. А это какие черепахи? Это обычные?
2: Европейские и болотные.
1: А, это темная такая, черный панцирь у нее достаточно. Ну, такой
2: Да.
1: Слушай, ну это целое у тебя, да, действительно черепаховые приключения. Класс. Давайте играть у нас с Машей из Тулы. Маш, доброе утро. Здравствуй.
4: Доброе утро.
1: Так, тебе сколько лет, напомни?
4: Мне 10 лет.
1: Тоже 10, отлично. И коротко, что интересного летом произошло вот этим?
4: Летом мы в лагере ездили в московский зоопарк.
1: Кто больше всего понравился?
4: Жираф.
1: Давайте играть, а то не успеем. Начинаем тогда с Алисы. У Алисы буква сочетания SL. То есть все слова, которые мы тебе с Павлом будем объяснять, они начинаются на букву сочетания SL. СЛ. А Машу попросим дать нам обратный отчет.
4: Давайте. 3, 2, 1.
1: Алисы, большой с ушами, с хоботом африканский.
4: Слон.
1: Угу.
3: Такой фрукт, который на дереве растет, синий, а еще можно за нос схватить, и тоже будет такая же штука.
1: С косточкой.
3: С косточкой, кисленькая.
4: Слива?
1: Да, конечно. Проходишь по снегу, и остается он за тобой.
4: След.
1: Да, конечно.
3: Ты сейчас должна отгадать, из букв состоит.
1: Вот как это называется? Что складывается из букв?
4: Слова.
1: Конечно, отлично. Молодец. Жирная часть молока в кофе любят добавлять или крем из них делать?
3: Котики очень любят.
4: Сливки.
1: Молодец.
3: Ушами мы этим чувством обладаем.
4: Слышим.
1: Да.
4: Слух.
1: Да. Из глаз капают. Нам грустно. Как это называется? Вот капелька.
3: Мы плачем, у нас из глаз текут.
4: Слеза.
1: Слеза, конечно. Все. Ну, отлично, товарищ. Для дебюта.
3: Отлично.
1: Прекрасный результат. 7. Хорошо. Переходим к Маше. Маш, у тебя буква сочетания ЗА. ЗА. Хорошо?
4: Да.
1: Отлично. Алиса, а тебя попросим обратный отчет нам дать.
4: 3, 2, 1. Поехали.
1: В нем живут принцессы, их охраняют драконы. Да.
3: И он висит на двери этого замка.
4: Замок.
3: Отлично.
1: Да, прыгает с ушами.
4: Заяц.
1: Угу.
3: Вокруг дачного участка стоит из деревяшек.
4: Забор.
1: Да. Солнце утром появляется, как это называется?
4: Заря.
1: Молодец.
3: Знак препинания ставится между словами.
4: Запятая.
1: Да, но у всех есть это качество, но если что-то испортилось, он особенно сильный.
3: Очень неприятный бывает.
1: Пахнет.
3: Если что-то
1: однако, ну, ладно, так.
3: Большая комната в доме.
4: Зал.
1: Да. У электронов он есть, как сложно.
3: Телефон надо.
4: Зарад.
1: Молодец.
3: Учитель в школе дает на дом.
4: Задание.
1: Да. Ну все, 10, товарищ.
3: Отлично.
1: Отлично. Я немножко, да, на заряде. Это хорошо сейчас было. Потому что, мне кажется, в 10 лет еще не преподают у электронов заряд.
3: Заряд у электронов еще не преподают.
1: Это 7-й класс же, да?
3: Это 7-й.
1: Да. Ну, молодцы.
3: Это больше 8-й, наверное.
1: Даже 8-й. Маш, супер, молодцы. Так, товарищи, с удовольствием раздаю книги. Алиса получает книгу «Помощник библиотекаря номер 113 от издательства «Миф». Это фантастическая приключенческая история, в которой книги обладают силой, а кошки — это нечто больше, чем кажется. А библиотека — самое опасное место в городе. Ну, кстати, если тяжелый фолиант с верхней полки упадет, то...
3: Очень опасно.
1: Да. И Амаш получает книгу «Как жили на Руси» — детская энциклопедия от издательства «Миф». Любознательный Чевостик и дядя Кузя отправляются в Новгород 13 века, чтобы узнать ответ на вопрос о быте на Руси. Они попадут во двор к приветливой семье, побывают на ярмарке, посмотрят, как работают в поле и шьют одежду, проследят древние торговые маршруты и увидят славные военные походы. Товарищи, ну, прекрасно, мы прошли два капитана. Сейчас маленькая пауза, и после этого продолжаем слушать «Незнайку» в исполнении Алексея Алексеевича Веселкина.
0: Хочу все знать. Каникулы с пользой. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Смотрим. Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы. Хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август.
4: Все о том, как мы проводим лето.
3: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: чтение. К концу дня Пончик распродал весь свой запас соли и ушел с карманами, туго набитыми медиками. На следующее утро он сбегал на берег моря, быстренько натолок соли и снова явился на пищезаправочную станцию. Здесь он увидел, что хозяйка приготовила для него специальный столик, над которым висела табличка с надписью «Продажа соли». За этим столом Пончик сидел, торговал солью и одновременно закусывал, требуя подать ему то одно, то другое блюдо. Все это было очень выгодно для него и к тому же удобно. За несколько дней весть о том, что на пищезаправочной станции кормят какими-то сногсшибательными блюдами с какой-то сказочной солью, разнеслась по всему городу. Желающих покушать новомодных кушаний было столько, что хозяйка расширила веранду и кухню, сделала сбоку пристройку, а вдоль набережной велела устроить навес из брезента и поставить под ним еще два десятка столов. Сообразив, что вкус кушаний еще больше улучшится, если соль класть в пищу при варке, она договорилась с Пончиком, что сама будет покупать у него весь запас соли, необходимый для ее ресторана. Теперь Пончику не нужно было по целым дням торговать в ресторане солью, и он стал раскидывать умом, как бы нажить на этом деле побольше денег, поскольку владельцы других ресторанов обращались к нему с просьбами доставлять и им соль. Он решил увеличить добычу этого ценного пищевого продукта и основал соляной завод. С этой целью он нанял неподалеку от моря старенький подбитый ветром сарайчик, в котором раньше смолили лодки, купил полдюжины больших медных ступок, и завод был готов. Шестеро рабочих на этом заводе только и делали, что толкли соль в медных ступках. Трое рабочих заготавливали сырье, то есть таскали с морского берега кристаллы соли. И, наконец, еще трое рабочих разносили в мешках готовую соль по столовым и ресторанам. Сам Пончик теперь ничего не делал, а только получал деньги. Каждому своему рабочему он платил в день по фертингу. Весь расход на оплату рабочих составлял таким образом лишь 12 фертингов в день, в то время как всю дневную добычу соли он продавал владельцам ресторанов за 240-250 фертингов. Выходило, что клал в свой карман Пончик чуть ли не в 20 раз больше денег, чем отдавал рабочим, в результате чего богател, как говорится, не по дням, а по часам. Если раньше Пончику самому приходилось толочь соль и таскать ее на своей спине в ресторан, то теперь это за него делали другие, а денег в его карман попадало во много раз больше. Пончик высчитал, что каждый рабочий приносил ему за день в среднем 20 фертингов дохода. Сообразив, что дохода будет получаться тем больше, чем больше у него будет рабочих, он увеличил количество их до 18 и хотел увеличить еще больше, но хлипкий сарайчик не мог вместить слишком большого количества коротышек, и поэтому Пончик решил построить рядом другое, более обширное помещение. Жил теперь Пончик в полное свое удовольствие, как и все остальные лунные богачи. И даже назывался он теперь не просто Пончик, а господин Понч. Из гостиницы он переехал в собственный дом, завел себе слуг, которые одевали его и раздевали, убирали у него в комнатах, смотрели за домом. От нечего делать, он по целым дням просиживал в ресторанах, ел там самые вкусные вещи, а в промежутках между едой околачивался на берегу залива и вертелся на чертовых водяных колесах или на морском параболоиде.
1: Чтение.

0: Москве 10 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия в ночь на 16 августа нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Как сообщила пресс-служба Минобороны, в Киеве поражено промышленное предприятие «Файрпоинт», специализирующееся на выпуске комплектующих, боевых частей и твердотопливных ускорителей для крылатых ракет «Фламинго». Также удар подверглось промышленное предприятие «Киев-111», осуществляющее производство компонентов для ударных БПЛА, беспилотников-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». В Кременчуге Полтавской области нанесен удар по крупнейшему в регионе Кременчугскому НПЗ, выпускающему горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ. При этом уцелевший резервуарный парк продолжает использоваться для перевалки топлива, поступающего из-за рубежа, сообщила Минобороны. В Кривом Роге Днепропетровской области поражены цеха металлургического комбината, производившие стальной прокат для выпуска вооружений и военной техники. Кроме того, утром в порту Одессы российским ударным беспилотником поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Вооруженные силы России поразили также авиабомбами ФА-500 пункт управления дронами бригады особого назначения Нацгвардии Украины в Доброполье, сообщила Минобороны. Подразделения группировки войск Запад за прошедшие сутки сбили 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 баражирующих боеприпасов ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных бригад, бригад морской пехоты, 2 бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка, Харьковской области, Донецкая, Светогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 99 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 баражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, бронетранспортер М-1117 производства США, бронемашина «Ивека» итальянского производства, боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, 2 гаубицы Л-119 производства Великобритании, полевая пушка БС-3, миномет и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 33 роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, также над акваториями Черного и Азовского морей 822 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Страна Балтии и Венгрии не вполне доверяет Германии и Франции в вопросе представления своих интересов на переговорах по поводу урегулирования конфликта на Украине, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Британия, Франция и Германия считают, что именно они должны быть ключевыми переговорщиками, утверждают европейские чиновники. Эти три страны, известные как Е3, составляют ядро коалиции желающих, поддерживающей Украину, и разработали варианты гарантий для нее. Однако чиновники настаивают, что Польша, Италия и страны Северной Европы также должны участвовать в консультациях, а ЕС быть в курсе и впоследствии подключиться к переговорному процессу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл самой большой ошибкой европейцев то, что они исходят из того, что с Россией надо вести переговоры с позиции силы и исходя из слабости России. 12 человек погибли, по меньшей мере 10 пострадали в результате аварии с участием автобуса в Венгрии, передает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Петера Мадьяра. Автобус съехал в кювет и перевернулся недалеко от города Медзенкереш на северо-востоке Венгрии. В автобусе находились более 50 пассажиров. Дорога в районе происшествия перекрыта. Потепление в столичном регионе. Завтра усилится, воздух прогреется до 23-26 градусов. В целом, предстоящая неделя, как считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
3: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы, ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18, 12 днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24-20-25 комфортного августовского тепла.
0: В Москве по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером столицу накроет кратковременный дождь. При этом максимальная температура воздуха будет соответствовать климатической норме пика лета, рассказал Евгений Тишковец. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел он на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешить – это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, сегодня днем облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки и гроза, и 24 градуса максимум. В российской столице сейчас около 19 градусов тепла, в течение дня воздух может прогреться до 23-25 градусов, атмосферное давление будет меняться слабо и составит 742 миллиметра ртутного столба, что для столичного региона ниже нормы.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Каникулы с пользой.
1: Каникулы с пользой, занимательная география. Сейчас будем заниматься географией. Значит, кто будет заниматься географией? Денис Николаев, Павел Агарков. Павел, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Василий Горбунов у нас на связи, преподаватель географии в онлайн-школе Фоксфорд, член Русского географического общества. Василий, здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
1: Доброе. А какой географией мы будем заниматься?
3: Разнообразной. География для всех.
1: Все, география для всех. Хорошо. А вот Надежда Петропавловск-Камчатский есть у нас. Надь, доброе утро. Ой, доброе утро. Добрый вечер. Так я никогда не исправлюсь.
2: Надо географию учить.
1: Да я знаю географию. Я прям надеюсь, на днях решится, буду ли я в районе Петропавловск-Камчатского или нет. Так что прям хочу изучить лично географию. Так, Наде 13. Все правильно же?
4: Да.
1: Отлично. Василий, передаю вам Надежду, а мы на подхвате.
3: Да, как говорится, доброе время суток. Надь, услышав, что ты у нас с Дальнего Востока, я подумал, как все-таки жаль, что про часовые пояса какой-нибудь вопрос не включил. Ну, хотя, с другой стороны, наверное, для тебя это было бы просто, потому что вот ты сразу подметила уже, что не совсем доброе утро. Не совсем утро, вот так скажем, да? Но доброе. Ну что, давай, ты готова к вопросу?
4: Готова.
3: Надь, отлично.
4: Да.
3: Давай начнем, так как тебе уже 13 лет, это, наверное, класс 7 или 8, да?
4: Да.
3: Уже у тебя получается. А 8 ты только пошла, наверное, так?
4: Да.
3: Пойдешь. Ага, тогда по химии пока, ну, на границе географии и химии пока отложим вопрос. Так, ну а вот что-нибудь тогда из географии стран, которые ты как раз закончила в 7 классе, у нас есть. Итак, послушай, пожалуйста, внимательно такой вопрос. И попробуй на него ответить. Какому государству принадлежит самый большой остров Земли? Пока точку поставлю. Точнее, вопросительный знак. У тебя есть ли сразу ответ? Во, Гренландия. Это название острова, совершенно верно.
4: Да.
3: А какому государству? Ага, отлично, точно. Это королевство Дания, как ни странно, где-то там возле Северной Америки. С этим ты справилась прям очень даже хорошо. Ну что, тогда еще один вопрос, где-то там примерно в районе 7 класса. Как ты думаешь, есть ли общая граница у России и Соединенных Штатов Америки? Есть или нет?
4: Ну,
3: общая граница. Ага, вот, точно. Да,

0: совершенно ответ. Острова. Насколько я помню, один из них остров Диомида даже называется. А наш, наверное, Ратманова. Верно. Так, ну еще тогда один вопросик тебе. Готова?
1: Угу.
0: Давай. Ага, отлично. Так, что-нибудь так поглубже, так, и по запутанней. И как ты думаешь, есть ли на Земле рай? Ну, с точки зрения географии, конечно. Как ты на это смотришь?
1: Да.
0: Так, есть. А сможешь ли ты предположить, что может носить такое название?
1: Рай. Ну, у меня сразу в голове рай, свет, рай, вот это все такое. Ну, это только рай.
0: Вот, например, едешь ты по дороге и видишь табличку «Рай». Как ты думаешь, к чему это будет относиться?
1: Ну, может, это какой-нибудь поселок в, не знаю, Белоруссии.
0: Не только, кстати, да. Да, не только. Действительно, это населенный пункт. Обычно это небольшой, вот, как ты верно сказала, поселок, деревня. И даже есть город. Представляешь, небольшой город под названием Рай. Да, где-то, если я не ошибаюсь, в Восточной Европе. Вот жители этого города могут сказать, мы живем в раю. И прям не ошибутся. Так, ну что, достаточно ли нам три вопроса, или мы можем еще продолжить?
2: Да давайте еще один.
0: Давайте. Давайте еще один, как раз про страны. Вот тут у меня есть, про европейские. Надь, ты, наверное, в курсе, да и вот в школе училась и слышала, что часто и школьники, и не школьники путают страны, такие как Австрия и Австралия. У вас, может, тоже, да, такое было?
1: Ну, Австралия — это целый материк, а Австрия — это там около Германии где-то.
0: Да, страна в Европе, Австрия, верно. Да. А ты...
1: Совершенно разные.
0: Да, а вот ты знаешь еще какие-нибудь страны, которые могут немножко запутать названиями?
1: Латвия, слушайте. Литва.
0: О, точно, Латвия, Литва на Балтийском море.
1: И даже еще...
0: О, смотри-ка, точно, в Африке очень похожие страны. А еще
1: Исландия,
0: я тебе подскажу.
1: Испания.
0: О, я смотрю, у тебя, наверное, пятерка по географии, да? В седьмом классе.
1: Ну да. Потому что я иногда путаю Швецию, но я уже запомнила, где Швеция, где Швеция.
0: Во, этот вариант у меня как раз был заготовлен. Ну, а еще можно вспомнить Словакию со Словенией, а где-нибудь в Америке, в Южный Уругвай с Парагваем. Ну что, Надь, я могу
2: круто.
0: Тебе точно поставить твердую 5 с плюсом.
2: А, мы, да, мы присоединяемся. И главное, мы тут книжку классную откопали. Прям ждала своего момента. Надь, мы тебе отправляем книгу «Птицы Камчатки и Командорских островов. Где найти и как узнать». Эта книга расскажет о более чем 35 видах птиц, которых можно увидеть на Камчатке и Командорских островах, в тайге, на болотах, на побережье, не только. И вы узнаете об особо охраняемых территориях региона, о своеобразии его пернатых обитателей, познакомитесь с самыми интересными видами, научитесь различать птиц по внешнему виду, оперению и даже голосам. Для этого просто переходите по QR-кодам и слушайте записи птичьих песен. Ну что, отлично, спасибо большое. Продолжаем. У нас на связи Виктория Сысерть, это Свердловская область. Вика, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. Сколько тебе лет?
3: 9.
2: 9. Ну, насколько вот редактор уже, Аня, сказал, ты в Москве сейчас как раз, да? Летние каникулы. Класс. Просто в Москве или еще по округе ездить?
3: Ну, в Москве.
2: Ну, гулять ходите, смотрите, экскурсии, наверное, да?
3: Да, ходим.
2: Что больше всего пока впечатлило? Вот больше всего понравилось?
3: Ну, мы у бабушек, мы были в лагерях творческих.
2: А, класс. Творческие лагеря обожаю. Там весело.
4: Рисуете, наверное, лепите?
2: Или театр?
3: Да, там, ну, творческий, да, лагерь. Мы там и рисуем, и лепим, поделки всякие делаем.
2: Класс. Хочется в такой лагерь, но не вожатым, а
4: взрослый,
2: просто...
4: Взрослый, да, взрослый лагерь для детей.
2: Да. Так, отлично. Ну, давайте играть. Все, Василий.
0: Вика, доброе утро. Приветствую. Да, тебя. Как я слышал, ты родом с Урала, да?
3: Да.
0: Насколько я понял. Ага.

0: Тут бы мне тоже вопрос про границу между Европой и Азией. Наверное, ты мне сама можешь про это рассказать хорошо, да? Скорее всего, ты даже где-то бывала в том районе, где проходит граница между Европой и Азией, как раз по Уральским горам. Поэтому этот вопрос был бы для тебя, да, совсем бы легким. Ну давай, давай начнем. Готова к нашей географической викторине? Отлично. Ну что, давай чего-нибудь сначала полегче, так для разминочки. Вот про горы, про твердую оболочку, про строение Земли. Такой вопрос. Как ты думаешь, внутри нашей Земли есть такое внутреннее ядро? Оно будет жидкое или твердое? Какие у тебя варианты?
1: Жидкая.
0: Да, вот тут, наверное, надо уточнить, что у нас есть жидкое ядро. Правда, оно называется внешним, так скажем. Оно идет глубоко в центр Земли. Правда, нам еще так глубоко физически не удалось докопаться. Мы пока только теоретически там побывали. И внешнее ядро, действительно, ученые говорят, что оно может быть жидким. А вот в самом-самом центре нашей Земли, оказывается, по научным данным, твердая есть часть. Знаешь, почему так получилось? Вдруг.
1: Почему?
0: Из-за огромного давления. Вот мы все ходим по земле, давим на нее. Ну, мы, конечно, совсем крупички. Ну, все вот горные породы, вся мантия, все, внешнее ядро, все это давит на центр Земли так сильно, что даже при большущей температуре ученые считают, что самые центральные области нашего ядра могут быть твердые. Во. Ну, для тебя это совсем не страшно, если ты пока еще, может быть, не разделяешь внутренний и внешний, потому что это будет, кстати, в 5 классе. О, а я забыл у тебя уточнить. А ты в какой класс идешь?
1: Пятый.
2: Как раз.
0: О, как раз. Вот, да, как раз ты теперь на уроке скажешь: опа, а мне по радио рассказывали, и сейчас я вам тоже все расскажу. Так, ну что, разминочка прошла неплохо. Давай дальше. Так, как ты думаешь, вот у нас сейчас достаточно жаркое лето. Ты в Москве, да, как я слышал сейчас? Прибываешь. И вот тут у нас как раз жаркие такие были денечки. А какое время года сейчас в Австралии? Есть у тебя догадки? Какое время года в Австралии? Тут
1: Зима, может.
0: вот. Ага, во, смотри, ты такой догадкой смелой попала прямо в цель.
2: Да,
0: Действительно,
2: зима.
0: тут, конечно, та шутка, что там кверх ногами люди ходят, она больше шутка, хотя если прям издалека посмотреть, то как будто так и будет выглядеть. Но вот относительно экватора у нас меняются в том числе и, так скажем, в одно и то же время времена года. Если у нас сейчас разгар лета, то в Австралии сейчас как раз разгар зимы. Правда, я бы не сказал, что там все
2: И
0: заснежено
2: слово
0: и
2: «разгар» к
0: минус.
2: слову «зима» очень забавно подходит.
3: Ну, там как раз разгар.
0: Да.
2: Да, там разгар,
3: Тепло.
2: да, зимы, да.
0: Да. И, да, я бы не сказал, что там все в снегах и льдах, потому что вообще Австралия относительно далеко убежала от экватора, поэтому там и земля-то, зима не холодная. Но действительно, по времени года там сейчас зима. Так, ну что, Вик, еще вопросик потянешь? Давай. Давай. Тем более со вторым ты отлично справилась. Так, о, такой вопрос прямо на смекалку. Какого цветного моря с точки зрения географии нет на нашей планете? Черного, белого, желтого или синего? Какого моря с точки зрения географии нет на Земле? Как ты думаешь?
1: Желтого.
0: Черного, белого, желтого или синего? Так, ты считаешь желтого, да? Правильно я расслышал?
1: Синего, наверное.
0: Или все-таки синего? Ну давай выберем, желтое или синее.
1: Синий.
0: Сложный выбор. Синий. И ты попадаешь прямо в точку. Хотя мы часто, конечно, особенно в сказках, там в мультиках слышим у самого синего моря, например, да? Или в синем море в белой пене. И для нас удивительно, как-то так ни одно море не назвали синим. Ну, не назвали с точки зрения географии. Но действительно такого названия нет. Черное, думаю, тебе хорошо известно, белое на севере нашей
1: Да.
0: страны, а желтое Да, желтая, которую ты чуть не выбрала, это возле берегов Китая. Существует желтое море. Совершенно верно. Так, ну что, еще один вопросик, наверное, можем, да?
2: Ну, давайте еще один.
1: Да.
2: Так и быть.
0: Ага. Давай.
2: Как раз разогрелись.
0: Такой тоже.
2: Как зима в Австралии.
0: Да, я бы сказал. Да, я бы сказал, такой вопрос каверзный и совсем непростой для ученицы будущего пятого класса. Но постарайся, Вик, смотри. Верно ли, что пингвины живут только в Антарктиде и больше нигде на нашей планете? Как ты думаешь? Верно ли это или нет?
1: Наверное, нет.
2: Нет, не только.
0: Наверное, нет. Да. Только. Наверное, на ту же букву и ответ. Нет, совершенно верно. И даже если мы не берем в наш обзор множество зоопарковых пингвинов, то мы можем сказать, что оказывается на самом юге Африки, в той же самой, кстати, Австралии, как они там сейчас, интересно, зимой иногда встречаются пингвины, и даже относительно недалеко от экватора на Галапагосских островах есть свой вид пингвинов. Так что получается, далеко не только в Антарктиде они живут. Молодец, Вика, совершенно верно.
2: А у меня к товарищу географу вопрос.
0: Угу.
2: Вот я сейчас смотрю на ареал обитания пингвинов. Я никогда об этом не задумывался, что-то мне переклинило сейчас, по-другому назвать не могу. Я вот смотрю на Южную Америку, и там левая часть Южной Америки, ну, как ареал обозначена, а левая часть Южной Америки – это восточная или западная?
0: Скорее всего, это будет западная часть побережья как раз Тихого океана.
2: Да.
0: Поэтому там, да, там встречается...
2: А почему оно у них... короче, все, что левее, в любом случае западная.
3: Угу.
0: Да, да, у нас так, мы так привыкли с левой руки на запад. Но видите, тут тоже есть некоторые подводные камни. Если мы будем опять-таки в Австралии, то там карта же, вы, наверное, часто видели карту, которую в Австралии издают. Да, и там будет запад-восток наоборот.
2: Угу. Спасибо большое. Так, мы с удовольствием Вики отправляем как раз пятый класс на носу. Прекрасную книгу «Хрестоматия по литературе. Пятый класс». Это новейшая хрестоматия как раз для пятого класса. Уникальный формат для изучения школьной программы. Здесь представлены произведения из Золотого фонда мировой литературы. И тут самое главное, что есть сразу тексты, доступные в аудиоформате по QR-кодам. Плюс также по QR-кодам доступны дополнительные материалы для более глубокого погружения в историю и культуру. Прекрасная книга. Всем советуем. И продолжаем. Илья из Ставрополя у нас на связи.
4: Здравствуйте.
2: Ой, привет. Илюх, сколько тебе лет?
4: 7.
2: Ты пойдешь только в первый класс?
4: Не, я закончила еще.
2: А, все, ты второклассник. О, стрелянный воробей. Тогда смело передаю тебя под надзор Василию.
0: Угу. Итак, Илья, здравствуй.
4: Здравствуйте.
0: Ты откуда нас слушаешь сегодня?
4: Из Ставрополя.
0: Ага, это юг, да, юг нашей страны. Ага, отлично. Ну что ж, давай тогда немножко сегодня попутешествуем. Может быть, и по нашей стране, а может быть, и по всей планете. Ты уже окончил первый класс. Может быть, у тебя уже был окружающий мир, такой предмет.
4: Да.
0: И поэтому... О, отлично. Поэтому мы тебе будем задавать вопросы такие больше на смекалку. Смотри, какой пока вот как раз про Россию вопрос. Какой российский город содержит в своем названии и название птицы и маленького зверька? Как ты думаешь? Тут вот больше, наверное, смекалку. Если взять название птицы, сразу за ней поставить название зверька, получится этот город. Причем достаточно крупный. Давай, пока ты думаешь,
2: Ворономыш?
0: Мы тебе немножко поможем. О, да, птица действительно черного цвета.
2: Давайте так... А, все, я понял. Думаем дальше, но у нас сейчас время перемены.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска утром нанесли групповой удар по военным заводам и НПЗ в украинских городах, сообщили в Минобороны. Среди пораженных целей в Киеве предприятие Firepoint, выпускающее комплектующие для ракет «Фламинго», а также Киев-111, где создают компоненты для ударных беспилотников, аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпии». В Кременчуге поражен НПЗ, производящий горюче-смазочные материалы для ВСУ. В Кривом Роге цеха металлургического комбината, где изготавливают стальной прокат для сборки вооружений и техники. Кроме того, российские бойцы атаковали сухогруз с военным имуществом в порту Одесса, добавили ведомстве. В отличие от ВСУ, армия России бьет исключительно по объектам ВПК и способна уничтожить любую цель, как в Киеве, так и на всей украинской территории. Украина начала использовать беспилотники британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники в ВСУ. По словам собеседников издания, из ВСУ британские беспилотники использовались для атак вглубь территории России в последние полгода, в частности, для атак на нефтеперерабатывающие заводы. Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС в преддверии ВЭФ рассказал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. Говоря о сотрудничестве с западными компаниями, он назвал возможным создание совместных предприятий с передачей технологий и концессий. Он также отметил, что интерес к ВЭФ проявляют даже недружественные страны, прежде всего это страны АТР. Среди них есть и формально недружественные, хотя есть и европейские бизнесмены, и европейские компании. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Дипломы нового образца получения базового высшего образования в рамках пилотного проекта по переходу на новую модель обучения начнут выдавать первым студентам с 2027 года. В документах теперь будет указана конкретная квалификация, а не обобщенные данные бакалавриат, сообщили РИА Новостям в российских вузах. Образцы дипломов разрабатываются на основе рекомендаций Миноборнауки России. В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сегодня в него входят 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовые от 4 до 6 лет и специализированные 1-2 года высшее образование. Выпускники среднего уровня специализированного высшего образования, которое приравнено к магистратуре, уже третий год выходят на рынок труда с дипломами нового образца. Более половины зарегистрированных избирателей в США считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения президента Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года. Об этом пишет газета Financial Times. Еще более 25% респондентов не заметили изменений в своих финансах, а почти каждый пятый считает, что их материальное положение ухудшилось. Опрос также показал, что 55% зарегистрированных избирателей не одобряют работу Трампа на посту президента и одобряют ее лишь 36%. Самые низкие оценки американцы дали деятельности президента в сфере борьбы с инфляцией и ростом стоимости жизни. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБа в Санкт-Петербурге за сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и, возможно, гроза, 24 градуса тепла максимум. В российской столице сегодня днем 23-25 градусов, ближе к вечеру, возможно, осадки и гроза.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Краснодар взял верх над грозненским «Ахматом» со счетом 1-0 в матче четвертого тура российской премьер-лиги по футболу и лидирует в первенстве с 12 очками. Мяч забил Кристиан. В других поединках субботы московский ЦСКА был сильнее воронежского «Факела» 1-0. Столичная родина и Толетинский «Акрон» разошлись миром 3-3. А Ростов и казанский «Рубин» сыграли в ничью 1-1. Российские бойцы смешанного стиля способны побить все мировые рекорды. Об этом заявил чемпион абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе Ислам Махачев после защиты титула в бою с ирландцем Иэном Гэри. Россиянин победил единогласным решением судей и установил рекорд по продолжительности победной серии. Теперь она насчитывает 17 поединков. Россиянки победили в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. В составе российской сборной выступали Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельник. Россиянка Анна Калинская довольно уверенно прошла в третий круг теннисного турнира в Цинциннате. Также пробилась в следующий раунд и Диана Шнайдер. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: Анна Калинская в субботу встретилась с американкой Кэти Макнелли, и девушки с самого начала решили выигрывать только чужие подачи. Дважды обменялись брейками, а потом россиянка все-таки сумела выиграть сразу 4 гейма подряд и дальше уже не отпустила 6-3. Во второй партии теннисистки снова обменялись выигранными геймами на чужих подачах, но потом игра выровнялась. При счете 4-4 Калинская сумела еще раз взять чужой гейм, а дальше подала на матч. 6-4 в пользу Анны, которая прошла в третий круг довольно буднично за полтора часа на корте. Диана Шнайдер провела матч против представительницы Германии Татьяны Марии. Россиянка не сразу попала в игру, потому что проиграла свою подачу после того, как упустила брейкпоинт. Но постепенно Шнайдер стала прибавлять в атаке, а Мария чаще ошибаться, в том числе совершая двойные ошибки. В итоге 5 геймов подряд остались за Дианой, как и победа в партии 6-2. В шестом гейме второго сета российская теннисистка добралась до брейка и повела 4-2. Но дальше Шнайдер не смогла подать на матч. Мария сделала брейк, в том числе из-за двойной ошибки у россиянки. И даже на приеме Диана заработала матч-поинт, но не реализовала. На своей подаче Шнайдер оплошности уже не допустила, а на приеме снова добралась до возможности закончить игру и со второй попытки справилась с этой задачей. 7-5, и россиянка пробилась в третий круг в Цинциннате.
1: Российские синхронистки выиграли золото в акробатической программе на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Будапеште. Также накануне Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов. У россиян на турнире 6 золотых и 1 бронзовая медали. Вторая мужская сборная Москвы в составе Павла Андрияшкина, Никиты Горина, Сергея Гребенникова и Алана Фардзинова одержала победу над командой Новосибирской области со счетом 45-33 в финале командных соревнований по фехтованию на шпагах в рамках Спартакиады народов России. У женщин в аналогичном турнире первая сборная Москвы в составе Айзанат Муртазаевой, Анастасии Рустамовой, Милены Бавуги, Хабиманы и Анастасии Илющенко в решающем поединке взяла верх над второй столичной командой 45-32. А тем временем Александр Степанов завоевал золото в плавании на открытой воде на 10 километров. У женщин в аналогичной дисциплине не было равных Екатерине Сорокиной. Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Илья Иудин завоевал золотую медаль в весе до 85 килограммов на спартакиаде. А также золото завоевали Михаил Подкорытов, Сармат Тиблоев и Арсен Наниев.
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжаем проводить каникулы с пользой. Денис Николаев, это я, Павел Агарков.
2: Это я.
1: Это Павел. И у нас на связи Василий Горбунов, преподаватель географии в онлайн-школе Фоксфорд, член Русского географического общества. Василий, здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
1: И оставался Илья из Ставрополя, 7 лет. И вот мы еще выяснили, Оля, сестра старшая, ему там тоже помогает. У нас такой семейный подряд будет. Илюш, ты с нами?
4: Да.
1: Отлично. Да, Василий, повторите вопрос, пожалуйста, который вот до новостей мы начали разбирать.
3: Да, повторяем вопрос специально для Ильи и его помощников. Мы ищем город России, который в названии содержит птицу и зверька. Причем птицу мы выяснили черного цвета. Появились варианты, Илья, у тебя?
4: Да.
3: Какие-нибудь?
4: Воронеж, может быть, может.
1: Воронеж.
3: Так, действительно, да, ворон и еж, но только на Е сменилась буковка, и получился Воронеж. Совершенно верно. Итак, ну что, давай тогда дальше продолжим. Вот такого же плана почти вопрос, только про страну. Наверное, он будет полегче, и ты с ним достаточно быстро справишься. Попробуй назвать страну, которая полностью совпадает своим именем с головным убором. Вот как раз мы про жару сегодня говорили. Ты какой-нибудь головной убор носишь на улице в жару? На голове?
4: Панама.
1: Панама.
3: О, вот. Это вот и ответ, и, наверное, головной убор. Панамка. Да, мы говорим, что панамка. Называется она Панама. И также называется государство. Тут ты прям четенько попал. Так, теперь посложнее. Тоже про название государства. Попробуй догадаться. Название какой страны, в названии какой страны есть место для стоянки кораблей и судов? Давай сначала, наверное, разберемся, чтобы было попроще. Как ты думаешь, куда причаливают обычно в городах, в странах корабли и суда?
4: Порт.
3: Да, порт, совершенно верно. Во, и теперь, Илья, попробуй догадаться. В какой такой стране в названии есть это слово? Ну что, Илья, есть у тебя варианты страны, чтобы в названии был порт? Немножко подскажем, прямо с этого порта страна и начинается, название точнее.
4: Португалия. Да,
1: Португалия, абсолютно верно.
3: Во! Отлично. Ну что, я думаю, для первоклассника ты отлично выступил. И на этом мы тогда пока с тобой викторинку закончим.
1: Ну, мне
3: молодец.
1: Кажется, прекрасно все прошло. Так, товарищи, сейчас мы Илье подарим книгу. Опять же, я ее в своем волшебном мешке с книгами найду. Там телепорт на нижнюю полку, я туда запускаю, раз. И вот Илье отправляется книга «Птицы Камчатки и Командорских островов. Где найти и как узнать?». Напомню, что эта книга расскажет о более чем 35 видах птиц, которых можно увидеть на Камчатке и Командорских островах, в тайге, на болотах, на побережье и не только. А мы продолжаем. Арсений из Тулы у нас на связи. Арсений, приветствую тебя.
5: Здравствуйте.
1: Да. Так, что нового в твоей летней жизни?
5: Да пока ничего.
1: Все так же, да? На даче?
5: Да, на даче.
1: Вот, все хорошо. Ну, удачная жизнь, тихая, спокойная, размеренная.
2: Удачная.
1: Читаешь что-нибудь?
5: Ну, читаю, то, что на лето задано.
1: Отлично. Ну, так, не слышу энтузиазма, поэтому давайте сразу географии.
3: Итак, Арсений, приветствую тебя.
5: Здравствуйте.
3: А давай на всякий случай уточним. А перед тем, как поехать удачно на дачу отдыхать, какой класс ты закончил?
5: Пятый закончил, шестой перешел.
3: Ага, то есть ты уже такой подкованный географ, да? В пятом классе была география?
5: Да, вот в пятом классе был, это был первый год с географией.
3: Вот, значит, кое-что ты уже точно нам можешь ответить. Здорово. Так, ну что, давай сначала немножко разомнемся. Тут как раз тут речь зашла о книгах. Может быть, кое-какая прочитанная книга тебе уже сможет помочь. Как ты думаешь, первый вопрос, как называется самая удаленная от любой суши на Земле точка?
5: Ну, это какой-то тут... вот океан, наверное.
3: Так, да, точно. Находится, эта точка находится в океане, да. Ее специально там вычисляли сложными методами. И я тебе тогда немножко помогу зацепиться. Название ее мы встречаем в одной достаточно знаменитой книге. Насколько помню, даже есть, собственно, такая книга у этого автора. Ну, по крайней мере, очень известный персонаж, который плавал на подводной лодке. Точно так же
1: капитан.
3: Называется.
1: Капитан.
5: А, я понял, что... Капитан Немо, а
3: о,
5: это самая верно. Удаленная от суши точка, это Марианская впадина, наверное, да?
1: Вообще,
3: ну как
1: вообще неплохо, конечно. Но...
2: Наверное, самая удаленная от поверхности точка.
3: Да, я так скажу, у Арсения логика точно работает супер классно, потому что действительно эта точка тоже очень далека от как бы сухой суши, вот так скажем. Ну, а если мы считаем на поверхности океана, то ты верно ответил, Немо, точка Немо называется. Находится,
1: ну так
3: она
1: называется?
3: Да, точка Немо, совершенно верно. Так, ну что, немножко размяли,
1: можно
3: теперь
1: уже
3: что-нибудь
1: теперь
3: посложнее.
1: Посерьезнее, да.
3: Да, посложнее. О! Так, пятый класс. Это вы, значит, чуть-чуть, уже чуть-чуть изучали материки. Вот тебе такой вопрос. Как ты думаешь, какой материк носит название, которое с латинского переводится как «южный»?
5: Южный. Это,
3: да,
5: значит, южная половина нашего земного шара.
3: Во, верно,
5: должна
3: направление.
5: Так, Австралия.
3: Так.
5: Африка.
1: Может быть.
5: И Южная
3: Еще
5: Америка.
3: Какие варианты?
1: Южная Америка.
3: И Южная Америка. Ну что, давай так. Давай подумаем, что первое, что ты назвал, и будет твой ответ. Потому что это правильный ответ. Действительно, Australis incognita, или даже они как раньше назывались, Terra Australis incognita, земля южная неизвестная, сначала называлась так, это обширная область, потом так и перекочевало название Australis, южный, к этой части света в том числе. Хотя, как географы, мы теперь знаем, что это не самый южный материк, но это на будущее тебе на 7 класс. С этим вопросом ты справился тоже верно.
1: Ну,
3: ну что, еще один осилишь?
1: Да, осилит.
5: Да, осилю.
1: Давайте.
3: Отлично. Давай, ну что, тогда чего-нибудь такого прям посложнее, как обычно идем в сторону усложнения. Во! И вот такой тоже не очень простой вопрос. Хотя, мне кажется, в пятом классе кое-что такое проходили. Смотри, вопрос вроде как длинный, но...
1: А давайте тогда, раз вопрос длинный, чтобы не сбиваться, мы вот после маленькой паузы его зададим.
0: Хочу все знать. Хочу все знать.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: В разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Каникулы с пользой.
1: Так, что там за длинный вопрос у нас, Василий?
2: Угу. Да, мы остановились на пороге длинного вопроса для Арсения. Арсений, готов нас слушать?
3: Да, готов.
2: Отлично. Давай так, я буду поэтапно этот вопрос читать, а ты будешь строить, как у тебя это отлично получается, логическую цепочку. Поехали. Инструмент, с помощью которого можно определять расстояние между объектами на местности. При этом необходимо обладать знаниями масштаба и использовать географическую карту. Ага, это еще не все. Сам инструмент прост. Он не имеет подвижных частей. Кроме того, им часто мы пользуемся и в быту. Как ты думаешь, Арсений, что это за инструмент такой, который при использовании карты и масштаба поможет определить расстояние на местности? Помни. Помни, что вопросы, ну, наверное, у нас такие хитренькие.
3: Поскольку у нас на уроках географии мы работали с атласами, определяли масштабы. Как раз.
2: Ага. Вот. И что вы еще к атласам прикладывали?
4: Старание.
2: Во! Ну тут да, можно и так сказать. Но я слышал верный ответ Арсения. Повтори, пожалуйста, его еще раз.
3: Линейка.
4: Молодец. Все.
2: Линейка.
4: Арсения,
2: да?
4: Просто дальше, молодец. Наверное. Арсению мы отправляем книгу «Помощник библиотекаря» номер 113. Товарищи, Орфей из Архангельска у нас на связи. Так, Орфей, напомню, сколько лет тебе?
5: Мне 16.
4: 16.
5: Совсем скоро будет уже 17.
4: Да, чуть-чуть осталось. Василий, есть возможность проверить географические знания Орфея?
2: Да, как раз тот самый вопрос, который откладывался с самого начала для самых старших наших учеников. Так, ну что, Арсей, здравствуй.
5: Здравствуйте.
2: Давай, так как у нас немного времени осталось, давай пару вопросов точно успеем. Один разминочный, а другой как раз тот самый сложный. Так, ну вот такой разминочный для тебя, наверное, совсем будет простой. Как ты думаешь, где на Земле зафиксирована самая низкая температура воздуха?
5: Самая низкая температура воздуха в Антарктиде.
2: О, сразу чувствуется профессионализм.
4: А сколько, как ты думаешь,
2: и
4: примерно?
2: Точное попадание.
5: Сколько? Где-нибудь около 80, я думаю, будет. 87.
2: Ну, можно так сказать, да.
4: Ну,
2: да, 89 там, скажем.
4: И 2 на востоке.
2: Да.
4: Станция «Восток».
2: Да, молодец.
4: Правда, пытались потом японцы сказать, что 91,2, но как-то не подтвердили свои данные.
6: Это настолько холодно, да, что уже углекислый газ может замораживаться.
4: Да.
6: Становиться твердым.
2: Все замерзло у них там. Так, ну что, как я понимаю, наверное, последний вопрос.
4: Да, так как я думаю, да.
2: Сжимает. Но он очень короткий, и мне кажется, Арсей с ним справится. Тот самый отложенный. Смотри, Арсей, страна по названию, точно совпадающая с химическим элементом. В одно слово. Ну-ка.
4: Ох.
2: Да, вопрос такой, на границе прямо с химией. Я тебе немножко подскажу, это газ. Насколько
5: газ,
2: я,
5: да?
2: Из химии помню. Да, это газ. Если ты химию учил, вы там начинали то ли в 8-м, то ли в 9-м классе учить всякие там алкены, алканы и так далее. Вот он откуда-то оттуда. А есть такая страна. С точки зрения географии,
4: а где?
2: Подскажу тебе, что она в районе Гималаев.
5: Гималаев?
2: Небольшая.
4: Товарищи, ну конечно, это же смешно. Это когда едешь по городу, у тебя бывают иногда, особенно в Москве сейчас реже, но стали опять внедрять эту историю. Там написано: заправка стоит. Есть обычные заправки, а есть заправка, на которой написано пропан, дефис, и название этой страны.
2: И страна. Ну что, Арсей? Она, кстати, заканчивается так же, как пропан. Да?
4: На «ан», да. В рифму прям.
5: Бутан.
4: Бутан, да.
6: Бутан.
2: Да, совершенно верно. Арсений, тебе тоже и тюня.
4: Класс. Ну, это сложно, да, вот сходу и не вспомнишь. Так, ну что, Орфею мы с удовольствием отправляем в подарок книгу «Дом, в котором пекут круассаны» от издательства «Нож Уга Букс». Тоже все думали, кому подарить, вот как раз там по возрасту подходит. Орфей, спасибо тебе большое. Звони обязательно еще. Отдельное спасибо, Василий, вам за прекрасный вопрос по географии. Василий Горбунов был у нас в гостях, преподаватель географии в онлайн-школе «Фоксфорд», член Русского географического общества.

0: В Москве 11 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные утром нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, НПЗ в Кременчуге и металлургическом комбинате в Кривом Роге. По данным Минобороны России, в Киеве поражены два предприятия, выпускающие комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Ударом в Киеве также поражено промпредприятие «Киев-111», производящее компоненты для аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». В Днепропетровской области поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства оружия и военной техники. Еще один удар пришелся по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который производит горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ, отчитались в военном ведомстве. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 822 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки были уничтожены 483 беспилотника самолетного типа и два микроавтобуса ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная Харьковской области и города Харьков. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, гаубица Д-30, 3 миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 483 БПЛА самолетного типа, 74 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 микроавтобуса, 2 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника.
0: Средства противовоздушной обороны Южной группировки войск за прошедшие сутки сбили 125 тяжелых беспилотников коптерного типа и 84 беспилотника самолетного типа ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. По его словам, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях войска беспилотных систем уничтожили 54 антенны связи и БПЛА, 39 наземных роботехнических комплексов, поражены 8 пунктов управления БПЛА, также сбиты 22 беспилотника противника. В результате удара ВСУ по гражданскому автобусу с работниками в Белгородской области погибла мирная жительница. Еще 9 человек пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Состояние одного из пострадавших при ударе по автобусу оценивается как тяжелое, уточнил в РИО губернатора. Боевики киевского режима нанесли удар по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе. Страна Персидского залива недовольна Вашингтоном из-за опасения, что Белый дом не сможет урегулировать конфликт с Ираном. Об этом сообщает газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на арабских и западных чиновников. Правительство Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Бахрейна испытывает раздражение по отношению к администрации США. Некоторые из них уже начали обсуждать целесообразность размещения крупных американских военных объектов на своей территории. Чиновник из страны Персидского залива отметил изданию, что недовольство в США достигло пика после начала атак штатов Израиля на Иран в феврале. Как отметил один из европейских чиновников, подписание соглашения об обороне между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном на прошлой неделе стало сигналом для США. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира подразделения «Бадр» шиитского движения «Хезболлах» в ответ на атаку на израильских солдат на юге Ливана. Цахал утверждает, что Абу Хасан Алла участвовал в организации многочисленных атак против израильских военнослужащих, находившихся в зоне безопасности. В частности, по данным военных, он был причастен к запускам беспилотников со взрывчаткой в направлении израильских солдат на юге Ливана. Ранее сообщалось, что военные Цахал уничтожили подземные туннель Хезболлы на юге Ливана, который использовался для хранения оружия. Возобновление регулярного прямого авиасообщения между Москвой и Дамаском послужит стимулом для активизации плодотворного российско-сирийского взаимодействия в разных областях. Об этом заявили в комментарии ТАСС посольства России в Сирии. Дипломаты убеждены, что регулярные рейсы откроют новые возможности для контактов между представителями деловых кругов, деятелями науки и культуры. Сегодня утром между Дамаском и Москвой возобновилось регулярное авиасообщение, которое было прервано более чем на полтора года. Самолет авиакомпании «Сириан Airlines» приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел он на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурге, сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днем возможна гроза и 24 градуса максимум. В российской столице потеплело уже 20 градусов, в течение дня столбики термометров могут подняться максимум до 23-25 градусов. Ближе к вечеру синоптики обещают небольшие дожди и грозы.

снега, ни пасмурного ветра, в полночный безоблачный час распахивает небо

потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит.

0: хочу все знать. Из чего все сделано?
1: Прям захотелось подпевать сразу. Продолжаем передачу «Хочу все знать», из чего все сделано. У нас в гостях Екатерина Корсакова, преподаватель химии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, основатель школы химии Екатерина Корсакова. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день, рада слышать.
1: Да, здравствуйте. Самая тонкая материя, из чего сделан мыльный пузырь? А ну-ка расскажите нам, пожалуйста.
2: Отлично. Смотрите, мыльный пузырь – это вещество, которое содержит в себе мыло непосредственно, и чаще всего туда добавляют глицерин, чтобы смягчить. Но мыло там уже не такое, как делали там 100 лет назад, а как чаще всего это ПАВы, то есть поверхностно-активные вещества. ПАВы – это длинные молекулы, которые содержат в себе два фрагмента. Первая – такая голова, как огромного червяка, представляем, да? То есть есть голова, это гидрофильный фрагмент, это чаще всего такие группы органические, там, COH, OH.
1: Кто такой гидрофильный? Давайте всем напомним.
2: Но в этом ничего страшного нет, да, мы сейчас познакомимся, что такое гидрофильный. Гидро – вода, да, а фильный – любить, да, соответственно, любит воду. То есть это фрагмент, который обожает водичку, тянется к ней. Гидрофильный. И есть также часть там гидрофобная, та, которая очень боится воды. И, как правило, это и есть сам хвост. Он состоит из длинных углеродных цепей. То есть там углеродики соединены друг с другом, и они образуют длинные-длинные такие цепочки.
1: А почему они боятся молекул? Ну, боятся почему? Это из-за того, что реакция произойдет какая-нибудь?
2: Ну, как правило, говорят, есть полярные вещества, да, и неполярные. Полярные – там, где у нас соединяются элементы, которые любят отталкиваться друг от друга. Этим свойством отвечает электроотрицательность. Если уж совсем углубляться, да, электроотрицательность – это способность перетягивать на себя электроны, маленькие отрицательные частички. И вот если в молекуле есть сильные электроотрицательные фрагменты, которые на себя тянут эти электроны, да, жадины такие, вот, то молекулы становятся полярные так или иначе. А если фрагмент, да, где примерно все с одинаковой электроотрицательностью, то есть делятся друг с другом, адекватные такие, вот, то, соответственно, она уже будет неполярной. И это будет у нас гидрофобный фрагмент.

0: который тянется. И вот эти павы, они у нас сейчас везде. Они в мылах, в стиральных порошках. Именно благодаря вот этим хвостам они помогают нам отстирывать пятна, как правило. То есть как это происходит? Mm-hmm. Вот эта вот молекула с хвостом у нас подбирается к пятну. Одной частью становится к пятну, а другой частью к воде, которая есть в стиральной машинке, да? И, соответственно, это пятно от ткани у нас оттягивается, то есть оно его захватывает себе. Вот, поэтому так работает мыло, и оно действует на нашу грязь. А 100 лет назад использовались самые простейшие мыла. Это были соли высших карбоновых кислот, олеаты, стеараты и так далее. И в школах сейчас, в обычных государственных наших, только такие мыла, как правило, и разбираются. То есть говорят... Стеарат калия – жидкое мыло, стеарат натрия – твердое мыло. Но это было еще во времена Жюль Верна. Сейчас у нас более продвинутые мыла, вот эти вот павы, разнообразные. Вот. Так что вот так. И из этих павов, соответственно, мы и делаем мыльные пузыри. От чего они мыльные? Да, потому что там есть мыло. То вещество, которое мылится и пенится. И вот эти павы, они могут это делать. Вот, они хорошо дают пену. И, как правило, эта пена помогает нам и отстирать пятна, да, и, соответственно, запустить мыльный пузырь. И эти мыльные пузыри, что интересно, они могут быть не только маленькими, да, они могут быть огромными. То есть есть люди, которые экспериментируют над смесями, добавляют туда, помимо павы, еще глицерин. Глицерин – это такая молекула спирта, небольшая. Мы с ней встречаемся часто в кремах, например, для рук, чтобы увлажнить кожу. Мы с ней встречаемся в запрещенных, скажем так, смесях, да, которые такие дымообразующие у нас. Вот. Да, ребята, наверное, знают про них, но их лучше не использовать, потому что как раз-таки из-за глицерина они опасны. Потому что этот глицерин осаждается на легких, и возникают очень плохие заболевания. Но в составе мыла, да, это безопасно, потому что это увлажняет нашу кожу и, соответственно, создает мыльный пузырь. Но вот внутрь организма употреблять не советую в таком составе. Соответственно, благодаря глицерину и павам, нужным соотношением, мы создаем мыльный пузырь, и люди с ними экспериментируют, создают самые огромные мыльные пузыри. Мыльные пузыри с огромным сроком хранения. Что интересно, вот есть мировые рекорды, я посмотрела. Например, в год моего рождения, в 1997 году, Фэн Янг соорудил самую большую в мире стену из мыльных пузырей. Она составила высоту 48 метров, а площадь 370 метров квадратных. То есть это просто огромнейшая
1: стена. Сколько?
0: 370 метров квадратных.
1: Из мыльных пузырей?
0: Да, огромную стену. А... То есть я не представляю, каким терпением надо обладать, чтобы такое сделать.
1: Да.
0: Честно.
1: Это...
0: Вот.
1: Надо очень сильно заморочиться.
0: Также есть еще рекорд очень интересный. В 2007 году этот рекорд зафиксирован в книге рекордов, естественно, нашей известной, да? Там надули пузырь высотой 1.5 метра и шириной 3,3 метра. И в итоге в этом пузыре смогло разместиться аж 50 человек, как пишут. То есть, я не знаю, как...
1: Запихнуть людей в пузырь – это мощно.
0: Но помещали, да. Ну, мы часто сталкиваемся на праздниках. Праздники двора, когда проходят, да, и ребята в эти мыльные пузыри большие. А тут экспериментируют с количеством людей, сколько в мыльный пузырь у нас попадет. Вот. Есть еще соревнования, например, в длину. То есть пытаются сделать смесь, которая именно протянется длиннее всего. Ну и, конечно, наверное, самые интересные для меня эксперименты, которые проводят, это сколько проживет мыльный пузырь. Вот у меня никогда долго не получалось.
1: У меня тоже, они очень быстро у меня лопаются. Я тоже люблю, пытаюсь делать мыльные пузыри. Нет-нет. Вот, очень быстро. Даже специально покупные, сам делал. Все равно что-то так, это чуть-чуть полетают и все.
0: Да-да-да, чуть-чуть и что. Но есть изобретатели, да, которые решили, ну, почему это? У меня пузырь, да, живет пару секунд. А можно ли сделать так, чтобы пузырь прожил год? Вот как кажется, вообще возможно?
1: Заморозить
0: – это один вариант. А реальный пузырик, вот, то есть надули, да, и получается...
1: Мне кажется, он должен быть в очень... в помещении где-нибудь воздуха. У него, наверное, надо периодически увлажнять.
0: Да. Вот был такой преподаватель физики из Америки, мыльный пузырь которого прожил 340 дней.
1: Ничего себе.
0: Да. Вот.

0: поместил пузырь в стеклянную емкость и держал его там. То есть получается, что он эту емкость никак не передвигал, не перемещал, да, создал идеальные условия. Уж не знаю, как он расстроился в тот день, когда пузырь лопнул.
1: Ну как? Все, закончилось, мой пузырь.
0: Да. Но первым, кстати, был ученый из Великобритании, да, то есть это был не первый преподаватель из Америки. Вот в Великобритании сделали раньше. Там было больше 300 дней, соответственно. А, нет, не 300, а 30, простите меня. Вот, перепутал. То есть там было 30 дней, и в герметичном сосуде тоже было. То есть пузырь защищали от внешних воздействий, вот, а уже преподаватель физики уже на 300 слов у нас расширил этот диапазон. То есть есть вот такие вот эксперименты, и это очень интересно, потому что люди экспериментируют, да, какие они смеси смогут создать. От чего же зависит смесь, да, и можно ли дома такую создать, наверное, волнует наших слушателей.
1: Да, я уверен, что сейчас все хотели бы узнать.
0: Да, я не расскажу секрета той смеси, которая продержится 340 дней или что-то еще подобное, просто потому что я не знаю этого секрета, я думаю, он спрятан. Но я думаю, что составитель, да, этого пузыря экспериментировал с составом, брал разные ПАФ, смотрел, как они действуют, и добавлял разное количество глицерина. И наши маленькие слушатели и большие слушатели могут попробовать сделать мыльные пузыри дома. Что же понадобится для этого? Идеально будет взять жидкое мыло, потому что жидкое мыло содержит в себе много ПАВов непосредственно. Или можно,
1: не, оно
0: да,
1: уже жидкое.
0: Да, оно уже жидкое. Можно взять хозяйственное, тут будет немножко потяжелее. Если берем хозяйственное мыло, то здесь придется поработать теркой, натереть его на терке. И затем налить в кастрюлю, где есть водичка, да, и высыпать эту стружку, и получается на маленьком-маленьком огне сделать однородную смесь. То есть вот здесь придется немножечко поработать, и еще советую, да, вот любители из интернета, кто свои собственные смеси делает, добавить туда немножечко сахара.
1: И чтобы затем вкусно после того... было. Так, ну, тут тоже, видимо, как-то влияет, да, на...
0: Они лучше, да, держатся. Берем мыло. Лучше всего взять жидкое мыло. Можно взять твердое, но тогда строго хозяйственное, да, и приготовить из него мыльный раствор на небольшом огне. И такая еще рекомендация без парфюма и других добавок, потому что чем меньше лишних добавок, тем лучше результат может получиться. Затем необходимо взять вещество, уплотняющее воду. Мы уже говорили про глицерин, да, трехатомный спирт. Его можно купить в аптеке или в магазинах для рукоделия. Там порой продают для тех, кто любит делать свечи своими руками и так далее. И, соответственно, про сахар. Да, можно немножко добавить сахара. Говорят, что с сахаром чуть-чуть лучше получается. И вода обязательно должна быть мягкой. Если мы берем воду из-под крана, то она может содержать много различных солей, примесей, особенно если вода такая с железом, желтоватая. Эти примеси, они будут нарушать структуру пузыря, он может стать хрупким, да, недолгим и будет лопаться почти сразу. Вот, поэтому чем чище воду мы возьмем, без лишних примесей, тем лучше. В идеале можно пойти на автозаправку и купить дистиллированную воду, она без лишних примесей. Ну или в крайнем случае можно взять фильтрованную воду, если дома есть фильтр. Также еще рекомендую брать дождевую либо талую воду. Говорят, с ней тоже хорошо получается. На случай, если нет ни дистиллята, да, ни фильтра дома. Соответственно, когда мы всю эту смесь готовим, обязательно ее надо хранить в емкости с крышками. Если мы будем хранить эту смесь без крышки, то у нас потихонечку вода начнет испаряться, да, исчезать, и концентрация поверхностных активных веществ, ПАВов, да, вот этих хвостатых наших, будет возрастать. Чем больше ПАВов будет, соответственно, тем неустойчивее станут пузыри. То есть здесь очень важно соблюсти соотношение. Потому что если у нас пузыри будут полностью состоять из ПАВов в отсутствии воды, то они, к сожалению, не надуются. Вот такие вот дела. И, наверное, еще интересный вопрос, который тревожит всех, а что будет, если заморозить мыльный пузырь? Честно, я ни разу не пробовала, но очень хочу теперь попробовать, потому что, когда мыльный пузырь замерзает, примерно минус 7 градусов по Цельсию, то он сохраняет свои пластические свойства, то есть он такой пластичный весь, он может также двигаться. И при этом, когда он упадет, например, на землю, на какой-то предмет, он не разобьется, как елочный шарик там или какая-нибудь игрушка.
1: Ничего эффектного не будет.
0: когда образуются такие вмятины, вот, то есть он остается в виде пузырика, просто со вмятинами. Если очень сильно его ударить, то он распадется на такие трубочки, похожие частички на трубочки, но не на осколки, но это надо очень сильно будет постараться. И вот с таким пузырем, конечно, интересно поэкспериментировать, поэтому мне кажется, что я пойду этой зимой надувать мыльные пузыри.
1: И замораживать.
0: Да, сразу на улице. Вот, поэтому будет классно. Кстати, есть такой еще совет. Если кто-то пойдет зимой замораживать мыльный пузырь, то для кристаллизации мыльного пузыря, да, то есть процесс его превращения в такое немножко твердое вещество, достаточно сверху на него просто бросить снежинку, и тогда он замерзнет. Вот так вот. Или можно его аккуратненько положить на снег. Но надо еще выдать этот пузырь, да, чтобы положить на снег успеть. У меня они, как правило, лопаются очень быстро. Такие дела.
1: Очень эмоциональные, отчасти лопаются мыльные пузыри. Товарищи, ну, экспериментируйте с мыльными пузырями, они дарят радость. Я вообще считаю, что если у вас товарищи взрослые, к вам даже в первую очередь обращаюсь, потому что товарищи дети обладают этим знанием, а мы забыли. Если грустно и уже не помогает ничего там, ну, как-то поднять настроение, или надо быстро поднять, а там возможности заняться спортом, выспаться или вкусно поесть нету, мыльные пузыри можно минутки 2-3 повыдувать. Во-первых, это дыхательная гимнастика. Потом это артикуляционная гимнастика, если правильно выдувать, то есть вы еще и разминаетесь. А в-третьих, легкое чувство радости, и поднимается настроение, и там дофаминчики выделяются, и вы радостно можете идти дальше работать.
0: Абсолютно согласна. Мне кажется, это занятие приводит нервы в спокойствие и делает нашу жизнь чуточку лучше.
1: Да, мыльные пузыри – великое изобретение человечества. Спасибо большое. У нас в гостях была Екатерина Корсакова, преподаватель химии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, основатель школы химии Екатерины Корсаковой. А мы, товарищи...
2: Хочу все знать.
3: Из чего все сделано?

0: В Москве 11:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска утром нанесли групповой удар по военным заводам и НПЗ в украинских городах, сообщили в Минобороны. Среди пораженных целей в Киеве предприятие Firepoint, выпускающее комплектующие для ракет «Фламинго», а также Киев-111, где создают компоненты для ударных беспилотников, аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». В Кременчуге поражен НПЗ, производящий горюче-смазочные материалы для ВСУ. В Кривом Роге цеха металлургического комбината, где изготавливают стальной прокат для сборки вооружений и техники. Кроме того, российские бойцы атаковали сухогруз с военным имуществом в порту Одесса, добавили в ведомстве. В отличие от ВСУ, армия России бьет исключительно по объектам ВПК и способна уничтожить любую цель, как в Киеве, так и на всей украинской территории. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей более 800 украинских БПЛА. Центральная избирательная комиссия России и окружные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее сообщила о завершении 30 июля этапа регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы. В выборах в этом году участвуют 10 политических партий. Выборы депутатов Государственной Думы и совмещенные с ними выборы различные уровней пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Иран мог использовать данные фитнес-приложения Strava для отслеживания военнослужащих США и выбора целей для ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Sky News. По данным телеканала, данные тренировок с американских баз опубликовали почти 1500 пользователей. Анализ Sky News показал, что эти данные позволяют определить распорядок на базах, перемещение военнослужащих и изменения в их размещении, в том числе на объектах, отсутствующих на общедоступных картах. Журналисты обнаружили аккаунт американского подрядчика ВМС, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме, Бахрейн. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crown Plaza. Через 6 дней Иран нанес тогда удар по отелю, в результате которого были ранены 2 сотрудника Пентагона, пишет Sky News. Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил президенту России Владимиру Путину на телеграмму с поздравлением по случаю 81-й годовщины освобождения страны от японской оккупации, подчеркнув вклад, который внесла Красная Армия. Лидер страны выразил твердую уверенность в том, что под руководством президента Владимира Путина армия и народ России будут защищать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность страны и осуществлять священное дело построения могучей России. Ким Чен Ын также поблагодарил российский лидера и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад об оказании некачественных медицинских услуг косметологам в Москве, сообщили в пресс-службе СК. Ранее в эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в жилом доме в Москве в косметологическом кабинете оказывают медицинские услуги без соответствующего разрешения. Также отмечается, что при проведении процедур использовались препараты, не имеющие необходимой сертификации. В Следственном комитете сообщили, что московские следователи организовали проверку по данному факту. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОВА в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем возможна гроза и 24 градуса максимум. А в российской столице сейчас плюс 22 градуса. В течение дня столбики термометров могут подняться до 23-25 градусов.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Ксения Мишарина пробилась в финал в плавании на 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Она в квалификации показала 6-й результат. Софья Дьякова и Арина Пантина не преодолели отборочный раунд. У них 12-е и 17-е время соответственно. Россиянин Аслам Махачев одержал 29-ю победу на профессиональном ринге в смешанных единоборствах и сравнялся по этому показателю с бывшим чемпионом абсолютного бойцовского чемпионата Хабибом Нурмагомедовым. На турнире UFC 330 Махачев победил Иэна Гэри единогласным решением судей. Как сообщает пресс-служба промоушена, россияне Петр Ян и Мавсар Евлоев 24 октября в Абу-Даби проведут титульные поединки на 333-м турнире UFC. Евлоев сразится с австралийцем Александром Волконовским, а Ян встретится с грузином Мирабом Двалишвили. Также на этом турнире состоится поединок российских тяжеловесов Александра Волкова и Ризвана Куниева. В субботу состоялось 2 матча на товарищеском турнире в Минске, а также петербургский СКА сыграл против екатеринбургского автомобилиста. О контрольных играх клубов континентальной хоккейной лиги рассказывает Виталий Павлов.
2: Минчане вышли вперед во втором периоде после гола Ретта Гарднера, а увеличили отрыв благодаря шайбе Богдана Белкина. Но еще до второго перерыва «Магнитка» вернулась и сравняла счет. Валентин Демченко и Никита Михайлис отметились голами. Уже в третьем периоде гости прилично прибавили. Нейтан Тодд сделал счет 3-2 в пользу «Металлурга», реализовав большинство 5-3. Николай Салыга ответил 3-3. А в концовке «Магнитка» улетела в отрыв. Дмитрий Силантьев и Степан Старков гарантировали преимущество в 2 гола, а Тодд отправил шайбу уже в пустые ворота. 6-3 победа «Металлурга» в Минске. Чуть раньше, субботним днем, на этом же турнире «Сибирь» разгромила «Сочи» со счетом 4-0. Петербургский СКА, в свою очередь, на СКА-арене в Петербурге принимал екатеринбургский автомобилист. Василий Глотов вывел хозяев в лидеры в первом периоде. Ответить гости смогли только в третьей части встречи усилиями Ильи Карпухина. Но довольно быстро Рокко Гримальди вновь сделал счет в пользу СКА. А точку в матче поставил все тот же Глотов, забросив в пустые ворота. 3-1 петербуржцы выиграли в товарищеском матче.
1: Краснодар одержал 4-ю победу подряд за старт сезона российской премьер-лиги по футболу. Южане взяли верх над грузинским «Ахматом». Со счетом 1-0 лидируют в первенстве. В других поединках субботы московский ЦСКА был сильнее воронежского «Факела» 1-0. Столичная родина и Тольяттинский «Акрон» разошлись миром 3-3. А Ростов и казанский «Рубин» сыграли в ничью 1-1. А в первой лиге по футболу стартовала встреча 6-го тура между клубами Сочи и Ульяновской Волгой. Здесь в первом тайме пока счет не открыт 0-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: музыка.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, музыка. В студии Денис Николаев, Данил Викторович Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Попова и Влад Вусик, дирижер академического хора, певец Государственной академической капеллы имени Юрлова. И я прям хотел сказать, знаете, так скомандовать. Файт!
2: На самом деле не просто файт, потому что Данил Викторович у меня преподавал аранжировку и инструментовку в ВУЗе.
3: И тут мы сошлись в одной студии, мы крайне редко видимся, как правило, на каких-то взаимных концертах капеллы так имени Юрлова.
2: Юрлова, простите.
3: На самом деле это открытый вопрос. Это открытый вопрос. Кто-то его действительно из профессиональных кругов тоже называет Юрловым. Это, знаете, это, наверное, относится к тому типу людей, которые раз в полжизни или там несколько раз за жизнь себе меняют ударение в фамилии. Mm-hmm. У меня он был такой одноклассник. Да, он когда-то Юрлов, когда-то он Юрлов. Чаще всего сейчас он, конечно, Александр Александрович Юрлов. Uh-huh. Да. Поэтому капелла имени Юрлова. Да, и я действительно у Влада какое-то время преподавал. Класс. В какого года выпуска?
2: 2016.
3: Нет, 17-го. Училище 17-го.
1: Отставить встречу выпускников.
3: Это не встреча выпускников, потому что класс Влада — это мой первый выпуск из училища, когда я туда пришел работать в качестве преподавателя именно на хоре. Вот. Влад и его одноклассники оставили
1: как
3: о себе очень хорошие воспоминания.
1: Как быстро растут чужие дирижеры. Да. Необычные инструменты — тема нашей встречи, как звучат органистр, стеклянная гармоника и колесная арфа. Я когда увидел эту тему, я так улыбался, как дошкольник, которому новые слова принесли, которые звучат смешно.
2: Канистр.
1: Да, и стеклянная гармоника тоже забавно звучит.
3: Колесная точно арфа, не лира. Именно
2: вот именно
3: арфа.
2: Что арфа, да. Я на самом деле тоже первый раз столкнулся с этим инструментом. А вот мы подробнее про него расскажем. Значит, все три инструмента — это, грубо говоря, манифест человеческой изобретательности. Были созданы они в разное время и показывают, что человек всегда стремился к поиску новых, интересных звуков необычных, совмещая при этом несовместимое для достижения эффекта. Несмотря на то, что двое из наших инструментов струнные, это у нас колесная арфа и колесная лира, а один — это стеклянная гармоника, это кристаллофон, то есть инструмент, звук, на котором производится с помощью стекла, у них есть главный, значит, признак их объединяющий — это использование одного из самых древнейших изобретений человечества — это колесо. Где же это колесо находится, для чего оно нужно, рассмотрим, значит, подробнее в каждом случае. Колесная лира. Колесная лира — это инструмент. Вот проще людям загуглить для того, чтобы посмотреть, как это выглядит. Значит, описываю. Это, грубо говоря, скрипка для ленивых. Значит, это, представьте себе скрипку, которой над мостиком... Значит,
3: под
2: струнами. Да, под струнами вделано колесо вместо смычка. Это колесо, значит, у него есть ручка, она прикреплена снизу этой самой скрипки.
3: Как старинная швейная машина.
2: Да, значит, натянуты струны над колесом. Человек вращает колесо, и струны звучат таким образом. То есть у нас колесо используется вместо смычка.
3: Такой бесконечный смычок.
2: Да, значит, есть два вида струн на этом инструменте. Это струна бурдон, струны бурдоны. Это струны, у которых звучание не меняется по высоте. Они нужны просто вот для того, чтобы создавать такое фоновое звучание. И струна, как правило, там одна, иногда бывает две.
1: Чтобы мелодию
2: играть. Да, чтобы мелодию играть, называется кантерель.
1: А как она там, где зажимать ее? Или это...
2: Вот, да, у этого инструмента, как и там, у скрипки, есть гриф, и к этому грифу приделана коробка с механизмом, похожим, да, на фортепиано, то есть там клавиши, и зажимая эти клавиши, музыкант запускает демпферный механизм, который глушит струну в определенном месте, таким образом сокращая ее длину и...
3: Это, Денис Евгеньевич, это похоже на огромное количество каподастров на грифе гитары.
1: Ну, я нашел в изображении, это, конечно,
2: выглядит интересно,
1: чудо,
2: да,
1: инженерный.
3: Такой немножко Франкенштейн.
2: Именно что, давайте мы ее послушаем.
1: Да, давайте, интересно прям.
3: Да, это оно.
2: Это оно.
3: И вот этот хруст, это как
2: раз
3: клавиши.
2: Да, это как раз клавиши нажимают, и вот они так...
3: Очень по-шотландски звучит, не так ли?
2: На волыночку похоже. Да. Только скрипка.
3: И еще волыночку добавить. Да.
1: А мне очень нравится.
2: Да. И вот, слыша вот такое, попробуйте сказать, когда инструмент был придуман, в каком веке. Когда, ну и хотя бы там эпоха.
1: в средневековье.
2: Да, именно этот инструмент был 15-й. Придуман в средние века, даже раньше. Самые первые упоминания колесной лиры относятся к 10 веку нашей эры, и тогда этот инструмент назывался органистр, и он выглядел совершенно по-другому, на нем должны были играть два человека, поскольку он был достаточно длинный, там один человек крутил колесо, как другую это в органе зажимал, происходит, ага. Да, там, а другой струны зажимал. А потом, значит, ближе к 13 веку этот инструмент сделали более удобным, на нем смог, вот он приобрел уже современную форму корпуса, на нем смог уже играть один человек, и ввиду того, что на нем крайне просто научиться играть, потому что нет вот этой сложной смычковой техники, как на скрипке, нет проблем с тем, чтобы зажимать клавиши, и у тебя и все сделано за тебя.
1: И
2: да,
1: не
2: вот
1: так уж много
2: для ленивых
1: клавиш, которые вы учите.
2: Именно что, там всего, по-моему, 13, то есть там размер одной октавы, грубо говоря.
1: Мне кажется,
2: примерно.
1: Еще чуть-чуть, и я найду свой инструмент, на котором
2: вот
1: буду учиться
2: и
1: играть.
2: Этот инструмент получил огромное распространение в народной среде, и у нас даже до России он дошел, по всей Европе, значит, его использовали, до России он дошел в 17 веке, у нас на нем тоже играли.
3: Он, Денис Евгеньевич, он легко может звучать и неприятно.
1: Да? Не, да. Ну, любой вот инструмент то, что, может то, что звучать неприятно, если мне его дать.
3: Не, то, что Влад включил, действительно очень такой атмосферный какой-то звук, но я слышал и достаточно такой назойливый. То есть вот это, кстати, очень академично звучит. И вот именно в народном таком варианте, притом, наверное, больше в русском народном, чем каком-то западноевропейском, он звучит очень пронзительно. Может быть, зависит просто от размеров инструмента.
2: Значит, наш следующий инструмент, колесная арфа, это, собственно, потомок колесной лиры. Там работает абсолютно тот же механизм. Значит, выглядит этот инструмент как тумбочка с барабаном наверху. С одной стороны этого барабана колесо вращающееся.
3: Есть современная тумбочка с барабаном внутри, кахон называется, на которой
2: да, ну вот да, это значит у нас ударный инструмент, а здесь у нас все-таки струнный. Струнно-клавишный.
3: Тумбочка.
2: Да, струнно-клавишная тумбочка. С одной стороны этого барабана, значит, на этой тумбочке прикреплено колесо, с другой стороны клавиатура, между клавиатурой и колесом натянуты струны, нажимая на клавишу, там запускается механизм, и струна опускается к колесу, и таким образом звучит. Вот, да, вот так это примерно звучит. К сожалению, запись мне удалось найти только такую, с диким ревербом.
3: Это Бах?
2: Нет, это просто, я так понимаю, какое-то современное сочинение, да. Или, возможно, музыкант просто импровизирует. Да.
3: Симпатичная
2: тумбочка. Да, симпатичная и звучит как цельный такой оркестр из, ну, ансамбль, наверное, струн, инструмент, как будто бы.
3: Но это там внутри щипковый механизм, правильно?
2: Нет, колесо, вот смычковый получается, это клавишно-струнно-смычковый инструмент. То есть колесо вращается.
3: Просто почему-то называется арфа.
2: Да. Вот это интересный вариант, логика действительно непонятна, да, потому что даже тот музыкант, который ее изобрел, значит, изобрел у нас ее Джон Джонс, американский такой мастер в начале 2000-х годов, вот он ее назвал Wheel Arp, то есть действительно колесная арфа. Почему? Непонятно.
3: То есть внутри крутится колесо, которое
2: да,
3: работает
2: да,
3: как смычок.
2: Да.
3: Мы нажимаем клавиши, и клавиша прижимает...
2: Опускает струну к колесу. Да.
3: Все, механика лесная.
2: Да, значит, есть уже несколько разновидностей этого инструмента, в том числе с прямой клавиатурой. Вот есть такой с дугообразной на барабане, который располагается, есть с прямой. То есть очень похоже на фортепиано. И на самом деле этот инструмент у нас имеет несколько прототипов, и самый первый из этих прототипов был придуман никем иным, как Леонардо да Винчи, еще в 15-16 веке.
1: Этот мог,
2: и,
3: когда
2: да,
3: еще
2: да,
3: арфы как
2: когда,
3: таковой не было.
2: Да, ну вот в современном понимании,
3: да, в современном,
2: во всяком
3: конечно.
2: Случае. И он придумал инструмент, который назывался виола-органиста. Это было такое, значит, ну, клавесин, допустим, у которого был ремень, который крутился и тоже заменял смычок. И вот также к нему прижимали струны, чтобы он звучал. И впоследствии, в разные века, музыканты пытались повторить этот инструмент да Винчи. И вот был такой Ганс Гайден в 15 веке, который сконструировал вот такой вот клавесин похожий. И был потом Георг Ганди в 17 веке, который тоже сконструировал похожую виолу органисту да Винчи. То есть музыканты
3: пытались повторить. А сам да Винчи ее только нарисовал? Или тоже?
2: Да, именно, что только нарисовал. Во всяком случае, неизвестно, был ли у него созданный инструмент.
3: Он много.
2: Да, вот именно, что неизвестно, было ли именно создан этот инструмент. Музыка.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Оптика хлеба. Пузырьки вскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и снял с огня сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку. Оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку. Он вовсе не намеревался обжигать язык и портить себе все удовольствие. Он никогда, например, не мог с удовольствием поесть жареных бананов, потому что у него не хватало терпения дождаться, пока они остынут. Язык у него очень чувствителен к горячему. Ник был очень голоден. Он увидел, что за рекой, над болотом, где уже почти стемнело, поднимается туман. Он опять поглядел на палатку. Ну, теперь можно. Он зачерпнул ложкой с тарелки. «Ах, черт», — сказал Ник. «Ах, черт побери», — сказал он с наслаждением.
3: Эрнест Хемингуэй. На Биг Ривер.

0: Маяк. Музыка.
1: Значит, следующий наш инструмент — стеклянная гармоника. Это уже у нас кристаллофон, как я говорил, то есть инструмент, звук на котором издается за счет звучания стекла. И принцип у этого инструмента такой же, как у поющих стаканов. Значит, стеклянная гармоника у нас выглядит как коробка, к которой приделано веретено с педалью, да? На это веретено нанизаны стеклянные бокалы. Они все, значит, разного размера, для того, чтобы был разный звук.
2: Они как миски из известного масс-маркета для супа.
1: Эти бокалы погружены наполовину в воду с уксусом, разбавленную с уксусом.
2: Что там уксус делает?
1: Вот этот музыканты, значит, придумали для того, чтобы инструмент меньше загрязнялся и не покрывался плесенью. И, значит, нажимая на педаль, музыкант запускает вращение колеса, бокалы таким образом постоянно увлажнены, и, касаясь пальцами, музыкант, собственно, издает звук. Послушаем, как это звучит.
2: Это оригинал для гармоники?
1: Это оригинал для стеклянной гармоники. И сейчас я спрошу, как вы думаете, в каком веке был придуман этот инструмент?
3: В 20-м.
2: А Вольфганг Амадеич Моцарт за 200 лет до этого написал.
1: Именно что. Этот инструмент был придуман в 18 веке. И причем с созданием этого инструмента связан никто иной, как американский президент, значит, Бенджамин Франклин.
3: А, ну этот вообще фанат изобретения был.
1: Да. Вот. И, собственно, придумал он его, услышав поющие бокалы.
2: Он же его, по-моему, сконструировал именно в таком виде.
1: Да, именно в таком, да, именно в таком виде. Там единственное отличие было в том, что сейчас все-таки у инструмента так раскрашивают каемочки стаканчиков, чтобы он напоминал, ну, чтобы вот вся эта конструкция из бокалов напоминала клавиатуру фортепиано.
2: А, ну, всем уже привычную.
1: Да, всем уже привычную. А тогда они были раскрашены разными цветами под каждую ноту. Примерно как это у арфы.
2: Вот, Влад, а был ли ты в музее и музыкальных инструментов в Петербурге?
1: В Петербурге нет.
2: Там стоит стеклянная гармоника, и я там был на экскурсии, экскурсовод, показывая, естественно, законсервированный, никем не трогаемый инструмент. Она говорит, ну вот он законсервирован, или он, я уже не помню, по техническим причинам. И я спрашиваю, а все остальное работает? Ну, то есть то, что более-менее работает, может работать. Она говорит, видите ли, стеклянными гармониками очень часто люди друг другу мстили.
1: Да, это интересный момент, поскольку стеклянные гармоники делали с использованием свинцового стекла. То есть это был ядовитый инструмент, и в частности в Германии его очень быстро запретили в 19 веке. То есть вот он, его изобрели в конце 18-го, там в 761 году, и в начале 19-го его уже запретили, поскольку считали, что из-за этих стеклянных, из-за звука этих стеклянных гармоник люди сходят с ума.
2: Нет, еще мстили тем, что специально подкалывали стекло, обкалывали так, чтобы играющий резал пальцы во время игры.
3: Какой кошмар. Ну,
2: тоже, музыканты быть. Вообще жестокие люди временами. Да.
1: Но при этом написано достаточно большое количество произведений для стеклянной гармоники, в том числе там Глинка тоже писал для стеклянной гармоники в «Руслане и Людмиле». Там есть эпизод, где стеклянная гармоника изображает чудеса Черномора.
3: Человек изобретателен в придумывании музыкальных инструментов. Вот я сейчас себя понял.
2: И всякого мщения.
3: Спасибо большое. У нас в гостях был Владислав Тарасович Вусик, дирижер академического хора, певец Государственной академической капеллы имени Юрлова.
2: Спасибо, да. Владислав Тарасович, до встречи.
3: Спасибо большое. Нам показывают сенсанса.
2: Музыку сенсанса.
3: Сенсанция у нас в эфире.
2: Аквариум. Да. Но в этой музыке нет стеклянной гармоники. Но очень
3: есть,
2: красиво.
3: Есть, они дирижируют, говорят, что где-то есть. Просто она разбилась.
2: Пальцы обкололи.
3: Давайте послушаем.
2: Да.

0: Москве полдень.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные утром сегодня нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, НПЗ в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. По данным Минобороны России, в Киеве поражены два предприятия, выпускающие комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Ударом в Киеве также поражено промпредприятие «Киев-111», производящее компоненты для аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпии». В Днепропетровской области поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства оружия и военной техники. Еще один удар пришелся по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который производит горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ, отчитались в военном ведомстве. Украина этой ночью не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты, сообщают украинские СМИ со ссылкой на воздушные силы ВСУ. По данным РИА Новостей, основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Южная группировка войск в течение суток уничтожила 53 пункта управления беспилотниками ВСУ и 82 наземных роботехнических комплекса, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.
2: Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 3 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США, станция радиоэлектронной борьбы, 43 наземных робототехнических комплекса, 45 пунктов управления БПЛА и 4 квадроцикла. Средствами ПВО сбиты 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 125 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи БПЛА, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражены 8 пунктов управления БПЛА, сбиты 22 беспилотника противника.
0: Группировка войск «Север» в течение суток уничтожила 42 пункта управления БПЛА, 483 беспилотника самолетного типа и 74 тяжелых боевых дрона, рассказал представитель группировки Василий Межевых. Воздушный флот России работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее. Так каждый день авиакомпании перевозят 270 тысяч пассажиров, рассказал Андрей Никитин. Глава Минтранса поздравил работников и ветеранов воздушного транспорта с профессиональным праздником. По его словам, большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более 4 тысяч специалистов.
3: Сердце нашей авиации – люди. Мы по праву гордимся сильнейшей школой подготовки летных кадров и чтим трудовой подвиг великих предков. Воздушный флот работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее. Каждый день авиакомпании перевозят 270 тысяч пассажиров. За этими цифрами ежедневный труд 240 тысяч работников. Спасибо каждому за преданность небу. Благодаря вам люди становятся ближе друг к другу, вне зависимости от расстояний. Особые слова благодарности дорогим ветеранам. Ваш опыт для молодежи бесценен. И большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более 4 тысяч специалистов.
0: Глава Минтранса назвал воздушный флот гордостью страны. Он пожелал работникам воздушного флота здоровья, успехов и новых достижений в работе. Как сообщили сегодня в ведомстве, Сирия после возобновления полетов авиакомпании «Сирен Эйр» между Дамаском и Москвой стала 37-й страной, куда можно улететь прямыми рейсами из России. Первый за полтора года борт из Сирии прибыл сегодня утром в Шереметьево. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320 один раз в неделю по воскресеньям. В Сербии назвали уровень воды в Дунае самым низким за 100-150 лет. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич во время осмотра пожарно-спасательного судна у села Дубовац заявил, что низкий уровень Дуная повлиял на канал Дуная, Тиса, Дунай, откуда пожарные берут воду для тушения огня. Чтобы снизить нагрузку на местное водоснабжение, власти направили туда пожарно-спасательное судно, которое может одновременно наполнять водой 24 пожарных автомобиля. В Сербии такое судно впервые задействовали для борьбы с лесными пожарами. На фоне жары уровень воды в Дунае в нескольких странах Европы достиг минимума за последние 30 лет. Засуха этим летом охватила около 38% территории Евросоюза и ударила по сельскому хозяйству, а низкий уровень воды создал проблемы для речных перевозок. Обмеление Дуная снизило выработку на атомной электростанции в Венгрии и Румынии, а также на гидроэлектростанциях в Австрии. Жители России смогут в сентябре увидеть урожайную Луну и Венеру на пике яркости в текущем году, а также наблюдать сближение Луны с Марсом, Юпитером и звездным скоплением Плеяды, рассказали РИА Новостям в обсерватории университета Решетнева. 2 сентября жители России увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, сообщили об этом специалисты. 6 по 14 сентября ранним утром и вечерних сумерках наш спутник пройдет рядом с несколькими планетами. Утром 6 сентября тонкий серп Луны появится рядом с Марсом, затем утром 8 сентября спутник переместится к Юпитеру. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел он на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Днем временами дождь, температура воздуха до 22 градусов. В Москве облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня местами осадки. Температура ночью 16-18, днем в городе максимум 25 градусов.

0: хочу. Все. Знать. Мифы и легенды Карелии.
1: Добрый день, товарищи взрослые, добрый день, товарищи дети. Цикл «Мифы и легенды Карелии» в студии Денис Николаев. Ольга Хлопонина, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065 у нас сегодня в гостях. Егор, здравствуйте.
3: Добрый всем день.
1: Миф о великане Хииси и духах леса.
3: Хииси.
1: Хииси?
3: Хииси, великан Хииси.
1: Ну и хорошо.
3: Да. Да, об этом великане мы сегодня будем разговаривать. И на самом деле в широком смысле не только о нем. Мы будем разговаривать о Карелии в целом, о мифах Карелии. Это уже не первый наш выпуск из этого цикла. И снова и снова и снова будем разговаривать о чудесной и великолепной природе этого северного края. Вот если представить себе пейзаж Карелии, кстати говоря, а кто-нибудь из присутствующих в студии был в Карелии?
2: Конечно.
1: Я чуть-чуть был.
3: Чуть-чуть был? Ну, то есть мимо проезжали.
1: Ну, мы заезжали, там что-то побродили, ну, как бы кусочек Карелии, мы куда-то заехали, побродили, уехали, у нас мало времени было, я прям очень хочу надолго.
3: Ну, в таком случае я к Ольге обращусь. Ольга, скажите, пожалуйста, а вот что из образов пейзажа Карелии вам запомнилось больше всего?
2: А вот прям даже, наверное, сразу скажу, когда мы туда ездили на машине несколько раз, и вот у меня главный такой момент, когда начинается, вот, ну, такой, можно сказать, настоящий север, когда скальные породы начинают выходить из-под земли, и становятся другие елки и сосны, они приобретают другую форму. И вот я понимаю, что все, вот начинается это место силы. Ну и, конечно, вот озера эти разбросаны, красота.
3: Скалы, скалы, камни, елки, сосны, елки,
1: да.
3: Сосны.
1: Деревца
3: смешанные,
1: какие-то маленькие.
3: Да, невысокие деревья, которые время от времени сгущаются и превращаются в непроходимые леса, сосновые или смешанные, в зависимости от того, какой части края мы с вами разговариваем. И местами, конечно же, очень-очень много мха, камней, скал. Они очень разной формы. Есть большие, высокие, такие покладистые. А есть маленькие, рассыпались они мелкой крошкой, есть валуны побольше, лежащие отдельно. Все это очень интересно разглядывать. Конечно, гулять там тоже невероятно захватывающе и красиво. Ну и, конечно же, все это выглядит не в теплых южных тонах, а в холодных, статных, таких синеватых, серых пейзажах, ну, разумеется, северной климатической части нашей с вами страны. Вот эти самые места являются родиной, как утверждала языческая традиция карельского народа древней, родиной великана Хииси. В понимании людей прошлого это живой объект. Живой объект, одушевленный объект. В общем-то, для них никакой существенной разницы-то часто и не бывало между, ну, скажем, охотником и его добычей, охотником и его орудием, которым он эту добычу ловит и добывает. Так или иначе, и солнце, и луна, и небо, и звезды, и лес, и камни, те самые скалы, которые по всей Карелии рассыпаны, особенно те, которые причудливые, интересные, большие, маленькие, все они одушевленные предметы. А раз они одушевленные, раз они тоже все в каком-то смысле живые, значит, с ними можно как-то контактировать, а иногда, даже если вдруг тебе и не хочется, приходится с ними контактировать. Mm-hmm. Причем не в том плане, что камень у тебя под ногой соскользнет, и ты упадешь, и, не дай бог, ударишься. Нет, а в том смысле, что это все духи. И с этими духами, если ты хочешь быть успешным охотником, если ты хочешь выживать в этих достаточно суровых северных краях, особенно в те далекие времена, тебе с этими духами, хочешь или не хочешь, но надо каким-то образом договариваться.
1: Придется дружить.
3: Да, конечно, придется дружить. Но духи, они у нас бывают какими? Они у нас бывают большими и маленькими.
1: Угу.
3: Есть маленькие, можно с ними, конечно, тоже водить какую-то дружбу, но в целом...
1: Смысла нет.
3: Ну, это мелочь всякая. Конечно, опакостничать может, но серьезных бед не доставит. А есть духи большие, есть духи значимые, сильные, серьезные, с которыми хочешь не хочешь, а ну уже тут точно придется договариваться, придется выстраивать какие-то взаимоотношения серьезные. Ну и, естественно, как понять, перед тобой дух важный или неважный? Ну, какой стихии, какую часть природы он воплощает, насколько она значима для тебя, как для человека? Вот значит, почему ли для человека солнце? Без всяких сомнений. И это один из ключевых предметов, объектов природы, с которым у тебя жизнь связана. Значит, и дух стало быть сильный. Лес, значим ли он? Ну, конечно, для жителей севера, для древних жителей Карелии, это одна из самых важных частей их жизни, потому что лес их окружал постоянно. Ну, в общем-то, на самом деле сложно найти какой-то народ древности, неважно, на севере или на юге, который бы не почитал лес, потому что, ну, сегодня мы в лес гуляем часто ради удовольствия эстетического,
1: а
3: ради здоровья.
1: Это было средство выживания.
3: А раньше мы в лес не гуляли, раньше мы в нем жили, в этом лесу. Этот лес нас всецело постоянно окружал. И тут сегодня мы за продуктами в магазин идем, а или даже не идем, а заказываем, что эти продукты сами к нам топ-топ-топ-топ пробрались. А вот тогда, извините, продукты тоже

0: взрослыми,
1: ну ладно,
0: справедливости ради, большинство сказок, они, в общем-то, не светлые и не такие уж веселые. Да. Они достаточно мрачные, жизнеутверждающие, поучительные. И развязка у этих сказок, как правило, трагичная. Клопка съели, яйцо у курочки Рябы разбилось. Вот и
1: конфисковали.
2: Это мироустроительные сказки.
0: Мироустроительные. Да, они, даже если посмотреть, не мироустроительные, точно тоже мрачноваты. Вот у Карелов тоже представление о лесе, оно было... о лесах. Оно было двойственным. С одной стороны, как я и сказал, в этом лесу доставка продуктов бывает. Они, эти рогатые, лохматые продукты, туда-сюда шастают. И их время от времени надо поймать, если хочешь, чтобы они тебе были доставлены. Поэтому отправляйся в этот лес и давай добывай всю полагающуюся там продукцию. Какая-то из них, эта продукция, туда-сюда ходит, какая-то продукция плавает, потому что более 60 тысяч озер в Карелии, на секундочку. А какая-то часть продукции растет, подбирай, собирай, в корзиночку складывай, кушай, тоже сладенько там, кисленько, разные бывают оттенки вкусов, тоже все это очень питательно, это очень все здорово, и все это в лесу. Но в то же самое время, помимо того, что этот лес, он кормит, лес еще и представляет из себя серьезную угрозу, и вот правильно Денис Евгеньевич вспоминает, в этом лесу водится лохматый, зубастый, водится медведь, а еще водится в этом лесу, конечно же, волк.
2: В Карелии там кто только не водится.
1: И клещ.
0: Клещ. Вот какие вы, действительно, не самые очевидные опасности. Клещ, да. Да даже, извините за выражение, в эфире гнус водится всякий. Гнус тоже. Вот
1: гнус
0: у нас,
1: тоже может съесть.
0: Он у нас в начале нашего сегодняшнего подкаста на заставке прозвучал. Вот это вот это вот оно было, я слышал, и у меня сразу пошли мурашки по коже, терпеть не могу. Вот оно там тоже водится в огромном количестве, и вообще-то тоже доставляет от А дискомфорта до Б угрозу, может представлять.
2: Ну, кто когда-нибудь утром в горной речке там полоскал руки и видел, как комары могут покрыть сплошняком просто руки?
0: Ой, кошмар. Да, и мухи всякие лосиные.
2: Запоминает это надолго.
0: Всякое. В общем, чего там только нету. В лесу есть, конечно, опасность. Ну и помимо очевидной опасности в виде фауны, которая в этом лесу водится, лес он и сам по себе представляет опасность для человека, потому что в лесу можно вообще-то заблудиться. И, разумеется, люди древние, люди давние, люди те далекие от нас сегодняшних, у которых не было ни компаса, не было ни GPS-навигатора, ни прочих вещей, в лесу ориентировались, полагаясь на собственный опыт, на знания, на навыки. Ну и, конечно, кого-то время от времени эти навыки, знания и опыт могли подвести. А все-таки у того человека ничего случайного в мире не бывало. Что вот я пошел в лес, я не заблудился, а товарищ мой такой же сходил в этот лес и... Эх, не
1: и
0: вернулся,
1: нет товарища,
0: да.
1: Больше.
0: Как так получилось? Я охотник, он охотник. Всю жизнь ходили в этот лес, никаких проблем не было. Я разбираюсь, он разбирается. Ориентироваться умеем, знаем, лес этот прекрасно. Ну, я вот 100 раз сходил, 100 раз вернулся, а он 99 раз сходил, и вот 1 раз не вернулся. Почему? Ну,
2: мы бы сказали... Очевидно же, леший увел.
0: Вот, да, объяснение всегда будет очень простым. Конечно, духи. Духи.
1: Не сам виноват, а духи.
0: Нет, он ни в чем не виноват. Конечно же, дело в его взаимоотношениях с этим миром природы, со сверхъестественными силами. Это, конечно, все духи. И вот правильно очень Ольга говорит, это, конечно же, дедушка леший у наших славян, которому надо поклониться перед тем, как в лес заходить, и вы тоже делали подношение, тоже очень уважаемый, разумеется, дух. А у карелов это вот этот самый великан Хиси. Это, ну, в общем-то, одно и то же существо, да, если уместно сравнивать две языческие мифологии, в общем-то, разных культур и разных народов. Но мы понимаем, что по похожие условия жизни, общий источник вдохновения лес, порождали примерно одни и те же образы в голове у людей и наделяли их примерно похожими функциями, свойствами и даже характером. Вот этот великан Хиси, он у нас олицетворение самого леса. А лес в Карелии древний. Древний, как и, собственно, сами горы. Кстати говоря, горы в Карелии, они же не очень высокие.
2: Нет,
0: да?
2: Нет, они просто именно вот скальные породы, которые выходят. А это вот... к реликтвам относится или нет?
0: Конечно.
1: Мне кажется, это очень старые горы.
0: Это не просто очень старые, это одни из самых старых гор на планете Земля. Это докембрийские горы, Денис Евгеньевич.
1: Они потом, по-моему, уральские, и только потом уже все остальное.
0: Денис Евгеньевич, докембрийские. Это примерно

0: 3 миллиарда лет назад. Это у нас на планете Земля, пока вот эти горы формировались в Карелии, у нас в этот момент времени в, значит, океанах плавали всякие креветки размером с собаку, а на поверхности у нас извергались вулканы, росли папоротники и ползали многоножки. Это вот примерно вот в это время.
1: А, то есть даже еще...
0: Это давненько. Что я вам могу сказать? Это давно. Я, честно говоря, таких...
1: До передачи «Хочу все знать» было...
0: Это до передачи «Хочу все знать». Это очень давно. Это примерно вот в эти времена формировались вот эти горы. И вообще Карелия сама по себе, ну, древнее место. Там, ну, в общем-то, ходишь, чувствуешь историю.
2: Я же говорю, место силы.
0: Да.
2: Туда попадаешь, прям место силы.
0: Помимо всего прочего, помимо вот этих гор невысоких и чрезвычайно древних, которые еще застали всяких рак, скорпион. Вот заговорил про креветок, заговорил про...
1: Есть захотелось. Да,
0: захотелось. Вот, представляете, в будущем будет у нас машина времени. Будем мы с вами отправляться в какой-нибудь этот Докембрий, в ту же самую Карелию, будем ловить с очками всяких рак, скорпионов и прочих
2: трилобитов.
0: Осторожнее,
2: а то у Рэя Брэдбери что-то такое было.
0: Да?
1: Нет, я думаю, что парадокс...
0: Не будет никаких парадоксов. А если тому цена, чтобы перекусить рак скорпионом, то готовы заплатить?
1: Не, я думаю, что там, если про это говорить, то если машина времени возможна и возможно наше перемещение в прошлое, то, скорее всего, парадокса не будет, потому что он уже как бы это возможность
0: учлось,
1: реализована, и она учтена
0: учлось,
1: была.
0: Конечно, да. Учлось. Поэтому отправляемся, ловим, кушаем. Ой, сколько там все есть покушать. Ладно, господа.
2: Вместе поедем, Денис Евгеньевич, с вами.
1: Конечно,
2: спокойно,
1: да,
2: и надежно.
1: Да.
0: Сначала в Карелию, потом в Докембрийскую Карелию. Так и запишем планы на 2026. Значит, и на, получается...
2: А там уж как пойдет.
0: Да, 2 миллиарда 2026 год до нашей эры. Да, тоже обязательно надо побывать в этих дивных местах. Ну, правильно, постигаем, хотим же все знать, вот и хотим знать,
1: да,
0: на вкус, как она там, меганевра какая-нибудь. Не смотри, что стрекоза, наверняка мяса хватает. Господа,
1: ну,
0: отвлекаемся.
2: Все твои о еде,
1: да,
2: господа, мужчины.
0: А вот, кстати говоря,
1: там хитин да жир.
0: У народов севера жир, сало тоже очень почиталось, уважалось. Это же тоже, кстати говоря, одна из тех форм подношения, которые часто жители Карелии древней оставляли у рощи тому самому великану Хиси. Так что ловим этих древних стрекоз, хитин выбрасываем, он нам не нужен.
1: Ну,
0: а вот сальце оставляем.
1: Стрекозиное сало.
0: Главное, чтобы не стрекозлиное.
2: Деликатес 2026.
1: Да.
0: Да. Значит, помимо этих древних гор, которые застали еще те времена, когда там летали огромные стрекозы и плавали всякие трилобиты, там же еще всюду валуны, камни. Вот эти самые.
1: Я придумал, в докембрийскую эпоху самая популярная была группа Трилобитлз.
0: Хорошая шутка.
1: А, знаете, ну еще одна тогда сразу.
0: Пожалуйста.
1: Как называется группа из 8 трилобитов?
0: Не знаю.
1: Ну, трилобайт. Немножко информатики.
0: Чудесно, чудесно.
2: Ресторан «Стрекоза наш кварка».
1: «Стрекоза наш кварка».
0: Звучит одновременно и привлекательно, и отвратительно.
2: Я хотел вам испортить аппетит.
1: Времена такие были неоднозначные.
0: Да, да. Ну, с другой стороны, жить в этих северных краях и не на такое позаришься. Значит, возвращаемся к нашим валунам и скалам. Они древние. И это без всяких сомнений. Но вот непосредственно те самые мегалитические всякие объекты, которые можно встретить по всей Карелии, а речь идет, конечно, об огромных камнях. Мегалиты — это, собственно, постройки из камней. Это всякие менгиры и прочие объекты. Очень, кстати, интересные. Они встречались в разных концах Европы. Но преимущественно сегодня сохранились. Вот у нас в районе Краснодарского края можно встретить менгиры. В некоторых местах Шотландии современные все еще встречаются. Ну и вот в Скандинавии, на севере, в том числе и в Карелии, да, тоже попадаются.
1: Менгиры, это вот камни, которые стоят.
0: Это такие плиты каменные, сложенные, скорее всего, еще индоевропейские культуры формировали их там примерно где-то в 10 тысячелетии до нашей эры, тоже давненько, знаете ли. Не так давно, как трилобиты, но тоже уже время прошло достаточно.
1: На Урале есть, я вспомнил, на Тругаяке, самое чистое озеро, ну, даже считается, что чище, чем Байкал, Тургаяк есть. Это в районе, по-моему, там Миасса, когда приезжаешь, ну, Златоуст, Миасс, да, Миасс. А. И там тоже есть мегалиты, и там на остров Веры есть, и там даже вот строение как раз вот древние очень, древние-древние, туда можно добраться, прям доплыть, посмотреть, походить.
0: Ну, в общем, большая часть вот этих огромных камен, это в, да, это не в Карелии, а вот у вас на Урале, а мы про Карелию. Да. Ну, и там, в общем-то, это все одно большое культурное пространство. Ну, извините, у нас у всех, конечно, мы за ценой не постоим. Общее пространство севера, там проживали, разумеется, финно-угорские народы, они до сих пор там прекрасно себя чувствуют и встречаются повсеместно, и очень много оставили культурного наследия своего. Но вот эти вот камни, которые не сложены в плиты какие-то аккуратно, которые сами по себе отдельно лежат, и, казалось бы, что оно здесь делает, как оно здесь оказалось, это не результат их физических стараний, хотя может показаться, будто бы кто-то как будто как ребенок игрушки разбросал вот эти камни. Это на самом деле не ребенок, это, ну как, в каком-то смысле ребенок, ребенок ледникового периода, это оледенение, так называемое в Алдайске. У нас же ледник здесь лежал на севере Европы, и вот где-то примерно в 10-м тысячелетии до нашей, до рождения Христа, не до нашей эры. Хотя это же одно и то же. Ну ладно, в общем, до рождения Христа у нас ледник сошел, и по мере того, как он расползался, таял, он еще и раскрошил и разбросал по всей Карелии куски скандинавских хребтов и гор. И вот это, собственно, кусочки вместе с ледником, попавшие на территорию Карелии. А сами карелы в древности полагали, что все вот эти камушки, уж так уж они интересно лежат на этом большом пространстве, они не просто так там разбросаны, это, конечно, не просто со снежком сюда прикатилось, это, разумеется, вот как я и сказал, ребенок в камушке играл, это не ребенок, это очень-очень большой, уважаемый и бородатый великан. Это Хиси. Раскидал он в то же самое время еще и дух природный. Это вот его результат труда. Ну, тоже действительно, ты смотришь на эти камни, ну, возникает еще и мысль, откуда это вообще, как это здесь попало, почему оно такой интересной формы, такой аккуратный, лежит большое. Да, прикатил великан. Такое было объяснение этому вполне себе сегодня понятному природному явлению. Как сам Хиси выглядит, мы, наверное, поговорим уже после перерыва.
1: Давайте,
0: да?
1: После перерыва, потому что надо вообще переварить стрекозу наш кварк и прочие кулинарные изыски, которые мы с вами придумали.

0: О русском языке можно говорить бесконечно. Это на самом деле безбрежное море тайн и загадок, связанных с историей слов и выражений.
1: Владимир Пахомов, филолог.
2: Так говорит «Маяк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская группировка войск «Север» освободила населенный пункт Пудиевка в Харьковской области. По данным Минобороны, группировка войск «Юг» взяла под контроль населенный пункт Перша-Марьевка в Донецкой Народной Республике. Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд «Хаймерс», 9 ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 БПЛА ВСУ. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск вооруженных сил около 1390 военнослужащих. За минувшие сутки нанесено также поражение используемым ВСУ объектом ТЭК и транспортной инфраструктуры, цехам сборки БПЛА большой дальности и без экипажных катеров. Российская армия в ночь на 16 августа также нанесла удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. В графике президента Владимира Путина на предстоящую неделю запланировано множество внутренних событий. О планах главы государства рассказал журналист «Вестей» Павел Зарубин. Ранее сообщалось, что 18 августа российский лидер проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Внедрение беспилотного транспорта в экспериментальном режиме будет осуществлено еще в 5-6 регионах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро. Об этом «Вестям» рассказал министр транспорта России Андрей Никитин. Ранее президент Владимир Путин заявил о планах по внедрению беспилотных грузовиков на различных международных направлениях. Нанесенный нефтяным загрязнением ущерб морской экосистеме Ирана может быть оценен в триллионы долларов. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. К своему посту в X он приложил видеоматериал с кадрами загрязнения у берегов острова Кешм и назвал причиной инцидента иностранное судно. При этом он добавил, что каждый из участников коммерческого судоходства должен нести юридическую и моральную ответственность по устранению ущерба в регионе. По сведениям агентства Associated Press, танкер длиной 247 метров вышел из Черноморского порта в мае, а 8 июня экипаж судна сообщил о взрыве на борту. Позднее танкер «Каролин Бизендж» сел на мель у островов в оманской провинции Дафар, что и привело к утечке нефтепродуктов. Разлив нефти с танкера затронул 12 километров побережья Омана. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Это требование Гражданского кодекса России, который защищает и дарителя, и педагога. Это правило действует в отношении любых подарков, неважно от одного человека или от всего класса. Если родители решают сделать несколько подарков, то ограничение действует в отношении каждого из них по отдельности, сообщает РИА Новости. Как рассказали в Госдуме, эксперты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования рекомендуют сохранять чеки на подарки и по возможности передавать их вместе с презентом, чтобы в случае проверки подтвердить стоимость. Лето на следующей неделе в московском регионе вернет свои позиции после осеннего похолодания. Воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов, но это будет лебединая песня лета, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник ночью и в первой половине дня в Москве пройдут осадки. После полудня столбики термометров поднимутся до отметки 23-26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем временами дожди, температура воздуха 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, ночью в первой половине дня местами дожди, температура воздуха 16-18, днем максимум 25 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские пловцы Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Роман Шевляков и Василий Кукушкин с первым временем отобрались в финал комбинированной мужской эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В аналогичной дисциплине у женщин Алина Гайфуддинова, Юлия Ефимова, Арина Суркова и Александра Кузнецова с пятым временем вышли в финал. Ксения Мишарина пробилась в финал на 400-метровке вольным стилем. Она в квалификации показала шестой результат. Софья Дьякова и Арина Пантина не преодолели отборочный раунд. У них 12 и 17 время соответственно. В аналогичной дисциплине у мужчин Григорий Вековищев продемонстрировал 18 время и не попал в финал. Родина и Акрон выдали результативный матч в Химках. ЦСКА одержал минимальную победу. Ростов и Рубин поделили очки, а Краснодар продолжает идти без потерь. Итоги субботы в российской премьер-лиге по футболу подводит наш обозреватель Виталий Павлов.
2: В матче Родина и Акрона был настоящий супергерой. Им стал форвард москвичей Артем Максименко. Он сначала забил гол красавец в дальнюю девятку, а потом добрался до хет-трика. Правда, его команда все равно не смогла победить. Ничья с тольяттинцами 3-3. Но очень яркая встреча явно произвела впечатление на болельщиков. В игре ЦСКА и Факела состоялось сразу 5 голов, однако засчитали лишь один. Его с пенальти организовал Иван Обляков. ЦСКА добрался до третьей победы и набрал 8 очков, а «Факел» проиграл в третий раз в 4 турах. Ростов и Рубин поделили очки на юге России. Долго не забивавший Тимур Сулейманов открыл счет и вывел хозяев вперед. Казанцы же смогли отыграться после перерыва с пенальти, забил Жак Жульен Сиве. Итоговая 1-1 – это вторая ничья подряд для обеих команд. И у тех, и у других по 5 набранных очков. Краснодар на своем поле справился с Ахматом в очень непростом матче. На самом финише первого тайма единственный гол провел новичок «Быков» Кристиан. Ахмат выглядел неплохо, но отыграться все-таки не сумел. Краснодар одержал минимальную победу 1-0, которая стала четвертой подряд. Команда Мурада Мусаева впервые в сезоне не пропустила, но главное, что набрала максимум возможных очков.
1: В эти минуты продолжается матч 6-го тура первой лиги по футболу, в котором Сочи принимает ульяновскую «Волгу». После первого тайма счет 0-0. Результативный пас российского полузащитника Алексея Мирончука помог его «Атланте Юнайтед» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллс» 2-1 в матче регулярного чемпионата Североамериканской главной лиги по футболу. Россиянин провел на поле всю встречу. Россиянин Аслан Махач планирует много лет выступать в весовой категории полусредней. Об этом он заявил на пресс-конференции. Махач победил ирландца Иэна Гэри единогласным решением судей на турнире абсолютного бойцовского чемпионата номер 330 и защитил титул чемпиона. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Маяк. Хочу все знать. Мифы и легенды Карелии.
1: Продолжаем разбирать миф о великане Хисе и духах леса вместе с Егором Бондаренко, учителем истории школы 2065. Егор,
2: да?
1: Продолжаем.
2: Добрый день всем еще раз. Приветствую, Денис Евгеньевич, приветствую, Ольга. Приветствую, уважаемые слушатели. Мы продолжаем с вами разговаривать о великане Хисе, разговаривать о карельской мифологии, о карельском язычестве. Мы в предыдущем отрывке поговорили с вами о природе, поговорили о том, как природа и образ этой стихии, стихии леса, порождал определенные отношения к жизни и мысли о наделенности, о том, что у этой природы есть душа. Вот так я сформулирую мысль. Ну и, конечно же, рождал этот миф всевозможных духов, в том числе и этого великана Хисе. Знаете, мы ведь с вами уже однажды разговаривали на тему того, как эти образы языческие появлялись у народов Карелии древней, и говорили о том, что поскольку это очень ветхое такое верование, языческое верование, оно не имело под собой какой-то единой литературной основы, не имело и никогда не знало никакого догматизма. Как и большинство языческих представлений, существующих в этом мире, все это так или иначе просто рассказы, сочинения, творчество каждого отдельного, может быть, какого-то члена племени наиболее уважаемого, который из уст в уста пересказывал сказки, которые часто сочинялись его предками, которые он пересказывал по своей собственной памяти, упоминая имена одних и тех же ключевых персонажей и примерно держа в голове, какая у них должна быть сюжетная роль, но часто видоизменяя по воле собственного желания. И поэтому вот этот самый великан Хисе, он, безусловно, одна из важных фигур карельской мифологии, но он такой разный, он у разных племен, в разное время, совершенно в разном облике, в разном амплуа, с разным характером появляется. Мы сегодня поговорим о нескольких хорошо известных его воплощениях и начнем с великана Хисе, который лось.
1: Да. Откуда что взялось? И великан Хисе
2: оказался лось. Он оказался лосем. Да, совершенно не антропоморфная фигура, никакой не человек бородатый, или как могут представить себе снежного человека, наверное, некоторые наши слушатели. Оно и понятно, могучее животное, лесное, северное, воспринимается как что-то страшное. Нам может показаться, что вообще-то никакой угрозы из себя не представляет, ну что вот он ходит и ходит, лось, он что, хищник? Он не хищник. Вообще-то это очень сильное животное.
3: Это одно из опаснейших животных
2: леса. Это животное упрямое, животное с характером, которое может проявлять вспыльчивость и которое, ну, в общем-то, за себя постоять более чем способно.
3: На роль хозяина леса годится.
2: Вполне годится, да, наряду с тем же самым медведем. А медведь, кстати говоря, у этого великана Хисе в услужении ходит, как и большинство других животных. Поскольку у нас, мы уже говорили во время, до перерыва говорили о том, что Хисе это, собственно, тот же самый славянский леший, то и все животные, которые встречаются в этом далеком карельском лесу северном, они слуги Хисе, его домашние животные, и у некоторых животных, в общем-то, есть второе название в карельской традиции, вот тот же самый медведь. А вот давайте вы попробуйте отгадать, потому что я сейчас вам скажу, собака Хисе, это, конечно же, волк, рыба Хисе, это щука, а медведь
1: Хисе?
2: Вот медведь кем с точки зрения Хисе является?
3: То есть по функциям? Какие функции еще есть?
1: Да. Корова, ну тут причем непонятно.
3: Может быть,
1: коза?
3: На жир он его пускает, стесняюсь.
2: Но это тоже какое-то, получается, какое-то животное хиси, но вот, понимаете, да, вот если мы берем хиси как некий элемент, который, да, очерняет то, с чем он сталкивается, то вот есть рыбка, мы, значит, делаем из нее рыбку хиси, это бац, зубастая щука. Если мы берем бобика лохматого, кучерявого, мы ему делаем бобик хиси, это бум, волк хищный.
1: А медведь — это кошка.
2: Кошка хиси, хороший вариант, но нет.
3: Хомячок?
1: Хомячок хиси. Капибара.
2: Да, знали бы народы Карелии.
3: Кто
2: хомяков,
3: там кто такая капибара?
2: Да.
1: Белка.
2: Возможно, жизнь была бы у них повеселее.
1: Белка хиси.
2: Белка хиси. Прекрасный вариант, но тут логика, к сожалению,
1: нет,
2: не поможет. Да,
1: корова.
2: Это лошадь.
1: А, лошадь.
2: Лошадь хиси.
3: Лошадь. Это вездовое животное,
1: да,
3: его.
1: Да,
2: в понимании,
1: на медведя,
2: да, на медведя хиси катается хиси. Вот такое вот у него ездовое животное. Верхом на медведе разъезжает этот великан. Опять же, представляем себе, что в некоторых интерпретациях он выглядит как лось, и начинается у нас интересный полет фантазии, в котором мы представляем себе лося верхом на медведе в сопровождении волков с щуками. Это вот он. И вот у нас получается миф карельский о лешем, о жителе северного леса, о великане Хисе. А вообще, добрый он или плохой? Ну, точно так же, как и лес. Он противоречивый. Он может быть и добрым, и недобрым. В начале своего исторического пути хиси, как продукт творческой мысли народов Карелии древности, был скорее добрым, ну, потому что сами народы...
1: Но потом холодало.
2: Сначала сами народы Карелии, разумеется, постоянно взаимодействуя с лесом и с миром дикой природы, и будучи язычниками, делали ему подношения. Ну, я уже рассказывал, что подносили ему обычно какие-то ценности. Ну, в первую очередь, что там ценное? Сало. Сало животное, конечно, белое золото. Как, да, вручаем, дарим. Сало, можно какую-нибудь шкуру, если вдруг ценное в хозяйстве нашлось. Ну, белок настреляли, прекрасный подарок, почему бы и нет. А, кстати говоря, где и как мы сделаем это подношение? Что какой-то алтарь где-то в лесу имеется?
1: Да, ну, наверняка.
2: Ну, какой? То есть сооружали
1: камень
2: прям, да?
3: Нет. Может быть, что-то естественное, вроде пещеры какой-нибудь.
2: Хиси не приемлет никаких конструкций. Вот человек, он ничего в его владениях сам там
3: изменять
2: не должен.
3: Значит,
2: нет,
1: ну,
2: нет,
1: какие-то
2: нет
1: пещеры...
2: Надо иметь уважение, это чужой дом. Поэтому мы там ничего не делаем, мебель не переставляем, ничего не складываем, не сдвигаем и никакие алтари себе не возводим. Лесной старик наверняка тоже ворчать начнет, если люди придут и начнут у него там хозяйничать в этом его лесу. Нет, это надо искать какой-то примечательный объект в лесу, который, возможно, сам хиси себе обустроил. Опять же, либо это камень необычной формы, таких в Карелии хватает, либо это какое-нибудь, и это тоже важно, во многих языческих традициях это играет большую роль, необычное дерево. Необычные деревья наверняка всем нам в жизни попадались. Ну, идешь, идешь, ну, дерево как дерево. А иногда смотришь, думаешь, какое необычное. Может, оно сдвоенное какое-то, может быть, особо кривое, может быть, еще что-то. Но всегда считалось, что это, ну, опять же, мы с вами говорили, не просто так все в этом мире. И если какой-то объект наделен особыми свойствами, если он отличается от окружающих, то, ну, в христианской традиции вообще любая кривизна – это признак нечистой силы. Да, один глаз там или на боку там как-то что-то, ну, понятно, у чертика, у него рог один обломан, да, еще что-нибудь.
3: Ну, рога у них тоже появились, у чертей копыта.
2: Ну, конечно.
3: Вот это вот все. А на первых иконах их изображали растрепанными. То есть, если вот мы видим растрепанных каких-то, скорее всего, представители какие-то ады такие.
2: У скандинавской богини Хелы половина
3: тела. В апокалипсисе они вообще описаны как...
2: Омертвевшие. У бабки Ёшки костяная нога одна. Всегда признак какой-то вот особенности такой вот визуальной, да, это признак чего-то сверхъестественного.
3: Костяная нога, потому что она к миру мертвых принадлежит.
2: Да, конечно, бабки, да, конечно. Некоторые вообще полагают, что это,
3: лиминальная,
2: собственно, индоевропейский образ той же самой родственной, все той же Хели.
3: Лиминальная, да, фигура? То есть,
2: ну,
3: пограничная,
2: верно,
3: да,
2: пограничная,
3: которая находится на пограничье
2: миров. Охраняет, да, приграничье, да, миров. Все верно, да, об этом и речь идет. Кстати говоря, хиси тоже этими свойствами многие наделяли. Ну, там, да, понятно, сборная солянка разных образов в его фигуре воплотилась.
3: Ну, это просто одна из... Ну... по некоторым, да, вариантам, одна из стадий развития религии. То есть анимизм – это одушевление сил природы. Понятно, да, что они страшные, мы начинаем их персонифицировать. Сначала животными их наделяем, хозяин леса – лось, да, а потом начинаем их связывать все больше с самими собой. Они начинают приобретать человеческие черты и частично человеческий образ. И вот так оно получается. А дальше?
2: Ну, вот у Хисси так, в общем-то, в привычном смысле человеческого образа и не случилось. Он сначала был животным, потом стал таким образом совокупным леса, а в конце просто превратился в понятие, которое использовалось в отношении разных народов, природы и животных. Сделаем здесь перерыв, Денис Евгеньевич,
1: да,
2: как считаете?
1: Да, хорошая мысль.
0: Хочу все знать. Хочу все знать.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Есть, были и будут. Существует ли жизнь в шутку? Нет. Детский возраст – долгие, важные годы в жизни человека.
4: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: хочу. Все. Знать. Мифы и легенды Карелии.
1: Вон гнус улетел, гнус. Можем продолжать.
2: Изыди.
1: Ну что?
3: Продолжаем. Продолжаем разговаривать про великана Хиси, продолжаем разговаривать про мифы Карелии, и, ну, будем потихонечку закругляться. Жалко, конечно, потому что тема хорошая, разговаривать об этом можно
2: и
3: долго.
2: И очень вы рассказываете интересно.
3: Спасибо, Егор. Большое, спасибо. Мы должны были остановиться на мысли о том, что вот этот самый великан, вот этот образ его, он со временем менялся. Началось все с буквально животного, которое живет в лесу и которому надо делать подношение, которое воплощает этот лес. Потом появилось представление о нем как о некой сверхъестественной силе, которая может выглядеть как угодно. Ну и в конечном итоге, по мере того, как в Карелии стало распространяться христианство, и местное население от своих языческих традиций стало потихонечку уходить, образ этого Хиси стал прямым олицетворением нечистой силы. Да, это...
1: То есть его понизили из такого прям божества до зловредного...
3: Да, чертика.
1: Чертика.
3: Да, теперь это просто нечистая сила. Ну как понизили? Вообще-то в некоторых интерпретациях его имя являлось аналогом имени сатаны. Так что не знаю уж, чертик не чертик, но вообще нечистая сила довольно мощная. Появилось понимание о том, что есть некий народ Хиси. Народ Хиси – это та часть общества, которая христианство не приняла, и которая продолжала практиковать язычество. Разумеется, на севере такие общины очень долгое время сохранялись, ну, потому что, будучи вдали от источника христианизации крупных городов, культур, разумеется, которые давно приняли эту веру.
2: Медвежий край суровый, выживать да. проще, конечно, там, привычными
3: там способами. Там очень люди привязаны, разумеется, к своим традициям, всегда были и принимать что-то новое.
2: Ну, конечно, если они у них обеспечивали их выживание столько времени.
3: Естественно, хорошо себя зарекомендовавшие да. старые практики, зачем от них отказываться?
2: Новаторство здесь
3: все верно, все верно. Здесь никаких таких вот тенденций не наблюдалось никогда особенно. Ну и, соответственно, народ Хиси. Даже существовала такая вот легенда, которая существует на стыке языческого мировоззрения и христианского мировоззрения, которая рассказывала о том, что когда Адам и Ева оказались на земле, это вот я сейчас рассказываю, так сказать, местные, ну, интерпретации такие околохристианские, да, Адам и Ева оказались на земле, они, у них было очень большое потомство, очень-очень-очень много детей у Адама и Евы, очень много, и их всех надо было крестить. И их всех крестили, крестили, крестили, а сами Адам и Ева, якобы в соответствии с этим сюжетом, они, ну, не особо-то на самом деле к этой идее питали симпатии. И в какой-то момент просто утомились крестить всех своих детей. И какую-то часть из своих детишек оставили некрещенными, спрятали в лесу, чтобы не тратить время на эти обряды. И вот эта часть потомства Адама и Евы, это якобы и есть народ Хиси, которые тоже люди, но они не христиане, а они поклоняются вот этой нечистой силе, духу Хиси. Считалось, что эти люди, они изначально-то, конечно, у нас это вполне физически присутствующие люди, да, это действительно какие-то вот, какая-то часть общин Карелии, которая оставалась язычником, как мы и сказали. Но их число тоже исчезало, исчезало, исчезало, и со временем даже эта часть общества стала мистифицироваться, мифологизироваться и восприниматься уже не как люди, которых можно буквально встретить где-то и которым надо дать объяснение, кто они такие, почему они практикуют какие-то другие культурные привычки, нежели мы с вами, христиане. А они стали, поскольку их перестали просто встречать, они стали тоже персонажами страшилок, сказок, пугалок. Да, они...
1: Люди, которые придут и утащат тебя
3: вот,
1: за бачок.
3: Все верно. Именно так. Это те самые ночные люди, которые приходят из леса, воруют детей, делают пакости всякие и так далее. Народ Хиси. И поклоняются они вот этому Хиси, он у них, значит, хозяин их этого леса. И существовали всякие такие фольклорные истории про, например, юного молодца, который обратился к Хиси, вернее, даже не к самому Хиси, а к жене его, когда появлялись какие-то семьи у этого, значит, у этого божества, да, и к жене Хиси, и попросил у нее, чтобы она ему подарила дочь свою, ну, в жены, соответственно, просил, да, значит, дочку Хиси просил себе в жены, а та ему стала, значит, ну, такие тоже привычные сюжеты, та ему стала какие-то задания давать, которые невозможно выполнить. Что интересно, у этого сюжета в случае с Карелами есть дополнительный смысл, потому что герой-то, естественно, со всеми заданиями справляется, то есть он там выполняет всякие невероятные поручения, а в конце он получает себе в подарок дочку Хиси, да, но там рассказывается о том, что глазки она иногда, конечно, мыла, а вот ушонки свои и не трогала никогда. И это что значит? Это значит, она совсем вся чумазая, она лесная, дикая, и он ее отправил в баню отмываться до тех пор, пока с нее камень не сойдет. Это, то есть, вы представляете, какая там грязюка, что это камнем называется, что с нее должен сойти. Это же как на ней это все засохло. Ну вот, значит, вы должны понимать, что идея заключалась в том, что даже в случае, если тебе случилось встретить на своем пути жизненном какую-то язычницу, которая представительница рода Хиси и все еще поклоняется,
1: отмыть надо.
3: Не надо с ними, скорее всего, вообще связываться. Да, и браки эти не поощрялись, разумеется, между разными конфессиями. Так что да,
1: вообще,
3: Хиси остался таким
1: образом. В принципе,
3: образом.
1: Никогда, по-моему, не поощрялось. Спасибо большое. Егор Бондаренко был у нас сегодня в гостях.
0: Хочу все знать. Хочу все знать.

0: В Москве 13 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки «Войск Севера» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Кудеевка Харьковской области. По данным Минобороны, южная группировка войск взяла под контроль населенный пункт Першамарьевка в Донецкой Народной Республике. Группировка «Север» также за сутки нанесла удары по 8 бригадам и 3 полкам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Подразделения южной группировки нанесли поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой аэромобильных бригад и штурмового полка противника в ДНР. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск российских сил около 1390 военнослужащих. Российские средства ПВО обновили рекорд вчерашнего дня, сбив за сутки 1478 украинских БПЛА. Такие данные озвучили сегодня в Минобороны. Силы ПВО также сбили 14 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс», 9 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье. Поврежденный автомобиль, два частных дома, произошел обрыв линии электропередачи. Также в селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по предприятию, в результате чего были повреждены остекление и фасад. Кроме того, атаке дрона подверглась территория предприятия в Шебекино, повреждены 2 грузовых автомобиля. Чертановский суд Москвы арестовал главврача и директора сети частных клиник Василия Генералова. По версии следствия, невролог не лечил, а калечил детей, страдающих аутизмом. Как сообщил начальник пресс-службы московского главка СКР Юлия Иванова, Генералов и его коллеги на протяжении нескольких лет подыскивали пациентов, а потом навязывали их родителям ненужные дорогостоящие процедуры. После сомнительных услуг пациента либо не получали обещанное выздоровление, либо детям становилось еще хуже.
1: В рамках расследования уголовного дела задержаны директор и врач частной медицинской клиники. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества и неправомерного оборота средств платежей.
0: Кроме Генералова, суд избрал меру пресечения также врачу-психиатру Татьяне Абадзинской. Она будет находиться под домашним арестом. Госслужащие смогут использовать в работе, особенно в чувствительных сферах, только проверенные модели искусственного интеллекта, что позволит минимизировать риски, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, сейчас для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет, однако в новом базовом законе об ИИ прописаны понятия национального и суверенного искусственного интеллекта. По его словам, это будут защищенные инструменты для работы. Мошенники похищают личные данные студентов, предлагая им оформить стипендию или зарезервировать место в общежитии. Об этом рассказал ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, новую схему обмана злоумышленники запустили перед началом учебного года. Они звонят либо рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают студенту оформить стипендию, которая якобы ему полагается. При переходе по такой фейковой ссылке открывается сайт, где предлагают ввести свои личные и банковские данные для перечисления стипендии, отметил он. После введения банковских реквизитов и личных данных со счета жертвы списываются все деньги. Такую же схему аферисты используют с бронированием места в общежитии или продлением проживания на будущий учебный год. Потепление в столичном регионе завтра усилится. Воздух прогреется до 23-26 градусов. В целом, предстоящая неделя, как считает ведущий специалист Центра погоды в области Евгений Тишковец, будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
2: Понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы. Ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18 и днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
0: В Москве по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, а вечером столицу накроет кратковременный дождь, при этом максимальная температура воздуха будет соответствовать климатической норме пика лета, рассказал ранее Евгений Тишковец. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В руссконародной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем временами дожди, температура воздуха от 18 до 20 градусов. В российской столице завтра облачно с прояснениями, ночью и в первой половине дня возможны местами осадки. Предстоящую ночь в городе 16-18, днем в Москве 23-25 градусов. Атмосферное давление будет понижаться и составит 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 21 градус.

0: Школьная программа для взрослых. Тут ведь как? Или Владимирский Централ, или Rock'n'Roll is King. Выбирайте сами. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы выбрали «Маяк» и настроили свои приемники и гаджеты на наши частоты. Школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ужеников. Знаете, перед эфиром мне в голову мысль такая пришла. Вот понимаете, есть такой актер, наверное, великий актер. Зовут его Леонардо Ди Каприо. Ну, вообще-то, строго говоря, Леонардо Вильгельм Ди Каприо. Так вот это не псевдоним, понимаете? Это не прозвище. У него у папы фамилия была Ди Каприо, и назвали его Леонардо Вильгельм. Вот, ну, Леонардо папа, а Вильгельм мама, поскольку мама немка была. Вот, а вот Леонардо да Винчи... Ну, он не да Винчи. Да Винчи – это прозвище. О великом Леонардо поговорим вместе с нашей уважаемой гостью. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», кандидат искусствоведения, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Вероника Салтыкова. Вероника, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Здравствуйте.
0: Я же ничего не перепутал, это же прозвище его. Он просто в городишке родился там, Винчи, да?
1: Игорь, вы так начали, что я уже испугалась, что мне придется рассказывать про Ди Каприо, и
0: а перепутала. Запросто, вы знаете. Нет, давайте все-таки про Да Винчи. Это мне интереснее, честно говоря.
1: Действительно, Да Винчи – это топоним, довольно частое явление в то время, да, в эпоху Возрождения, когда художников называли по месту их происхождения. И действительно, Леонардо родился недалеко от Флоренции, вот в таком, даже не в самом городке Винчи, а недалеко от этого городка. Поэтому и получил, ну, вот такую приставку к своему имени, чтобы можно было как-то его идентифицировать. И когда мне нужно рассказать о Леонардо, у меня всегда довольно-таки противоречивые чувства, потому что, с одной стороны, я понимаю, что в массовом сознании это синоним гения, человека, который опередил время, а с другой стороны, как искусствовед, как специалист все-таки, да, по истории искусства, я
0: ничего не опередил, на самом деле, в искусстве.
1: Понимаю, что для таких выводов, да, и для таких клише, которые за ним закрепились, нужно иметь довольно серьезную базу, да, какое-то наследие, которого у Леонардо на самом деле-то не так уж и много, и все его произведения, ну, можно, наверное, уместить на пальцах двух рук, да, если начать их перечислять. И многие из этих произведений, они не являются однозначными, да, с точки зрения авторства. Ну, возьмем даже знаменитые две Мадонны из собрания Эрмитажа, которые до сих пор вызывают споры у специалистов, и далеко-далеко не все признают в этих работах подлинные произведения Леонардо да Винчи.
0: То есть как? Поэтому... Там с атрибутацией проблем? Что, серьезно?
1: Ну, да, именно так. Я часто, когда про эти работы рассказываю даже своим студентам, ставлю их на один слайд и спрашиваю. Ну, смотрите внимательно, как вы считаете, вот, можно ли сказать наверняка, что вот эти две работы созданы рукой одного художника? И когда начинаешь рассматривать, действительно понимаешь, что они очень разные. Ну, конечно, это можно приписать разным периодам, хотя они к раннему творчеству относятся, да, художника.
0: Я прошу прощения, вы знаете, мистерия 20 век Глазунова и его работа 50-х годов – это вообще с разных планет.
1: Безусловно, безусловно. Но все-таки для высокого возрождения это явление довольно...
0: Странное,
1: да, потому что каждый художник, он вырабатывал свой стиль, свой набор приемов художественных, он довольно узнаваем, да, возьмем там того же Тициана, например, он отличается ранее от позднего, но тем не менее все равно мы понимаем, что это один художник, у него довольно много произведений, и они закреплены в документах, они хорошо прослеживаются, да, по коллекциям. С Леонардо совсем не так. И по сути, ну вот таких однозначных работ, которые, ну, наверняка, да, с ним связываются, не так уж и много. Это фреска в монастыре Санта-Мария-де-Ла-Грация в Милане фактически сегодня уже. И, конечно, знаменитая на весь мир Мона Лиза, которая стала такой вот тоже звездой, как бы, да, самой неузнаваемой картиной.
0: Представляете, ваш покорный слуга, будучи подростком, ее в Москве видел.
1: Да вы что, в той знаменитой очереди отстояли, да?
0: Да, дикая очередь, потом где-то провел, наверное, секунд пять напротив картины и пошел дальше.

0: Интересно, что до 1911 года, то есть мы как привыкли, что, понимаете, Вивальди, он столетиями был популярен. Потом оказывается, да нет, в 19 веке что-то там нашли, там куча опер, куча крупных произведений. Так же и с этой картины, которая до 1911 года, про нее не знал никто, кроме искусствоведов.
1: Да, и висела она как рядовая работа в одном из залов Лувра, без всякого ажиотажа и какого-то такого повышенного интереса.
0: Да.
1: А когда ее украли, целая компания такая рекламная, да, развернула своего рода, после чего она уже превратилась вот в такую звезду, которую все желают увидеть. Хотя картина в ужасном состоянии, с пожелтевшим таким уже лаком, который ни один реставратор, естественно, не рискнет снять и обнажить вот эти подлинные цвета, которые были на этом портрете, с вот этими более насыщенными голубыми тонами.
0: Куча была работ с использованием искусственного интеллекта последние 5 лет, и якобы вот так вот выглядела так называемая Джоконда после создания, но проверить это невозможно.
1: Невозможно, но есть и копии 16 века с этой работы, копии, которые сохранились лучше и тоже могут быть более близки к первоначальному колориту этой работы.
0: Ага.
1: Да и сама история с этой улыбкой тоже довольно сомнительная, потому что, да, действительно, Леонардо использовал свой фирменный сфумат. Это такой прием, когда контуры фигуры, какие-то отдельные элементы, они немножко как бы растушевываются, образуется такая легкая, ну, как бы дымка, да, смягчающая вот эти все острые контуры, объемы, рисунок. И когда, ну, действительно, лицо смягчается с помощью этого приема, очень сложно понять, уловить вот эту подлинную эмоцию, которая передается. То есть вот Леонардо всегда был таким немножечко человеком, который всегда не до конца свои работы доделывал. И, собственно, и «Мона Лиза», и его знаменитая фреска в Миланском монастыре, они считаются незаконченными.
0: Вы знаете, я вот тоже, я долго об этом думал, почему так происходит. А потом я понял, что у него была, во-первых, безупречная репутация у заказчиков, а во-вторых, все-таки от своего отца он воспринял зачатки юридического образования. И поэтому он таким образом заключал контракты.
1: Ну, насчет заказчиков, кстати, Игорь, я хочу сказать, что известно очень много историй, когда они были очень недовольны Леонардо.
0: Да, да.
1: Именно потому, что тот работал чрезвычайно долго и постоянно отступал от каких-то требований, которые мы предъявляли. Заказчики всегда любил привнести что-то, что он считал нужным. В этом смысле он обладал, конечно, таким нетривиальным умом. Он был очень пытливым человеком. Ну, мы знаем все его вот эти знаменитые рисунки летательных аппаратов, крыльев и анатомические зарисовки. Он вообще все необычное любил. Вот самый такой, наверное, яркий образ – это уродливая герцогиня. Есть у него такой рисунок. Всем рекомендую даже загуглить и посмотреть, потому что это действительно такой чрезмерно гротескный, даже, ну, страшный, да, образ такого женского лица. И мы знаем, благодаря Вазари и другим источникам, что вот он любился необычно. Ему, например, очень нравилось зарисовывать преступников, которых везут на казнь. Он очень любил вот улавливать вот эти сложные эмоции, которые они испытывают, и попытался это как-то все передать в рисунках. Он иногда, тоже как пишет Вазари, довольно для взрослого человека себя странно вел, например, там, разыгрывал своих друзей, прикрепив к какой-то ящерице, которую он поймал, крылья, и сделав из нее такого мини-дракона, которого он усадил в какой-то коробочек, и подавал этот коробок своим друзьям, которые раскрывали его, и оттуда выскакивало вот это странное существо, и очень-очень их пугало. А он в этот момент громко смеялся, да, смотря как его товарищи пугают.
0: Нормально абсолютно, рок-н-ролл. Все классно.
1: Да, вот такой вот он был человек.
0: Причем заметьте, вообще человек вот с таким характером должен был прожить очень немного.
1: Ну, тут как повезет.
0: Ну, вот ему повезло. Для меня это большая загадка. Как ему удалось сохранить... Судя по всему, он молодой свой дух сохранил до преклонных лет и прожил очень долгую жизнь.
1: Да, его жизнь действительно была насыщенной, он много переезжал, он работал и для миланского герцога, и работал во Флоренции.

0: Флоренции, в Риме, и потом он уже на закате, можно сказать, своей жизни покидает Италию и отправляется во Францию. Его приглашает на работу французский король, Франциск I. Это очень был такой, достаточно важный такой знак признания, да, Леонардо как великого гения Ренессанса. Но, опять же, это все, наверное, тоже во многом преувеличено, потому что Леонардо приехал во Францию именно как инженер, вот как знаток фортификационного искусства.
1: Именно, да. Строитель укреплений, да.
0: Да, и там-то, в общем-то, он ничего такого и не создал художественного, занимаясь исключительно такими прикладными задачами. Но увез с собой, как известно, Монолизу, да, во Францию, и поэтому она там и осталась, да, прославляя собрание французского музея, да, Лувра. Но еще один маленький факт, просто тоже всегда меня интриговал. Если «Мона Лиза» такая замечательная картина, опять же, возвращаясь к ней, то почему же она осталась у Леонардо, а не была, собственно, заказчиком, да, отдана, как это положено, да? Заказчики известны, и известно, кто изображен на этой картине, да, это Лиза Герардини, жена флорентийского торговца. Значит, эта картина то ли не была принята заказчиками, да, то есть не была заказчица удовлетворена, возможно, да, результатом, ну, то ли действительно она была настолько незаконченной, что отдавать ее было совершенно невозможно. Поэтому он ее так и не смог завершить.
1: Когда бы вы знали, из какого ссора? Знаете, мне сразу вспоминается Раневская. Милочка, за сотни лет она улыбалась стольким людям, что теперь сама выбирает, кому улыбаться, а кому нет.
0: Ну да, Раневская, как всегда, великолепна и точна. Да, ну и я даже вот сегодня, да, готовясь к нашей встрече, перебирала еще раз, да, в памяти работы, которые создал Леонардо. И вспомнила выставку, которая тоже была в Пушкинском музее, ну, наверное, лет 15 назад. Там привозили замечательный рисунок такой женской головки Леонардо. Так вот, его наследие, именно связанное с такими графическими произведениями, оно гораздо более масштабно, разнообразно и интересно. То есть он много из того, что хотел создать великого, большого, монументального, оставил на уровне зарисовок и проектов. Вот это один такой вот пример яркий гения, который не мог довести ни одну свою идею до конца, в чем его, собственно, еще и быть трагедия, да, потому что он действительно никакого летательного аппарата он не построил, не создал какой-то такой монументальной, глобальной работы, которая, и там, серии работ, которые бы действительно полноценно раскрывали вот его,
1: да,
0: во всех аспектах.
1: И, собственно говоря, тот самый человек Леонардо, ну, это для Дэна Брауна только.
0: Да, обычно, когда разговор в это русло переходит, я немножко теряюсь, потому что, конечно, это совершенно разные вселенные, да?
1: Конечно.
0: Это выдуманная такая немножечко фантазийная история и все-таки реальная история искусств. Его «Витрувианский человек» — это же, по сути, попытка зарисовать и описать идеальные пропорции человеческого тела, которые разработал Витрувий.
1: Я прошу прощения, вот именно попытка. Опять же, такие люди, как я сейчас не кокетничаю. Я действительно, я же не искусствовед, я в этом не разбираюсь. Говорю абсолютно искренне. Вот, но даже я понимаю, что эта попытка не может быть стопроцентно признанной. Это один из вариантов гармонии. Не более того. Один из вариантов.
0: Абсолютно, да, потому что все эти модули, сколько должно быть в человеческой руке, умещаться ладони,
1: ну,
0: да,
1: конечно,
0: например.
1: Да.
0: Это же все настолько субъективно,
1: ну,
0: и, ну, довольно абстрактно, что, конечно, для Возрождения было характерно, да, с его такими представлениями о том, что можно выработать какие-то идеальные вот такие схемы и пропорции.
1: Причем поставив именно человека в центр Вселенной, это очень важно, не божество, не Бога, а человека, то есть гуманизация идет, да. Но это одна из попыток, которая до нас дошла.
0: Абсолютно. Или там попытка тот же, опять же, винт создать, который поднимется в небо.
1: Да.
0: И когда я, опять же, должна рассказывать об этом, да, по силу своих профессиональных устремлений. Я, безусловно, готовлюсь, я беру какие-то современные, да, исследования, безусловно, опираюсь на них, и понимаю, что они настолько противоречивы, и даже современные исследователи, авторитетные, одни утверждают, что этот, допустим, аппарат, он никогда бы не смог подняться в небо, потому что это просто масштабирование какой-то там китайской игрушки, вертолетика, который попал в Италию. А кто-то считает, что нет, это прогрессивная, значит, конструкция инженерная, которая обязательно бы поднялась, если бы она бы была бы, да, ну вот опять же...
1: Ну, конечно.
0: А почему так происходит? Потому что тех фактов, которые в дневниках и в своих записях оставил Леонардо, их недостаточно, чтобы реконструировать до конца вот его замысел, который опять остался на уровне вот такого нон-финита, да, незаконченности. В этом, опять же, и кроется вот эта загадка, почему его фигура до сих пор вот так вот вызывает большой интерес, такую загадочность некоторую. Просто вот, много всего, но все как бы не до конца.
1: Сразу вспоминается один из рассказов про Спере Мриме. А вы видели когда-нибудь, как течет река? Но, уважаемая Вероника, чтобы ни наши слушатели, ни мы с вами не воспринимали наш эфир как попытка низвергнуть пьедестал великого. Нет, он был гений. Вот. Но для того, чтобы понять его гениальность, его надо изучать. Для того, чтобы, да. Ну, то, что, вот, как правило, людям, далеким от истории искусства, от истории эпохи Возрождения. В общем, ну, это, как правило, неинтересно. И мы, это я и про себя говорю, воспринимаем какие-то клише. Это гениальная картина, это гениальное изобретение, это еще что-то гениальное. Но последнее слово о Леонардо еще не сказано, как мне кажется.
0: Конечно, нет. Тем более сегодня всякие технологии современные, даже поиски его ДНК дают новые перспективы для исследований.
1: Я очень смеялся, когда якобы нашли захоронение Моны Лизы. Кому это нужно? Спасибо, Вероника, спасибо вам большое.
2: Если раньше были герои на десятилетия, то сейчас для текущего поколения подростков, которые живут в этой реальности коротких видео, средняя продолжительность жизни цифрового героя очень короткая. Владимир Верещагин, продюсер, актер.
3: Так говорит «Маяк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Першамарьевка в ДНР и Кудиевка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Село Першамарьевка находится в Краматорском районе примерно в 10 километрах от центра Краматорска и примерно в 14 километрах от центра Славянска. Ее заняли подразделения группировки войск Юг. Кудиевка расположена примерно в 32 километрах от Харькова. Ее заняли подразделения группировки войск Север. При зачистке освобожденные Кудиевки в Харьковской области из села были выбиты украинские националисты из мотопехотной бригады и штурмового полка, сообщили в военном ведомстве. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск вооруженных сил России около 1390 военнослужащих. Российские войска утром сегодня нанесли групповой удар по военным заводам и НПЗ в украинских городах, сообщили в Минобороны. Среди пораженных целей в Киеве предприятие Firepoint, выпускающее комплектующие для ракет «Фламинго», а также Киев-111, где создают компоненты для ударных беспилотников, аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». В Кременчуге поражен НПЗ, производящий горюче-смазочные материалы для ВСУ. В Кривом Роге – цеха металлургического комбината, где изготавливают стальной прокат для сборки вооружений и техники. Кроме того, российские бойцы атаковали сухогруз с военным имуществом в порту Одесса, добавили в военном ведомстве. Вооруженные силы Йемена за минувшие сутки провели 181 военную операцию против объектов мятежников-хуситов из движения «Ансар-Аллах». Об этом сообщил официальный представитель йеменской армии. В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Летом этого года ситуация в стране резко вновь обострилась. 14 августа мятежники нанесли массированный ракетный удар по порту Моха на побережье Красного моря, что и привело к полной остановки его работы. 7 человек, в том числе 2 детей, пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в городе Березники Пермского края, рассказал глава города Алексей Казанченко. В травматологическое отделение краевой больницы доставлены 7 пострадавших, 2 детей и 5 взрослых. Как сообщили в СКР, днем воскресенья водитель автобуса, следовавшего по маршруту Березники-Усолье, нарушил скоростной режим, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Число жертв разрушительного землетрясения в Индонезии составило более 50, еще свыше 100 жителей страны пострадали. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылка на местные власти. Всего стихия разрушила более 900 зданий, 450 домов получили повреждения. Посольство России в своем телеграм-канале выразило соболезнования в связи с жертвами и разрушениями. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара в субботу. Более половины зарегистрированных избирателей в США считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года. Об этом пишет газета Financial Times. Еще более 25% респондентов не заметили изменений в своих финансах, а 21% считает, что их материальное положение улучшилось. Опрос также показал, что 55% зарегистрированных избирателей не одобряют работу Трампа на посту президента, а одобряют ее только 36%. Самые низкие оценки американцы дали деятельности президента в сфере борьбы с инфляцией и ростом стоимости жизни. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра возможны осадки, днем 20 градусов максимум. В Москве днем около 25 градусов, ночью 16-18, также возможны осадки.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские пловцы. Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Роман Шевляков и Василий Кукушкин с первым временем отобрались в финал комбинированной мужской эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В аналогичной дисциплине у женщин Алина Гайфудинова, Юлия Ефимова, Арина Суркова и Александра Кузнецова с пятым временем вышли в финал. Ксения Мишарина пробилась в финал на 400-метровке вольным стилем. Сочи обыграл Ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче шестого тура первой лиги по футболу. Мяч забил Максим Кайнов. А в российской премьер-лиге менее часа остается до начала центрального поединка четвертого тура между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Подробнее о предстоящем поединке расскажет наш корреспондент Дмитрий Сухинин.
1: Для «Зенита» это первая игра после сенсационного домашнего поражения от «Родины». Сергей Симак признал хороший первый тайм, футболистов расслабило. После перерыва петербуржцы ошибались уже всей командой. Перед «Динамо» вопрос как раз в реакции на эту осечку. У москвичей другая проблема. Футбол Сандра Шварца пока работает отрезками. Победу над махачкалинским «Динамо» принесли замены и молодежь. Маринкин забил первый мяч, а Тишор поучаствовал в концовке. Шварц перед поездкой в Петербург сказал, что поражение «Зенита» от «Родины» его вообще не интересует. Готовиться нужно к сильнейшей версии соперника. От своих он требует активной дисциплинированной обороны и быстрых выходов в контратаке. Из серьезных потерь у «Динамо» только Андрей Лунев. Бывший вратарь «Зенита» продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы. В воротах снова ожидается Курбан Расулов. Отдельная история — Константин Тюкаев. Летом сообщалось, что «Зенит» предлагал за него около 30 миллионов евро. «Динамо» форварда не отпустило. Сейчас он пока не забивает, но Шварц говорит, Костя полностью связывает себя с «Динамо». Ему нужен один удачный эпизод, чтобы раскрепоститься. В Санкт-Петербурге команды иногда выдавали матчи три. В 23-м году «Зенит» сравнял счет на 90 минуте, но на 96-й Грулев принес москвичам победу 3-2. Два года спустя в Кубке петербуржцы сравняли на 76-й, но затем получили еще два и в итоге 1-3. Ну и Юрий Семин считает «Зенит» фаворитом матча, но уверен, «Динамо» набирает кондиции и даст чемпиону бой. Матч, напомню, начнется в 14:30 по московскому времени.
0: Стамбульский «Галатасарай» достиг соглашения с московским «Локомотивом» по трансферу футболиста Алексея Батракова. Об этом сообщают ведущие турецкие спортивные СМИ. Отмечается, что железнодорожники получат 25 миллионов евро, а 21-летний полузащитник согласовал с «Галатасараем» 4-летний контракт и будет получать 3,5 миллиона евро с учетом бонусов. При этом, по данным российских СМИ, генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг не одобрил продажу полузащитника, тогда как председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных и главный тренер команды Михаил Галактион согласны на возможную сделку. Россиянка Полина Дмитриева выиграла золото юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях и на бревне. Еще одна россиянка Александра Андрианова стала второй на брусьях и шестой на бревне. Дарья Миронова стала серебряным призером в опорном прыжке, а Алина Ярина заняла в этой дисциплине шестое место. Российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на чемпионате мира среди юниоров в Будапеште. Это уже седьмое золото россиян на текущем турнире. Арина Режнова и Елизавета Луткова завоевали бронзовые награды этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в матче за третье место обыграли Елизавету Макарову и Дарью Мастикову со счетом 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, этим летом очень многие родители испытали шок. Следующим летом другие родители испытают шок. Дело в том, что, понимаете, молодое поколение заканчивает школу, заканчивают высшие учебные заведения, среднеспециальные. Это шутка у меня такая. У нас тема звучит таким образом. Могут ли хакеры работать легально? Вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», руководитель Международного центра цифровой криминалистики Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук Андрей Алексеевич Чичулин. Андрей Алексеевич, здравствуйте, рад вас слышать.
3: Здравствуйте, всегда взаимно.
2: Ну, вообще-то, могут ли хакеры работать легально? Если коротко, то да. Чем они и занимаются? Но от вас хотелось бы поподробнее.
3: Ну, для начала, к слову, хакер. То есть, когда вы говорите, могут ну, ты хакер работать легально, как на слове хакер всегда представляется что-то такое нехорошее. Злобные люди, которые где-то там по ночам что-то взламывают. На самом деле, изначально слово хакер – это просто специалист по безопасности. Даже не всегда по безопасности, но такой, вот слово лайфхак. Это вот такой способ обойти правила, что-то классное сделать, не обязательно незаконное.
2: Да.
3: И хакер изначально был ну просто очень большой такой хороший эксперт технических вопросов, могущий что-то сделать нестандартно.
2: Да.
3: А потом это после фильмов, после медиа, новостей и прочих СМИ выразилось то, что ну хакер это опять негативная коннотация, что ну что что-то плохое, плохой человек. На самом деле нет. Хакеры могут работать в легальном поле. Например, в принципе, очень часто компании заказывают работу хакеров, чтобы проверить, а насколько сильна их безопасность. Но по инструментам хакер белый, хакер черного, да, вот белый хакер, который работает в легальном поле, черный, который вот тот самый плохой человек, который ночью что-то взламывает, они не отличаются вообще ничем.
2: Абсолютно, конечно, разумеется.
3: Только в том, разрешили ли этому хакеру делать и выполнять свои действия. Если компания сама его позвала, сама ему это разрешила, он белый, он работает в легальном поле. Не разрешила, ну, значит, как бы он плохой человек.
2: Дорогие друзья, мы сознательно говорим «компания». Мы не говорим «государство». Продолжай.
3: Ну,
2: хотя, разумеется, если хакер работает на государство, причем я имею в виду любое государство, потому что в любом государстве, где есть компьютер, есть хакер, который работает на государство, разумеется, они работают прежде всего на аффилированную с государством компанию. Так что слово «компания» здесь правомочно.
3: Ну да, или на каком-нибудь ведомстве.
2: Ну да.
3: Вот, да. Да, есть еще такое понятие, кстати, как серые хакеры. Серый хакер это, по сути, ну как, днем он белый хакер, ночью он черный хакер. Такой яркий пример из медиакультуры это хакер Нео из «Матрицы».
2: Ну да, да.
3: То есть, да, если его вспомнить, он как раз вот днем он сотрудник компании, который занимается чем-то вполне законным и полезным, а ночью что-то взламывает. Ну, вот вполне себе пример.
2: Не, я бы из реальной жизни привел, но мне работа дорога, так что не буду.
3: Нет, на самом деле это вполне себе сейчас бизнес. Белые хакеры. Белые хакеры ищут уязвимости в существующих системах, рассказывают о них разработчикам этих систем, зарабатывают на это деньги. По сведениям одной площадки, я подготовился к эфиру, в 2019 году только на этой площадке было 6 человек, которые заработали больше миллиона долларов, обнаруживая уязвимости в чужих продуктах. И передавая, это не злые хакеры, они не продавали преступникам. Они этим компаниям рапортовали и получали от этого деньги. Поэтому ситуация, когда у вас на мероприятии вам привозят машину и говорят, что вот взломаете, получите деньги, или там я лично был на мероприятии, где привезли банкомат официально от банка, и сказали, кто сможет оттуда украсть деньги, тот их получит. Ну, там внутри был призовой фонд, и задача хакера была, собственно, их оттуда достать.
2: Красиво.
3: Это очень полезно для компаний-разработчиков, потому что они получают сведения о том, как их могут взломать. Они могут к этому подготовиться. И когда придут те самые черные ночные хакеры с горящими глазами, они уже взломать не смогут. Или у них будет меньше шансов это взломать, потому что до них уже все посмотрели, все изучили. Поэтому
2: слушайте,
3: дело хорошее.
2: Вот исходя из вашего опыта, нарисуйте портрет современного, неважно, как мы с вами поняли, что белый и черный хакер, они пользуются одними и теми же инструментами, разумеется, получают одно и то же образование, часто работают в одних и тех же компаниях какое-то время, потом расходятся. Вот портрет можете нарисовать?
3: Ну, сам портрет хакера меняется со временем, то есть лет 20 назад это был какой-нибудь такой...
2: Лет 20 назад, даже не 20 лет назад, а лет 30 назад, знаете, я их видел. Это такая школота с абсолютно серым лицом, которые встречались так по утру, ну, что значит, они еще спать не ложились, друг с другом встречались и говорили так, хай, вот, сейчас это совершенно другие люди уже.
3: Нет, это тогда увлеченные. А профессиональные хакеры это были скорее такие полные, бородатые, такие, которые где-то там сидели. Такое тоже вполне себе было. Сейчас это ну просто обычный айтишник,
2: ну, да,
3: такой среднего, скорее молодого возраста. Есть исключения, на самом деле. об этом коснусь. Вот. А так, молодой достаточно парень или девушка.
2: Ой, здоровый, извините, Андрей Алексеевич, уважаемый, извините, что я вас перебиваю, но вот это я хотел этот вопрос задать. А девушек много среди таких продвинутых айтишников?
3: Исторически сложилось, что не очень много, но это ни в коем случае не означает, что нет талантливых специалистов девушек, они, конечно же, есть, ну, просто как-то исторически сложилось, что девушки больше идут на гуманитарные специальности, парни на технические, но при этом, я говорю, те, кто приходят, они талантливые, классные, девушки более усидчивые, чем парни чаще всего.
2: Это точно.
3: Поэтому у нас научная лаборатория, у нас сейчас где-то 70% молодых людей и 30% девушек.
2: Ну, нормально.
3: Одна из, наверное, лучших наших специалистов – это девушка.
2: Здорово, здорово. Я только поддерживаю. Едем
3: активно
2: дальше.
3: Активно призываю всех, кому интересно, приходить в нашу сферу. И пол здесь совершенно не важен. Ценятся все. На самом деле, опять же, это очень-очень хорошо еще для таких людей, которые немножко асоциальные, потому что IT-сфера, она чудесна тем, что можно работать дистанционно, и белое хакерство здесь ничем не отличается.
2: Слушайте, а скажите, пожалуйста, ну, это понятное дело, что этот вопрос, он непрофессиональный, а это оплачивается в целом лучше, чем создание игр? Или примерно на одном уровне?
3: В целом, профессиональные специалисты, безопасники оплачиваются хорошо и лучше, но вот прям сильных специалистов их мало,
2: их
3: и
2: мало,
3: они менее востребованы.
2: Ага.
3: Потому что безопасность – это очень такая, как сейчас говорят, нишевая история. То есть далеко не всем компаниям не нужны. То есть берем маленькую компанию, вот совсем маленькую. У них даже айтишника может не быть, они там сын маминой подруги или кто-то на аутсорсе.
2: Ну да, на аутсорсе.
3: Компания начинает расти. Им потребовался уже все-таки более активный айтишник. Вот они берут системного администратора, может, даже программиста где-то для автоматизации берут. Ну, безопасник, опять же, это не для них. Безопасник появляется в компании, когда компания вводит достаточно основательно, чтобы они вот начали думать о функционной безопасности.
2: Когда очень большие бюджеты.
3: Да, и, соответственно, поэтому вакансий для безопасников меньше, чем вакансий, например, для программистов. Поэтому, если человек начинающий специалист по безопасности, вот у него, скорее, зарплата будет меньше, чем у разработчика игр, чем у программиста, и работы будет найти немного сложнее. Не означает, что не найти, но прям посложнее. Но в перспективе, если развиваться в этой сфере, то безопасник опытный, он более ценный, с моей точки зрения, опять же, субъективная оценка того, что я знаю. Опытный безопасник, он получает больше, чем опытный разработчик игр.
2: То есть это игра в долгую.
3: Да, и безопасность – история, где надо учиться постоянно. То есть безопасность постоянно меняется, продукты, которые надо взламывать, анализировать, постоянно меняются. Например, сейчас у нас очень активный безопасность пришел искусственный интеллект. И на соревнованиях сейчас, по сути, если соревнования с доступом в интернет, то выигрывает та команда, которая лучше подписки на искусственный интеллект. Лучше все это построено. Потому что искусственный интеллект сейчас в безопасности абсолютно меняет правила игры. Но это отдельно большая история.
2: Это подождите, сейчас еще квантовые компьютеры залезут, и все.
3: Ну, это не квантовый компьютер, просто искусственный интеллект меняет все. Квантовый компьютер изменит только одну конкретную область криптографии, причем только определенные шифры.
2: Скорость изменит и все просто.
3: Нет.
2: Квантовый
3: компьютер не про скорость. Там логика работы другая. То есть у стандартного компьютера транзисторы, они бинарные, да, нолик, единичка, вот это вот все. А квантовый компьютер работает с точки зрения вероятности.
2: Это я знаю, да. Я вчера в одном эфире, в одном из эфиров, когда мы говорили о физике, о квантовой теории поля, говорю, я пытался своей дочери объяснить, что, понимаешь, говорю, квантовый компьютер никогда не даст стопроцентную вероятность ответа. Никогда. Это будет максимально приближено к стопроцентной. Говорит, почему? Я говорю, изучай квантовую теорию поля. Начинай с Макса Планка.
3: Да, но не всегда это 100% ответ нужен. То есть,
2: если вы получите,
3: там, не знаю, предсказание, результат там, с 99%
2: вероятностью... Этого хватит.
3: Вам этого хватит, да. И вот в случае криптографии безопасности квантовый компьютер, по сути, придет к тому, что часть шифров, они будут очень легко взламывать. Потому что вот восстановление пароля, кода, собственно, с которого происходит шифрация, оно будет математически более простым. Ну, я говорю, это отдельная большая история.
2: Ну да, да, конечно, конечно, согласен.
3: Но это не окажет глобальное влияние на рынок безопасности. Это, опять же, это определенная область пострадает. И на самом деле, если посмотреть современные исследования, исследования последних там 30-40 лет, страны к этому готовятся. Квантового компьютера еще нету, а алгоритмы, которые устойчивы к квантовому компьютеру, постквантовая криптография, так называемая, начала появляться еще лет 40-50 назад. Я в университете учился, а я давно учился в университете.
2: Ну да.
3: Вот у меня был курс там, постквантовой криптографии. А это было там 2002 год.
2: То есть мы, не профессионалы, не должны бояться того, что когда квантовые компьютеры, причем с очень большим количеством битв, заработают, то есть все рухнет. Бояться не будем. Хорошо, давайте прервемся на 15, на полторы минуты и вернемся.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Ваш внук сбил человека.
7: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
6: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
8: Малетина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
9: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
10: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
11: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Своих неудач. И в этом нашел свой жизненный метод пережить неудачи с терпением и даже иногда с веселостью.
13: Михаил Пришвин.
5: Маяк.
14: Школьная программа для взрослых.
2: Андрей Алексеевич, скажите, пожалуйста, а вот на сегодняшний день так называемый искусственный интеллект, он больше в помощь людям, которые взламывают, или тем, которые ищут слабые места?
3: Сложный вопрос. Искусственный интеллект – это инструмент, он, в общем, тем и тем помогает, зависит не от искусственного интеллекта, а от того, насколько люди, которые им пользуются, умеют им пользоваться. Исторически, опять же, последние годы, когда начал появляться искусственный интеллект, он был больше про помощь людям, которые защищают. Он чудесно обнаруживал атаки, и очень многие компании стали его использовать. Сейчас вот новая волна, которая пошла, она применит искусственный интеллект именно для атаки. Но компании-разработчики очень это ограничивают. На самом деле, вот, почему я говорю, что искусственный интеллект сейчас все меняет? Появились несколько крупных моделей искусственного интеллекта, по крайней мере, потому что известны американские модели нескольких компаний, которые очень легко и очень быстро находят уязвимости практически в любом современном продукте.
2: То есть появились специалисты, которые пишут очень специализированные промпты.
3: Искусственный интеллект стал настолько мощным, что он даже, опять же, искусственный интеллект же не меняет сам подход к мировоззрению.
13: Конечно, конечно.
3: Искусственный интеллект снижает порог к требований к специалисту, который им пользуется. То есть уязвимости и раньше находились. Собственно, я говорю, что белые хакеры ищут уязвимости, продают их компаниям, все это работает. Искусственный интеллект позволяет находить сложные уязвимости даже людям, которые, ну, не сверхпрофессионалы.
2: Ну да.
3: То есть, во-первых.
2: То есть я сказал глупость. То есть не обязательно быть гением при написании промпта для ИИ. Надо быть просто нормальным специалистом, поскольку искусственный интеллект развился.
3: Да, то есть достаточно правильно поставить задачу.
2: Понятно.
3: И плюс это мощность, скорость работы. То есть, там, не знаю, большая программа имеет много компонентов. Пока человек там по очереди каждый компонент проверяет, проходит много времени.
13: Ну, конечно.
3: А искусственный интеллект за счет мощности распараллеливания может одновременно проверять все компоненты. И вот скорость выявления резко возросла, а качество появления, ну, не так сильно увеличилось, но тоже немножко увеличилось. Но вот за счет повышения скорости сейчас нахождение уязвимости в каком-то новом продукте занимает значительно меньше времени, чем требуется на то, чтобы его защитить. И как борьба с этим, собственно, крупные компании закрыли доступ к современным, новеньким моделям искусственного интеллекта для большинства аудитории. Плюс компании вводят гигантское количество этических ограничений. Если вы современный искусственный интеллект попросите, а помоги там мне что-нибудь взломать, искусственный интеллект вам откажет. И это сейчас приводит, на самом деле, к проблемам безопасников. Потому что когда я безопаснее говорю, мне надо промонтировать.
2: Ну, конечно, продукт, да. А он отказывает.
3: Нет.
2: Да, нельзя.
3: Да. Вот. И да, но тем не менее, опять же, есть модели, которые без этических ограничений. Есть так называемый промпт-инжиниринг, когда надо промпт составить таким образом, чтобы модель решила поставленную задачу, обойдя при этом свои этические ограничения. Но это отдельно, опять же, большая история.
2: Это ужас. Азимова и Шекли, на самом деле. Даже не будем научную фантастику, кинофантастику вспоминать. Скажите, пожалуйста, а вы довольны уровнем образования отечественных айтишников, современным уровнем, насколько вы это знаете, именно тех айтишников, которые занимаются вот тем, о чем мы сейчас говорим? Я имею в виду, конечно, белых, так называемых белых хакеров. Вы довольны, нет? Я вообще не в теме.
3: Сложный вопрос, потому что я не очень доволен уровнем знаний, которые есть у молодых специалистов, которые они получают в университетах. Потому что чаще всего вот прям действительно опытные специалисты, они в университеты просто не идут. Они полностью загружены на работе, они просто не приходят. Поэтому знания, именно вот сами знания, у молодых специалистов часто, ну, немного устаревшие. Но главное, что, с моей точки зрения, должен давать университет, это именно навык учиться, навык изучать.
2: Навык учиться, конечно, конечно.
3: И вот когда это есть у молодого специалиста, это прикрывает любые проблемы со знанием. Человек может научиться достаточно быстро. Это прям здорово. То есть поэтому эта проблема даже, ну, хорошие молодые ребята, приходящие из университетов, ценятся не за уровень знаний, который у них есть, и оцениваются не по уровню знаний, а скорее по мотивации и способности изучать что-то новое.
2: Ну да.
3: Я так скажу. Поэтому знания, из университета, устаревают, но мне это важно.
2: Из университета готовый специалист, даже из самого хорошего, готовый специалист высокого класса выйти не может, поскольку знания, полученные сегодня, завтра уже устарели. Причем это завтра наступает, да, именно завтра.
3: Да. Ну, это традиционная фраза, что в сегодняшних школах учат вчерашнему дню людей, которые будут работать завтра.
2: Да. Исключительно.
3: И в университетах это касается в той же мере.
2: Конечно. Скажите, ну, вот это совсем глупый вопрос. А что касается противостояния так называемых белых и черных хакеров, а что нам ждать в ближайшее будущее? Просто усиление борьбы?
3: Ну, на бытовом уровне, на самом деле, не ждать примерно ничего, ничего особо не изменится. Потому что борьба как шла, так и остается.
2: Ну, конечно, да.
3: Ну, традиционно, скорее всего, будет небольшая волна взлома крупных систем. Потому что сейчас прям более активно стал использоваться искусственный интеллект, и безопасность, как всегда, безопасность, в принципе, всегда немножко отстает. Безопасность не может быть абстрактной.
2: Это из пули и с броней так было, это всю жизнь.
3: Конечно.
2: Так, ничего удивительного,
3: конечно. Да. Поэтому я бы ожидал в ближайшие годы, ну, немножко усиления количества взломов крупных, незначительного, потому что система безопасности тоже активно развивается, но тем не менее волна, понимаете, может немножко качнуться в эту сторону. На бытовом уровне атаки на... Информационная безопасность, а не только про атаки на компьютеры. Это еще и социоинженерные атаки. То есть, вот, когда вам звонят мошенники, в принципе, это тоже отчасти относится к информационной безопасности.
15: Но это социоинженерные, это немножко другое. Да.
3: А вот вы будете смеяться, белые хакеры есть и социоинженерные. То есть, некоторые компании хотят проверить, насколько их компания устойчива к разным типам атак. И атака современная, особенно целевая.
15: Она многоплановая, она конечно, комплексная, многоплановая. Ой, вы знаете, с вами разговаривать, честное слово, поверьте, это я не для красного словца. Вот это безумно интересно, как бесконечный детектив. Поэтому ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк». Спасибо вам, Андрей Алексеевич.

0: в Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» в ходе боев за село Кудеевка в Харьковской области уничтожили резервы ВСУ, заявили в Минобороны России в воскресенье. Огневую поддержку нашим мотострелкам оказывали расчеты артиллерии и ударных БПЛА, своевременно уничтожая огневые точки и резервы противника. Подразделения группировки войск «Север» ведут наступление на нескольких направлениях, а также продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. По данным Минобороны, группировка войск «Юг» за сутки также взяла под контроль населенный пункт Першамарьевка в Донецкой Народной Республике. Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд «Хаймерс», 9 ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 БПЛА ВСУ. Подразделения противника потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск России около 1390 военнослужащих. Российская армия минувшей ночью также нанесла удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет множество внутренних мероприятий. О графике главы государства на следующую неделю рассказал журналист «Вестей» Павел Зарубин. Он также показал, как прошел разговор Путина с жителями Новосибирска. 11 августа президент прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой. Программа была посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. Глава государства встретился с губернатором Андреем Травниковым, а также пообщался со студентами, аспирантами и молодыми учеными в учебно-научном центре. Центре Новосибирского госуниверситета. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин 18 августа проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Центральная избирательная комиссия России и окружные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее рассказала о завершении 30 июля этапа регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы. В выборах в этом году участвуют 10 политических партий. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы различных уровни пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Воздушный флот России работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее. Так каждый день авиакомпании перевозят 270 тысяч пассажиров. Сообщил Андрей Никитин, глава Минтранса, поздравил работников и ветеранов воздушного транспорта с профессиональным праздником. По его словам, большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более 4 тысяч специалистов.
2: Сердце нашей авиации – люди. Мы по праву гордимся сильнейшей школой подготовки летных кадров и чтим трудовой подвиг великих предков. Воздушный флот работает стабильно, а вызовы делают его только сильнее. Каждый день авиакомпании перевозят 270 тысяч пассажиров. За этими цифрами ежедневный труд 240 тысяч работников. Спасибо каждому за преданность небу. Благодаря вам люди становятся ближе друг к другу, вне зависимости от расстояний. Особые слова благодарности дорогим ветеранам. Ваш опыт для молодежи бесценен. И большая семья авиаторов с каждым годом становится крепче. Только в этом году профильные вузы выпустили более 4000 специалистов.
0: Глава Минтранса назвал воздушный флот гордостью страны. Он пожелал работникам воздушного флота здоровья, успехов и новых достижений в работе. Как сообщили сегодня в Минтрансе, Сирии после возобновления полетов авиакомпании Syrian Air между Дамаском и Москвой стала 37-й страной, куда можно улететь прямыми рейсами из России. Первый за полтора года борт из Сирии прибыл сегодня утром в Шереметьево. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320. 21 раз в неделю по воскресеньям. Среди союзников США в Персидском заливе, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна растет недовольство подходом президента Дональда Трампа к достижению мира с Ираном. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на арабских и западных чиновников. Некоторые из этих стран начали сомневаться в целесообразности дальнейшего размещения на своей территории крупных военных баз США. Они есть в Катаре и Бахрейне, как заявил представитель одной из стран Персидского залива, три влиятельных суннитских государства пытаются диверсифицировать свои партнерские связи в сфере безопасности и обороны. При этом одних лишь США недостаточно. По словам высокопоставленного европейского чиновника, в начале конфликта в Абу-Даби и Эр-Рияде не были категорически против войны, считая, что быстрая и решительная победа над Ираном может оказаться выгодной. В США новый коррупционный скандал. Выяснилось, что 6 лет назад перед выборами президента ФБР провело спецоперацию, чтобы скрыть от избирателей правду о махинациях Джо Байдена на Украине. Документы об этом были в ноутбуке его сына Хантера. В результате спецслужбы использовали своих агентов, чтобы подставить Трампа и не дать ему выиграть президентскую гонку. Москву тогда обвинили в дезинформации, вмешательстве в выборы, а потом ввели санкции, которые до сих пор не отменили. Сам же Байден и его подручные совершили акт измены. Подробности сообщил председатель Комитета Палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джим Джордан.
1: Все это было частью операции прикрытия. Масштабная схема. 51 бывший сотрудник Intel написали безумное письмо, что ноутбук Хантера Байдена якобы российская фальшивка. Хотя на самом деле сотрудники ФБР тогда прекрасно знали, что он подлинный. Это была спецоперация ФБР и других разведывательных структур, чтобы навредить президенту Трампу и помочь Байдену выиграть выборы и стать президентом.
0: МИД России в свое время назвали порцией лжи доклад США о вмешательстве России в их выборы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на обвинение выразил мнение, что спецслужбы США такими докладами хотят оправдать свое существование, потому что на их работу выделяются колоссальные бюджеты. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел он на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Новые подробности оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями. Днем возможен дождь, температура воздуха составит 18-20 градусов. В российской столице сейчас около 24 градусов. Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Предстоящую ночью и в первой половине дня местами дожди. Ночью 16-18, днем в городе. Завтра 23-25 градусов. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Школьная программа для взрослых. Ну, можно, конечно, начать нашу викторину фразой «давайте говорить друг другу комплименты». Ну, зачем? Давайте лучше хвастаться своими знаниями. Причем я здесь пас, я сторона. Хвастайтесь своими знаниями, делитесь своими знаниями. Если хотите, восполняйте пробелы в своих знаниях, милости просим. Для того, чтобы принять участие для восхваления, восполнения и... чего там еще... и деление, деление своими знаниями, хорошее слово. Нет ничего проще, поверьте, пришлите слово «игра», причем пользуйтесь любым мессенджером, которым вам удобно пользоваться. Пришлите слово «игра» на наш номер 8967-103-5533, но не забудьте указать свой номер телефона. Мы побеседуем.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, вот сейчас вместе с вами слушал самый главный хит группы Pointer Sisters, I'm So Excited. Знаете, и мне в голову пришла мысль, вообще я знаю секрет хорошей песни. Петь надо уметь. Это необходимо. Но сейчас не об этом. Сейчас о знаниях, которыми мы или обладаем, или не обладаем. Лучше обладаем, конечно. Хотя засунуты часто они очень далеко, там в черепной коробке, непонятно где. Но мы сейчас вытащим. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Пришлите слово «игра» и номер своего телефона, если хотите принять участие в нашей викторине. Как сделал наш постоянный радиослушатель Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Дмитрий, очень простой вопрос по физике. Простые вопросы, самые сложные. Что такое бета-частица?
1: Так, альфа, бета, гамма, теперь надо понять, кто из них кто.
0: Поэтому я так и спросил.
1: Да-да-да, так, гамма – это радиоактивное излучение.
0: Да нет, это все при радиоактивном излучении.
1: А, наверное, да.
0: Это вот... все.
1: Так. Фу. Не помню, Игорь, честно.
0: А это просто очень, вы знаете, это при определенных условиях, разумеется, значит, из атомного ядра вылетают либо позитроны, либо электроны. Вот и все. Это бета-частица. Электрон или позитрон, который вылетает из ядра при распаде. Следующий вопрос, он довольно простой, довольно... Хотя я не знаю, что я буду оценивать. У меня есть такое подозрение, что я его задавал 100 лет назад, но даже я забыл. Вопрос по астрономии, Дмитрий. Есть такой термин «афелий». Что такое афелий? Очень на офигели похоже.
1: Да, Игорь, вы же помните, что это совсем не мой конек. Ну, сейчас что-нибудь подумаю.
0: Давайте, конечно. Да нет, что конек, не конек. Вы знаете, мы с вами это слышали в школе. И все это забыли благополучно. Я вам честно скажу, Дмитрий, что я буду врать? У меня в голову приходит слово «афелий». Я так, про себя. Так, а что такое афелий? Через 5 минут пришлось залезать в интернет. То есть я тоже забыл. Слово-то я помнил. А что такое афелий, я забыл.
1: Может быть, какое-нибудь скопление...
0: Не-не-не-не-не-не-не. Это точка. Это всего лишь точка. А-а-а. Да.
1: Так, теперь надо понять, между чем и чем.

0: Просто вот, вот когда мы, когда Земля отлетела на самое большое расстояние, вот, мы находимся в афеле, ну, разумеется, в моменте. Вот это всего лишь точка, самая далекая точка тела от Солнца, которая вокруг него вращается. Но, опять же, сейчас, когда уже экзопланеты изучают, их орбиты изучают, это уже применяется не только к Солнечной системе. И вопрос, смотрите, выбирайте, пожалуйста, Дмитрий, или по истории, или по... О, слушайте, давайте очень, очень сложный вопрос по спорту. Я давно вам по спорту вопрос не задавал. Сложный. Есть такой термин. В индивидуальном виде спорта. Называется он в соревновательном. В индивидуальном соревновательном виде спорта. Термин называется, звучит как брик. Никогда не слышали?
1: Брик.
0: Брик.
1: А, буква К в конце?
0: Да, да.
1: Интересненько. Это кирпич. Теперь надо понять, к какому виду спорта может относиться кирпич.
0: Да.
1: Терминологически. Кирпич, это какой-нибудь косяк, скорее всего, что-то не получилось.
0: Не-не, смотрите, кирпич, вот он тяжелый кирпич, да?
1: Ну да, да.
0: Он тяжелый, значит, тяжело поднимается. А если его бросить, он быстро летит. Ну так вот. Ну, конечно, все летит одинаково, то есть ускорение там свободно.
1: Ну, да.
0: Это термин, которым характеризуют спортсмена вот с такими качествами в этом соревновательном виде спорта, индивидуальном. Хотя командный зачет там тоже учитывается в этом спорте. Да, да, командный зачет там тоже учитывается.
1: Ну, тогда метание отсекается.
0: Нет, отсекается сразу, нет. Там командами, там все выступают командами, но самое главное – это личный зачет. Безумно популярный вид спорта в Европе, кстати, не только в Европе, вообще во всем мире.
1: Фу, так. Может быть, эти, когда бревна метают?
0: Не-не-не, нет, это, вы знаете, это такой, это олимпийский вид спорта.
1: Олимпийский?
0: Это олимпийский вид спорта, очень популярный. Бревна метают, это не очень популярно, понимаете,
1: ну, ну, понятно,
0: во всем мире.
1: Согласен, да.
0: Это олимпийский вид спорта. Могу подсказку дать?
1: Давайте.
0: В свое время существовала очень успешная команда в Казахстане. Что удивительно, что удивительно. Я, правда, не знаю, были ли там уроженцы Казахстана. Ну, не, наверняка
1: да,
0: были.
1: Понятно, понятно. Понятно, очень много теннисистов сейчас, вообще очень даже казахи.
0: Да, нормально. Все,
1: да. Да, да, да, это нет, я ничего. Я просто думаю, олимпийский.
0: Олимпийский.
1: Еще и командный личный зачет.
0: Да.
1: Чего-то я не знаю, наверное.
0: Шоссейные велогонки.
1: Серьезно?
0: Брик.
1: А откуда это... там кирпич?
0: Это спортсмен, так называют спортсменов, которые довольно медленно в силу
1: я
0: своих...
1: Я вот только хотел сказать, да. Это, наверное, якоря, которые всех задерживают, понятно.
0: Ну, в пилотоне, да. Медленно поднимаются в гору, но у них, как правило, совершенно сносит башню на спуске. Вот, спуске они летят и догоняют все остальное. Называется брик. Вот так.
1: Не слышал, но буду знать.
0: Ну, вообще, я разбирался с этим термином, откуда он пришел. Он пришел от комментаторов, разумеется. Это термин, то есть это такой квазиспортивный термин. Этот термин придумали комментаторы, а потом этот термин вошел уже в лексику. Ну, конечно, конечно.
1: Вот, да.
0: Слушайте, Дмитрий, а вы никогда не читали, я тут прочитал года 3 назад, чем во время Тур де Франс первых гонок подкреплялись, ну, в смысле, восполняли водно-солевой баланс спортсмены?
1: Вином.
0: Да, я когда прочитал, я обалдел просто.
1: Поскольку... Да, это же вообще нормально было.
0: Да, люди нормально, курили, курили, это ужасно. Это, знаете, я помню, у меня бежал, я не помню, то ли 10-й

0: то ли половинку. И вдруг, значит, передо мной бежит парень, у своих друзей, который за него болеет, берет сигарету и кладет себе за ухо.
1: Ну, нормально.
0: Но это было такое, это было нате. Вот, мол, я какой из себя. Нет, добежал, все нормально, я потом на финише встретил. Спасибо большое, Дмитрий, спасибо большое, да, за то, что слушаете «Маяк» и с нами беседуете. С нами Борис. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день, Игорь.
0: Борис, хотите вопрос по истории?
2: Попробуем.
0: Он простой. Кто такой Иван Алексеевич Балакирев?
2: Ну, это был князь и шут одновременно. Ну, по-моему, у Петра Первого. Да? Алло.
0: Что значит князь и шут у Петра Первого? Объясните мне, я не понимаю.
2: Ну, такую должность нет, такая должность.
0: Нет, была, разумеется, такая была должность. Да только дело все в том, что при Петре Первом Иван Алексеевич шутом-то не был. Он шутом позже стал. Не помните, при ком? При Анне Иоанновне. Именно при Анне Иоанновне он стал шутом, и, в общем-то, не шут, а у него там должность была, князь Касимовский. Давайте мы прервемся и после новостей спорта продолжим, с вашего позволения.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об одном очень интересном явлении в русском языке. О чередовании гласной в корне при образовании глаголов с суффиксом «ива». Звучит пока непонятно, но на самом деле все просто. Есть, например, глагол «закончить». Здесь ударный корень в корне «о». Конец, кончить, закончить. Все логично. Но давайте образуем тот самый коварный глагол несовершенного вида при помощи суффикса «ива». Получаем «заканчивать». И корень «кон» у нас волшебным образом превратился в «кан». Таких примеров в русском языке много. «Проскочить» и «проскакивать», «засолить» и «засаливать», «перемолоть» и «перемалывать» и так далее. Но здесь все просто и однозначно. Мы же не скажем «проскокивать» или «закончивать». Однако бывают и сложные случаи, когда такой замены не происходит. Их-то мы и разберем на конкретных примерах. Первый от Андрея Осипова, эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Сделанную в Арабских Эмиратах. Каким образом и как потом эта машина узаканится, не знаю.
1: Узаканивается. Это неверно. Это как раз тот самый случай, когда по аналогии с глаголом «заканчиваться» хочется поменять «о» на «а». Но здесь это ошибка. В данном случае «о» в корне должна сохраняться. Узаконивать, узакониваться. Это правильные варианты. Надо запомнить. Еще один сложный пример подготовила для нас гостья программы физики и лирики Вера Комарова.
3: Есть некоторая такая система приурачивания основных событий в течение года, природных, к церковным праздникам. И вот это все приурачивалось к церковным праздникам.
1: Приурачивание, приурачивалось, тоже ошибка. Мы должны сохранить «о» в корне. Урок, приурочиваться, приурочивание. Только так, без вариантов. И у нас на очереди следующий пример. Давайте послушаем сразу двух экспертов программы «Ассамблея автомобилистов» и сделаем выводы.
4: Если все-таки ты покупаешь в приличном месте, то вот это приличное место, оно растамаживает машину и несет ответственность.
2: Согласно новым экспортным правилам, машина со дня производства или продажи, которой прошло менее 180 дней, может считаться подержанной. Должна растамаживаться как новая, а это сопряжено с гарантией поставки запасных частей для данного автомобиля.
1: Прозвучал глагол «растамаживать», «растамаживаться», и он неверный, потому что не следует в нем менять «о» на «а». Таможня, корень остается. Оставляем неприкосновенным и получаем глагол «растаможивать», «растаможиваться». Итак, запоминаем. При образовании некоторых глаголов с помощью суффикса «ива» «о» на «а» не меняем. Оставляем «о» в корне слова. Узаконивать, растаможивать, приурочивать. Если сомневаемся, заглядываем в словарь. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 14.30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Перша-Марьевка, ВДНР и Кудиевка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Село Перша-Марьевка находится в Краматорском районе, примерно в 10 километрах от центра Краматорска и примерно в 14 километрах от центра Славянска. Ее заняли подразделения группировки войск Юг. Кудиевка расположена примерно в 32 километрах от Харькова. Ее заняли подразделения группировки войск Север. При зачистке освобожденные Кудиевки в Харьковской области из села были выбиты украинские националисты из мотопехотной бригады и штурмового полка. Освобождение населенного пункта Кудиевка Харьковской области фактически открывает ворота в Харьков по трассе Е-105, сообщили в военном ведомстве. Российские войска утром сегодня нанесли групповой удар по военным заводам и НПЗ в украинских городах, сообщили в Минобороны. Среди пораженных целей в Киеве предприятие Firepoint, выпускающее комплектующие для ракет «Фламинго», а также Киев-111, где создают компоненты для ударных беспилотников, аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». В Кременчуге поражен НПЗ, производящий горюче-смазочные материалы для ВСУ. В Кривом Роге цеха металлургического комбината, где изготавливают стальной прокат для сборки вооружений и техники. Кроме того, российские бойцы атаковали сухогруз с военным имуществом в порту Одесса, добавили в ведомстве. Как сообщают украинские СМИ, взрывы сегодня днем слышны в Одессе на юге Украины. В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога. Украина этой ночью не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты, сообщают украинские СМИ со ссылкой на воздушные силы ВСУ. По данным РИА Новостей, основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Украина начала, между тем, использовать беспилотники британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники ВСУ. По словам собеседников издания из ВСУ, британские беспилотники использовались для атак вглубь территории России в последние полгода, в частности, для атак на нефтеперерабатывающие заводы. Иран и Оман достигли соглашения по карте судоходного маршрута через Ормузский пролив почти после 3 месяцев переговоров, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает Пресс-ТВ. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Москва добились прогресса, после чего согласовали карту маршрута. Стороны продолжают обсуждение нескольких вопросов, включая текст совместного заявления. Багаи назвал договоренность самостоятельным соглашением 2 прибрежных государств, которое должно обеспечить безопасный проход через пролив при сохранении суверенитета обеих стран. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады США, угроз и других действий Вашингтона, а также с компенсацией за нарушение обязательств за последние 2 месяца. Повышение минимального размера оплаты труда в следующем году может привести к увеличению ряда выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий, сообщил РИА Новостям член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на 2027 год будет утвержден в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, отметил эксперт. Повышение МРОТ влияет в том числе на отпускные и командировочные, пособия по временной нетрудоспособности, больничные, а также пособия по беременности и родам. При этом Машаров призвал не путать МРОТ с прожиточным минимумом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем временами дожди, температура воздуха 18-20 градусов. В российской столице завтра облачно с прояснениями, ночью и в первой половине дня местами осадки, ночью 16-18, днем в городе 23-25 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Эти минуты отстартовал матч четвертого тура российской премьер-лиги по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». На прямой связи со студией наш коллега из Санкт-Петербурга Сергей Цимерман. Приветствую, Сергей.
1: Да, всем добрый день. Сыграно 2 минуты 55 секунд, счет 0-0, но пока вот преимущество имеет «Динамо». В Санкт-Петербурге на Газпром арене, наверное, сегодня порядка 30 тысяч человек соберется. И все они, конечно, ждут от «Зенита» победы, особенно после поражения в прошлом туре от «Родины». Ну, что касается составов команд, то здесь, наверное, все более-менее предсказуемое. У «Зенита» вернулся в основу Джон, который был травмирован. Ну, а у «Динамо» все, в общем-то, достаточно предсказуемо. Игра набирает обороты. И, судя по всему, это будет очень интересная игра.
0: Спасибо, Сергей. Сочи обыграл Ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче шестого тура первой лиги по футболу и поднялся на шестое место турнирной таблицы. Ульяновская команда идет 12-й. «Локомотив» был сильнее «Спартака» со счетом 4-3 в столичном дерби в первом матче полуфинала Кубка России по футболу среди женских команд. В составе победителей дубль оформила Нелли Коровкина. По мячу забили Василиса Лакеева и Андреа Гребинар. У проигравших дважды отличилась Габриэла Гжевинская, один раз Кира Петухова. Ранее накануне в первой встрече другого полуфинала петербургский «Зенит» и московский «ЦСКА» разошлись миром 0-0. Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную награду в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Мария Борисова здесь стала третьей. Ранее Борисова стала восьмой в финале с обручем. Россиянка Полина Дмитриева выиграла 3 золота юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Она стала лучшей на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. Также у россиянок еще и 3 серебра. Александра Андрианова стала второй на брусьях и в вольных упражнениях, а Дарья Миронова в опорном прыжке. Алексей Комиссаренко и Кирилл Ельников завоевали бронзовые награды на этапе чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в матче за третье место обыграли Мирослава Туровского и Александра Крамаренко. Ранее в аналогичном поединке у женщин Арина Режнова и Елизавета Луткова были сильнее Елизаветы Макаровой и Дарьи Мастиковой. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото в произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. В женской части соревнований лучшей стала Екатерина Штатнова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Но лучше один раз увидеть.
1: Я плакала. Очень душевный Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
2: Колобок, он прям какой-то богатырь.
3: На уровне Риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
5: Это лучшая премьера лета, 100%.
6: Чтоб все пришли посмотреть.
7: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
8: Маяк. Школьная программа для взрослых.
9: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых, продолжается наша викторина. Если хотите принять в ней участие, побеседовать, прежде всего побеседовать, не выиграть, не проиграть, побеседовать. Присылайте слово «игра», не забывайте указывать свой номер телефона на наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, при этом пользуйтесь любыми мессенджерами. А с нами Борис продолжает играть и беседовать. Так, рассказать вам два слова, откуда появилась история про то, что Иван Балакирев был этим самым шутом Петра Первого. Рассказать?
10: Ну, я посмотрел уже в интернете.
9: Где?
10: Освежил.
9: Где? Посмотрел я в интернете. Извините, пожалуйста. Значит, это наш брат-журналист. Вот, который тоже смотрит в интернете, причем не... Вот когда говорят, не надо смотреть Википедию, это неправда. Википедия очень хороший отправной момент. Википедия, ну, или у нас Рупедия, там, или как она называется. Понимаете, вообще Иван Балакирев, он был один из приближенных Петра Первому. Ему Петр Первый позволял то, кстати, Екатерина тоже, когда стала вдовой царствующей, позволял то, что не позволял другим. Я, допустим, помню, читал одну статью, где было написано. И вот, значит, Петр Первый на своих ассамблеях своему шуту наказал, даже издал специальный указ своему шуту Ивану Балакиреву, такой, значит, наказал. Если я если первый тост на ассамблее будет не за Федора Головина, а Федор Головин – создатель русского флота, боярин Головин, значит, тебе 100 тысяч рублей. Вот. Но это не значит, что он был шутом. Кстати, Петр ни разу не пропустил. Первый тост всегда был за здоровье Федора Головина на каждой ассамблее. Петр Первый дарил подарки Балакиреву, жаловал ему деньги, деревни. Точно так же и Екатерина Первая. Но он не получал денег за свои шутки, за свое приближение. А вот Анна Иоанновна ему платила жалование. Именно как развлекателю и шуту. То есть профессиональным шутом он стал, в общем-то, под конец жизни.
10: И племянницей Петра Великого.
9: Да. Ты что, серьезно, что ли? Мне так, вы знаете, вы так мне нравитесь, Борис. Вот каждый раз рассказываете про то, куда Волга впадает. Ну, хотя, почему бы нет, собственно говоря. Кто-то, кстати, забыл, кем была Анна Иоанновна. Слушайте, вопрос... То ли простой, то ли сложный. Мне кажется, что для вас не очень сложно. Есть такая известная икона, у нее официальное название «Гостеприимство Авраама». Но мы ее, как правило, называем по-другому.
10: Так.
9: «Гостеприимство Авраама». Я могу сюжет рассказать. Это православная икона, которая написана, как и многие православные иконы, на ветхозаветный сюжет. А сюжет такой... Три непонятных странника пришли к Аврааму. Три странника пришли к Аврааму.
10: Ну так, если три странника, то, наверное, это волхвы, что ли?
9: Так, Борис, спокойно, тихонечко, спокойно. Волхвы – это не Ветхий Завет.
10: Или ангелы.
9: Это не ангелы. Три. Ключевое слово «три». Три странника. Да, волхвов тоже было три, но все-таки волхвы пришли, когда Христос родился. Это уже Новый Завет. Вот. А здесь, понимаете, до Христа еще далеко. Авраам, понимаете? Пророк Авраам. Три. Три странника пришли. Ну, хорошо, и последний...
10: У него жена была Сара, по-моему, да? Или кто-то?
9: А вот этого я не помню. Нет? А вот этого я не помню. Правда, не помню. Слушайте. Значит, на иконе изображены три странника. Но Ну так сразу не поймешь, что они странники.
10: Так, что же это за странники-то, елки-палки?
9: Святая Троица. Андрей Рублев.
10: А, Святая Троица.
9: Да, понятно. Этот сюжет называется «Гостеприимство Авраама».
10: Ну, он вроде, по-моему, угощать их, Саре сказал испечь хлеба.
9: Именно. Вот так. Видите, вы помните, что ее Сара звали, я помню, что ее жена была, что вполне естественно, в общем, для серьезного мужа. Как ее звали, я не помню. Вот. Это сюжет «Гостеприимства Авраама». Вот. Да. И последний, третий вопрос. Третий же будет, третий. Слушайте, вопрос по географии. Такой из школьной программы. Хотя мы все это забываем. Пожалуйста, постарайтесь, Борис, максимально точно ответить на вопрос. Что такое литосфера?
10: Литосфера – это оболочка Земли, по-моему.
9: Ну вот поточнее. Ну, нет, в общем, вы правы. Это какая-то вот верх...
10: Это, ага. Короче говоря, это вот те самые граниты, камни, которые...
9: Ну, литос, да, это правильно. Но не только, понимаете?
10: Корка, можно сказать, да?
9: Да нет, лучше сказать кора. Земная кора. Земная кора и, самое главное, затвердевшая твердая часть мантии. Вот про затвердевшую темную твердую часть мантии все, разумеется, забывают. Ну, в общем, ничего страшного. Вот, поскольку действительно, прежде всего, под литосферой, когда мы говорим литосфера, это вот земная кора. Но если бы литосфера состояла только из земной коры, мы бы не говорили литосфера, мы бы говорили земная кора. Вот, а там под земной корой тоже несколько километров камней. Вот. Спасибо большое,
10: спасибо,
9: Борис.
10: Вам, да.
9: Спасибо огромное. А у нас Михаил с нами. Михаил, здравствуйте.
11: И снова здравствуйте.
9: Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, вы когда были помоложе MTV смотрели?
11: Было дело.
9: Вопрос по мировой художественной культуре. Знаете, первые два года, наверное, два или полтора, среди артистов, которые крутились, скажем так, в кавычках, крутились на этом когда-то безумно популярном музыкальном телеканале MTV, не было темнокожих вообще. Кто был первым темнокожим, кто стал крутиться на MTV? Это простой вопрос.
11: Простой? Майкл Джексон.
9: Ну, конечно, разумеется. Вот. Они, вы знаете, они, в общем-то, были расистами, в общем. Понимаете? И поскольку, понимаете, все уже понятное дело, то есть уже не существовало расовых радиостанций, уже не существовало так называемых расовых студий звукозаписи, хотя главная студия звукозаписи в стиле соул и фанк Motown Records, там были исключительно темнокожие исполнители. Вот. В общем, Тед Тёрнер был расистом. Вот. Ну, чё греха таить. И потом ему нашептали, понимаете, мы все-таки рассчитываем на одноэтажную Америку, а добропорядочная одноэтажная Америка, вот этих своим детям, она не захочет, чтобы дети это видели. Вот. И пока не произошел один скандал компании CBS Records, которая сказала компании MTV, значит так, если Майкл Джексон не будет у вас крутиться, мы всех своих артистов забираем. А CBS, Columbia, CBS Records, это монстр. Сказали, все, будет Майкл Джексон. И с тех пор пошло. То есть ни Рэй Чарльз, ни Стиви Уандер, ни Эрета Фрэнклин на MTV не присутствовали. Хотя, конечно, на сцене, то есть они собирали десятки и сотни тысяч. Отлично. Очень простой вопрос по спорту. Для вас очень совсем простой. Значит, назовите вид спорта, который переводится на русский язык как «мягкий путь».
11: Мягкий путь.
9: У нас его, знаете, у нас его неправильно переводят как гибкий путь. На самом деле мягкий путь. Вот. Вообще мы этот спорт называем вот на том языке той страны, где он родился. Это не очень старый вид спорта. Очень популярный в нашей стране, очень популярный в мире. Олимпийский, кажется, кстати, вот надо узнать, олимпийский он или нет. Ну, во всяком случае, безумно популярный вид спорта в стране. Перевод названия с языка страны, на которой он родился, — «Мягкий путь». Да знаете вы точно, абсолютно. Я вас уверен, что знаете.
11: Ну, с английского как-то не очень подходит.
9: Не-не-не, а это не английский вид спорта.
11: Вот я и говорю.
9: Это не английский.
11: Да. А у нас популярен в стране?
9: Безумно.
11: Безумно?
9: Безумно популярен. У нас, знаете...
11: Групповой?
9: Нет, это соревновательный вид спорта, индивидуальный.
11: Индивидуальный.
9: Ну, а вот, мне, кстати, написали, Борис написал, он был маститым спортивным журналистом, что это вид спорта олимпийский 64-го года.
11: Вот так вот. Это... Ну, заинтриговали.
9: Вы знаете, в нашей стране этим видом спорта занимаются все, от детей в детских, то есть не все, конечно, многие, от детского сада до президента Российской Федерации.
11: Ну, заинтриговали.
9: Но какой спорт профессиональный у президента Российской Федерации Владимира Путина? Вот профессионально он каким спортом занимался и, в общем, продолжал?
11: Дзюдо.
9: А «до» как переводится?
11: Наверное, путь.
9: Конечно. Поэтому не карате, а карате-до. Дзюдо – это мягкий путь. Вот наверняка вы это знали, просто забыли. Честное слово. Я в этом практически... Правда же знали? Ну вот, я
11: говорю,
9: конечно. Вот. И очень простой вопрос по русскому языку. Только, знаете что, давайте мы сделаем с вами, Михаил, небольшой перерыв и вернемся к этому простому вопросу по русскому языку через полторы минуты.
7: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
2: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
3: Тут Борис меня еще, в смысле, дополняет, что президент Российской Федерации, он еще и самбист, но все-таки самбо не является всемирно популярным видом единоборства. Ну вот крути, не крути. Я уже не говорю про Олимпийские игры. Михаил, так вопрос по русскому языку. Примите. Это мои любимые архаизмы. Было такое слово, сейчас этого слова нет. Мраз. М-Р-А-З. Мраз. Как вы думаете, что могло означать слово «мраз»? На конце мягкого знака нету. И вообще слово мужского рода. Мраз.
4: Мраз.
3: Мраз. Это просто.
4: Мороз.
3: Да, именно.
4: А вот по созвучию, да, как-то вот оно так вот.
3: А здесь черт его знает. Понимаете, возможно, такого слова разговорного и не было. Возможно. Это слово является признанным архаизмом, но, опять же, это слово могло прийти из устава и полуустава, когда некоторые буквы гласные пропускались.
4: Хлак, вот. Например.
3: Ну, к примеру, да. Мы точно не знаем, было слово «хлад» или всегда было «холод». Вот. Потому что мы читали устав. Мы не знаем, было слово «мраз» или все-таки всегда было «мороз». Хотя «мраз» – слово, ну, очень удобное, оно короткое. Чем короче слово, тем лучше. Слушайте, ну что я буду сейчас еще кого-то вызванивать? То есть,
4: да, давайте, не надо.
3: Конечно, давайте с вами доиграем. Тут, знаете, недавно день рождения был у великого британского прозаика, драматурга, вот, Джон Голсуорси. Позавчера, по-моему. Ну, я широко не отмечал, как и вы, впрочем. Никто широко не отмечал, кроме знатоков творчества Джон Голсуорси. А когда он жил, и вообще, ну вот, главное его произведение назовите. Вообще он лауреат Нобелевской премии. Нобелевскую премию получают не за произведение, но мы-то прекрасно понимаем. Если бы Шолохов не написал «Тихий дон», он бы Нобелевскую премию не получил. Вот Джон Голсуорси, в общем-то, написав много чего, и не только литературных, беллетристических произведений, но и пьес, он, в общем, получил Нобелевскую за вполне конкретное произведение. Хотя формулировка Нобелевской премии, она исключает именно одно произведение. Когда жил, за что получил?
4: Слушайте, вот не знаю я такого персонажа. Честно скажу сразу.
3: Вот представляете, я сейчас назову это великое произведение, и вы скажете: «Господи, я же не читал, но знаю». Вот смотрите.
4: Да, хорошая формулировка.
3: Да. Нет, ну подождите, нет, ну это же правда. Я, кстати, вот я про себя могу сказать, я никогда не читал «Отверженных» Гюго. Ну ни разу, правда.
4: А я «Унесенных ветром».
3: А, стоп, подождите, я, кстати, я только кино смотрел. Вот. Я тоже не читал. Но мы с вами, то есть мы с вами знаем об этом произведении, понимаете? Я про «Отверженных» тоже знаю. Вот, хотя никогда не читал. Это сага о форсайтах. Ну, наверняка же слышали.
4: Да.
3: Ну, конечно, сага о форсайтах. Это великое произведение Джона Голсуорси. Я даже не знаю, как его по-русски. У нас обычно Голсуорси говорят. Но там двойное ударение. Голсуорси. Вот так вот. Так, ну я вам еще один вопрос задам, уже до кучи. А дальше у меня там хорошие анонсы. Очень сложный вопрос по географии. Где находится Алайский хребет? Сразу говорю, это не Алайский, это не Россия. Да, кстати, а Голсуорси, он, в общем-то, прожил довольно долгую жизнь. Он родился почти в середине 19 века, а умер через год после получения Нобелевской премии в 33-м, Нобелевка в 32-м. Алайский хребет.
4: Ну, это в какой-то известной горной системе, да?
3: Это от, молодец. Это большая горная система, которую мы всегда называем неправильно. Это большая горная... Не-не-не, ну гораздо ближе. Ближе и ниже.
4: Ближе. Ну, значит, Памир.
3: Вот, Памир, нет такой горной системы Памир, понимаете? Вот это обидно, правда, да? Это называется Памиро-Алайская горная система. Вот, и вот в Памиро-Алайской горной системе есть Алайский хребет. Вот, так как, где, страны какие? Их всего две. Государство.
4: Киргизия.
3: И
4: Таджикистан.
3: Конечно. Вот. На пик Ленина из Таджикистана очень плохо, практически, ну, возможно, но очень плохо. А из Киргизии, как раз из Алайской долины, так милости просим. Спасибо. Спасибо вам большое, Михаил. Спасибо. Спасибо за хорошее настроение, за то, что «Маяк» слушаете. Дорогие друзья, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра, прославленные Мариинки, представят в «Заряде» цикл концертов к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Первый вечер. Это 6 сентября в 7 часов. Посвящен молодому Шостаковичу, смелому, дерзкому и полному творческой энергии. Кстати, первый дозвонившийся получит 2 билета на 6 сентября на 7 вечера в «Заряде». А дозвониться надо по телефону, ну, хотелось бы, чтобы вы дозвонились по телефону 8-495-728-7171. Билет, повторю, разумеется, 2. Не в одиночку же идти. Друзья, сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок? Кому пришел или прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка? И главное, почему? Все вот эти ответы уже в кино. А также серьезно замешанная интрига, народная мудрость и актуальный современный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Ими все не ограничивается. Сходите в кино с детьми.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге в Днепропетровской области в Киеве. По данным Минобороны, было поражено промышленное предприятие «Firepoint», выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, было поражено промышленное предприятие «Киев-111», производящее компоненты для ударных беспилотников, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». Взрывы прогремели в Одессе, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Полтавской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольном ВСУ «Херсоне». Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першамарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которую используют ВСУ, цехосборки и места хранения беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. Появились новые кадры посещения Владимиром Путиным гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и его общения с экипажем. Их показал Павел Зарубин для информационного агентства «Вести». Глава государства вместе с представителями экипажа корабля осматривал помещение крейсера и в одном из них остановился у картины с изображением исторического «Варяга». 12 августа президент прибыл в Южно-Сахалинск, где наблюдал за завершающим этапом учений Тихоокеанского флота с борта флагмана гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Глава государства также осмотрел каюты экипажа и посетил корабельный музей. Там он оставил запись с подписью и датой в книге почетных посетителей рядом со своей фотографией. Центр избирком России и окружные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила о завершении 30 июля этапа регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы. В выборах в этом году участвуют 10 политических партий, выборы депутатов Государственной Думы и совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Иран и Оман достигли соглашения по карте судоходного маршрута через Ормузский пролив почти после 3 месяцев переговоров, сообщил представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса, после чего согласовали карту маршрута. Стороны продолжают обсуждение нескольких вопросов, включая текст совместного заявления. Багаи назвал договоренность самостоятельным соглашением 2 прибрежных государств, которое должно обеспечить безопасный проход через пролив при сохранении суверенитета обеих стран. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады США, угроз и других действий Вашингтона, а также с компенсацией за нарушение обязательств за последние 2 месяца. Потепление в столичном регионе. Завтра усилится воздух, прогреется до 23-26 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В целом, по словам синоптика, предстоящая неделя будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
2: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы. Ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18 и днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
0: Тишковец также сообщил, что сегодня вечером в Москве ожидается кратковременный дождь. Новость последних минут. Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Турнир проходит во Франкфурте-на-Майне в Германии. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колочин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие.
1: Погода.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру. В Петербурге завтра временами дожди, плюс 18-20. В Москве ночью в первой половине дня местами дожди 23-25 градусов.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Вообще, честно говоря, у меня словосочетание «форевьянг» рождает отрицательные коннотации. Я, честно говоря, знаю, как и многие из нас, как остаться навечно молодым. Но, пожалуй, способ это рекомендовать никому не буду. Сейчас не об этом. Физика, и причем о физических явлениях на дороге, на простой дороги, хотя дороги всегда непростые. Это уже вторая часть нашей беседы о физических явлениях на дороге с нашим уважаемым гостем. Виртуальный студий радиостанции «Маяк», преподаватель физики Московской школы 2065 Дмитрий Николаевич Масолов. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, рад вас слышать.
1: Взаимно. Ну, продолжаем. Что же нас такое интересное на дороге может встретить, к чему мы не то что не готовы, а не всегда можем описать без знания физики?
2: На самом деле, мне бы хотелось вот вернуться к тому вопросу, который вы мне задали в конце прошлого нашего выпуска. Вопрос намного интереснее и глубже, чем кажется.
1: Про зеркало?
2: Нет, сейчас вам напомню. Вопрос звучал так. В ясную погоду на дороге с хорошим покрытием, когда воздух сильно прогрет, появляется зеркальная пленка.
1: Я же говорю про зеркало. Про зеркало на дороге.
2: Да. И вот смотрите, в большинстве случаев, конечно же, это мираж. То есть такое атмосферное явление, которое возникает из-за преломления света в слоях воздуха с разной плотностью. Или простыми словами, это оптический обман, когда мы видим то, чего на самом деле нет, или видим искаженное изображение далекого объекта. И механизм его достаточно простой. Солнце сильно прогревает темное дорожное покрытие, асфальт нагревается гораздо сильнее, чем воздух. Воздух прямо у поверхности дороги становится очень горячим и разреженным, а выше более холодным и плотным. Соответственно, свет от неба, который имеет голубой фон, проходит через слой воздуха разной плотности. И на границе теплого и холодного воздуха происходит полное внутреннее отражение. То есть все эти синие лучи, грубо говоря, отражаются, как от зеркала. Глаз воспринимает отраженный свет от неба, как идущий от дороги. Мозг интерпретирует это как зеркальную поверхность. И на самом деле мы видим просто кусочек неба, лежащий на асфальте. Вот как бы вы положили зеркало, видели бы его отражение.
1: Ух ты!
2: И в 90% случаев это именно так. Но честно скажу, я думаю, в конце моего ответа вы поймете, почему я побоялся давать именно такой ответ. Потому что если асфальт только что положили, то, как правило, ставят дорожные знаки, которые об этом сообщают. Например, что ведутся ремонтные работы.
1: Масло.
2: В этом случае вы видите не мираж, а битумную пленку. Ну, и это очень важно, потому что здесь кроется опасность. Если асфальт только что положили, и вы видите блестящую, влажную или зеркальную поверхность, то, скорее всего, это не оптический обман, а реальная пленка, масляная, жидкая. В состав асфальта есть вязкая нефтяная смола, это битум. Сразу после укладки легкие фракции битума испаряются и конденсируются на поверхности. Тончайший слой чистого битума, по сути, выступает на поверхности и образуется вот эта вот жирная пленка. От этой жирной пленки дорога выглядит мокрой, черной и глянцевой, как зеркало. В ней действительно есть отражение, но это реальное физическое отражение от масляной гладкой поверхности, а не преломление света в воздухе. Поэтому, если блестит свежеположенный асфальт, то, скорее всего, это битум.
1: Снижайте
2: скорость. На таком покрытии коэффициент сцепления колес дорогой падает почти до нуля, как на льду. Тормозной путь увеличивается, разумеется, в разы, а машину может занести даже на сухом покрытии из-за этой масляной смазки. Но хочу сказать, что дорожные службы специально посыпают вот такой свежий асфальт мелкой крошкой, так называемым отсевом, чтобы стереть эту жирную пленку. Но если вы видите черный блестящий цвет, где ведутся дорожные работы, лучше быть предельно осторожным. И самое удивительное, это не единственный случай, когда мы можем это увидеть. Второй опасный фактор – это солевой или химический выцвет. То есть на асфальте или бетоне появляются белесые или зеркально-гладкие пятна, которые отсвечивают на солнце. Дорога в этом случае блестит без воды и без нагрева. Это происходит так, как в противогололедных реагентах есть соли. Влага вытягивает соль на поверхность. Когда вода испаряется, соль кристаллизуется и создает очень гладкую твердую пленку. Эта пленка гигроскопична, то есть она тянет влагу из воздуха. И даже в сухую погоду на таком месте образуется микроскопический слой воды, делая дорогу скользкой, как при гололеде. Кроме этого, может быть опасным фактором эффект полировки асфальта, который также дает характерное зеркальное отражение. Такие участки дорог блестят, как натертый паркет, хотя асфальт старый и сухой. И это механический эффект, который хорошо заметен, например, на кольцевых развязках, перекрестках и местах торможения. Причина

0: вообще асфальт и думают, там просто лужа или влажно, а на самом деле это жидкая смазка, выдавленная внутри из дорожного покрытия. И, наверное, это самый коварный вид зеркальной пленки. Называется деформация покрытия или так называемые наплывы и сдвиги, так как зеркальная пленка не исчезает при приближении как мираж. В чем тут секрет? Мы знаем, что асфальт там и щебень, и песок, и битум. А битум – это, по сути, аморфное вещество. И в жаркие дни, когда, например, воздух прогревается до 30 градусов, асфальт прогревается выше 60 градусов, и битум резко теряет вязкость и становится текучим. При этом, если в этот момент по дороге приезжает тяжелый транспорт, то горизонтальная сила трения колеса сдвигает верхний слой размягченного асфальта в сторону движения. В результате этого происходит выдавливание. Жидкий битум, смешанный с мельчайшими частицами пылью, покрывают поверхность, и эта смесь застывает уже вверху асфальта в виде тончайшей масляной пленки. Поэтому тут можно рекомендовать, это можно заметить визуально. Если вы видите на дороге не просто блеск, а именно гофрированные волны такие, есть большая вероятность, что это деформация. И лучше это место объезжать, но, конечно же, снижать скорость. Поэтому, видите, вопрос...
1: Да, казалось бы, короткий такой.
0: Под ковыркой. Да.
1: Вы знаете, есть еще одна опасность асфальтовых дорог, но она локализована. Асфальтовых дорог, именно асфальтовых, понимаете? Потому что вот этих всех неприятностей лишены американские автострады. Они бетонные. Вот. А вот с асфальтом, где много битума, самая большая неприятность, она связана не с зеркальным отражением и не с ухудшением сцепления. Если ехать в жаркую погоду по Баксанскому ущелью, к примеру, это не только в Баксанском ущелье, просто там, я там с этим постоянно сталкиваюсь, приходится объезжать коров, потому что коровы, у них там свободный выпас, они выходят и в жаркий день ложатся на дорогу, создавая тем самым серьезную опасность автомобилистам. Я долго пытался понять, зачем коровам выходить на дорогу. Мне местно объяснили. Когда жаркий день, не самые легкие фракции с битумом, поскольку дорога-то старая уже, но какие-то фракции летучие, они все равно выделяются. А гнус, который кусает коров, этот запах ненавидит. И поэтому коровы спасаются на дороге. Но, знаете, к счастью, вот местные гаишники, когда они видят, что ты объезжаешь коров через сплошную, они тебя не трогают. Вот такая опасность от асфальтовых дорог в жаркую погоду на нашем Кавказе.
0: Такой неожиданный системный эффект, да?
1: Да,
0: как
1: да, да.
0: Одно, другое.
1: Да, да. Не, я когда впервые в Баксанском ущелье оказался, думаю, что они дуры, что ли? Там же трава, они лежат на дороге. Потом в следующий раз поехал. Всегда. Вот, как-то раз поехал зимой. Зимой коровы тоже там ходят, что-то там щиплют там внизу, там, где снега нет. Но на дорогу не выходят, потому как холодно. И вот этих фракций, ну и, собственно говоря, и гнуса-то нет никакого. А вот чуть только потеплело, гнус полетел, эти оводы там, ну, псевдооводы. Вот, коровы поели травку и выходят лежать на дорогу. Такая история.
0: Ну, раз мы коснулись гор, хотелось бы еще вот одно интересное оптическое явление. Вот когда мы едем по прямой трассе к большой горе или грозовому фронту, может казаться, что объект удаляется от нас,
1: да,
0: а не мы к нему приближаемся.
1: Это так.
0: И это классический оптический обман, который возникает из-за того, как наш мозг обрабатывает внешние факторы. И для объяснения вот можно привести три, скажем так, причины. Первое – это масштабирование и угловой размер. В физике есть такое понятие «угловой размер объекта». Это угол, при котором объект виден глазу. Когда мы приближаемся к горе, ее реальный угол увеличивается. Однако гора настолько большая, что расстояние до нее настолько велико, что это увеличивается.

0: старение происходит, но очень медленно и незаметно для нашего глаза. Например, за 10 минут езды угловой размер горы может поменяться всего на несколько минут. Напомню, что одна минута – это 1,6 градуса. Угу. Парадокс в том, что и облака, и снежные шапки на вершине горы имеют четкие границы. И когда мы едем, из-за движения автомобиля точка нашего наблюдения смещается. Ближние предметы, например, придорожные столбы, смещаются быстро, а вот гора почти нет. Мозг интерпретирует это так. Если объект почти не меняет своего положения на фоне неба, значит, он находится очень далеко. И мы не приближаемся к нему, а он движется параллельно нам. И создается иллюзия, что гора плывет вместе с нами. Но наверняка многие замечали, едем, и гора как будто вот плавно стоит рядом с нами. Это один эффект. Второй эффект – это отсутствие текстуры или эффект пустого пространства. Для восприятия движения нам важна оптическая экспансия, то есть скорость расширения изображения объекта на сетчатке. Когда мы едем по степи или по прямой равнине, перед горой нет промежуточных объектов, например, деревьев, домов, которые постепенно бы закрывали бы собой там подножие горы. В оптике это называется отсутствием параллакса. Наш глаз не видит, как нижняя часть горы наползает на передний план. Без текстуры на склоне мозг не может вычислить скорость сближения, ему кажется, что объект стоит на месте. Вот такое вот интересное объяснение. И еще есть одно особый случай. Это грозовые фронты. Вы едете, например, на грозовое облако, его передний край часто испаряется, а новые, ячейки зарождаются сзади. Физически получается, что мы едем к нему, но визуальный контур, то есть стена осадков, может отступать с той же скоростью, с какой мы едем. Из-за того, что край фронта съедается сухим воздухом, то в данном случае у нас получается, что и наши объективные ощущения совпадают с субъективными. Ага. То есть действительно фронт может удаляться, и нам тогда уже не кажется.
1: Знаете, мне сейчас еще одно вспомнил. Вот насчет грозового фронта вы рассказали. У меня приятель как-то раз оказался, он увидел очень вдалеке, он увидел торнадо. Это было где-то в Техасе. Вот. А он не знал, с какой скоростью торнадо может перемещаться. Он знал, что торнадо может зависать, но что может передвигаться с гигантской скоростью, он не знал. К счастью, все обошлось. Успел уехать.
0: А вот можно сейчас все-таки сезон отпусков дать такой небольшой совет, на что надо обратить внимание отдыхающим. Ну вот многие, кто летает куда-то отдыхать, знают, что для самолета у нас есть предельный вес груза. Ну и часто мы стараемся подбить, там, например, 10 килограмм, у нас там 9900, да, условно. Взвесили, все нормально, летим обратно. Ничего не покупали, никому никакие там сувениры, становятся там, например, 10, там, 200. И вот возникает вопрос, а вот были вроде на море, ничего не покупали, а почему масса-то увеличилась? И вот тут, кстати, тоже вот про соли получается, что когда мы искупались, там выходим, например, берем полотенце свое, вытираемся, но забываем о том, то на поверхности полотенца остаются кристаллики соли. А соль у нас гигроскопична. И получается, что если не постирать как следует такое полотенце, эти кристаллики остаются и начинают всю влагу из воздуха в себя просто впитывать. Ну, конечно, килограмма такой соли эти не впитают, но сколько-то грамм они добавить могут. Поэтому, если вот подбиваем, лучше вот этот вот фактор тоже учесть отдыхающим.
1: А мне в голову, знаете, что еще пришло? Дорогие друзья, нет, понятное дело, что там разница в весе будет совершенно незначительная, но она будет.
0: Но...
1: Я знаете про что? Если взвесить чемодан в Москве и взвесить чемодан в Мехико, вес будет разный. И вообще, он везде разный будет. Вот. Ну, что ж поделаешь. А мне, кстати, насчет гор вспомнился еще один феномен. Но этот феномен, он это классически описанный еще в книге «Занимательная физика» Перельмана, когда визуально кажется, что вода течет вверх по дороге. Или когда отпускается ручник, машина начинает ехать вверх по дороге. Ну, то есть... Там просто описывается это редко встречающийся, но встречающийся обязательно оптический обман. В Абхазии этим туристов привлекают недалеко от озера Рица. Я просто там был, и мне показывали. Действительно, ты смотришь, такое ощущение, что дорога идет вверх, но машина по ней едет. То есть машина накатом идет вверх. На самом деле оптический обман.
0: Ну, на самом деле, интересное явление.
1: А там, ну, все, там все очень просто. Бывает. Там главное, чтобы визуальная часть горного склона шла вниз. И тогда кажется, что дорога, которая абсолютно прямая, в смысле не абсолютно прямая, как раз она тоже идет вниз, но с очень небольшим уклоном, кажется, что она идет вверх. Я просто в детстве в свое время у Перельмана это прочитал, и когда давным-давно, лет 30 назад, мне это в Абхазии показали, ну, это действительно, это похоже на магию, на волшебство. Они так и рассказывают. Здесь, то есть, рассказали мне историю про то, что здесь какая-то аномалия находится, что там регулярно летающие тарелки садятся. Но они просто не читали книгу.
0: Ну, люди любят сказки, что поделать.
1: Так и я люблю сказки, это же прекрасно. Спасибо вам большое. Хорошо, что в вашей программе сказок нет, но наука – это гораздо интереснее, чем сказки. Поэтому приходите, пожалуйста, к нам почаще. Рассказывайте нам не сказки, рассказывайте нам о тайнах науки, а мы будем сказки от науки отделять.

0: Оказывается, что в мире самое дорогое, что может быть, это человеческая проявленность. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» производства США, 9 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першамаревка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Григоровка, Димитрово и Юлиевка Запорожской области. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Пожар начался на логистическом объекте в Одессе, передает ТАСС. Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах. В воскресенье также поступала информация о взрывах в Киеве, Полтаве, Днепропетровске, Кременчуке, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины ArcelorMittal Кривой Рог, бывший Криворожсталь, заявил о частичной остановке производства. Как сообщила пресс-служба комбината, повреждены основные объекты энергетического и доменного производства, частично остановлены производственные процессы завода, передает РИА Новости. Как напоминает агентство, крупнейший горно-металлургический комбинат Украины ArcelorMittal Кривой Рог производит стальной прокат для производства вооружений и военной техники для ВСУ. Один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России, сообщает газета «Таймс», передает РИА Новости. Беспилотники, в том числе дрон «Ньян», который производится компанией «Кэллен Лэнс» в английском графстве Уилшир, использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам, передает ТАСС. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келлен в интервью ТАСС заявил, что Британия втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна, член НАТО. Наш дипломат указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках ракет Storm Shadow. Еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,8 произошло около соседней Папуа-Новой Гвинеи. Напомню, несколько сильных землетрясений были зафиксированы в Индонезии. В эти выходные число погибших на острове Флорес превысило 50 человек. Около 5000 человек были эвакуированы, разрушены более 900 домов, 450 получили повреждения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди. Днем в северной столице плюс 18-20. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Ночью в городе плюс 16-18. Днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 22.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Брядина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа четвертого тура. И в эти минуты «Зенит» играет с московским «Динамо». И за ходом этого матча следит наш обозреватель Дмитрий Сухинин, который присоединяется к нам по телефону. Дима, здравствуй, тебе слово.
2: Добрый день, Катерина. Сейчас вот-вот должен начаться второй тайм, и начаться при счете 2-0 в пользу санкт-петербургского «Зенита». Дубль на счету Александра Соболева. При этом надо, конечно, отметить, что динамовцы хорошо вошли в игру. До 25-й минуты, наверное, неплохо контролировали ситуацию. Было два интересных момента. Уже на 7-й минуте Расулов, выбивая мяч из своей штрафной площади, вводя его в игру, отлично закинул за линию центра поля, где хорошо избежал офсайдной ловушки Константин Тюкавин. Первым касанием мяч принял, вторым пробил, правда, с приличной дистанции. Но там голкипер «Зенита» достаточно далеко вышел из ворот. И если бы попал под перекладину в створ ворот Тюкавин, то это был бы гол, но мяч пролетел над перекладиной. Ну и затем где-то на 21-й минуте очень хорошая подача левого фланга на дальнюю штангу, где был Гладышев, но пробить с лета по мячу полузащитник белоголубых не смог. Ну а затем «Зенит» чуть-чуть включился, хороший проход Педро был по левому флангу, ушел от Касараса, прострел в штрафную площадь, и там Рикардо, ну очень похожий пенальти вчера был в матче ЦСКА и Сокола, когда на Гонду фалили. Тут тоже легкое касание ноги, но, тем не менее, оно было. Соболев умеет показывать, что было на нем нарушение правил. Артем Чистяков, арбитр встречи, пошел к монитору смотреть этот эпизод, и после чего указал на 11-метровую отметку, с которой Соболев точно пробил, ну, почти по центру, но Расулов завалился в левый от себя угол. И буквально через 4 минуты очень быстрая контратака. Динамовцы неточную передачу в центре сделали на Бетелло. Полузащитник мяч не догнал. Рубинс подскользнулся подстраховать. Не смог своего партнера, и Монтуан на скорости умчался от двух игроков «Динамо», катнул мяч дальше на ход Глушенкову, ну а тот великолепно шведой вырезал штрафную площадь на дальнюю штангу, где Соболев эту передачу замкнул. Расулов тут тоже никак не смог помочь своим партнерам. Вот такие самые интересные моменты у нас были по ходу первого тайма. Ждем второй половины встречи, которая начнется буквально через несколько минут и при счете 2-0 в пользу «Зенита».
1: Спасибо, это был Дмитрий Сухинин на матче «Зенит-Динамо». Также сегодня «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» Махачкала, а «Спартак» в гостях встретится с «Балтикой». Сочи обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче шестого тура первой лиги и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Ульяновская «Волга» идет на 12-й позиции. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Брядина.
0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, ну вот для примера, вы живете в Москве, и вдруг по каким-то причинам вы оказались в Тбилиси. И зайдя в номер гостиницы или в квартире, которую вы сняли, вы понимаете, что вода из-под крана течет. Нет, она нормальная, ее пить можно в Тбилиси, наверное. Вот. Но она какая-то другая. Она сильно отличается от того, что вы привыкли ощущать на своих руках и на лице в Москве. Что такое жесткость воды? Поговорим вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», химик, руководитель химцентра при президентском физико-математическом лицее номер 239, доцент университета ИТМО, а также автор очень интересной страницы под названием «Блог химика», уж поверьте мне, Денис Владиславович Байгозин. Денис Владиславович, здравствуйте, рад вас слышать.
3: Здравствуйте, рад вас. Да, я тоже рад вас слышать.
0: Вот когда мне... Когда мне говорят про жесткую и мягкую воду, вот говорю, мне сразу Тбилиси вспоминается. Очень трудно руки мыть.
3: Ну, честно, в Тбилиси нет. И даже не знаю, какая там вода. Если совсем трудно руки мыть, то скорее она все-таки более жесткая, чем более мягкая.
0: А, вот так вот? Ну, вот так вот?
3: Да, потому что... Ну, смотрите, давайте я сейчас расскажу,
0: давайте,
3: потом расскажете свои ощущения.
0: Давайте.
3: Значит, жесткость – это содержание кальция, магния в воде, точнее, солей. Кальция, солей, магния. И если говорить про мыло, то большое количество этих ионов жесткости, оно с мылом связывается, часть мыла условно забирает на себя, и оставшееся мыло, ну, хуже работает. То есть вот если мыло расходуется больше, то это, соответственно, вода жесткая. А ситуация питерская, да, вот на что жалуются, например, мои друзья из Москвы, когда приезжают. С рук невозможно мыло смыть, потому что они по московским привычкам намыливают сразу прям много, а в питерской воде мало жесткости, они мыло не забирают. Мыло работает на полную катушку, и то мыло, которое они обычно привыкли класть, но это избыточно для их рук, и поэтому сложно смыть. Вот смотрите, вам сложно мыть или смыть?
0: Ну вот, да. Тут, слушайте, я не прав был, наверное, все-таки смыть, наверное. Зато знаете мне, что мне в голову пришло? Если много электролитов потеряно, лучше пить московскую воду.
3: Да, в целом да, хотя на самом деле электролиты восполнять нужно в основном хлорид натрия обычно. Там хлорид натрия, хлорид калия и все такое. Ну, жесткость тоже важна, но... Вот
0: хорошо, взять московской воды и туда немножко поваренной соли.
3: А, да, принято. Да, тогда правильно. Ну вот там специальные изотоники есть, которые продаются, в них, да, и кальций, и магний.
0: Да, дорогие друзья, только я вас предупреждаю, если у вас плохо работает кишечник, и вы решили резко повысить, в смысле резко изменить в лучшую сторону кислотно-щелочной баланс после потери электролитов, знаете, если вы выпили вот хороших электролитов, не отходите далеко от туалета, извините.
3: Да, он реагирует на любые изменения.
0: Да, резко.
3: Вот. Ну как еще проявляется жесткость? Ну, все, наверное, помнят про накип в чайнике. Да, вот я не помню, у меня накип в чайнике спит или нет. Ну, то есть так, чтобы накип скопилось, это нужно, наверное, чайник несколько десятков лет эксплуатировать, чтобы прям вот скопилось, как в Москве скапливается. Как это происходит? В воде находится кальций и магний обычно в форме гидрокарбонатов. Значит, они под землей, под давлением в себя забирают СО2, углекислый газ, карбонаты кальция и магния, растворяются, а потом на отлении чайника этот гидрокарбонат начинает разлагаться. И вот эта накипь, это не что иное, как, ну, что-то мел. Да, карбонат кальция, мел или рама, там, я не знаю, как.
0: Ну да, да.
3: В зависимости от этого самого агрегатного состояния. Ага. Не спешность, точнее, скорее. Чем это плохо? Плохо это тем, что тент старается греет, воду он греет все хуже и хуже, когда на нем шуба наросла, и он сгорит быстрее. Поэтому, по возможности, там, я уж не знаю, раз в месяц, раз в 2 месяца стоит эту накипь счищать, вполне подходит лимонная кислота. То есть не надо заливать соляную кислоту и свой чайник начать растворять. А вот ложка лимонной кислоты прокипятить, и, в общем, чайник...
0: Ой, а можно я бытовой совет дам? Можно? Значит, ну, конечно, самая большая беда это не с чайником. Чайники, они копейки стоят. Вот. Благо нашим китайским братьям на любой выбор. Вот. А вот со стиральными машинами все сложнее. Дорогие друзья, особенно если вы живете, вот, собратья по полу, мужчины. Женщины-то это знают все. Можно купить по цене чугунного моста специальный состав для очистки стиральной машины. А можно за 3 копейки купить пакетик кислоты, вот, лимонной, вот, синтетической, развести с содой, и все. 3 копейки
3: стоит. Да. Ну, сода там не нужна, а так, да, действительно, лимонная кислота вполне себя очищает.
0: Можно и без соды. Слушайте, а скажите, это вот из моей жизни, скажите, пожалуйста, у меня, значит, в моем имении загородном, у меня там образуется накипь в чайниках регулярно, да, причем она желтого цвета. И вода часто такая желтоватого цвета. Народ говорит, это от большого содержания железа. Это может такое быть?
3: Да, конечно. Причем, смотрите, на самом деле двухвариантное железо, оно же бывает двухзарядное и трехзарядное.
0: Да.
3: Ферм+2, ферм+3.
0: Да.
3: Оно из-под земли выходит бесцветным, ферм+2. И вода, в общем, выглядит прилично. То есть там это хлопья ржавчина и так далее.
0: А потом окисляется.
3: А потом кислородом воздух соприкасается, окисляется и выпадает вместе с накипью в виде, да, желтого налета. Это действительно много железа. От этого чистить очень непросто. То есть нужны специально, вот я как человек, который работал в компаниях Пафор 15 лет, могу сказать, что нужны большие колонны аэрации, чтобы это железо, собственно, превратить полностью в трехвалентное состояние. Потом коагуляторы, осадительные колонны. Ну, в общем, это так целый подвал над этим оборудовать, чтобы полностью избавиться. Либо
0: менять фильтры на входе каждые полгода, а фильтр на стиральной машине, желательно, если постоянно пользуетесь, каждый, во-первых, без фильтра просто нельзя, каждые 3-4 месяца. Есть такое дело, действительно. А, еще есть одна беда от этой воды. Я, правда, в это не верю, поскольку эмаль на моих зубах, она меняет цвет не от железа, Но говорят, вот от железистой воды эмаль на зубах, она перестает быть белой.
3: От чисто железистой точно нет. Значит, есть комплексы железа, ага, которые, да, действительно могут, на, причем не, на, не, не у любого человека, а на слабой эмали могут, ага, действительно оседать.
0: Ух
3: То
0: ты.
3: Есть, если изначально предрасположенность к рыхлости эмали.
0: Ну, понятно.
3: Там, по-моему, какие-то из гуматных комплексов железа, а какие, я не помню. Я очень давно читал эту статью, поэтому не буду врать. Точно да. То есть, точно да, но не просто железо. Просто железа недостаточно.
0: Утешили. Хорошо.
3: Вот, там должно быть, да, совокупность факторов, чтобы эмаль начала изменять свой цвет.
0: Слушайте, вот.
3: Ну, либо, да, либо остальное, там, кофе, курение.
0: Ну, да. Да, разумеется. Нет, мало того, я тут, знаете, я как-то раз, ну, то есть давным-давно, много лет назад, после миллионов интервью с селебрити, я заметил, что все селебрити заказывают не черный чай, а или улун, или зеленый. А потом я с одной девушкой разговаривал. Слушай, вот скажи, вот вы все люди сцены, вот, телевидение, никогда черный чай не пьете. И она мне сказала, почему. Так скучно стало.
3: Ну да, тоже да.
0: Ну да.
3: Вот там тоже, кстати, гуманный. Хотя, на самом деле, чай сам по себе, вот если это не чефир, чефир, конечно, будет влиять. А сам черный чай, это надо сколько его выпить, чтобы он сменил цвет.
0: Ну да.
3: Там слишком много гуманных. Да. Но в целом, да, то есть эффект есть.
0: Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим жесткая вода, мягкая вода, существует какая-то норма? Вообще, вот, по идее, вот когда мы говорим жесткая или мягкая, это значит отклонение от нормы. Ну, чисто вот по языку.
3: Ага, ага.
0: А вот существует какая-то вода, которая не жесткая, не мягкая, норма ее.
3: Тут нормы разные. Значит, если мы говорим про норму для котлов нагревательных, а есть такие ГОСТы, то она должна быть про возможности почти ноль. То есть в худшем случае питерск, в лучшем случае почти дистиллят. Потому что иначе котлам плохо становится.
0: Ну, конечно.
3: А в случае человека нормы, в общем-то, нет. Тут вполне себе работает по статьям, где родился, там пригодился. То есть наши внутренние системы настраиваются на ту воду, которая есть. Есть даже статейка о том, что эта настройка происходит, когда мать беременна вами, такую воду она пьет, она, да, соответственно, наиболее хорошо подходит. Вот, там делали, ну, на крысах сделали эксперимент, правда, не на людях, но вроде бы у людей тоже это работает. Вот, а так вот, если говорить про мягкость, ну, меньше 1.5 мэкс на литр, это очень мягкое. Вот Питер-Красноярск, это считается, что типа, ну, слишком мягко, слишком-слишком мягкое. А дальше то, что вот считают нормой, это мягкое, умеренно жесткое, это 1.5-4 мэкс, это вот Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Считается, что условно для среднего человека, там, кто видел этого среднего человека, это самая оптимальная вода, то есть от 1.5 до 4. А вот больше 4 уже, если написано средняя жесткость, уже для организма это, ну, дополнительная нагрузка. Это вот Казань 4, кстати, Москва в средней, ну, кстати, у Москвы такое количество водозаборов, что, в общем, я не знаю, что.
0: Ну да, она разная, в Москве вода вся разная, зависит от водозабора.
3: Там от 2 до 5.7, да, а в Московской области там вообще 8.5 ступина, вот я посмотрел, 8.5 ступина. А минимальное это 2.1, это где-то там на западе Москвы, не знаю.
0: Вы знаете, вы сорвали с языка. Дело все в том, что я как раз живу на западе Москвы, и там вода прекрасная. Поскольку Москва, река втекает туда совсем чистая, совсем чистая. Скажите, да, ну повезло, это просто повезло, я не специально себе выбирал место, где жить. Скажите, пожалуйста, а вот избыток, я не знаю, избыток веществ, которые попадают с излишне жесткой или с недостаточно жесткой водой, я уже запутался, он что, выводится из организма? Ну, это, правда, вопрос уже к биологу, а не к химику, но все-таки наверняка вы знаете.
3: Да, конечно. Значит, если у нас все хорошо с нашим обменом веществ, то выводится, конечно. А если плохо, то, да, бывают проблемы. Ну, во-первых, первая проблема, все знают про камни в почках.
0: Ну, конечно, да,
3: сразу говорю, что нет ни одной статьи, которая говорит о том, что камни в почках инициируются жесткой водой.
0: Нет.
3: Но есть статьи, что если они есть, то они растут быстрее, если вода жесткая. Вот такая, такие статьи есть. Вот, то есть при прочих равных жесткая вода все-таки увеличивает скорость роста камней. Но если мы говорим про недостаток жесткости, вот малая жесткость, и неполноценном питании, то есть при этом человек питается не очень хорошо, то ему может не хватать магния. Там были измерения пожилых женщин в первую очередь, и вот у них продолжительность жизни зависела от жесткости воды. Ну, при этом они питались, ну, так, как-то, по-разному. То есть им не принимали добавки никакие магниевые и так далее. Тут магний действительно нужен для сердца.
0: Сердце, прежде всего сердце, конечно.
3: Да, и чем больше магния в еде и в воде, тем, соответственно, в общем, условно, полезнее. Но лучше, опять же, даже, по-моему, в той же статье было написано, что гораздо эффективнее, там, по банану в день съедать, и, в общем, магния достаточно сразу становится.
0: Да, вы знаете, это довольно эффективно, если живешь где-нибудь в Иркуте. Бананы, правда, дорогие. Давайте прервемся надолго, на полторы минуты вернемся.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
4: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Картину «Звездопада». Пик Персеид наступает в августе.
8: Все о том, как мы проводим лето.
7: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: «Маяк».
8: Школьная программа для взрослых.
0: Уважаемый Денис Владиславович, коль скоро наш разговор приобрел научно-бытовое направление, позвольте вам задать вопрос, на который я не смог получить ответ. Ну, ладно, я скокетничаю, может быть, в силу своей тугодумости. Скажите мне, пожалуйста, что такое осмос и обратный осмос? Я честно прочитал Википедию. Я честно прочитал кучу инструкций, ну, которые рекламируют фильтры с обратным осмосом. Я понял, что где-то меня хотят обмануть, причем не в Википедии. Объясните мне, что это?
3: Ну, смотрите, давайте просто на пальцах обратный осмос. Представим себе, что у нас есть мембранка. Она может быть биологическая в клетках наших.
0: Неважно какая.
3: Да, какая. Просто вот разделили два раствора мембранкой. Например, да. В стакане. Да, да. В стакане. Один раствор посолили, второй раствор не посолили.
0: Ага.
3: И оставили стоять.
0: Ага.
3: Что произойдет? Вода сквозь эту мембранку начнет просачиваться, при этом соль не может проникнуть через мембрану, ионы соли, они гидратированные, не пролезают. И она начинает поднимать уровень жидкости в той части стакана, где у нас была соль.
0: Ага.
3: То есть в результате у нас там поднимется уровень воды.
0: Ага.
3: Вот такая. То есть, вот это называется осмос. За счет этого осмоса наши с вами клетки организма, они кругленькие. Если бы не было этого осмоса, они бы были такие вялые, квелые.
0: Ага, ага. Не наполнялись, не наполнялись бы просто.
3: Да. Вот они наполнялись за счет осмоса. Теперь что такое обратный осмос? Обратный осмос – это когда нам нужно получить, наоборот, чистую воду из соленой. Мы берем и к той части, которая соленая, или грязная, или жесткая, мы прикладываем давление. Просто давление водопроводное или там усилительного насосика повышающего. И в результате мы принудительно прокачиваем воду сквозь эту мембрану, не пропуская соли. Ну, она не пропускает соли, соответственно, идет в обратную сторону. Поэтому обратный осмос. То есть в обратную сторону по тому, как бы он бы хотел бы течь. Все.
0: Понятно, все, все просто. То есть все это идет под воздействием атмосферы, под воздействием давления, которое существует в трубах от 2 до 8 атмосфер. Понятно. Ну, кстати,
3: да, ну либо если у вас на даче, то это может быть повышающий насосик, либо там.
0: Не-не-не-не-не, у меня нет никакого повышающего насосика, у меня там всего там 1,8 атмосферы, и мне как наплевать на это. Скажите, пожалуйста, это действительно важно?
3: Что? Обратного осмоса?
0: Ставить колбу обратного осмоса.
3: Ну, смотрите, ионобменная смола, да, она работает очень мало. У нее очень маленькая емкость, ее надо либо регенерировать, вот фильтры, которые жесткости такие блестящие, на икру похожи.
0: Да.
3: У него маленькая емкость, его нужно либо часто регенерировать солью, потому что соль, соответственно, будет вымывать этот кальций, ну, либо просто он не будет работать. То есть там типа 200-300 литров пропустил, и все.
0: И все, да.
3: А обратный осмос, он работает, ну, не буду говорить вечно, но пока
0: микроорганизм
3: не прорвется, не сломается,
0: долго
3: работает. И очистка на обратном осмосе, ну, где-то там 90%, там, плюс-минус. Поэтому выше. У меня, например, вот я сейчас руковожу химической сменой в детском лагере, у меня обратный осмос на питерской воде стоит как дистиллятор. Ну, потому что 92% от питерской воды, это уже почти дистиллят. Вот работает.
0: Ух ты.
3: Вполне дистиллятор ставить не надо. Ничего, не кипятится, все безопасненько, аккуратненько.
0: Ну, а теперь честно скажите, пить-то вкусно дистиллят? В смысле, в дистиллят воды, я имею в виду.
3: Я понимаю, да. Я родился в Питере, поэтому мне нормально.
0: Ну да, привыкли, вот, понятно.
3: Вот, потому что у меня вода похожа на дистиллят.
0: Ну,
3: она,
0: понятно,
3: естественно, не дистиллят. Я чувствую разницу, конечно же. Но она мне не противна. Мне вот противна вот самарская вода, например. В Самаре там 15 жесткость, я такое пить не могу вообще. То есть меня начинает просто воротить. Ну вот, московскую воду
0: это,
3: я еще пью.
0: Я вам объясню, понимаете, это потому, что вы пиво не любите. Когда говорят про самарское пиво, что оно такое замечательное, потому что там 150 лет традиции, потому что лучший завод, вот и все такое прочее. Ребята, вода. У вас вода другая просто. Вот, а просто технология пива, варки пива, она очень простая. Слушайте, а вообще, ну вот мы говорили о влиянии, вы говорили о влиянии недостаточно жесткой воды или чрезмерно жесткой на организм человека. Вы говорили о том, что где родился, там пригодился организм. Действительно, человек не собака, ко всему привыкает. Можно себе действительно навредить излишне жесткой водой в течение там 10 лет?
3: Значит, если по статьям читать, то самая большая проблема, вот прям научные статьи, медицинские взять, это с кожей. Это примытие с кожей, это экземы, это там всякие дерматиты. Причем, что интересно, судя по всему, виновата не сама жесткая вода, я тут отдельную статечку буквально вчера прочитал, готовился к эфиру, а виноват как раз комплекс шампуня, вот этих лурилсульфата или там стеаратов с кальцием. Вот то, что я говорил, что они реагируют. Они забивают поры кожи, и кожа начинает воспаляться. И вот это, да, ну вот это действительно там по медицинским статьям проблема. Все остальное, если с организмом все нормально, то есть нет камней, там нет никаких там проблем, то, в общем, можно любую воду пить, и не навредить себе. Даже самарскую воду с жесткостью 15.
0: Она просто жесткая. Нет, дорогие самарцы, друзья мои в Самаре, я очень люблю и вашу воду. И ваше пиво. Извините, пожалуйста. Слушайте, хотите шутку, лучшую шутку про воду, которую я когда-либо слышал? Точнее, не слышал, а видел. Это было давно, но, видать, какое-то время эта контора жила, поскольку я несколько раз видел грузовики, развозящие воду по Москве. Значит, там был изображен баллон воды. Там честно было написано H2O. А дальше завлекающая фраза. Лучшая водородная вода из Японии.
3: Да, да, это нужно, это требует отдельного эфира по поводу водородной и кислородной воды.
0: Водородная, кислородная вода.
3: Продают на этом, да, как кислородную воду продают, так водородную воду продают, это модно. Вот хотя она всегда водородно-кислородная, да.
0: А еще у меня была в детстве шутка. Значит, держу в руках, ну, родственник привез из Обнинска бутылку диетерия. Якобы диетерия мог лечить рак. Ну, была такая идиотская история. А диэтерий же замерзает не при нуле градусов. Я говорю, вот, говорю, хорошо.
3: Ну, вместо, диэтериевная вода, да?
0: Да, вместо антифриза использовать. Только где его столько взять? И прокачать невозможно. Спасибо большое. Спасибо большое, Денис Владиславович. Будем ждать с нетерпением в студии радиостанции «Маяк». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. И с нами останется. Мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: 16:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Першемарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» взяли населенный пункт Кудиевка в Харьковской области, нанесли поражение живой техники трех украинских бригад и двух полков ВСУ, районных населенных пунктов «Русские Тишки», «Приколотная» и «Светличная». В Сумской области за сутки нанесено поражение формированием четырех украинских бригад и полка ВСУ в районных населенных пунктов «Ольшанка», Киеница, Писаревка, Графская, Уланова, Коренек и Воколовщина. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронемашину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Российские войска сегодня утром нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуке в Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге в Днепропетровской области. В Кременчуке, по данным Минобороны России, было поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти – Кременчукский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ. Уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа, сообщили в Министерстве обороны России. Украинское ПВО не смогла сбить ночью ни одной российской баллистической и гиперзвуковой ракеты, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Киев перестал публиковать данные о количестве обнаруженных российских ракет, выпущенных по объектам ВСУ. Новый взрыв прогремел в Одессе. Сообщается также о взрыве в Павлограде, Днепропетровской области, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Полтаве, Кривом Роге, Полтавской области, Днепропетровске, Кременчуке, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Мирная жительница погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в селе Будки Глушковского района Курской области. Водитель ранен, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшему оказана медицинская помощь. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России, сообщает газета «Таймс». Передает РИА Новости, беспилотники, в том числе дрон «Ян», который производится компанией «Калин Лэнс» в английском графстве Уилшир, использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам, передает ТАСС. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келлин в интервью ТАСС заявил, что Британия втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна, член НАТО. Наш дипломат указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках ракет Storm Shadow. На Украине сотрудники военкомата похитили митрополита Тульчинского и Братславского Сергия и священника Анатолия канонической Украинской Православной Церкви. Сейчас они проходят в Киеве военно-врачебную комиссию для дальнейшей отправки в ВСУ, передает РИА Новости. На Украине не призывают в армию представители религиозных организаций, однако это не распространяется на каноническую Украинскую Православную Церковь, которая подвергается масштабным гонениям со стороны властей в Киеве. Силовики киевского режима избивают священников, монахов канонической Украинской Православной Церкви, проводят у них обыски, захватывают храмы и монастыри. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью журналисту «Вести» Павлу Зарубину. В настоящее время эксперимент проходит в Москве и Санкт-Петербурге, где тестируют беспилотные трамваи и составы метро. Ранее Никитин в ходе заседания Президиума Госсовета, посвященному развитию общественного транспорта, заявил, что в некоторых российских регионах могут запустить эксперимент по беспилотным автобусам, в частности, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, а также на Дальнем Востоке. Ядовитые змеи уползли из квартиры многоэтажного дома на юге Москвы. Об этом сообщила соседка человека, который разводит дома ядовитых змей, которые в настоящее время отсутствуют. Несколько рептилий выбрались из квартиры и оказались в подъезде. По информации СМИ, это произошло в Коломенском проезде, после чего жильцы обратились к спасателям. Одну из змей жильцам удалось поймать самостоятельно. В дом прибыли специалисты департамента природопользования Москвы, передает РИА Новости. Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе будет со среды на четверг. Температура может опуститься до плюс 9, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. Четверг ожидается самым холодным днем на предстоящей неделе. 20 августа температура не превысит 20 градусов. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве ночью в первой половине дня местами дожди, днем 23-25 градусов.

0: грибы. Друзья мои, наша сенсационная рубрика «По грибы» и, конечно же, Дмитрий Тихомиров, создатель проекта «Охотник до грибов», ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», вновь в нашем эфире. Дмитрий, мы очень рады. Мы же сегодня с вами про боровичков поговорим, да? Боровичок.
1: Да, боровичок. Боровичок. Хоть многие грибники называют белые грибы как-то по инерции боровиками, на самом деле боровик – это белый гриб исключительно сосновый. Он растет только в симбиозе с сосной, в беломошных так называемых барах, где вот такой синевато-голубоватый лишайник ягель, где мхи. Под Москвой, увы, таких лесов практически нет. Поэтому за боровиками все такие упертые грибники типа меня – мотаются куда-нибудь далеко от Москвы. Ближайшее место рекомендую всем. Ну, у грибников не принято сдавать грибные места. Но районом поделиться, конечно, запросто я могу. Это Владимирская область, это на восток. От Москвы всего километров 350. Но что такое для грибника 350 километров? Это не крюк. И там вот, в беломошных барах, это ближайшее место, действительно, можно найти боровики.
0: Дмитрий, сразу вопрос. А вот вы говорите 300-350 километров от Москвы. Вы намекните, это ближайший крупный населенный пункт. Какой? На что держать
1: ориентир? Я могу даже не намекать, а сказать прям точно. Это город Гусь-Хрустальный и его окрестности. Точнее даже, между городом Тума и Гусь-Хрустальным. Буквально посредине между ними я обычно езжу через Спасклепики до Тумы. Начинаются потрясающие сосновые воды. Кстати, всем рекомендую. Многие грибники ищут грибные места по спутниковым снимкам. Вот такие беломошные сосновые бары прекрасно видны благодаря своим проплешинам, таким беловато-синеватым, лишайниковым. Поэтому можно на спутнике прекрасно бары увидеть. Они сильно отличаются от обычных лесов. Зато там гуляешь, кстати, как по парку. Нет этой поросли всей. Одни толстые взрослые сосны стоят от 50 лет и старше. Именно в них нужно искать боровики. В молодых лесах сосновых боровики, конечно, не растут. Молодые сосновые леса – это, знаете, для рыжика, для маслят. И когда лес взрослеет, становится таким могучим, в нем появляются боровики, за которыми все грибники и гоняются. Я порой гоняюсь за ними, как и многие, кстати, из Москвы, за километров 900-1200, это в Архангельскую область, на берега Северной Двины, Подвельск, там бескрайние сосновые бары, и если идет волна, то там все в боровиках. Там, кстати, можно на них даже совет тем, кто хочет заработать, там их можно сдавать в грибоприемные пункты, которые во многих деревнях там есть. Так истории было и на Руси, и в Советском Союзе, когда были разбросаны грибоварки по всей стране, по лесным районам. Я порой там вот пару лет назад ездил, у меня не было с собой сушилок, я не мог их заготавливать. Такое? Тем не менее, знаете, сдавал за 280 рублей килограмм, первый сорт, там всего три сорта. И за день можно окупить весь бензин до Архангельской области и обратно, кстати.
0: А Дмитрий, а что такое грибоварка? Вот расскажите, пожалуйста, вот и советская, и дореволюционная еще. Что они с ними там делают-то потом?
1: Всегда был главный способ заготовки грибов еще до эпохи холодильников. Сейчас, конечно, многие морозят. Грибоварки, увы, исчезают и исчезли во многих регионах. Вот во Владимирской области при Союзе была, конечно, сеть потребкооперации. Я думаю, многие помнят магазин «Грибы», он так и назывался, в районе Лубянки, куда свозили урожай из дальних мест. Грибоварка – это обычно на каком-то участке, где принимают грибы, скупают у местного населения, у деревенских, кто в сезон, конечно, собирает грибы, и варят их, то есть заготавливают в тузлуке. Тузлук – это такой соляной раствор. В советские времена, кстати, за сезон, возвращаясь к машинам, грибовар мог заработать за лето на «Волгу», которая стоила приличные деньги. Поэтому это был всегда очень доходный бизнес. И дальше грибы идут по цепочке на консервный завод, там их упаковывают в баночки, еще раз отваривают, пастеризуют, и они поступают на полки магазинов. Вот такой у всех лесных грибов многоуровневый цикл. До сих пор остались грибоварки, я на многих бывал, где-то в глухих деревнях и Архангельской области, и Коми, где много сосновых боров, где в сезон идут боровики, где можно местные есть, те, кто опытные грибосборщики, за день заработать 20-25 тысяч рублей вполне себе сейчас реально. Когда целые багажники, представляете, отборных боровиков заполняют машину. Москвичи об этом, конечно, могут только мечтать, как и жители других крупных городов. Поэтому всем советую, можно следить за соцсетями. Когда пошел слой боровых, он идет очень быстро, буквально неделя-другая, и боровики исчезают. Или устаревают, червивеют и все такое. Поэтому нужно просто вот в эту неделю бросать всю работу и ехать туда, где пошел слой.
2: Дмитрий, как-то, опять кстати, же... кстати, сейчас, минуточку. На тему червей, да? В детстве, помню, слышал, что вот белый гриб, он вот как золото, да? То есть якобы золото ржавчина не берет, да? А белого гриба не жрет этот червь, да? Получается, что это так преувеличение, да? Если вы говорите, что боровики все-таки жрут черви.

0: даже маленький, абсолютно изъеден вот этими личинками или червями, как мы их все называем. И на самом деле, если пойдет волна боровиков, как-то я 2 года назад в Архангельской, опять же, области, под Вельском, попал на грибную волну. Ну, до меня донеслись слухи, что пошли боровики в середине аж октября, когда уже прохладно, когда уже ночные утренние заморозки, когда, представляете, боровики стояли в корке льда, но зато уже грибной комарик сдох, туда ему, честно сказать, и дорога, потому что он самый злостный наш враг любого грибника. И они были абсолютно хрустящие, чистые, идеальные боровички молодые. Поэтому грибная волна, в зависимости все от погоды, прогнозировать на самом деле невозможно. Урожай грибов заранее, как некоторые пишут, в этом году мы ожидаем то-то, то-то. Столько грибов на самом деле нет. Все решают последние 2 недели.
1: Дмитрий, вопрос. Я, опять же, без просьб каких-то раскрывать источники, но, наверное, у вас, у профессиональных грибников, я так просто вокруг да около хожу, да, наверняка есть какие-то закрытые каналы, чаты, какие-то спецсредства, да, и через которые вы друг друга информируете, что идет вот прямо сейчас началась где-то грибная волна, да, и вот, может быть, несколько слов об этом братстве грибников, ведь, с одной стороны, расскажешь другим, они прибегут, все вытопчут, и, соответственно, это грибы все оттуда, так сказать, стырят, да, а с другой стороны, ведь это люди одного, так сказать, менталитета, да, одного взгляда на жизнь. Вот как у вас это вот обмен информацией идет?
0: С помощью микоризы или грибной сети, которая связана все в лесу живое. Как вы знаете, все деревья связаны через микоризу, через гифы с грибами, обмениваются информацией. По последним данным ученых, даже, кстати, возможно, чуть ли не у них свой язык, даже до 50 слов, как предполагают. Ну, слов это в простонародье, так можно сказать, в просторечии. Между грибами и растениями, которые предупреждают о нашествии тли, о болезнях. На самом деле, это, конечно, шутка. И есть открытые абсолютно соцсети. Во всех соцсетях есть группы грибников, которые, конечно, объединены по интересам. Как автомобилисты, как яхтсмены, как кто угодно. Абсолютно открытые каналы во всех соцсетях. Запрещенных и нет. И поэтому я тоже, конечно, за ними слежу. Это самый надежный способ получения информации свежей. На самом деле, почти никто не скрывает. Ну, есть, конечно, отдельные индивидуумы, которые непонятно почему скрывают, даже районы. Все пишут открыто, и районы, некоторые поселки, есть чаты грибников по регионам. В Архангельской области, в Вологодской, в Коми, в Московской, конечно, где хоть стоит кому-то найти какой-то гриб, или особенно если начался слой, а слои все ждут, напомню, что слой тех же самых белых грибов проходит очень быстро, буквально неделя-другая, если вы в этот момент не оказались в Бару, под Гусь-Хрустальным где-нибудь, во Владимирской области, в Коми, на Вологодчине тоже есть бары, или в моей любимой Архангельской области, или Карелии, где Карелия также вся состоит из баров. За боровиками, конечно, придется поездить, то информация разносится по всем желающим, всегда можно отложить у кого, кто в состоянии работу, быстро прыгнуть в машину, заправиться бензином и взять его про запас с собой и поехать куда-нибудь далеко в сосновые бары. Волна боровиков, увы, быстро течна.
1: Да. Дмитрий, а еще вопрос. Вот вы отдельно подчеркнули, что некоторые путают боровик с белым, да? Но боровик, он именно там вот, где вы в таких вот красивых местах, да?
0: Сосновых.
1: Сухих. Да, в сосновых, да? А вот если говорить о лакомстве, они отличаются вот от обычных белых?
0: Ну, признаться, я не прям такой гурман. Вот, там, может быть, у меня не такие выраженные вкусовые сосочки на языке, чтобы так прям до тонкости чувствовать вкус, но те люди, которым я доверяю, говорят, что боровик, увы, немножко проигрывает другим видам белых грибов, тому же самому белому грибу сетчатому, который самый ранний белый гриб. Вообще у нас три вида белых грибов. Вот для многих грибников как бы белый гриб, но в Африке белый гриб. На самом деле нет. У нас три вида белых грибов.

0: грибов в средней полосе России. Это белый гриб сетчатый, белый гриб еловый, волну которого все ждут. Его лучше всего искать по еловым посадкам, которых много, кстати, и в Московской области, и везде. Они тоже прекрасно видны со спутника. Знаете, когда деревца такие темные ели, как на спутниковых картах они видны, они посажены в ряд. Поэтому можно точно так же найти еловые посадки, и если начнется слой белого елового, он тоже потрясающий гриб, идеальной формы, с коричневой шляпкой, боровик с такой темной вишневой шляпкой, то все побегут, поедут, конечно, в еловые посадки. У меня тоже есть несколько заветных еловых посадок. Вот их место расположения, признаться, я не расскажу даже под пытками.
1: Хорошо,
0: но их на самом деле несложно найти.
1: Слушайте, ну поскольку вы развенчали сегодня миф, для многих, может быть, произошло расставание с легендой, да, о том, что на самом-то деле вот этот червяк, или, как вы говорите, комарик, да, грибной, жрет благополучно и белый тоже, да, некоторые думали, что он такой стерильный.
0: Он его обожает, он его просто обожает.
1: Да, да. Да-да-да, Дмитрий, другой вопрос. А можно ли его с чем-то спутать, боровика? Потому что у многих грибов есть вот эти дублеры ядовитые. Вот тут как с этим обстоят дела?
0: На мой взгляд, спутать невозможно. Есть похожий на белый гриб, ну, немножко напоминающий, он называется горчак. Но, кстати, даже начинающим грибникам и тут сильно повезло. Вот у нас в средней полосе, по крайней мере, у нас не растет ни сатанинский гриб, ни какие-то другие такие вариации. Для... Это все-таки более южные грибы, с которыми некоторые, которые некоторым пугают грибников. Если вы немного сомневаетесь или не умеете определять виды грибов еще, хорошо, берите только трубчатые грибы, у которых гименофор, вот низ шляпки, как губка. Это белый подберезок, подосиновик, маховики, маслята, вот все они с трубчатым гименофором. У нас ядовитых двойников этих грибов просто нет. Есть вот горчак, который действительно можно как-то спутать с подберезовиком, с каким-то, с белым, может быть, даже иногда. На мой взгляд, это непонятно как, но тем не менее некоторые путают. Он максимум, что для вас сделает плохого, это испортит грибное блюдо. То есть сделает его горьким, но вы точно не отравитесь. Поэтому вот такая рекомендация. Сомневаетесь,
1: хорошо,
0: в грибах?
1: Дмитрий,
0: не берите пластинчатые.
1: Да, Дмитрий, и вы, хотя немножко занизили свои органолептические способности, да, сказали, что вы не такой гурман вкусовой, да, но тем не менее, вот мы с вами всегда вот заостряем на это внимание, с чем все-таки лучше боровичка-то навернуть? Да, вот что является гарнирчиком для боровичка наилучшим, самым вкусным?
0: Вот чем хороши белые грибы, это, наверное, самый лучший гриб для сушки. У него аромат, у белого гриба, раскрывается самый главный, конечно, только во время сушки. Почему их истори заготавливали на Руси? В основном, конечно, белый гриб сушили. Ни у какого другого гриба даже близко аромата нет. Ну, если мы не говорим о трюфелях, которые в России все-таки растут, но их особо не собирают. А та же самая лисичка, которой сейчас достаточно много в наших лесах, лучше всего пожарить, что я и делал прекрасно в лесу. Пожарить, потушить со сметанкой, со сливками. Белый гриб в этом, кстати, плане проигрывает лисичке. Для жарёхи с картошечкой лучше, конечно, гораздо лисичка, чем белый гриб. А белый гриб лучше сушить, или если он найден молоденьким, вот кому-то повезет, я уверен, может быть, и мне повезет, и я найду совсем нарождающийся слой в ельнике.
1: Дмитрий, тогда мы вам, мы вам, да, мы вам как раз пожелаем этой удачи.

0: пространство – это всегда отражение внутреннего состояния человека. Ирина Макарова, дизайнер, интерьерный психолог.
1: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першемарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Райская, Допрополье, Рубежная, Дружковка, Ленина и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 365 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 7 автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Полтавской области, Днепропетровске, Павлограде и Кременчуге, Днепропетровской области, а также в Херсоне, который находится под контролем украинских войск. Торговый центр «Галактика» в Куйбышевском районе Донецка сгорел после атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным МЧС, площадь возгорания составила более 14 тысяч квадратных метров. Огонь тушили почти 17 часов. Погибших и пострадавших нет. Дроны ВСУ ударили по строительному гипермаркету на севере Донецка ночью. Начался масштабный пожар. У здания торгового центра обвалились крыши и стены. На месте работают сотрудники Следственного комитета России. Представитель СКР сообщил ТАСС об обнаружении фрагментов предположительно ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства, которыми ВСУ атаковали торговый центр, их отправили на экспертизу. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Рыбаки на юго-западе Германии спасают рыбу из пересохшего канала, сообщает журнал «Шпигель». Речь идет о промышленном канале во Фрайбурге, который обычно на всем протяжении заполнен водой. Из-за аномальной жары и засухи он практически полностью пересох, а на освещенных солнцем участках русла воды уже не осталось. Рыбу вылавливают и переносят в ручей Диденбах, где еще сохраняется некоторое количество воды. Во Фрайбурге и окрестностях уже погибли тысячи рыб. Они сохранились только на тех участках канала, которые находятся в тени. Обмеление рек в Европе связано с малым количеством осадков в последние месяцы. Накануне уровень воды в Рейне в Германии обновил антирекорд. На одной из ключевых измерительных станций он опустился до 6 сантиметров. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди плюс 18-20. В Москве ночью в первой половине дня местами дожди. Ночью в городе плюс 16-18, днем 23-25 градусов.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа четвертого тура. И петербургский «Зенит» сегодня обыграл московское «Динамо» со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев, на 29-й минуте реализовавший пенальти и на 33-й удвоивший преимущество. Также отличился Максим Глушенков со штрафного на 87-й минуте. «Зенит» поднялся на второе место в таблице российской премьер-лиги, набрав 9 очков. «Динамо» идет десятым, у команды 4 балла. Также сегодня состоится еще два матча четвертого тура. «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» Махачкала. Эта встреча начнется в 17:00 по Москве. А «Балтика» принимает московский «Спартак». Этот матч стартует в 19:30. В первой лиге состоялась одна встреча. «Сочи» обыграл «Ульяновскую Волгу» со счетом 1-0 и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Ульяновская» команда идет 12-й. «Локомотив» был сильнее «Спартака» со счетом 4-3 в столичном дерби в первом матче полуфинала Кубка России по футболу среди женских команд. В составе победителей дубль оформила Нелли Коровкина. По мячу забили Василиса Лакеева и Андрея Гребенар. У проигравших дважды отличилась Габриэла Гжевинска, один раз Кира Петухова. Ранее, накануне, в первой встрече другого полуфинала, петербургский «Зенит» и московский «ЦСКА» разошлись миром 1-1. Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную награду в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Другая россиянка Мария Борисова в этой дисциплине стала бронзовым призером, а в упражнениях с обручем заняла 8-е место. Россиянка Полина Дмитриева выиграла 3 золота юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Она стала лучшей на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. Также у россиянок еще и 3 серебра. Александра Андреянова стала 2-й на брусьях и в вольных упражнениях, а Дарья Миронова в опорном прыжке. Чемпионка мира по скалолазанию 2016 года Елена Красовская одержала победу в болдеринге на спартакиаде народов России в Екатеринбурге. У мужчин не было равных Николаю Яроловцу. Марк Микешкин одержал победу в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале он победил Алексея Дадаева со счетом 15-7 на спартакиаде народов России, который проходит в Уфе. Бронзовые медали у Василия Шершова и Кирилла Тюлюкова. На этом о спорте все. До встречи.
1: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people.
1: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+. Избранная летняя коллекция. Как знать на маяке.
7: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Ольга Владимировна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Сегодня, Ольга Владимировна, хотелось бы нам поговорить про модных древних египтян, про то, как менялся их гардероб на протяжении веков. Все-таки история Египта довольно длительная, древнего Египта, да? И с чего мы будем начинать? С древнего царства, наверное, или откуда?
9: Да, наверное. Но сначала, наверное, надо сказать о самих материях прежде всего. И хотя сейчас Египет у нас ассоциируется прежде всего с хлопком, и это одна из таких вот рекламных штучек, египетский хлопок действительно лучший в мире. А вот для древности, как ни странно, лен, это был лен, и хлопок появляется очень поздно. Он, кстати, впервые хлопковые ткани в Индии были сделаны. А в Египте появляется под самый конец истории. А всю более чем 3000-летнюю историю египтяне прежде всего носили льняные одежды.
7: То есть они были мятыми на протяжении 3000 лет, получается?
9: Вы знаете, вот здесь тоже хотелось бы уточнить. В нашем представлении это действительно лен. Это такая, в общем-то, дерюшка. Хотя все знают, что лен очень хорошо для жары. И это понятно в Египте, но все зависит от выделки. И хлопок – это может быть совсем не обязательно футболка плотная, это может быть очень тонкая полупрозрачная ткань. В Индии такие сейчас тоже делают. И то же самое, как ни странно, лен. Хотя интересно, что очень тонкий лен египтяне еще получали из Сирии. Вот в определенные времена истории приходит такая мода на импортные вещи. И вот в Сирии выделывали какие-то особо тонкие ткани. тоже льняные, как это для нас ни странно. Они прямо полупрозрачные, так что вот то, что на изображениях в гробницах эти одежды выглядят полупрозрачными, возможно, в данном случае оно так и было.
7: Но ведь лен и хлопок – это же очень трудоемкое производство. А как же вот крокодил тут рядом ползет, тут крокодиловая кожа, давай крокодиловую кожу, да, листья пальмы что-нибудь сшить.
9: И вот здесь о грустном. Любая тряпочка стоила диких денег, мы бы так сказали, хотя денег у них и не было. Но это были действительно очень, очень ценные вещи. Поэтому одежда сразу напрямую указывала статус человека, его благосостояние, все.
7: Ну, то есть бедняк все-таки в пальму одевался. Вот я, да. Лен-то, наверное, не все могли себе позволить.
9: В общем, бедняк иногда вообще почти не одевался, но, по крайней мере, в некоторых профессиях, вот какие-нибудь рыбаки и прочее, они изображаются, лодочники, они часто изображаются просто нагими. Или изображаются в очень таких простеньких набедренных повязках, опоясаниях. Известно, например, что пастухи могли, если уж совсем с погодой не заладилось, но в Египте все бывает, бывает хамсин, нехороший ветер из пустыни, и они, например, могли укрываться под такими плащами, ну, типа циновки, просто сплетенными из соломы, из камыша, так что ткани действительно были дорогими. Ну и, конечно, ткани были разного качества, тоже понятное дело. Не зря указывается царское полотно. В текстах есть такой термин. Понятно, что это что-то очень хорошее.
7: Ну, то есть, понятное дело, фараон, ближайшие друзья фараона, скажем так, они, скорее всего, могли себе позволить прямо вот из царского полотна дорогую одежду. А понимаю, что кто-то, может быть, попроще уже, какие-нибудь ремесленники, там еще кто-то, ну, зажиточные, предположим, они тоже могли, наверное, да, себе позволить, но только просто уже более низшего качества у них была одежда.
9: Да, но не такого качества, конечно, и понятное дело, что большого гардероба у них не было. Ну, вот, так что.
7: То есть в одной и той же ходили, получается, одежде?
9: Да, в общем, это при том, что вообще-то египтяне известны своей чистоплотностью, и они содержали и одежду, и себя в чистоте. Вот, так что приходилось как-то выкручиваться и напрягаться. Особенных, я думаю, перемен платья у них, у скромных тружеников не было.
7: Но женский костюм, наверное, развивался быстрее, чем мужской. Все-таки древние египетские модницы, наверное, любили щегольнуть.
9: Вы знаете, похоже, что в данном случае лидировали мужчины.
7: Ничего себе.
9: Может быть, отчасти потому, что у них было больше выходов на люди, так как они ходили, ну, как мы бы сказали, в присутствие, в офис, вот, ко двору фараона и так далее, то, конечно, костюм – вещь очень традиционная, но все-таки он менялся на протяжении такой вот длительной истории, и даже зарубежные, наверное, были какие-то влияния. Но не сильно. Все-таки вот мужское опоясание было главным элементом. Другое дело, что могла длина его варьироваться. То есть вот стали жить побогаче, стали носить опоясание почти в пол. Прямо такие вот юбки, можно сказать. А потом дошло до того, что и туники стали носить, и плащи. Так что вот по-всякому развивалось. Но знаете, мне бы, наверное, сказать надо так, что даже не так в одежде заметно, как мужчины форсили, как в париках и украшениях.
7: Угу.
9: Ну, это то, что отличает сильно от нашего времени.
7: Ну да, ну,
9: у нас тоже мужчины носят украшения,
7: но парики реже уже, да.
9: Не в таких количествах.
7: Но парики, хорошо, там же мужчины в основном на лысо, да, понимаю, брились, чтобы парик-то носить, да, удобно было. Да. А что за парики были, что они из себя представляли? Когда мне говорят слово парик, я сразу себе какого-нибудь французского Людовика вспоминаю, вот с этими с буклями, с какими-нибудь, вот что-нибудь такое.
9: У египтян седина была категорически не в моде. Даже косметическое средство было, как закрасить седину. И парики в основном, конечно, вот, ну, в такой естественный цвет, черный. И мода на парики менялась. Вот для древнего царства характерны более короткие, но определенная укладка, это тоже немножко менялось. Так что с этим вот здесь как раз были различия. И женские парики тоже разных причесок. Носили разные прически.
7: А, ну женщины тоже на волосы брились, да, получается?
9: Похоже, что да. И вот это, конечно, представить довольно сложно. И насколько на лысо тоже сложно, потому что у нас какие источники наших знаний? Это прежде всего изображение в гробницах вельмож. И что есть еще лучше, у нас есть 3D-статуи, тоже в основном из гробниц вельмож. Но вы знаете, далеко не все можно по ним проследить. Вот, например, как конкретно завязывалось опоясание, так и остается не вполне понятным для нас. Хотя вот есть даже, что называется, статуя, где вроде бы и кончик ткани, и вроде бы узел видно, но все равно это не очень понятно, как эта ткань оборачивалась вокруг тела, как она держалась, поясом ее там крепили, вот тоже, видимо, было такое. А вот про парики, например, у нас есть изображение статуи женские, например, и у них иногда прямо даже видно, что под париком собственные волосы. Видимо, это не считалось как-то вот так некрасиво, раз это изображали. Вот такое иногда бывало. То есть не так, чтобы под ноль их уж совсем выбривали.
7: Под ежика.
6: Как знать?

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: И мне свои песни. И это намного больше того, что есть у большинства людей. Как, впрочем, и намного больше, чем есть у меня самого во многие другие мгновения.
3: Мир Шалев. Мой дикий сад. Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Как знать на маяке.
4: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Насколько правильно понимаю, вообще египетская одежда была, ну, довольно неразнообразна. То есть это условно был какой-то кусок ткани с прорезями для рук, там, может быть, с рукавами и так далее. Ее вокруг себя оборачивали, подпоясывались и ходили. И это, в общем, относилось и к женщинам, и к мужчинам. Правильно я понимаю?
5: Да, да. В общем, да, но что очень любопытно, то, что у нас первая рубашка, которая вот действительно была найдена реально, археологическая находка такая была сделана, датируется 29 веком до нашей эры. Потому что, в принципе, все-таки с рукавами, она с рукавами, довольно мало изображений одежды. Чаще все-таки, вот, например, для женщин характерные такие платья-пеналы, они прям вот по фигуре, и без рукавов чаще всего. Очень часто они даже на бретелях таких. И тоже, кстати, вот всегда надо понимать, что в гробницах они изображаются замечательно так прилегающими к телу, но ведь никакого стретча не было. То есть, конечно, эти льняные ткани не могли так к телу, вот так обрисовывать фигуру женщины. Но это вот определенная условность, которая, конечно, эстетически всем доставляет удовольствие.
6: А кармашки? Куда орешки положить в дорогу? Вот пошел семечки там погрызть.
5: Вот вы знаете, древность вообще почти вся была без карманов. Вот. То есть это вообще почти везде. Не случайно и наши царевны в рукава прятали нужные вещи. В общем, как-то с этим вот было непродуманный костюм был.
6: А как...
5: Ну и потом, видите, этот костюм все-таки в основном не сшитый, а больше кусок ткани оборачивается вокруг тела, крепится поясом и с какими-нибудь украшениями и так далее.
6: А как они модничали, мне интересно? Вот у них это определялась мода там по качеству ткани, или, может, они как-то разрисовывали там, какой-то рисуночек нанесли модный, что в этом сезоне у нас 29 век до нашей эры, модно такое?
5: Если судить по богиням, богини, конечно, наверное, это тоже была своеобразная мода. Богини изображаются в гробницах нового царства, то есть это вторая половина второго тысячелетия до нашей эры, у них платье так называемый сотовый узор. То есть, видимо, в это время это считается довольно архаический узор, тем не менее он как бы под оперение птиц, потому что вот и главный бог Хор, птица, сокол и так далее. И вот, видимо, хотя это такой архаический мотив, но у богини-то было в моде Ну, а вот так, например, еще вот для этого времени люди, очень знатные люди, и мужчины, и женщины носили много гофрированных тканей. Это специальные были такие доски, куда влажную ткань помещали под пресс, и получались такие красивые складки. Из них и делали шали, из них делали платья. И это очень так на изображениях очень эффектно смотрится.
6: Ну что ж, модники, значит, были, это радует. Спасибо вам большое за эту беседу. Мы обязательно продолжим разговоры о египетском гардеробе. И с нами сегодня была египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Ольга Владимировна, спасибо громадное за интересный рассказ и до новых встреч.
4: Спасибо.
6: Всего доброго.
5: Всего лучшего.
3: Знать.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 159 районах. Освобождены населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першемарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США, 9 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 украинских беспилотников. Вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар высокоточным оружием наземному воздушному базированию беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуке в Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге в Днепропетровской области. В Кривом Роге, по данным Минобороны России, были поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Кроме того, сегодня утром ударными беспилотниками в порту Одесса был поражен сукогруз с военным имуществом для ВСУ. Крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal» Кривой Рог, бывший «Криворожсталь», заявил о частичной остановке производства. Как сообщила пресс-служба комбината, повреждены основные объекты энергетического и доменного производства и частично остановлены производственные процессы завода, передает РИА Новости. Украинское ПВО не смогла сбить ночью ни одной российской баллистической и гиперзвуковой ракеты, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Киев перестал публиковать данные о количестве обнаруженных российских ракет, выпущенных по объектам ВСУ. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Появились новые кадры посещения Владимиром Путиным гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и его общения с экипажем. Их показал Павел Зарубин для информационного агентства «Вести». Глава государства вместе с представителями экипажа корабля осматривал помещение крейсера и в одном из них остановился у картины с изображением исторического «Варяга». 12 августа президент прибыл в Южно-Сахалинск, где наблюдал за завершающим этапом учений Тихоокеанского флота с борта флагмана гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Центризбирком России окружные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. Глава ЦИК Алла Памфилова ранее сообщила о завершении 30 июля этап регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы. В выборах в этом году участвуют 10 политических партий. Выборы депутатов Государственной Думы и совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Площадь одного из крупнейших пожаров в истории Бельгии достигла 3000 гектаров. Горит заповедник Отфань в Арденнах. Борьбу с огнем ведут более 100 бельгийских и немецких пожарных. Задействованы 7 пожарных вертолетов «Чинук» из Нидерландов и 2 самолета «Бомбардье» из резерва Евросоюза. Эвакуированы около 600 человек. Жилые дома не пострадали, однако возвращаться домой людям не разрешают из-за сохраняющейся опасности. Пожару способствует очень сухая погода, жара и сильный порывистый ветер. Смог и гарь распространились на десятки километров. Ими затянут весь юго-восток Бельгии. Новость последних минут. Россиянка Мария Борисова выиграла бронзовую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне в Германии. Лето на следующей неделе в Москве вернет свои позиции после осеннего похолодания. Воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов. Но это будет лебединая песня лета, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник ночью и в первой половине дня в Москве пройдут дожди. После полудня столбики термометров поднимутся до 23-26 градусов. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Петербурге завтра временами дожди, днем в северной столице плюс 18-20, в Москве ночью и в первой половине дня местами дожди, ночью в городе плюс 16-18, днем 23-25 градусов.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы принесли вам очередной текст из «Сокровищницы духовного знания».
2: Великолепно, спасибо.
1: Что за реакция?
2: Я не ожидал просто настолько интенсивного входа в передачу. Нет, прекрасно, «Сокровищница мирового духовного знания».
1: Да.
2: Да, все верно.
1: Да, сегодня мы с Ладом будем читать совсем небольшой, очень скромный по размерам текст из древнеиндийского корпуса Упанишад.
2: Буквально 18 стихов.
1: Да, это Иша Упанишада в новом переводе.
2: Угу.
1: Лад?
2: Да. Начинаю?
1: Ну, ты можешь предуведомление прочитать переводчика.
2: Предуведомление. Иша Упанишада называется по ее первому слову. Иша или Ишвара – повелитель вселенной. Она была записана в середине первого тысячелетия до нашей эры и принадлежит к основным Упанишадам. Махатма Ганди считал, что Иша Упанишада – самая важная из Упанишад, потому что ее мудрость – суммарная мудрость всех. Он писал, если бы все Упанишады и другие священные писания неожиданно превратились бы в пепел, и только первый стих Иша Упанишада остался бы в памяти людей, индуизм жил бы вечно.
1: Угу.
2: Первый стих, буквально два предложения. По мнению Ганди, достаточно для сохранения религии.
1: Ну, на самом деле, мы тут сталкиваемся с тобой с классической структурой духовных текстов. То есть, если мы с тобой возьмем, скажем, Лао-цзы, Дао-де-цзин, да, то первая глава вмещает в себя всю книгу. А первая строка вмещает
2: центр,
1: всю первую...
2: Центр лабиринта, да, который начинает разворачиваться вокруг.
1: Да, то же самое с книгой «Перемен», то же самое с Нагорной проповедью Христа. То есть можно из всего христианского корпуса текстов оставить только Нагорную проповедь, и как бы сердце, да, вот этот вот мотор, не знаю, какое слово подобрать, да, будет в себя вмещать все. Вот такая фрактальная
2: структура. Ну, даже можно до одного предложения свести, да, что Бог есть любовь, и этого достаточно. Все остальное из этого
1: дальше
2: выводится.
1: Разворачивается. Угу. Все, да.
2: Как цветок лотоса.
1: Да. И я еще зацепился за фразу «повелитель вселенной» Ишвара. Да? Вот слово «повелитель вселенной», мы же обычно это словосочетание воспроизводим, воспринимаем через как бы власть.
2: Угу.
1: И так и надо, мне кажется, воспринимать это словосочетание, но разве что слово «власть» нами воспринимается как сила обычно, в первую очередь, да, как приложение некой силы, и в первую очередь силы физической, наверное, да, но здесь речь о власти тоже как о силе, но о власти метафизической. То есть, в принципе, все Упанишады, посвящены одному и тому же вопросу, как и предыдущий текст, вот, который я упоминал, да, это о том, как научиться властвовать над самим собой.
2: Ну или по-другому, если переформулировать этот вопрос, почему есть то, что есть? Это же то же самое.
1: Да, да, это правда, да. То есть вот уметь стать самому себе хозяином или хозяйкой, как хотите, это, наверное, если вот духовные вопросы как-то пытаться, да, до формул выводить таких понятных, наверное, это один из главных вопросов. Что такое быть хозяином самому себе? Каково это?
2: Или что такое быть, опять же?
1: То же самое, да.
2: Да? Это вопрос ты задаешь? Или это риторическое
1: восклицание? Нет, это как, мне кажется, это та самая формула.
2: Угу.
1: И пока мы не начали читать, я вот сейчас задался следующим вопросом. А почему у каких-то людей вообще возникает эта потребность?
2: Стать самому себе хозяином?
1: Да. Потому что на самом-то деле мы это видим с тобой в самых разных сферах жизни. Например, человек идет в фитнес и хочет стать как бы хозяином собственного тела, да? Он хочет его возделать каким-то образом, чтобы себе нравиться, чтобы управлять им, следить за питанием, скажем, да? Или скачивает или покупает список обязательных книг для чтения. Ведь это тоже попытка, значит, управления чем-то. Да? В данном случае управление знанием.
2: Но ты думаешь, это то же самое управление?
1: Я думаю, это последующее. Да? То есть это, мне кажется, знаешь, проекции. То есть я не могу пока дойти до вопроса. что я хочу управлять собой на метафизическом уровне, поэтому,
2: надо
1: я, хотя бы,
2: делать.
1: Поэтому я хотя бы буду управлять
2: я
1: собой на финансовом
2: сторонам,
1: уровне, на материальном уровне, да, на телесном уровне, на интеллектуальном уровне. А духовный уровень настолько абстрактен. То есть я знаю, что если я буду ходить в фитнес и правильно питаться, или там заниматься спортом, хотя бы ходить каждый день по там сколько-то километров, то я буду лучше чувствовать свое тело и им управлять. Да? То есть мы видим действия и результаты вот этого действия. А интеллектуальная работа точно такая же. Если я буду читать много книг, работать с книгами, работать с источниками, с материалами, встречаться с интересными людьми, набирать знаний, да, то я стану умным человеком.
2: Но здесь уже более абстрактно. Меньше
1: и
2: гарантий.
1: И тем не менее, да, люди же подписаны на разные каналы, группы, где рассказывают интересные факты о мире, где люди подписаны на читают нонфикшн литературу.
2: Экспертов
1: зачем?
2: Читают.
1: Экспертов,
2: да?
1: Читают. То есть это с политикой то же самое, да, вот это желание как бы властвовать над чем-то. И это всегда, мне кажется, последуешь как бы отпечаток вот этого вот глубинного, может быть, часто незамечаемого желания властвовать над самим собой.
2: Прекрасно.
1: И еще одну вещь хочу сказать, что точно так же, как человек хочет властвовать над собственным телом или над собственными знаниями, да, точно так же в этой власти очень сложно удержаться. То есть тело приходит в негодность, сад, за которым ты ухаживаешь и бросаешь его, зарастает, да, и интеллект тоже проседает, потому что знаний все время накапливаются все больше и больше, и, понимаешь, да? И в какой-то момент то, что ты знаешь о мире, это может устареть или быть неполной картиной мира.
2: И что?
1: И точно так же и духовные практики. Если ты их бросаешь, да точно так же.

0: писал, не правда ли? Там же не раз говорится, так нам сообщали древние, да? Угу. Вот. И вот это такой нюанс, мне кажется, может быть, и в этом есть какой-то смысл наших радиопередач, для меня в том числе, что постоянное вговаривание, или как Рамакант Махарадж говорил, вдалбливание себя самого в это вопрошание.
1: Иногда получается, и прям получше себя чувствуешь после эфиров, чем до них.
0: Да, понимаешь? То есть, и поэтому, если меня спросят, Артём, а для кого вы делаете эфиры на деньги налогоплательщиков? Ну, самый честный ответ будет, конечно, для себя.
1: Ну, как и все остальное, на самом деле, в этом мире. А это единственный честный ответ. Как это наука, это способ удовлетворить свое любопытство за счет государства.
0: Или вот еще одна мысль, да, детей сейчас называют эгоистами. Меня в детстве называли, ты эгоист, не знаю, говорили тебе, что ты эгоист в детстве или нет, но мне кажется, такое общее место. Детям часто говорят, вы эгоист. А я-то как-то задумался.
1: Учителя обычно говорят такое.
0: Ну, мне мама много говорила. Моей супруге мама также говорила, ты эгоистка там, да? Ну и много кому в детстве говорят, что так, вы эгоист. Да, да. Но я подумал, на самом-то деле это абсолютно правда. И особенно у маленького ребенка, кроме вот этого ноготы его эго, вообще больше ничего нет. И совершенно естественно быть эгоистом. Но мы это потом перерабатываем в такой пласт гедонизма, какого-то...
1: Наплевательского отношения к остальным.
0: Да, но на самом деле, вот когда человек воспитывается в любви к собственному эго, в какой-то момент он же ведь уходит от этого эго, да? То есть он перерастает его, если дать. Я вот, мы пока не начали читать еще одну. Вот ты видел, я в своем внутреннем тростнике выложил фотографию своего дневника школьного за 10 класс.
1: Видел?
0: Видел. Посмотрел, да?
1: Да.
0: То есть я... у меня просто мама почти все мои дневники сохранила. И я их там полистал, значит. Вот я открыл за 10 класс. Ну, такого наплевательского отношения к школе я даже не мог представить сейчас. Вот,
1: о себе, вспоминая себя, да?
0: Ну, то есть за весь дневник я заполнил там полторы недели, и то одну неделю я первую заполнил в сентябре, а одну неделю я заполнил вымышленными предметами. Топология, магия, там, кинематика, энтомология, фетишизм, там еще предметы. В списке учителей у меня были вымышленные персонажи, и там куча замечаний. Я к чему? К тому, что я подумал, куда мать смотрела? То есть я целый год не то что не заполнил дневник, я вообще не учился. Это я еще без троек закончил в 11-м. То есть она где-то, то ли она так много работала, то ли ей действительно было как-то спокойно за меня, она не мешала мне жить в 10-м классе. То есть это, как понимаешь, да, хоть доверие.
1: Это подарок просто.
0: Да, и я просто смотрю на это все. Вот мне бы хватило, например, да, мужества, да, так как-то сыну сказать, да, как бы...
1: Живи, как живешь.
0: Да-да-да. Совершенно поразительно. Я понимаю, что вот эта история, и учителя как-то меня там, и главное, терпели, а потом смотрю, там, ведомость оценок. Да нормальные оценки в итоге. Какой-то, то есть, вот так смотришь, какой-то вот мрак полный, да, там, пустое расписание, двойки, замечания, а потом вроде как норм вырос, да, ну, грубо говоря, понимаешь? И вот это поразительно.
1: И обратная ситуация, да, идеально заполненный дневник, все пятерочки, потом апостол Петр смотрит на входе. В свою обитель.
0: Ты жил вообще?
1: Табель мне школьный принес. Молодец.
0: Я к чему это? Что вот подростковый возраст, это же вот прям прямое прохождение сквозь огонь эго. Я к этому. Угу. Вот дать родителю пройти своему ребенку сквозь огонь эго и при этом еще не бросать его. Понимаешь, это же мама всегда еще рядом была. Ну, ты понимаешь, да? То есть как-то быть внимательным, но только там, где нужно.
1: Да, я понимаю.
0: Да? Вот, и вот пройти сквозь этот огонь эго, конечно, ну, это мне подарок с небес просто был даден. То есть я в этом смысле был жуткий эгоист. Я не уважал учителей, я презирал одноклассников, я там много чего думал о мире, я себя всячески... При этом, посмотри фотографию, ну, выглядел я чудовищно.
1: Вы нас черненьким полюбите, ты прям по-достоевскому.
0: Типа того, да.
1: А с другой стороны, хороших и приятных очень просто любить, да? Вы попробуете вот с неудобным ужиться.
0: При этом меня любили. И девчонки любили. И учителя. И мальчики, друзья были. То есть как-то вот, не знаю, мне кажется, мы, особенно за последние вот 15 лет, сколько я в школе работаю, очень сильно изменилось отношение родителей. Как-то напряжение.

0: стало много.
1: Они Упанишады, потому что не читают. Мне
0: так
1: кажется,
0: мы тоже
1: многие...
0: с тобой. Вот знаешь, сколько раз я садился читать Упанишады?
1: Сколько?
0: 3 раза.
1: Так.
0: И вот только этот перевод я смог
1: осилить. Первые 7 Упанишад.
0: Воспринять. Ну, я не все прочитал еще. Вот.
1: Ага.
0: Да, я прочитал 2 Упанишады.
1: А тут очень хорошее в предисловии говорится: вот смотрите, вот литпамятниковский перевод.
0: Вот
1: как,
0: тот, что
1: как
0: у меня
1: начинается.
0: Дома есть.
1: Иша Упанишады, собственно, вот то самое, про которое Махатма Ганди говорил. Точное, говорит перевод, но сухофруктный. Владыкой окутано все то, что движется в мире. Наслаждайся же отречением, не влекись к чужому добру. А вот новый перевод. Во всем, что движется в мире, пребывает Господь. Отрекись от всего материального, не желая ничем владеть, и радуйся, живя в мире.
0: Вот я бы хотел прокомментировать, на самом деле, эту разницу. Дело в том, что первый перевод, безусловно, точнее, да, он дословнее.
1: Угу.
0: И, казалось бы, у многих это будет вызывать нарицание. Какое право имеет переводчик упрощать или адаптировать? Но вот тут интересный нюанс именно касательно индийской культуры вообще, и буддизма,
1: да,
0: и индуизма.
1: Да не только индийский, на самом деле.
0: Ну,
1: мне
0: это,
1: кажется,
0: это прям не европейская тема.
1: И если бы он был сухой... И...
0: Не-не, я не про это, ага. Я именно про перевод.
1: Да-да, давай.
0: Что... восточная культура очень спокойно относится к изменению. К изменению. То есть ты можешь переделать весь текст, но если ты ухватил вот это сердце, это то, что сотворилось христианство, крестовые походы.
1: О чем мы вообще говорим? В буддизме могут быть гуру, учителя неграмотные, не читавшие текстов. Главное, что они понимают, о чем идет речь, и могут сами пересказать.
0: Где ты это прочитал? Это очень интересная мысль.
1: А где я это прочитал? Это был вопрос: что, где, когда? Недавно мне попался в канале Philosophy Today. Вот, и там был вот такой вопрос, что...
0: Классно.
1: Другое отношение к текстам, другое отношение...
0: А Philosophy Today потихонечку начал буддизм уже там они изучать начали?
1: Немножечко.
0: Да, слава тебе, Господи.
1: Скоро и в людей могут превратиться.
0: Смешно. Вот, вот это спокойное отношение к данности мира, что кто-то ее может переврать, изменить, или даже улучшить, или ухудшить... Всему должно быть свое место, и все это естественно. И насколько наша борьба за... Вот как нам пишут. Это не точное употребление слова. Вы ошиблись в ударении.
1: Но вы же поняли, что я имел в виду?
0: Я не представляю, что в Индии мне такой комментарий написали.
1: И для того, чтобы вы поняли, что я имел в виду, вы должны были войти в мою ситуацию, да? И получается, тогда не важны вообще слова.
0: Да.
1: И нам довольно сложно в европейской традиции помыслить, что любовь может или стихи из любого ссора расти. И что тема вообще не важна. Важно, как она раскрывается и какие сопряжения возникают, например, между героями сериала. А сериал может быть о чем угодно. О футболе, об убийстве, о любви, о саде, о кухне.
0: Я вот, знаешь, еще вспомнил это состояние, когда вот ты с женой разговариваешь и ссоришься, да? Ну, не обязательно ссоришься, а какой-то напряженный разговор. И ты понимаешь, что она не хочет тебя слышать, а, например, придирается к словам или к интонации, или к тону. Понимаешь, да?
1: Да.
0: Вот
1: отвратительно.
0: Это, то есть, и ты говоришь, ну, ты же понимаешь, что я говорю.
1: Я начал переспрашивать недавно. Я говорю, ты это серьезно имеешь в виду? Или ты ерничаешь? Она говорит, я ерничаю.
0: Да.
1: Я
0: ну,
1: говорю,
0: то есть
1: ну ладно.
0: И вот это, конечно, наше европейское прям вот... Это как бы, знаешь, как будто бы мы от смысла защищаемся словами. То есть от содержания мы прячемся за формой.
1: Это очень точно.
0: Да?
1: И очень юридически.
0: Очень, да, очень, очень юридически.
1: Нам сейчас пора на новости прерваться. К нашей чести мы успели прочитать в этой части один стих из 18, что немало, зная нас с тобой. Вернемся после новостей.

0: дачи – это такое пространство вне условностей. Оно противостоит городской теме. Пространство полной свободы.
1: Ольга Хлопонина, культуролог.
2: Так говорит «Маяк».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Минобороны. В порту Одессы поражены 3 судна и 2 морских танкера, которые использовались для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Российские войска освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области и Першомаревка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Селище, Изюм, Харьковской области, Маяки, Лозовой, Волчий Яр, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М-113 производства США, 15 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Подразделения группировки войск «Север» в ходе боев за село Кудиевка в Харьковской области уничтожили резервы ВСУ, как сообщили в Минобороны России. Огневую поддержку нашим мотострелкам оказывали расчеты артиллерии ударных БПЛА, своевременно уничтожая огневые точки и резервы противника. В нашем военном ведомстве заявили, что подразделения группировки «Север» ведут наступление на нескольких направлениях, а также продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении Министерства обороны России. 7 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе региона. ВСУ применили БПЛА иностранного производства во время атаки на гипермаркет в Донецке, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета. По его словам, обнаружены фрагменты предположительно ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства. Они будут направлены на экспертизу. Дроны ВСУ ударили по строительному гипермаркету на севере Донецка ночью. Начался масштабный пожар. Сегодня мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что торговый центр «Галактика» в Куйбышевском районе Донецка сгорел после атаки украинских беспилотников. По данным МЧС, площадь возгорания составила более 14 тысяч квадратных метров. Огонь тушили почти 17 часов, погибших и пострадавших нет. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов, сообщил глава Минтранс Андрей Никитин в интервью журналисту «Вести» Павлу Зарубину. В настоящее время эксперимент проходит в Москве и Санкт-Петербурге, где тестируют беспилотные трамваи и составы метро. Ранее Никитин в ходе заседания Президиума Госсовета, посвященному развитию общественного транспорта, заявил, что в некоторых российских регионах могут запустить эксперимент по беспилотным автобусам, в частности в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, а также на Дальнем Востоке. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, плюс 18-20, в Москве ночью и в первой половине дня местами дожди, ночью в городе плюс 16-18, днем 23-25 градусов, сейчас в Москве плюс 23.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура. В эти минуты самарские крылья Советов играют с Динамо из Махачкалы. Идет первый тайм, 32-я минута, и махачкалинцы ведут со счетом 2-1. Первый мяч был забит махачкалинцами. На 5-й минуте отличился Аларкон. На 22-й еще один гол забил Глушков. Однако на 27-й минуте Олейников сумел сократить отставание хозяев в счете. Петербургский «Зенит» сегодня разгромил московское «Динамо» со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев. Также отличился Максим Глушенков. «Зенит» поднялся на 2-е место в турнирной таблице. Бразильскому защитнику московского ЦСКА Мойзесу диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения клуб сообщит дополнительно, говорится в заявлении. В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 3 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Сочи обыграл Ульяновскую «Волгу» со счетом 1-0 в матче 6-го тура первой лиги и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. Ульяновская команда идет на 12-й позиции. А россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную награду в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Другая россиянка Мария Борисова в этой дисциплине стала бронзовым призером, а также Борисова заняла 3-е место в упражнениях с булавами. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. В женской части соревнований лучшей стала Екатерина Штатнова. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
4: Ну что, приступим к чтению текста тогда, да?
5: Да, но сначала хочется... Что такое Упанишады? Да? Упанишады переводятся примерно, опять же, по смыслу, а не по сути, как знание, которое передается от учителя к ученикам, которые сидят у его ног.
4: Упанишады, дословно переводится «ног учителя».
5: «Ног учителя», да. Вот Ади...
4: Как у Кришнамурти-то, собственно.
5: «Ног учителя», так и называется это... книга. Да. Ади Шанкарачья в 8 веке, великий ученый, объяснял слово «Упанишады» как...
4: Шанкарачарья.
5: Шанкарачарья, да. Объяснял слово «Упанишад» как знание брахмана, уничтожающее невежество. Это для того, чтобы вы понимали, чем мы здесь сегодня занимаемся.
4: Но это же абсолютная история про отношения Христа с фарисеями. Ну, дальше мы это все увидим. Ладно, давай читать.
5: Давай. «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь. Отрекись от всего материального, не желай ничем владеть, и радуйся, живя в этом мире».
4: Первая строчка. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Это же...
5: Оно же.
4: Оно же.
5: Будем комментировать или потом вернемся?
4: Не-не, я думаю, что этот текст особо не имеет смысла целиком скопом читать без комментария. Там же нет сюжета как такового, да? Мы можем вот по порядку идти, да.
5: Ну, тут же сразу же возникает оговорка. Да, отрекись от всего материального, и мы сразу думаем о бедности. Мы сразу можем вспомнить слова Христа, например, который тоже какие-то отношения имел с этой самой бедностью. Но мне кажется, это про другое. И мы это увидим дальше в тексте, да. Что материальное – это буквально материальное.
4: Я бы еще хотел дать комментарий к первой строчке. «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь». Из этого мы делаем следующий интересный вывод. «Во всем, что не движется в мире,
5: не пребывает
4: Господь». И еще «Господь не пребывает в том, что не является всем».
5: Угу.
4: То есть это... у меня... Мы как бы так, наверное, узоры плетем, но это же вопрос древнегреческий о бытии и небытии. Точно так же, да, что бытие все, небытие ничто. И о небытии невозможно ничего сказать. Даже называя небытие небытием, мы как бы его включаем в бытие, при этом не включая ничего. Вот что я хотел сказать. Поэтому из этого, из этого следует, что движение жизни, короче говоря, да, что такое движение? Это то, что...
5: Это тавтология буквально, что способно, движение есть,
4: да,
5: жизнь.
4: То, что способно на изменения. Да.
5: Да, отрекись от всего материального, не желая ничем владеть, здесь сразу же какие-то мерседесы с квартирами представляются перед взором. Но речь же не про это.
4: Нет, речь вообще про все.
5: Не желай ничем владеть. То есть можно вообще слово «ничем» убрать, не желай владеть. И тогда вопрос, что такое владеть?
4: Вот это интересный вопрос, потому что первый вопрос, который я задал, что такое быть хозяином самим собой.
5: Я тоже,
4: да,
5: сейчас этим сейфовал.
4: То есть, и ты понимаешь, что такой же парадокс, как пройти сквозь эго и освободиться от него, да? А убить в себе Бога, чтобы прийти к Богу. Я так перефразирую часто цитату из Евангелия от Матфея. А, и здесь то же самое. То есть тебе... Нужно сначала овладеть всем, чтобы перестать им владеть. То есть вот этот... И мне это так прочитывается. То есть если я найду себе возможность быть хозяином самому себе, только тогда я смогу от себя самого отречься. Понимаешь?
5: Отстать.
4: Да. От чего я буду отрекаться, если я не знаю от чего? Это же естественно. Говорят, да, правильно, отрекись от материального. Господи, да у меня никогда не было вот материального такого, да, а я знаю, что оно есть. Как я от него могу отречься? А человека часто отравляют именно мечты о несбыточном.
5: И живем на 3%, да, тогда?
4: Ну, типа того. Думаю. Не знаю, как ты высчитал эту цифру, конечно.
5: Ну, в среднем такое.
4: В среднем?
5: По больнице, да.
4: Понимаешь, и это такая удивительная вещь, и это же благодаря несрогодати мне открылась эта мысль. То есть я никак не мог в буддизме это понять.
5: Симпатенту очень легко быть праведным в отношении секса, да?
4: Да, ну это как евнухи. Вот.
5: Ага.
4: Да, но, да, то есть вот как... Вот, то есть освободиться чего-то можно только, если ты это... Этим стал обладать.
5: А если не обладаешь, то и вообще не думай об этом. А то ходят, там, ну, рассказывают, порицают, да, а вот эти вот.
4: Да, и вот я как это... Это меня совершенно удивило, потому что обычно людям... Люди... Я просто изначально воспринимал вот эти буддийские, индуистские мысли, да, истины, о том, что вот просто надо себя заставить отречься или стать тем, кто может отречься. Но как стать тем? Тебе нужно понять, от чего ты отрёшься.
5: Когда ты сел в трусах в квартире и говоришь, я теперь евнух, аскет, да, и тебя жена бьет скалкой по голове, жена в этом смысле буддийский учитель.
4: Она права.
5: Она, и она права. Иди на работу.
4: Да.
5: Все так.
4: Мне тут рилс попался смешной, значит, мужчина подходит к дивану, и подпись: когда жена дома, ты решил отдохнуть. Он только садится на диван, тут же голос жены: иди, вставай сюда, иди. Он встает, тишина. Он так смотрит на диван, рукой трогает, опять голос жены: иди, иди, убирайся, иди, значит, мусор выкинь. Он руку так от дивана убирает.
5: Я другой похожий видел. Там мужчина спит, надпись: единственный выходной у тебя на неделе, и ты хочешь выспаться, будильник стоит рядом, 8:30 утра, тихо, мирно спит, подходит тихо жена, смотрит на него так любовно, и одной рукой начинает обои отдирать от стены. Приставлены, в общем, к нам. Специальные люди.
4: Да, ангелы-хранители.
5: Да, отрекись от всего материального, не желая ничем владеть, и радуйся, живя в этом мире. То есть, мне кажется, что здесь три раза в первом стихе одно и то же говорится.
4: Да.
5: Но с разных сторон, да? Хочешь через движение и Господа, хочешь через отречение и желание-нежелание владеть, а хочешь через радость. Потому что радуйся, живя в этом мире. Нам же очень часто кажется, что был бы другой мир, мы бы радовались. А как можно радоваться, когда мир такой вокруг нас? Да? И посмотрите вокруг, что происходит. А прямо говорится, радуйся в этом мире, живя.
4: Да, и тут еще первое и третье первое предложение и конец второго предложения связаны. То есть, живи в этом мире. В каком мире? В том, в котором что-то движется.
5: Угу. В котором пребывает Господь.
4: Да, поэтому, если ты не отрекаешься от материального, желаешь всем владеть и не радуешься, ты живешь в мире, который не движется.
5: Ты чем вообще занимаешься?
4: Ты живешь в мире, который не движется. И вот эта радость, это же абсолютно христианское состояние.
5: Угу.
4: Благая
5: благодать.
4: Весть.
5: Благодать.
4: Благодать. Потом сорадуется истине. Ну, это слово часто используется в Новом
5: радость
4: Завете.
5: Радость – критерий истины,
4: да,
5: как говорил Мамардашвили.
4: Кстати говоря, Причем это большая разница от, например, счастье. Слова увлеченность или счастье, да, именно это интересно. Да, ну на самом деле можно вообще целый эфир сделать только по первому стиху.
5: Да, можно целый индуизм сделать по первому стиху, да. как мы узнали от Ганди.
4: Да. Живя в этом мире. А это очень сложно. Вот на самом деле, на первый взгляд, радуйся, живя в этом мире. Фу! Вот ты много знаешь людей, которым это удается.
5: Всегда? Перманентно?
4: Ну, хотя бы по большей части.
5: Я знаю некоторых людей, и прямо от них подпитываешься капитально.
4: Капитошки такие.
5: Капитошки, да. Ну, Александр Моисеевич Пятигорский, например.
4: Нет, нет, нет. Я про...
5: Ты про нормальных людей?
4: Нет, я не про...
5: Ну, Галя есть волшебная, любимая, например.
4: Ну, что, не бывает темных ночей?
5: Бывает, конечно. Я говорю... Всегда, я тебя спросил, уточнил. Ты говоришь, хотя бы иногда.
4: Ну, я тоже иногда.
5: Ты знаешь, тоже иногда, да.
4: А вот, ну, я смотрю на эту строчку, себя по ней как бы меряю, да, смотрю на себя и думаю, ну...
5: У тебя не бывает мыслей таких вот фарисейских про то, что как хорошо, что сын здоров, например?
4: Нет.
5: Нет? А у меня бывает, мне так радостно от этого становится.
4: А, это постоянно.
5: Вот.
4: Это постоянно. Это я постоянно. Это
5: просто
4: вот я
5: на как... него же можно ругаться легко.
4: Как я у Махараджи прочитал, что желай того, что имеешь, и не желай того, что не имеешь. Я постоянно теперь это практикую, честно
5: вот,
4: говоря.
5: Вот, я про это говорю. Это же радость.
4: Да, это радость большая.
5: В автомобиль садишься, я думаю, какая у меня хорошая машина.
4: Ну, это всегда практика.
5: Я в
4: нее
5: 10
4: практика.
5: Лет сажусь в одно
4: всегда
5: и то же.
4: Практика.
5: И я 10 лет ей радуюсь.
4: Всегда практика. Всегда, вот ты должен это заметить. Конечно. Сколько раз я на эфире говорю, как хорошо, что я работаю на радио. Вот это же, конечно... Нет, это да, ну...
5: Ты еще и благодарить начал? Раньше ты такой, вообще могу не работать. Можешь, конечно, если не сомневается. А можешь и работать.
4: Не цените меня, да? Я вообще-то могу не работать.
5: Да-да-да, был такое. Так, нам надо...
4: Уйти на новости.
5: Уйти на рекламу короткую, да. Вернемся.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Обсуждают смысл жизни. Однако взрослые часто мешают им этим заниматься.
3: Шалва Аманашвили, педагог.
4: Маяк. Избранная летняя коллекция. Себя, если сможешь.
5: Ну что, Влад, прочитаем второй уже отрывок?
6: А смотри, мы две части эфира провели, да?
5: То есть по-прежнему мы нам на три эфира хватит, да, первый Панишада?
6: Ты сказал, целый эфир можно сделать по первому. Давай второй. Делай то, что нужно, но не желай плодов своего труда. Так ты доживешь до 100 лет. Делая то, что нужно делать, не создаешь себе кармы. С одной стороны, как будто понятно. И мне кажется, даже вот это «доживешь до 100 лет» добавлено для красоты.
5: Первый вопрос, да?
6: Потому что там дальше будет про бессмертие, про смерть. Да. Но, и слушай, это все не имеет никакого отношения к
5: реальности.
6: Вопрос,
5: который совершенно естественным образом сейчас возник у наших некоторых радиослушателей. А как понять то, что нужно? Вот это то,
6: а надо
5: что
6: первую
5: нужно.
6: Часть перечитать Ишу Панишады. Там все сказано. Радоваться, живя в этом мире. Да. Делать то, что приносит радость.
5: То есть, если немножко прокомментировать, да, то, что нужно, это когда ты делаешь нечто.
6: Да, мы обычно знаем,
5: или не
6: что
5: делаешь
6: нужно делать.
5: Нечто, что приводит тебя к состоянию свободы от материального, отсутствия желаний владения и чувству радости. То есть, понимаешь, да, то есть эти три, как бы, которые были названы в первой строке или в первом стихе, они как бы вот эти состояния уже, я думаю, делать то, что нужно,
6: которые, да?
5: Да, делать то, что нужно, это деяние или недеяние, которое приводит тебя в состояние этих трех. Вот какая мне пришла мысль.
6: Нам могут сказать, ну подождите, мне же надо кормить семью,
5: ходить на работу.
6: Вот.
5: Все делать.
6: Это хороший комментарий.
5: Все
6: это
5: надо.
6: Надо упрощать, мне кажется, до самых простых бытовых ситуаций. И тогда вопросов не будет возникать. Например, мусорка полна, ее надо выбросить. Возникла у тебя мысль выкинуть мусор? Иди выкидывай. Не возникла? У тебя и вопроса такого не будет.
5: Не, вообще, на самом-то деле, вот это же частый разговор. Вот нет времени читать, а вот у меня столько дел не в проворот, когда мне там заниматься вашей духовностью.
6: Выкини эти мысли.
5: Да, выкините. То есть на самом деле.
6: Некогда читать, это не читай.
5: Это вообще не связано.
6: Зачем тебе
5: вещь?
6: Эта дополнительная
5: да.
6: мысль? Ты давай. И так уже живешь на максимум, судя по всему.
5: Да. Ну и плюс ко всему.
6: Ты же не переживаешь, что ты не ходишь вот куда-нибудь там. Давно не ходил в горы, если ты не ходишь в горы.
5: Не играешь за сборную по футболу.
6: Да, а мог бы и этим себя тюкать по голове, да? Но почему-то вот выбрал чтение. А можешь духовность, а можешь...
5: С сыном давно в лес не выбирались.
6: Да-да-да.
5: Ты либо выбираешь, либо не... Да, ну... Нет, а все-таки откуда разрыв возникает, вот эти мысли? Именно потому, что человек не делает то, что нужно, значит.
6: Угу.
5: Если бы делал то, что нужно, он бы не думал. А вот некогда это, а вот так хочется, но не могу. Значит, не делаешь то, что нужно.
6: Это
5: значит,
6: правда.
5: Делаешь то, что не нужно. Тут же, понимаете, одно из двух. То есть человек, если он в движении находится, он делает либо то, что нужно, либо делает то, что не нужно.
6: Ну, то есть, если я еду куда-то, куда мне нужно, у меня не возникает вопрос, куда я еду.
5: Да.
6: И наоборот.
5: Или если я что-то делаю, я говорю себе, что это нужно, но мне после этого плохо, и у меня вот негативная мысль, значит, это не нужно. То есть вот я про то, что любое действие, оно либо нужно, это как, знаешь, как у ребенка есть дофига энергии, и его, если направить, это будет созидательная энергия, если не направить, будет разрушительная. Так у всех людей.
6: Uh-huh.
5: Да, так же и тут. То есть энергия есть, и ты что-то делаешь. И если ты делаешь то, что нужно,
6: И нас еще обучают же, прям с детства, оправдывать вот это свое неправильное действие. Неправильное, в смысле, не ведущее к тому, что нам нужно.
5: Ну, расскажи, как.
6: Ну, например, через одинаковый для всех школьный набор предметов. Кому-то нужно, и он отлично учится, ходит, нравится ему все, читает учебники, ему интересно. Вот как ты рассказывал про историю античности в 5 классе, ты просто обалдел от этого учебника. А кому-то, ну, совсем не интересно. И мы начинаем говорить, ну вот, тебе надо. И кого-то там заставляют, и, значит, вот он заставленный ходит. Такое вот унизительное, прилагательное я придумал, заставленный. И вот таких много заставленных людей. Которые...
5: Хорошее словосочетание. Но я еще знаю, что думаю. Я думаю, что это же совершенно необходимая сопротивляемость мира, которая тебе все время будет давать то, что не нужно.
6: Для того, чтобы ты возмутился на фразе да. «Радуйся, живя в этом мире». Чему тут радоваться, да?
5: Да.
6: Найди, чему радоваться.
5: Да.
6: Дальше.
5: Ты знаешь, нет. Я еще скажу, что, конечно, в таком мире невозможна зависть.
6: А нечему завидовать, если у нас разные жизни.
5: Да.
6: Потому что у нас разные жизни.
5: Да.
6: И никакой балагун никому не интересен.
5: Это правда.
6: А не желай плодов своего труда. Тоже, мне кажется, очень сложное для... Может быть, не сложное для умственного понимания, но сложное для реализации и для понимания сердечного. Фраза. Как это не желать плодов своего труда? Я столько...
5: Мне кажется, это связано... Вот у меня в канале был такой... Довольно большой разговор об ответственности.
6: Угу.
5: Да, где один
6: очень важный, кстати, разговор.
5: Да, один из мужчин, из подписчиков, кажется, его звали Илья, он всячески отстаивал необходимость чувства ответственности. Я ему описывал собственную картину мира. Кстати, я с ним не спорил, да? Вот я описывал ему, как для
6: как
5: меня.
6: Это у тебя устроено,
5: как у меня
6: да.
5: устроено. И что интересно, то есть. Спорить-то получается не о чем. Если у меня устроено так, ну, в вашем мире нужна ответственность. Но мне кажется, этот разговор о плодах своего труда, он очень связан с разговором об ответственности. Как будто вот это одни связанные вещи.
6: Ну, мы можем начать тогда с этого следующий час, да. Прервемся на новости.
5: Да.
4: Пойми себя, если сможешь. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
6: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
4: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: 18:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в порту Одесса 3 судна и 2 морских танкера, которые использовались для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ, сообщили в Минобороны. В Черном море восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково Одесской области поражена стоянка патрульных катеров ВМС Украины. Кроме того, российские войска поразили цех производства безэкипажных катеров в населенном пункте Белгород-Днестровский, в 40 километрах юго-западнее Одессы. Ранее сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что утром ударными беспилотниками в порту Одесса был поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Напомню, вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуке в Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Кудиевка. В Харьковской области сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки взяли населенный пункт Першемарьевка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 5 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Шебельковка, Краматорск, Высокоивановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. 2 человека погибли в Херсонской области в результате удара украинского дрона по машине, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По словам губернатора, в автомобиле находились супруги, предприниматели из Нижних Серогос. Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. В результате удара беспилотника ВСУ в районе Дружбовки муж с женой погибли на месте. Сальдо отметил, что атака была произведена с помощью БПЛА «Хорнет». Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России, сообщает газета «Таймс». Передает РИА Новости, беспилотники, в том числе дрон «Ян», который производится компанией «Кален Лэнс» в английском графстве Уилшир, использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам, передает ТАСС. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келлин в интервью ТАСС заявил, что Британия втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна, член НАТО. Наш дипломат указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках ракет Storm Shadow. На Украине сотрудники военкомата похитили митрополита Тульчинского и Братславского Сергия и священника Анатолия канонической Украинской Православной Церкви. Сейчас они проходят в Киеве военно-врачебную комиссию для дальнейшей отправки в ВСУ, передает РИА Новости. На Украине не призывают в армию представители религиозных организаций, однако это не распространяется на каноническую Украинскую Православную Церковь, которая подвергается масштабным гонениям со стороны властей в Киеве. Силовики киевского режима избивают священников, монахов канонической Украинской Православной Церкви, проводят у них обыски, захватывают храмы и монастыри. Среди союзников США в Персидском заливе, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катар, Кувейта и Бахрейна растет недовольство подходом Дональда Трампа к достижению мира с Ираном, сообщает газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на арабских и западных чиновников. Некоторые из этих стран начали сомневаться в целесообразности дальнейшего размещения на своей территории крупных военных баз США. Они есть в Катаре и Бахрейне. Как заявил представитель одной из стран Персидского залива, 3 влиятельных суннитских государства пытаются диверсифицировать свои партнерские связи в сфере безопасности и обороны. При этом одних лишь США недостаточно. По словам высокопоставленного европейского чиновника, в начале конфликта в Абу-Даби и Эр-Рияде не были категорически против войны, считают, что быстрая и решительная победа над Ираном может оказаться выгодной. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзу в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне в Германии. Ранее в воскресенье Борисова выиграла бронзовую медаль в упражнениях с мячом и булавами. Серебро в упражнениях с мячом завоевала София Эльтерякова. Накануне россиянки стали победительницами турнира в командном многоборье. Соревнования завершены. Россиянки заняли 4-е место в медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике, передает ТАСС. Потепление в столичном регионе завтра усилится. Воздух прогреется до 23-26 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В целом, по словам синоптика, предстоящая неделя в столичном регионе будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
1: Понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы. Ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18 и днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, плюс 18-20, в Москве ночью и в первой половине дня местами дожди, ночью плюс 16-18, днем 23-25 градусов.

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы возвращаемся. Напомню, сегодня мы с Владом касаемся сокровищницы мировой мудрости. Сегодня мы читаем и обсуждаем Ишу Упанишаду. За первый час мы прочитали
2: два стиха,
1: да. И вот сейчас мы как раз обсуждаем второй. Влад, будь добр, еще раз прочитай первый и второй для вновь подключившихся радиослушателей.
2: «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь. Отрекись от всего материального, не желай ничем владеть, и радуйся, живя в этом мире. Делай то, что нужно, но не желай плодов своего труда. Так ты доживешь до 100 лет. Делай то, что нужно делать, не создаешь себе кармы».
1: Да.
2: Мы остановились на разговоре об ответственности. И ты говоришь, это как-то связано вот с этим состоянием...
1: Нежеланием плодов труда.
2: Нежелание плодов своего труда.
1: Да. И я думаю, ты можешь мне как-то помочь увидеть эту связь. То есть мне просто как-то, знаешь, импульс такой внутри пробил, что это связанные вещи.
2: Ну смотри.
1: Давай разбираться.
2: Давай. Очень часто под ответственностью подразумевается некоторая гарантия. Пусть даже не осознается. Мол, я...
1: Все, как... ты все правильно сказал, Влад, я все понял. Но для радиослушателей озвучь, а то нам шеф-редактор надо говорить, вы там это...
2: Сами собой чирикаете,
1: да? А вас никто не понимает.
2: Слушай, ну куда уж подробнее, мы второй час три строчки обсуждаем.
1: Ты переозвучишь, потому что да, ты правильно сейчас все сказал, мне кажется.
2: А когда я подразумеваю, что у меня есть какая-то ответственность перед чем-то или перед кем-то, я выстраиваю такой мир, в котором я сейчас потрудился, и завтра смогу улечься на эту солому, на свою добродетель. Я же вчера был хорошим мужем, я вчера был хорошим работником, почему же вы сегодня меня увольняете или со мной и ругаетесь? Например, да? Или, значит, если я вчера был хорошим мужем, то сегодня от меня не уйдет жена. А если уйдет, то мы скажем, ну, а где же ответственность? Ее передо мной. Моя перед ней. Я же не ухожу. Да? Я же терплю. И получается, ответственность...
1: Стань передо мной, как ответственность перед женой.
2: Да. И получается, ответственность является такой палкой, которая занесена. Потому что ударить ей невозможно.
1: Это страховка какая-то еще.
2: По которой никогда не платят проценты. Никогда. Корабль утонул, ты говоришь, он был застрахован, они говорят, а страховая компания разорилась.
1: Она говорит, она безответственная.
2: Она безответственная,
1: она,
2: да.
1: Меня.
2: Ты подаешь на них в суд, а суд говорит, мы не можем ничего с этим сделать.
1: Да.
2: Ведь именно так происходит.
1: Тогда зачем ответственность человек выбирает как директивную такую...
2: Это некая вот заглушка конструкция и гарантия будущего, которая не случится.
1: Это не принятие того, что...
2: Что,
1: не,
2: все может рассыпаться, да, что все может рассыпаться в любой момент, что мир пребывает в движении.
1: Да.
2: Да, и в этом мире пребывает
1: Господь. Это же Гераклит, что...
2: Все сгорит.
1: Да, все сгорит, и война...
2: Мы говорим, подождите, ну как все сгорело? Где ответственный? В России, кстати, очень много этого. Мы либо создаем комитеты по урегулированию, либо назначаем ответственных, и потом их наказываем. Вместо того, чтобы заниматься, не знаю чем, гореванием, продумыванием, как этого в будущем избежать. Да, мы вот очень... И в семьях так происходит постоянно. Вместо того, чтобы системно работать, мы наказываем.
1: Слушай, мне интересно, вопрос психотерапевтический, ага. Да? Вот есть же такой мем, уже это стало мемом, что, там, ну скажем, человек нашего с тобой поколения приходит к психотерапевту впервые, и после нескольких сессий он вдруг понимает, что у него детская травма, и он идет винить родителей.
2: Ну, это мем.
1: Это мем, но я не раз встречался с такой психологией даже без психотерапии, да? То есть у нас есть обвинение родителей. Мне интересно, а, скажем, в западных странах, да, в Европе или в Америке, есть ли такой мем обвинение родителей в собственных проблемах?
2: Да, конечно. Мы живем, в принципе, по лекалам Америки просто на 20 лет позже. Если ты посмотришь «Клан Сопрано», то этому целая арка одного сезона посвящена, что он, Тони Сопрано, не может... поверить, что его приступы, когда он теряет сознание, связаны с его матерью. И там показана куча отвратительных эпизодов, как мать с ним обращалась и как она сейчас с ним обращается. А он же итальянец, а для итальянца мать это святое. И вот это вот, вот,
1: не,
2: это
1: но
2: вот
1: именно
2: конфликт.
1: Именно обвинение они... родителей в собственных проблемах. Я это... То есть это же про ответственность. А вот это ответственно за мои проблемы, мои родители. Вот эта фраза.
2: Слушай, это неплохой способ. Это неплохая первая ступенька.
1: Я понял. Мне интересно, есть ли тут разница между русским народом и...
2: Да, я не думаю, что психотерапия в этом смысле русская.
1: Я понимаю, я про то, что, как бы, вот, ты говоришь, у нас в России много такого, да, что у нас ищут ответственных. Мне интересно, на Западе есть ли вот в психотерапии подобная штука, что...
2: Я не знаю, мне кажется, да. Угу. Но я могу себе представить и культуры, где...
1: Ну, хотя, слушай, в Голливуде тоже нашли там виноватых ответственных за cancel, это cancel culture, тоже, это
2: например,
1: тоже самый процесс,
2: да.
1: В принципе, да. Все одинаково, да.
2: Я могу себе представить культуры, в которых по-другому, какой-нибудь Таиланд мне почему-то фантазируется, где вот никогда я не буду обвинять родителей. Да, сделали они из меня леди бой, отправили зарабатывать младшему брату.
1: А у них в культуре нет вот этой оценки себя через...
2: Да-да-да, призму. То есть я говорю, я могу представить себе другую культуру, а мы-то с американцами...
1: Ну да. Да, да, да.
2: Близнецы-братья.
1: Хорошо.
2: Не желай плодов своего труда.
1: Подожди, ну, то есть суть-то в том, что желать плоды своего труда — это тоже некая гарантия, то, что ты хотел договорить, да, что я сделал и получил.
2: Ну, это причинность, что я, получается, делаю для плодов, mm-hmm. а не потому, что делать хорошо, и я радуюсь,

0: 100 рублей, нет никаких очередей, никто не едет. Хотя все мы помним этот анекдот про новых русских, где они встречаются, у них одинаковые галстуки. Он говорит, где брал? Он говорит, а вон там вот, почем, по 100 долларов. Он говорит, ну ты лох, я по 200 вон там брал. То есть почему-то мы перестали кичиться тем, сколько у нас стоит бензин, например.
1: Хорошо.
0: Да, ну и опять же, делай то, что нужно. Если тебе нужен бензин, ничего не важно тебе.
1: Да.
0: Да, если ты жену в роддом везешь, например.
1: И правила дорожного движения тоже не важны.
0: Да-да-да, ничего не важно, если ты делаешь то, что нужно.
1: Ну вот эта строка, да, она, наверное, не очень может быть понятна многим. Делай то, что нужно делать, не создаешь себе кармы. Ты понимаешь эту строку, как тебе кажется? Вообще слово «карма», как тобой понимается слово?
0: Ну, в этом месте карма мной понимается как некие нарушения, помехи, которые я создаю в окружающем мире. Ну, или грех, да, как промах.
1: Это как будто лишние навязи.
0: То есть, делая то, что нужно делать, я, получается, идеален в этом потоке мира. Не в смысле оценки, а в смысле, я его не возмущаю. Все на своих местах.
1: Помнишь, ты про мясника пример приводил?
0: Да, что это какая-то суфийская притча, что идеальный мясник, он никогда не тупит нож, потому что всегда попадает в пустоту между пленками, разделяющими ткани. Так и здесь.
1: Да,
0: и на кунг-фу панде это мне открылось в подростковом возрасте. Я понял кунг-фу как концепт вообще. Я понял, чем отличается мастер Угвей от всех остальных, и что такое есть мудрость Востока. Это не драться с соперником, это не знать, что он будет делать в следующий раз. Это быть там, где окажется соперник, сам того не зная, в следующий момент.
1: Шахматы точно так же устроены.
0: То есть, используя потенциал. В футболе то же самое, да? Я даю пас туда, где не будет соперника. Вообще, футбол — это игра с пустым пространством.
1: Причем, где он может быть сейчас есть.
0: Где он может быть сейчас есть, но он идет в другую сторону, да, на противоходе ты его ловишь.
1: Так было же интервью, где пригласили Хосепа Гвардиолу и Магнуса Карлсона. И попросили...
0: Футболиста и шахматиста.
1: И, да, тренера, ну, Пепа и лучшего шахматиста, вероятно, в истории.
0: И они поговорили.
1: Да, и журналист спросил у Гвардиолы, как вы понимаете шахматы? И он говорит, ну, на мой взгляд, они устроены так же, как футбол, потому что он объяснил вот это отношение с пустотой, пространством, угу, движением и так далее.
0: Он так объяснил?
1: Да.
0: Я до этого сам дошел, да, когда во взрослом возрасте пошел в футбол с друзьями поиграть, я понял, что я не понимаю футбол. Я прям подумал, я понял футбол как именно игру с пустыми пространствами.
1: Так и есть. Там баскетбол тоже так устроен, или хоккей. Но там,
0: да,
1: так как поле
0: там,
1: меньше,
0: там
1: нужно создавать эти,
0: да,
1: пространства.
0: Да, да.
1: Да? То есть в футболе ты не можешь заполнить все пространство футболистами.
0: Не можешь, но зато ты можешь, как вот ты недавно говорила, комментируя игру сборной Испании или Аргентины, ты можешь на самом платке устраивать завихрение. И в этот вихрь, получается, погружаются соперники и
1: это
0: освобождаются
1: как,
0: зоны.
1: Как говорят наши, это спартаковская игра.
0: Вот эти стеночки, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: Квадратики, да?
1: Треугольники вообще-то, треугольники, да. Это еще, да, с Федора Черенкова вот эта большая традиция. Ну, она уже была и развивалась там.
0: Но опять же, мы смотрим на игру Месси или на игру Рональдини, и они делают то, что нужно, и не желают плодов.
1: Да.
0: Плоды сами растут у хорошего садовника, да, и он деревьями занимается, а не
1: поэтому
0: плодами.
1: Поэтому им не нужно симулировать, орать на судью,
0: доказывать,
1: драться,
0: что-то,
1: доказывать,
0: судить,
1: что-то.
0: Как этот Мбаппе, хейтерам писать комментарии, не пиши так больше.
1: Понимаешь, это вот меня иногда спрашивают, почему вот эти футболисты нравятся, потому что в них есть то, что мне
0: жизнь по любви, потому что играют они по любви. И слезы там другие тогда. Не как у Криштиану Роналду, например. Как.
1: Ладно, это...
0: Другая тема.
1: Это,
0: да,
1: другая тема.
0: Это...
1: Да.
0: Так.
1: Так вот, то есть...
0: Не создаешь себе карму,
1: да,
0: если делаешь то, что нужно делать.
1: Узор просто вот в чем заключается. То есть...
0: Можно перефразировать так. Например, если ты клеишь обои, хорошо, то ты не создаешь себе проблем, и ничто не в клею, и не надо будет переделывать.
1: Да.
0: Вот что значит эта фраза.
1: Да.
0: Да, а если ты любишь ребенка.
1: Еще делай хорошо, что будет, что будет. Вот очень
0: любишь ребенка, то не надо его воспитывать тогда. Потому что если ты его любишь, то он сам воспитается.
1: И в этом смысле ответственность — это и есть создание кармы. Это лишние надстройки.
0: Это воспитание вместо любви.
1: Да.
0: Это отношение вместо любви.
1: Заметь, когда начинается Великая Отечественная война, 22 июня. Молотов обращается к народу, он апеллирует к довольно таким номенклатурным доктринам, и людей ничего не ёкает.

0: Сталин обращается известной речью «Братья и сестры», апеллирует к образам Дмитрия Донского, Александра Невского, вообще на начало «Братья и сестры», и у людей ёкает. Никакой надбавочной стоимости. Он не говорит, товарищи, за Советский Союз. Нет, он апеллирует вот как бы к тому, что не создает кармы. То, что уже
1: потому
0: есть
1: что
0: в людях.
1: Реально.
0: Потому что вот это все базис надстройка, кстати говоря, да? Государство, Советский Союз, Сталин, это все надстройки над тем, что у людей есть внутри. Это чувство дома, чувство семьи, чувство какого-то отечества, понимаешь, да? Чувство истории. У всех, понимаешь, о чем я говорю, да? Оно уже есть. Вот эти вот надстройки социально-политического характера, они не работают в таких критических моментах.
1: Ну, это как, я не знаю, машина у тебя сломалась, и тебе, скорее всего, помогут на дороге. Дальнобой остановится, предложат помощь, да, отбуксировать или что-то починить, и вряд ли они будут говорить, слушай, ну, у него Мерседес, он явно из другого социального класса.
0: Совершенно все равно.
1: И вот этим буржуям я помогать не
0: абсолютно
1: буду. Мужик, нужна помощь?
0: Я еще пример про карму могу сказать. Что тут имеется в виду? Делай то, что нужно делать, не создаешь себе кармы. Случилась какая-то проблема, и надо решать. Пока ты думаешь в мыслях, вот, опять сломалось, опять то, все, ты задаешься кармой.
1: Угу.
0: Идешь в поход или идешь с кем-то куда-то далеко, и ум начинает ныть. Вот, он стал.
1: Бубнить,
0: да? И это создание кармы. То есть этим отличается... На самом деле, это очень по-христиански. Потому что Христос говорил... что надо следить за своими мыслями, да, что мысль — это тоже грех, он говорил, да, промах. Тут то же самое, то есть не так важно, что ты делаешь, а важно как бы сопутствующая мысль, намерение, твое состояние, вот это, понимаешь, это и есть ткань
1: реальности.
0: Я не помню,
1: кто из тренеров говорил про то, что мне не важен результат, мне важно, чтобы вы играли по моей схеме, чтобы вы играли как бы качественно. И он ругал за нарушение. Ну, то есть, казалось бы, мы работаем ради плодов, да, ради результатов, ради голов. Он говорит, нет, ты здесь бросил того, ты здесь не доиграл, ты здесь играл в одного. Это по-моему, может быть, это было в Тедди Лассо, в сериале
0: быть,
1: про
0: да.
1: тренера, который вот с гонором игроков боролся.
0: Я еще, коли мы все футбол вспоминаем, да, ну, видимо, такой сегодня день. Ну, вот в этом сезоне Венсан Компани довел Баварию до полуфинала Лиги Чемпионов. И стал тренером года. И Бавария во всех матчах этого сезона играла одинаково. Неважно, проигрывает счет и выигрывает. Играет.
1: Причем сколько бы они не выигрывали, они бежали вперед и
0: неважно,
1: просто катком
0: да,
1: давили.
0: Сколько они пропускали, они играли. Они, на самом деле, Венсан Компани... не создавал кармы Баварии целый год.
1: Понимаешь? Он просто создал каток и наклонил поле. И этот каток по этому полю вниз катился.
0: Да, и я думаю, уже все поняли, но я еще одну вещь скажу. Лопата есть, и ей надо копать. Если вы лопатой собираете огурцы или бьете людей по головам, то вы создаете себе карму. А лопатой надо копать. Вот. Это, наверное, очень простой пример, но он очень понятный.
1: Угу. Ну что, поехали дальше?
0: Да, надо прочитать еще.
1: Третий стих. Те, кто при жизни игнорируют свое истинное «я», которое называется «атман», после смерти попадают во слепую тьму демонических миров.
0: Мне так нравится, как это звучит.
1: Да, это правда. Причем это безлично так. Это просто факт, да? Это не то, что я вас накажу, или вы дураки, да? Ребят, кто так себя ведет, знаешь, кто так обзывается, так сам и называется. Кто так себя ведет, попадает в слепую тьму демонических миров. Знаете, это моя ответственность. Все.
0: Если делаешь то, что нужно, не желая плодов, ты так-то доживешь до 100 лет. А что значит до 100 лет? Значит, ты дойдешь до мудрости.
1: Угу.
0: Мы вот это не прокомментировали. Ну, а если не... И понимаешь, это же совершенно ультимативная система, как с Царством Небесным. Ты либо в него попадешь, либо не попадешь. На самом деле, в нашей жизни и без нуменозных пространств также все устроено. У тебя либо будет, либо что-то не будет. Вернемся после перерыва. Inside.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в порту Одесса 3 судна и 2 морских танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. По данным Минобороны, в порту Одесса также поражены резервуары с топливом и склады с военным имуществом. В Черном море, в восточнее Одессы, под удар попал сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. Кроме того, в населенном пункте Вилково в Одесской области поражена стоянка патрульных катеров ВМС Украины, которые привлекались к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом. А в населенном пункте Белгород-Днестровский, в 40 километрах юго-западнее Одессы, поражены цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Они применялись для совершения атак на морские суда, объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также на российские города на Черноморском побережье, заявили в Минобороны России. Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка и в Харьковской области Першемарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» за сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийца, Днепропетровской области, Мировка, Тимошевка и Червонная Криница Запорожской области. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, машины, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Число раненых в результате атаки дрона ВСУ на автобус под Белгородом выросло с 9 до 10 человек, сообщили в оперштабе региона. В больницу обратилась женщина, которая тоже пострадала от удара украинского беспилотника. Митрополит Тульчинский и Братславский Сергий канонической Украинской Православной Церкви был мобилизован в ВСУ, несмотря на то, что Зеленский лишил его украинского гражданства. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов, передает ТАСС. Ранее стало известно, что сотрудники военкомата, которых на Украине называют людоловыми, похитили митрополита и доставили в Киев для прохождения военно-врачебной комиссии. На Украине не призывают в армию религиозных служителей, однако это не распространяется на каноническую Украинскую Православную Церковь, которая подвергается масштабным гонениям со стороны властей в Киеве. Силовики киевского режима избивают священников, монахов канонической Украинской Православной Церкви, проводят у них обыски, захватывают храмы и монастыри. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем в северной столице плюс 18-20 в Москве, ночью и в первой половине дня местами дожди. Ночью в городе плюс 16-18, днем 23-25 градусов.
1: «Маяк». 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа четвертого тура. И в эти минуты самарские крылья Советов встречаются с махачкалинским «Динамо». 73-я минута идет. Счет все еще 2-1 в пользу махачкалинцев. Первый мяч на 5-й минуте забил Аларкон. Затем Глушков увеличил преимущество гостей. А на 27-й минуте Олейников сократил отставание крыльев. «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев. Также отличился Максим Глушенков. «Зенит» поднялся на второе место в таблице РПЛ. Бразильскому защитнику московского ЦСКА Мойзесу диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения будет сообщено дополнительно. В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 3 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Сборная России завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне. Россиянки одержали победу в командном многоборье. Также София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. В медальном зачете россиянки стали 4-ми. На 1-м месте расположилась сборная Германии, на 2-м – Бразилии, на 3-м – Болгарии. При этом по числу медалей команда России стала 2-й. Россиянка Полина Дмитриева выиграла 3 золота юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Она стала лучшей на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. Также у россиянок еще и 3 серебра. Александра Андреянова стала 2-й на брусьях и в вольных упражнениях, а Дарья Миронова в опорном прыжке. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. В женской части соревнований лучшей стала Екатерина Штатнова. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: «Маяк». Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Так вот, возвращаемся, пока волну не потеряли.
2: Я прочту еще раз. Те, кто при жизни игнорирует свое истинное «я», которое называется «атман», после смерти попадает во слепую тьму демонических миров. То есть, значит, здесь утверждается, что у меня есть истинное «я», что оно как-то называется, и же если я его игнорирую, да, не то, что я его не нашел или не замечаю, многие ищут свое «я». Они говорят, нечего искать, оно есть всегда. Но. Да? Ты в своем элитном канале писал об этом аудиозапись, про то, что, ну, как бы, то, что «я» есть, оно всегда бубнит внутри меня. И достаточно просто прислушаться. Бубнит оно особенно сильно в моменты кризисов. Например, через то, как относятся ко мне люди другие. Uh-huh. Или то, как я отношусь сам к себе. И вся моя жизнь является этим отражением этого бубнижа в каком-то смысле. И вместо того, чтобы услышать себя, мы, например, бежим от этого. И еще сильнее делаем то, что создает карму. Возвращаясь к предыдущему нашему отрезку. У меня с этим отрезком срифмовалось, внимание, митрополит Антоний Суржский. Цитату я его сегодня прочитал. Напомню, в Упанишаде написано: «Те, кто при жизни игнорирует свое истинное «я», после смерти попадают во слепую тьму демонических миров». Суржский говорит: «Иногда Бог отсутствует еще и по другой причине. Пока мы подлинны, пока мы являемся самими собой, Бог может присутствовать во встрече и может что-то для нас сделать. Но как только мы напрягаемся быть не тем, что мы есть на самом деле, то для нас не сделать ничего нельзя». А не сделать ничего нельзя, не сказать, мы становимся фиктивным, подставным существом. А с такой нереальной личностью Бог ничего не может сделать.
1: Да, да, это потрясающе. Это, знаешь,
2: точнёхонькое попадание.
1: Это вообще до простейшей формулы редуцируется. Нельзя помочь человеку, который сам не хочет себе помочь.
2: Нельзя разбудить того, кто притворяется спящим.
1: Да.
2: Да? И неважно, почему он это делает, да? Мама виновата, папа виноват, или там кто-то еще внешний. Неважно. Пока он сам не захочет,
1: да,
2: ничего
1: тут,
2: не сделать.
1: Либо есть, либо нет. Вот это.
2: И в каком-то смысле он уже в слепой тьме демонических миров находится.
1: Ты понимаешь, как вот теперь, возможно, Влад, ты понимаешь, почему мое мышление так тотально, и почему я так. Даже слово не скептически, а недоверительно, что ли, да, отношусь, даже не знаю, как сказать, я имею в виду...
2: К такую... постепенному пробуждению?
1: Да.
2: Да, пожалуйста. Да.
1: Не, я тебе не говорю, что я тебе просто говорю, наверное, ты можешь меня понять, потому что вот оно либо есть, либо нет, понимаешь, и либо еще нет, то есть я, например, вот... Абсолютно четко понимаю, что значит это слепая тьма демонических миров. Очень понимаю.
2: Ты, наверное,
1: вот,
2: если...
1: Вот ложусь я в 4:20 спать.
2: После футбола или просто?
1: Нет, какую-то хренотень смотрел, например, да? И я понимаю, что я сейчас усну, а до этого я был...
2: В слепой тьме.
1: В слепой тьме демонического мира. И вообще проигнорировал свое истинное «я».
2: Да.
1: Понимаешь, это же не про то, что я бьюсь палкой, что значит не надо смотреть рилсы, заниматься фигней. Нет. А я это прямо ощущаю. То есть вот, что я был...
2: Не был.
1: В семье демонов, короче, своих. И на себя забил. Понимаешь, что это за чувство?
2: Да. И что дальше с ним происходит, с этим чувством?
1: Гадко, Влад, мне. Мне так потом гадко.
2: Вот это, мне кажется, карма. Создание
1: да,
2: кармы.
1: Да,
2: потому
1: да.
2: Потому что мне как-то получается вздохнуть, например. Ну, я бываю в этом состоянии, которое ты описываешь, но не то чтобы в нем задерживаюсь или на нем концентрируюсь, или сожалею, что я не на высоте
1: нет,
2: себя
1: нет,
2: оказался.
1: Я не сожалею.
2: Оно гадость откуда
1: это
2: появляется?
1: Это физиологическое ощущение.
2: Но это после случается
1: да?
2: же, а не во время.
1: Во время уже гадко.
2: Ну,
1: и вот это,
2: да,
1: и есть это и есть игнорирование.
2: Вот это игнорирование.
1: Это игнорирование.
2: А после
1: и гадко мне не от того, что я был занимался чем-то, от того, что я игнорировал свое я, понимаешь? Не от того, что я что-то делал, а от игнорирования. Вот от этого-то гадко. Понимаешь, что я
2: согласен.
1: Вот.
2: Но бывает же не гадко.
1: Не, бывает не гадко.
2: Вот.
1: Бывает
2: тогда мы возвращаемся к предыдущему пункту. Делая то, что нужно делать, не создаешь себе карму.
1: Да.
2: То есть, похоже, надо было делать что-то другое.
1: Иногда нужно делать что-то совершенно и бессмысленное и так далее. Но вот это внимание к себе, опять-таки, ну...
2: Знаешь, с маленьким ребенком часто такое возникало, пока не перестроился, что вот ты с ним сидишь, совсем маленьким, я имею в виду, и как будто жизнь мимо проходит.
1: Да.
2: Потому что с ним же ничего нельзя поделать. Он хочет твоего внимания, буквально, зрительного контакта, касания. Но ты в этот момент не можешь ни почитать, ни заняться полезными делами. Это все в кавычках сейчас, да? Хотя, казалось бы, какое дело более важное, чем вот проводить время с маленьким существом. И вот эта гадость от себя, когда ты раздражаешься на то, что тебе просто надо сидеть...
1: Душа отвлекает тебя от телефона, например.
2: Например,
1: вот это особенно сильное раздражение, когда отвлекает от телефона. Вот я помню это состояние, да.
2: Отвратительно от самого себя.
1: Да. Да. Но это отвращение ума или это отвращение атмана?
2: А, я думаю, атмана.
1: Атмана?
2: Да. Потому что умом можно что-то там придумать. Посадить его в манеж.
1: Запустить лошадей туда.
2: Да, закрыть его в комнате.
1: В конце концов, усыпить.
2: Да.
1: Знаешь, как на Диком Западе подливали виски в молоко, чтобы ребенок особо не досаждал.
2: Ну и у нас это крестьяне уходили, оставляли эту соску с водкой. Мякиш пропитывали, и ничего.
1: Так и живем.
2: Так и живем, да. Поехали дальше?
1: Да. Ну, ты прочитай еще раз третий так, чтобы люди запомнили, и сразу четвертый.
2: Те, кто при жизни игнорирует свое истинное «я», которое называется «атман» или «атман», после смерти попадают в ослепую тьму демонических миров.
1: Конечно, хочется еще обсудить это, потому что при каждом, я честно тебе говорю, да, вот при каждом следующем прочтении твоем мне открываются еще, во-первых.
2: Это вообще дворец, на самом деле, эти упанишады выстроены как анфиладные просто дворцы, и действительно при перечитывании
1: все новое и новое. Если есть истинное я, значит, есть и неистинное я.
2: Угу.
1: Соответственно, нельзя игнорировать истинное я, и можно игнорировать неистинное я. А, возможно, даже и нужно игнорировать неистинное я.
2: Неистинное это то, которое создает карму.
1: Это, да, это порождает интересный вопрос. Естественный, который я слышу у наших радиослушателей сейчас. А как отличить истинное я от неистинного я?
2: Радость у нас есть.
1: Мы возвращаемся к предыдущим
2: стопам. Нежелание ничем владеть,
1: да?
2: И, значит, движение, то есть изменение.
1: Ну, тут все написано, да.
2: Это же буквально как вот плетение,
1: и
2: да?
1: Дальше еще
2: логическое.
1: После смерти попадает в ослепую тьму демонических миров. А я тебе говорил, вот я знаю, что такое,
2: смерти.
1: Хотя я не умирал. Но я-то в тот момент...
2: Не жил.
1: Когда игнорируешь свое истинное я, ты умираешь.
2: Да. Это буквально как Пятигорский говорил, мыслишь, не мыслишь. То есть жив, мертв.
1: Но тут еще интересно, когда ты не мыслишь, ты чем занимаешься, это тоже большая разница. Понимаешь? Если ты в этот момент не мыслишь, ты можешь с ребенком сидеть, ты можешь грядку копать, ты можешь гулять по парку.
2: Понимаешь? То есть ты создаешь карму или не создаешь,
1: да,
2: когда ты не мыслишь,
1: когда
2: да?
1: Когда ты не мыслишь, да. Вот у тебя получается не создавать карму, потому что когда ты мыслишь, ты не создаешь карму, это так.
2: Угу.
1: Потому что мысль, она всегда свободна от материального, и она не может ничем владеть, она свободна от эго.
2: Но это одно из шести состояний, которые не создают карму по... индийской философии, буддийской философии.
1: Ты помнишь, какие там еще состояния?
2: Смерть, сон, оргазм.
1: Точно.
2: Бессознательное состояние. И еще два каких-то. А, медитация, собственно, вот эта вот, которая является мышлением. И еще какое-то.
1: Угу.
2: Ну, то есть, единственное, которое создается, генерируется при этом человек в сознании, это вот та самая мышление. Так, нам пора прерваться на рекламу
1: короткую.
2: Да, и, конечно же, мне очень нравится, что мы всего три стиха прочитали почти за два часа, да? Но мы прочтем еще четвертый, перед тем, как закончить сегодняшний эфир. Прервемся.
0: Пойми себя, если сможешь.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Маяк. Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Ты, Артём, сказал, что при перечитывании все новые и новые волны понимания тебя омывают.
2: Кстати, я бы не мог сказать слово понимание, да, это скорее
1: благодать.
2: Открытие. Наблюдение, вот так, да.
1: Что тебе еще раз про эту слепую тьму демонических миров открылось? То, что есть до смерти подобное состояние.
2: Во-первых, сочетание слепая тьма. Вот если остановиться и задуматься. Это же, можно сказать, просто поэтический образ. Но тьма не может быть зрячей.
1: А этот мир не есть поэтический образ?
2: Есть.
1: Есть.
2: То есть демонический мир, мы обычно с вами... Вот когда вы слышите демонический мир, мы, наверное, представляем с вами вот такую христианскую какую-то картинку, где красные демоны
1: с чертями.
2: Да? Слепая тьма. То есть это буквально тьма, которая сама по себе слепая, в ней это просто черный экран, черное зеркало фактически. И когда вот мы, ну почему я взял этот пример? Когда мы выходим из какой-то ссоры с близким человеком, когда мы до раннего утра сидим, залипаем в телефоне, и потом нам гадко, когда мы, не знаю, огрызнулись на ребенка, это же вот буквально как черный экран. Кто я был? Как так получилось? Мы зачастую не можем вспомнить ничего. Это же буквально
1: слепая тьма. Мне на себя не хочется смотреть. А на других не хочешь смотреть.
2: А там не на что смотреть, то есть это какая-то вот черная дыра буквально, да? Это же буквально мы европейское изобразительное искусство, да, христианское, оно невероятно поэтизировало ад. Вот так, если
1: ад
2: говорить.
1: Это
2: да?
1: Другие, да?
2: Нет, я про образы там,
1: да,
2: с работ Дорек, Божественной комедии, вся иконографика и так далее. То есть у нас ад — это очень густонаселенное, очень, очень красивое место, там оно изображено.
1: А дальше мы думаем, что так, ну если есть черти, они же, в принципе, мужики, а с мужиками как-нибудь договоримся.
2: Ну, куча анекдотов, да? Но что если, ребята... Вот у Достоевского, может быть, самый близкий образ — это банька, где пауки. А что, если там и пауков нет? И баньку-то вы там не разглядите. А вот ваше сознание есть? А кроме тьмы гадкой ничего вообще! Никакого огня, сковород, длинных половников, никаких рогов, ничего! А просто вечная гадкая тьма.
1: Маленькую инди-игру сделать, где ты... просыпаешься в избушке какой-то, там вот какие-то погребальные обряды славянские, и ты можешь рассматривать, там иконка висит, еще что-то, ты выходишь из этой избушки, а там тьма.
2: Да,
1: больше
2: и тогда
1: ничего
2: эта
1: нету.
2: Иконка будет раем по сравнению с
1: тьмой. И больше ничего вообще нету.
2: Ну и следующий, да, мысль, если ад демонических миров такой, да, это слепая тьма, то мы с вами живем в мире светоносном. У нас света, обалдеть сколько, везде только свет, и он отражается, и он позволяет нам сколько видеть. И тут опять мысль Достоевского, что, может быть, мы сейчас живем в раю. Может быть. Да, понимаешь?
1: Давай...
2: Это поразительно.
1: Да, это очень красиво. Давай все-таки прочитаем четвертую часть,
2: да,
1: чтобы как-то символически завершить сегодняшний эфир. Атман, хоть и неподвижен, тут просто новое нарастает, следующий уровень. Атман хоть и неподвижен, быстрее мысли. Он за пределами чувств. Не двигаясь, он обгоняет всех бегущих. Благодаря ему дыхание жизни поддерживает все существующее.
2: Ну, комментировать, наверное, мы уже не возьмемся, потому что там сцепками идет и пятая, да, и следующая часть описания вот этого самого атмана. Разве что, наверное, вот в этом эфире можно сказать важную мысль, которую, кстати говоря, еще Шопенгауэр озвучил. Наверное, ты знаешь, что Шопенгауэр был одним из первых европейцев, кто Упанишады
1: читал. Шопенгауэр был одним из первых европейцев, который мыслил, по-моему, после древних греков.
2: Потом, как его упростили легко, просто бух. Ну, не одним из первых, но одним из малочисленных.
1: Да.
2: Вот. И он написал следующую вещь про атман и брахман. Вдруг он увидел вот эту связь, которую не могли многие в Христе понять.
1: Подожди, а воля и представление не является неким перефразом атмана и брахмана?
2: Там... Не знаю, надо об этом подумать.
1: Надо об этом подумать.
2: Я голову ушел у меня. Я хочу одну вещь сказать. Христос — человек и Бог, да? Человек как атман, Бог, как брахман. Атман – это то, что во мне, то, что мы называем «я» моим, да? А брахман – это то, что мы называем мирозданием и Богом. Ага. Христос в себе сочетает внутреннее, внешнее, альфа и омега, конец и начало, «я» и мир.
1: Ну, собственно, он говорит «я есть путь», то есть… Да. Христос есть путь для каждого из нас, в смысле, ориентир. Опять же, не точка, удаленная от меня, а точка внутри меня.
2: И это то, с чего мы начинали наш разговор.
1: Во всем, что движется в мире, пребывает Господь.
2: Да, вот об этой точке центральной. Будет дадено тому или иному человеку обнаружить в себе путь или вот эту точку. Я не берусь сказать, конечно, но то, что вот она существует, в этом я не сомневаюсь.
1: Мы еще можем под конец порекомендовать индийский сериал. Мы с тобой начинали его смотреть.
2: Из 800
1: серий. Из 800 серий, как он называется?
2: Вот, это...
1: Про сотворение мира, согласно индийской космологии.
2: Что ты посоветовал на название, хоть я не помню.
1: Я тоже не помню название, но кому надо, тот найдет.
2: Невероятные. Просто...
1: Работают люди. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Владислав Тимкин, Артем Новиченков. И до новых встреч. Мы еще с вами почитаем Ишу Упанишаду. До свидания.
0: Пойми себя, если сможешь. Встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: 19 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Одессы поражены 3 судна и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В порту Одесса также поражены резервуары с топливом и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы под удар попал сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. Кроме того, в населенном пункте Вилков в Одесской области поражена стоянка патрульных катеров ВМС Украины, которые привлекались к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом. А в населенном пункте Белгород-Днестровский в 40 километрах юго-западнее Одессы поражены цех производства, склад боевых частей и комплектующие для безэкипажных катеров. Они применялись для совершения атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также на российские города на Черноморском побережье. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром ударными беспилотниками в порту Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Напомню, вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге в Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге в Днепропетровской области в Киеве. По данным Минобороны России, было поражено промышленное предприятие «Firepoint», выпускающее комплектующие боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, было поражено промышленное предприятие «Киев-111», производящее компоненты для ударных беспилотников, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». Российские войска освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, которые используют ВСУ, цехосборки и места хранения беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. США не имеют права прохода через Ормузский пролив, а также в Персидском и Оманском заливах, заявил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами. Он отметил, что американские базы не смогут вернуться к прежнему состоянию, которое было до начала конфликта. «Иран никогда этого не допустит», заявил Хатами. Ранее саудовский телеканал Аль-Хадад сообщил, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Соглашение должен одобрить Верховный Совет Нацбезопасности. Опасность Ирана, как ожидается, официально о соглашении будет объявлено в ближайшие дни. Полиция Испании зафиксировала 15 случаев сексуального насилия на фоне миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута с июля. По данным испанских СМИ, последний случай произошел в пятницу вечером в Сеуте, когда 3 человека попытались изнасиловать девочку 10 лет, передает РИА Новости. Сообщается о 2 задержанных, подозреваемых в совершении преступления. В конце июля десятки тысяч нелегалов прорвались в Сеуту, который находится на севере Африки, граничит с Марокко. Испанские власти утверждают, что подавляющее большинство мигрантов уже вернулось в Марокко, однако, по данным власти Сеуты, в городе все еще могут оставаться около 5000 нелегалов. Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce продан на аукционе Sotheby's в американском Монтерее за рекордные 40 миллионов долларов. Как отмечает агентство Bloomberg, установлен рекорд. Это самый дорогой новый автомобиль, проданный на аукционе. Как напоминает ТАСС, первый электромобиль Ferrari был представлен в конце мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%. В моменте потери компании составили 5 миллиардов евро. По мнению бывшего президента Ferrari Луки де Монте Дземола, руководившего и командой на Формуле-1, таким продуктом компания рискует разрушить легенду. Он выразил надежду, что с электромобиля снимут эмблему Феррари горцующего жеребца. Новость последних минут. Россиянки Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина стали чемпионками Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят в столице Хорватии в Загребе. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами видеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, днем в северной столице плюс 18-20. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди, ночью в городе плюс 16-18, днем 23-25 градусов.

0: дыхание мегаполиса. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: В эфире подкаст, который называется «Физики и лирики». Вы находитесь на платформе «Смотрим», и мы здесь будем говорить сейчас о том, как тяжело нам жить в окружающей среде. Именно в прямом смысле этого слова. Чем мы с вами дышим, дорогие друзья? У нас с нами в гостях Сергей Харитонов, наш постоянный гость, молекулярный биолог. Я просто начну с реально истории своей жизни. Я раньше жил в Долгопрудном. Вот, и у меня была дача в Подмосковье. И я, когда из Долгопрудного в Подмосковье ездил, я все время говорил: господи, ну что начинают эти разговоры про какую-то загрязненность города, ерунда какая-то, я не чувствую разницы. Потом я переехал жить на Ленинский проспект, дача осталась там же в Подмосковье. И вот теперь я реально замечаю. То есть я уезжаю с Ленинского на дачу, я приезжаю, я понимаю, что я дышу другим воздухом. Ну, наверное, да, он лучше, наверное, он чище, но вопрос, насколько... И есть ли в этом какая-то зависимость от нашего здоровья? То есть поговаривают, что современный человек, живя в городе, он дышит не тем, чем надо. А как далеко уезжать, насколько это не то, что надо? С другой стороны, подождите, но у нас есть жизнь в городах, по-моему, уже минимум там 3000 лет мы точно в городах живем. Да. И что, эти города раньше приносили только радость и счастье, а теперь стали приносить проблемы?
2: О, ну... Есть оттуда о чем поговорить. Первое, что я должен сказать, то, что я тебя очень понимаю, потому что я как раз вырос в Подмосковье, в Черноголовке. И думал, ну воздух и воздух.
1: Угу, ну да.
2: А сейчас я живу на Белорусской.
1: Так.
2: И это вообще не воздух. То есть я когда приезжаю в Черноголовку к бабушке, я мед, амброзия просто льется на меня. И я очень хорошо эту разницу чувствую.
1: Заметь, что на Белорусской нет никаких вредных производств.
2: Производств нет, конечно.
1: Ноль, да, на Белорусской нет никаких... Ну, там есть все-таки Тверская довольно загруженная трасса, да, но так прямо, чтобы непрерывно машины стояли.
2: Нет-нет, все время там...
1: Есть.
2: Есть-есть. Я вот на Белой площади прям живу, вот прям на этом перекрестке Белорусского вокзала. И...
1: Ну, там всегда, да,
2: да, тачки. Да, да. Но неважно. Важно то, что даже если отойти немножко, все равно уже воздух будет не тот. Я всегда думал тоже, что... Ну, вкус у него другой, этого воздуха, но как бы влияние на здоровье, да не особо. Mm-hmm. Есть такой взгляд, и он, в общем, верный, что самое важное для вашего здоровья, это как быстро до вас скорая доезжает. Не вот эта вот вся экология,
1: ну,
2: да. Вот доезжает за 3 минуты.
1: А в Беларуси, кстати, доезжает мгновенно.
2: Мгновенно доезжает скорая. И это плюс. ЦАУ Москвы, самые долгожители живут в ЦАУ Москвы. Не потому, что там экология хорошая, а потому, что медицина хорошая. Потому, что успевают спасти тех, у кого инфаркт. И это часть правды. Другая часть правды состоит в том, что если мы все-таки посмотрим на состав воздуха в Черноголовке и на Белорусской, то мы видим огромную разницу в этом составе. От дорог, по которым мы едем, летит огромное количество частиц самых разных и разных размеров, но самыми опасными называются группы частиц самых разнообразного состава, которые называются PM2.5.
1: Ой.
2: PM2.5 они называются по размеру. Вот они, это наночастицы определенного размера, которые вот называют так, PM2.5. В них они самые разные бывают. Это могут быть какие-то соли, там нитраты, сульфаты, какие-то кристаллы кисолей. Могут быть какие-то тяжелые...
1: То есть это просто пыль?
2: Просто пыль.
1: Очень
2: просто пыль.
1: Мелкая пыль.
2: Очень мелкая. Мелкодисперсная пыль, да.
1: А если это, например, какая-нибудь соль, ну и что?
2: Вот, сейчас я дойду до этого, да. Угу. Значит, могут быть какие-то тяжелые металлы, которые тоже там от машин, какие-то вот присадочки там и так далее. Это могут быть частицы недосгоревшего топлива, наночастицы. Органические вещества. То есть они классифицированы, там есть где-то 10-12 классов веществ самых разных, которые вот в таком размере нанопылью на нас летят с дорог, в городах,
1: смотри,
2: из разных источников.
1: Мы должны сразу отделить, что существует всем известный СО. Это угарный газ, который очень опасен для здоровья. Ну, это на самом деле можно запросто летальный исход получить, если ты этим СО надышишься, да? Он сцепляется там с кровью и, по-моему, не дает возможность просто циркулировать кислороду.
2: Да.
1: А есть СО2, который, ничего страшного, ну, углекислый газ, но, в общем, не опасный, но его избыток тоже плох, потому что не хватает кислорода.
2: Да.
1: И если мы говорим про газы, то вроде с газами у нас как бы вопросов нет. Проблем с газами в Москве не существует. То есть лишних, грубо говоря, каких-нибудь, не знаю... гексафторид серы, условно, она не проблема, потому что его не существует в таких
2: объемах. Не проблема, да. То есть...
1: Проблема именно в том, что в этих газах существуют некие частицы.
2: Тут, потому что с газами у нас просто другая проблема, другая. С CO2 у нас проблемы потому, что плохо вентилируем помещение и живем в повышенном CO2, от этого голова болит, устаем быстрее. Мы этот не умираем, но вообще хуже себя чувствуем, да? С CO у нас мало проблем, действительно, потому что, во-первых, он быстро окисляется с кислородом до CO2, он вообще не очень долго так живет. Попасть в такую концентрацию CO, чтобы что-то было плохое, ну, это только вот когда сигарету куришь, там угарный газ не досгорает углерод, и угарный газ образуется, вот CO подвергают себя курильщики. То есть это вредит здоровью, но опять же это не моментальный эффект, да? И есть еще от сгорания топлива летят оксиды азота, тоже газообразные, которые тоже обладают токсическим действием, и поэтому вот рядом с дорогами там вот газообразные нитраты, то они влияют плохо. Эта проблема с газами, она есть, но она, так сказать, не очень остро стоит. Потому что газы все-таки летучие, их небольшой процент в воздухе, даже в крупных городах это не так уж и плохо. А есть вторая часть, это вот эта взвесь, твердые частицы, которые от стирающейся резины, неполного сгорания топлива и так далее, солей и так далее, которые в воздух пыльцой вымываются и летают взвесью вокруг нас, и мы их вдыхаем. И вот оказалось, что эти частицы, ну, в первую очередь, когда заметили, это здоровье дыхательной системы, то есть ротовая полость, нос, трахея, легкие альвеолы. Сразу стало понятно, что эти частицы оседают у нас на клетках, которые выстилают эти все процессы и мешают этим клеткам жить.
1: А именно, система вывода нет?
2: Есть, но эти частицы настолько мелкие, что они проникают внутрь клеток. И вот оттуда уже нет.
1: Ах ты.
2: Это не очень быстрый процесс, это тоже постепенное некоторое накопление, но это происходит постоянно. Они проникают внутрь клеток. Вообще-то у нас, конечно, есть система, вот у нас в трахее, в воздуховодных путях есть специальный так называемый мерцательный эпителий. Он называется мерцательный, потому что у него у каждой клеточки есть реснички, торчащие наружу, и они гонят слизистую вверх. И они бьются, мерцают как бы под микроскопом, и гонят слизь из трахеи наружу, чтобы мы потом ее пригласили, она полжелудок и вышла. И таким образом пыль выводится. И так хорошо выводить крупную пыль. Но к наночастицам эволюция нас не готовила.
1: А разве та самая слизь, которая покрывает слизистую, не затормаживает? Затормаживает эти частички?
2: Затормаживает, но мы же говорим о том, что мы живем в городе, мы дышим этим воздухом 24/7. Когда у нас есть перерыв-то? Никогда. Затормаживает, ну какая разница, ну помедленнее не дойдут, да? Разницы нет.
1: То есть это размер частицы, которая размером с клетку?
2: Меньше.
1: Меньше.
2: Меньше клетки, намного и меньше.
1: Намного меньше клетки,
2: размером
1: так, что
2: с белок.
1: Что может пройти, то есть размером с вирус, по сути.
2: Даже меньше вирус.
1: Меньше
2: то
1: вирус.
2: Есть вот она размером с биологическую молекулу крупную какую-то, белковую молекулу, рецептор. То есть
1: когда они... получается, что это молекула?
2: Это, ну, это крупная молекула, их называют частицами, наночастицами. Ну, то есть наноразмер — это размеры молекулярные, да, то есть крупных биологических молекул. Соответственно, эти частицы могут связываться с определенными рецепторами, сейчас я до этого дойду, могут просто проникать в клетки из-за своего состава, клетка не знает, что с ними делать, просто складывает их у себя, они портят ей метаболизм. И вот накопились данные, с одной стороны, данные эпидемиологические по тому, просто по здоровью в городах, что в среднем раньше начинается деменция у людей в городах. Раньше там чаще возникают всякие альцгеймеры и так далее. Тоже это все не в 15 лет, понятно. Это

0: Краснодару «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака», даже несмотря на то, что «Зенит» родине проиграл, но тут какая-то там случайность, или как это назвать, матч сошлись звезды, что «Зенит» этот матч проиграл, но в целом игра с «Динамо» показала, что «Зенит» монолитный, «Зенит» знает, что делает, «Зенит» будет забивать много, «Соболев» будет забивать много. Я перед сезоном опять же писал, что «Соболев» должен стать лучшим бомбардиром чемпионата, пока так оно и происходит. «Краснодар» в своем стиле очки может набирать сложно, но всегда их набирает. Классный «Краснодар», абсолютно. Новичок опять забил вчера победный гол. Понятно, что Мелкадзе там просил где-то команду Мусаева, но по мне «Краснодар» и «Зенит» — это главные претенденты на золото. «Спартак», вот если сегодня потеряет очки в Калининграде, то прям как будто бы еще больше себя осложнит борьбу за вот эту вот двойку. И я там не вижу «Спартак» с золотыми медалями в конце сезона на шее, хотя многие болельщики со мной не согласятся.
1: Максим, ну ты говоришь по поводу монолитности «Зенита». Я сразу хочу тебе встречный вопрос тут задать. А с «Динамо» сегодня вообще монолитности-то не было, как мне кажется. И во многом даже им повезло, что они выиграли крупно, петербуржцы. Потому что у «Динамо» было достаточно моментов для того, чтобы забить и не один. Но при этом, конечно, команда Сандра Шварца просто порола один момент за другим. У них в определенный момент было преимущество по ударам 13-4 в этом матче. Мне кажется, вот стиль игры «Зенита» у тебя вопросов не вызывает?
0: Ну, «Зенит», даже при том, что 13-4 в какой-то момент был по ударным поворотам, «Зенит» выиграл на классе. «Зенит» все свое забил, каждый свой момент забил, а «Динамо» не забил ни одного своего момента из многочисленных, о чем ты уже сказал. Поэтому тут класс сыграл как раз-таки на руку питерцам. Мне кажется, все было для них спокойно. Делали они все правильно. Где-то, может быть, мяч отдали «Динамо», где-то, может быть, позволили там, да, некоторые моменты создать у ворот чуть больше, чем хотелось бы, наверное, с самим питерцами, там, условно, защите Питера. Но в целом я вот не вижу... Я тоже сейчас только что общался с болельщиком «Динамо» Игорем Катманом, который сказал, что я вот с тобой не согласен, что «Динамо» совсем мертвое. Но оно не совсем мертвое, просто «Зенит» настолько хорош, что «Динамо» может играть даже как будто бы в какой-то свой футбол, хотя я там не понимаю, что такое сейчас свой футбол у «Динамо», но «Зенит» все равно выходит и 3-0 выигрывает. По мне это там показатель много.
2: Давай про «Локомотив» поговорим. Команда зависла уже над зоной стыковых матчей. 3 набранных очка за 4 тура. Не было в последнем туре с Оренбургом Карпукаса. Да, есть ощущение, что Батраков последний матч провел. Что ты думаешь по этому поводу? Уходят ли Карпукас и Батраков? И что будет с «Локомотивом» вообще?
0: Ну, Карпукас 99,9 уходит. Батраков пока, даже несмотря на все новости, которые приходят, 50-50 я бы оценил. Что касается «Локомотива», в этом сезоне будет все прям очень тяжело. Возможно, «Локомотив» даже в десятку не залезет, потому что, ну, будет перестройка, будет зависеть все от того, насколько долго руководство будет сохранять тренера Михаила Михайловича Галактионова, потому что о конфликте там и Галактионова с Ротенбергом уже говорят все, и это уже не секрет. И, наверное, как говорят, опять же, в «Локомотиве», генеральный директор хочет сменить тренера как можно быстрее, и тогда пойдут трансферы, посмотрим. Но «Локомотиву» все прям не очень хорошо в этом сезоне, и болельщикам радоваться будет нечем, скорее всего.
2: Давай затронем тему еще московского «Динамо» относительно возможных перспектив именно на трансферном рынке, потому что Шварц пришел, а новых игроков нет. И многие говорят о том, что, ну, Шварц, парень, ты приехал в Россию, давай нам чего-нибудь покажи, магию какую-нибудь. А магии никакой нет. И вправе мы ли ждать эту магию, когда руководство не делает этих самых трансферов? Хотя я понимаю, что «Динамо» обычно усиливается уже где-то под финиш трансферного окна.
0: Да, писали коллеги, что «Динамо» предложило 6 миллионов евро за Гутьерреса. Это, по-моему, нападающий из «Индепендентии», да, если я не ошибаюсь, из Аргентины. И аргентинские СМИ тоже об этом писали. Неплохая статистика. И, наверное, «Динамо» тоже ищет. Опять-таки, «Динамо» ищет, как последние годы, усиление в Южной Америке. Думаю, что усиление подъедет, но Шварц не волшебник, он тоже не может прийти вот так вот и сделать так, чтобы «Динамо» бежало, играло, забивало и побеждало. Ну, трудности есть, главное, чтобы они не затянулись. Если, условно, Шварц не будет выигрывать еще там 4-5 матчей, то тогда, может быть, совсем все плохо. Все начнут нервничать в руководстве, игроки

0: болельщики, и давление возрастет. Поэтому «Динамо» тут тоже, Шварцу нужно уже что-то делать, чтобы все немножко успокоились, пока не получается.
1: ЦСКА в субботу обыграл «Факел» в таком матче, достаточно интересном с точки зрения количества забитых мячей и количества засчитанных мячей. Там было 5 голов, в итоге засчитали только один, и он с пенальти. Но ЦСКА все равно победил. ЦСКА не проиграл ни одного матча за 4 тура. Какие у тебя впечатления от ЦСКА, и есть ли там какие-то проблемы? Вот сейчас Мойзес, говорят, выбыл на длительный срок из-за крестов.
0: ЦСКА отскочил, да, судя по тому, что я читал матч,
1: да,
0: к сожалению,
1: да,
0: там полностью не удалось посмотреть, но пока молодой тренер, пока, наверное, все привыкают к его требованиям, пока ЦСКА не показывает, опять же, какой-то там хорошей слаженной игры, плюс травмы, плюс проблемы в центре поля, которые пока не получается решить, и Баринов вообще непонятно, чем занимается пока в ЦСКА, Кисляк пока свою игру не показывает, Опляков пока не сияет, если у Кругового не пошло, то и у ЦСКА не пошло. Вот, поэтому будем ждать, как изменится ЦСКА, что тренер придумает, тоже ЦСКА как будто бы нужно усиление, опять-таки нападающие, это главная проблема ЦСКА, уже такой мем, да, у болельщиков РПЛ, по поводу игры нападения армейцев. Совершенно никто не может забить, ни Лусян не может забить, ни
2: Мусаев.
0: Ни Мусаев не может, да, вылетел из головы фамилия, поэтому ЦСКА, вот я сегодня опять-таки опрос сделал в телеграм-канале, у кого быстрее уволят тренера в РПЛ, из московских клубов, у ЦСКА, у Динамо или у Локомотива, вот вы как думаете, у кого?
2: Но, судя по тому, что ты нам рассказываешь, кажется, что Локомотив. Локомотива, да. Кажется,
0: вот
2: что...
0: я также на свой вопрос ответил, да? Сам же себе его задал, сам ответил. Вот. Но пока болельщики ЦСКА в Гнесамова вроде как верят, не знаю.
2: Но Роман Бабаев тоже неделю назад вышел к прессе и сказал, что в него верят, сказал, что это новый проект, и как-то необъективно и некорректно по отношению к молодому тренеру, ну, прямо сейчас рубить с плеча. В этом все-таки я понимаю, что есть результат, я понимаю, что нужно качество игры, ЦСКА не может без качества игры, но действительно, если уж вы пошли, хорошо, не назовем это авантюрой, но пусть даже это осознанный шаг, то вы должны, ну, правда, какое-то время дать, а то просто на него все окрысились, и не знаю, как будто он главная черная метка ЦСКА, хотя это не так.
0: Соглашусь, я соглашусь абсолютно. Нужно дать время Гнесамову. Понятно, что пока те козыри, которые у Гнесамова были на руках, это прежде всего работа с молодежью, они пока тоже не заходят. Потому что Эфиров там не особо-то хорошо выходит, и другие молодые парни, кроме Данилова, не показывают той игры, которую болельщики хотят. Но тут нужно ждать. И просто болельщикам ЦСКА не нужно ждать ничего, там, что ЦСКА залезет в борьбу за медали, например. Ну, скорее нет. И нужно и болельщикам это понимать, и спокойно к этому относиться. Если у вас молодой тренер, то, опять же, время нужно.
2: Окей.
1: Да, спасибо большое. Максим Аланазаров, заместитель главного редактора «Спортэкспресса», был на прямой связи с нашей студией. Саш, ну вот мы поговорили про многие команды. Ты сегодня комментировал «Динамо Махачкала», который среди лидеров.
2: Я хотел отложить разговор про Махачкалу. Хотел отложить Махачкалу на вторую часть, тем более у нас там тоже будет эксперт. Но если мое видение коротко, счет 4-1. Самара выглядит, по ходу матча выглядела уже раскладной, я бы так даже такой бы термин назвал. Самара повторяет те же ошибки, что с Балтикой, быстро пропущенный мяч, от которого уже плясал соперник, но то, что Махачкала, я думаю, удивляет всех, это факт. Во-первых, цифры подтверждают продвинутой статистике, что при Евсееве команда стала играть в более агрессивный комбинационный футбол. Это не низкий блок, это всегда попытка продвигать мяч и через пас, не только через длинный, но и через короткий. И все еще увенчалось на старте сезона очень хорошей реализацией.
1: Да.
2: То есть сегодня они добрались до отметки «Зенита» по забитым мячам, не у «Зенита», по Краснодару. То есть Махачкала вторая по забитым мячам, кто бы мог подумать, да? И при этом они показывают очень качественный футбол, при этом с хорошей реализацией. Очень крепкая команда, поэтому я посмотрел все матчи Махачкалы, так получилось в этом сезоне, могу сказать, что я не удивлен их результатом, но удивлен их третьим местом. Эту тему мы продолжим, друзья, после выпуска новостей и новостей спорта, будем говорить про РПЛ.
3: Мастера спорта.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области, Першемарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Райская, Доброполье, Рубежная, Дружковка, Ленина и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери в СУ составили более 365 военнослужащих. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России, сообщает газета «Таймс», передает РИА Новости. Беспилотники, в том числе дрон «Найн», который производится компанией «Каллен Лэнс» в английском графстве Уилшир, использовались при ударах по НПЗ, передает ТАСС. Сотрудники военкомата на Украине отпустили похищенного митрополита Тульчинского и Братславского Сергия канонической Украинской Православной Церкви, но изъяли его паспорт, заявил адвокат, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что митрополит был мобилизован в СУ, несмотря на то, что Зеленский лишил его украинского гражданства. Сегодня стало известно, что сотрудники военкомата, которых на Украине называют людоловами, похитили митрополита и доставили в Киев для прохождения военно-врачебной комиссии. На Украине не призывают в армию религиозных служителей, однако это не распространяется на каноническую Украинскую Православную Церковь, которая подвергается масштабным гонениям со стороны властей в Киеве. Силовики киевского режима избивают священников, монахов канонической Украинской Православной Церкви, проводят у них обыски, захватывают храмы и монастыри. Автопробег в поддержку России против недавнего визита Зеленского в Белград проходит в сербской столице. В акции под девизом «Брат за брата» принимают участие несколько десятков машин и мотоциклов. Участники автопробега разместили на автомобилях флаги России и Сербии, патриотическую и православную символику. На одну из машин прикрепили растяжку с большим портретом Владимира Путина, передает ТАСС. Зеленский посещал Белград 7-8 августа, провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Большинство сербов выразили протест. Они осудили решение властей пустить в страну Зеленского. Соединенные Штаты могут столкнуться с кризисом обслуживания авианосцев в ближайшие несколько лет из-за конфликта на Ближнем Востоке, считает аналитик Гудзоновского института Брайан Кларк, передает ТАСС. Эксперт напомнил, что у США 11 авианосцев, обычно Вашингтон задействует не более 2-3 кораблей этого типа одновременно. Однако скоро американские военные могут использовать 4-й авианосец Теодор Рузвельт для ротации. При этом у США есть только 2 верфи для обслуживания кораблей этого типа. По мнению Кларка, авианосцы выстроятся в очередь на верфи, и в результате их окажется меньше на боевом дежурстве. Аналитик полагает, что подобная ситуация для США сложилась из-за просчетов Вашингтона в планировании войны с Ираном. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра временами дожди, плюс 18-20, в Москве ночью и в первой половине дня местами дожди, ночью плюс 16-18, днем 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа четвертого тура. «Балтика» в эти минуты принимает московский «Спартак». И за ходом матча следит наш обозреватель Дмитрий Сухинин, который присоединяется к нам по телефону. Дима, здравствуй. Тебе слово.
2: Добрый вечер, Катерина. Завершился первый тайм, вот-вот уже и второй начнется, и пока на табло Ростех-арены 2 единицы. Достаточно топовой футбол с первых минут предложили спартаковцы, забрали инициативу себе в ноги, но балтийцы держались, были у них немного такие напряженные моменты. Вообще нужно отметить, что «Спартак» за первые 45 минут вообще подал 9 угловых, так что работы в штрафной латышонка хватало. Ну и все-таки первый опасный момент был создан «Балтикой». Афор хорошо убежал в отрыв, сумел там побороться с Салари за мяч и навесил практически от углового флажка на центр, на линию штрафной, откуда Мендель пробил в касание. Ну, на мой взгляд, мяч все-таки летел, по-моему, в перекладину, но Максименко решил перестраховаться и перевел его на угловой. И вот сразу после этой подачи углового спартаковцы организовали опасный контрвыпад, который и завершился голом. Чуть-чуть неудачно сыграли защитники, которые, ну, по идее, должны были бы забрать поперечную передачу где-то в районе центрального круга, но получился пас на ногу Угальды. И тот, ну, буквально в касание дал в разрез между защитниками на убегающего Угальды. И Манфред, едва войдя в штрафную площадь, пробил над руками латышонка и открыл счет в этой встрече. Единственное, что ненадолго, через 3 минуты уже легендарные ауты Бивеева принесли вновь успех футболистам Балтики. На этот раз его фланга вбрасывался, вводился мяч в игру. На втором этаже поборолись сразу, по-моему, 4 футболиста Спартака и 1 Балтики. От головы ву мяч отскочил в штрафную площадь к Менделю, и тот нанес, а как казалось, коварный для Максименко удар. Отмечу сразу, что, ну, на мой взгляд, голкипер Спартака сам момент удара не видел и какую траекторию принял мяч, а траекторию принял весьма своеобразно. Он был просто загорожен скоплением игроков, из 4 игроков Спартака и 1 Балтики. А удар получился коварный с тем, что с высоким отскоком от газона мяч перелетел через руки чуть-чуть поздновато прыгнувшего за ним Максименко. Таким образом счет был сравнен. Единственное, что спартаковцы, наверное, могли достаточно быстро вновь выйти вперед. Отличный момент вновь сделал Даку для Салари. Он продавил защитника и выложил мяч своему партнеру под удар, но с этим ударом латышонок справился. И у нас уже начался второй тайм. Напоминаю, что при счете 1-1 посмотрим, какие тут коррективы внесут тренеры и насколько быстрым будет футбол. Но по владению мячом, по угловым «Спартак», конечно, здесь вне конкуренции, но что самое интересное, по ударам и по ударам в створ ворот впереди «Балтика».
1: Спасибо, это был Дмитрий Сухинин на матче «Балтика» «Спартак». «Зенит» сегодня обыграл московское «Динамо» со счетом 3-0, дубль оформил Александр Соболев, а еще в одном матче махачкалинская «Динамо» со счетом 4-1 переиграла «Крылья Советов». Егор Корнев стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Для Корнева это уже 5-я медаль на турнире. Павел Самусенко завоевал бронзу в плавании на 100 метров на спине. Также 3-е место у Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексов. Щербаков установил юношеский мировой рекорд. На этом о спорте все. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Мастера спорта в эфире радиостанции «Маяк». Продолжаем говорить о российской премьер-лиге. И в первой части подробно достаточно побеседовали с Максимом Аланазаровым. Но эту тему продолжаем. Во второй части Александр Деценко, Виталий Павлов продолжают работать для вас у микрофона.
1: Да, друзья, мы продолжаем тему РПЛ. И у нас на связи сейчас эксперт канала «Матч», премьера «Матч ТВ» Александр Гришин, чемпион Советского Союза в составе ЦСКА и обладатель Кубка. Александр Сергеевич, здравствуйте, как вы нас слышите?
2: Добрый вечер, ребят.
0: Добрый
2: вечер. Нормально слышу.
1: Все отлично. Хорошо, во мне вопрос первый неожиданный. Я-то думал с ЦСКА начать или там, например, с Балтики Спартака, но все-таки я хочу с Махачкалы начать, потому что, мне кажется, когда люди смотрят сегодня на турнирную таблицу и видят на третьем месте махачкалинское «Динамо», мне кажется, у них какой-то слом системы в голове происходит, и они не понимают, как это произошло. Если тезисно изложить ключи успеха, вот пока промежуточного успеха после четырех туров махачкалинского «Динамо», что бы вы ответили таким людям?
2: Ну, я бы тоже с Махачкалы начал, потому что игра Махачкалы на самом деле впечатляет. И самое интересное, что ребята могут подстроиться под требования Евсеева. Да, мы видим, что они играют то в 4 защитника, то в 5, играют в разный футбол. Это говорит о том, что футболисты собраны, значит, хорошего уровня. Да, не просто так нельзя перейти с 4 защитников на 5 и играть в такой хороший футбол. Но они забивают, Саша. По-моему, только Краснодар больше забил, чем Балтика.
1: Так и есть.
2: Чем
1: Махачкала. Зенит только.
0: Зенит, да.
2: А, Зенит еще, да. Ну, это лидеры нашего чемпионата. И атака Краснодара и Зенита ни в какое сравнение не идет с Махачкалой. То есть здесь надо похвалить тренера Махачкалы Вадима Евсеева, что он такую игру построил. И по большому счету они сегодня крылья на самом деле переиграли. И показали хороший футбол. И вообще футбол хороший получился. На самом деле было много ошибок с одной и с другой стороны. Были комбинации хорошие с одной и с другой стороны. Просто Махачкала все свои моменты забила. А крылья забили только один гол. Там еще пару моментов у них было. Но Махачкала по игре сегодня была сильнее крыльев. Здесь надо говорить однозначно.
0: Александр Сергеевич, а ожидали ли вы перед началом сезона, что Вадим Валентинович Евсеев действительно сможет поставить вот такой комбинационный, в общем-то, атакующий футбол? Потому что, ну, за предыдущие, скажем так, периоды его карьеры в разных клубах я вот не припомню, чтобы его команды в таком ключе играли.
2: Виталий, ну соглашусь, да, на самом деле неожиданно, потому что все думали, что Махачкала будет играть от обороны, потому что Вадим Валентинович всех приучил, что он и факель, и работает со мной там в Хабаровске, играли всегда от обороны, в 5 защитников, на контратаках, но, видно, пересмотрел свои конспекты, свое видение футбола и ставит Махачкале хороший атакующий футбол. Не сказать, что они где-то совсем запираются, закрываются, играют низко. Они спокойно играют и в центральном блоке, и в передней линии неплохо. Поэтому для меня на самом деле удивление, что Махачкала так играет. Причем после первого тура, когда они сыграли, все ждали, что они где-то просядут. Но мы видим, что они сейчас в тройке.
1: Но я бы, наверное, здесь обратил внимание на появление в составе у них двух очень ярких игроков, которые на старте сезона заставляют о себе говорить и являются в какой-то степени олицетворением креативного начала «Динамо» Махачкалы. Это Смелов и это Лисовой.
2: Слушай, Саш, ну согласен, Смелов, Лисовой, ну еще Мора, посмотри, как играет, да, он не часто попадал раньше в состав.
1: Мира только, да?
2: Мира, центральный нападающий, да. Но то, что эти два наших парня русских играют такую ключевую роль сейчас в атаке, ну это надо признавать, да. И один и другой в свое время показывали в юношеском футболе тоже хорошие результаты. Единственное, один не остался в «Динамо», а другой, не помню, где он играл, но за ребятами все следили. Вот. Здесь они и все его пригодились и спокойно показывают хороший футбол. Это, мне кажется, находка Евсеева, что он дает играть молодым ребятам, на которых кто-то в свое время не рассчитывал. Да? Он открывает их по-новому.
1: Это точно. А давайте коснемся матча в Калининграде. Если первый тайм видели, Балтика-Спартак, ничья 1-1. Если есть впечатление о первом тайме, поделитесь им.
2: Слушайте, ну футбол классный на самом деле. Такой темп прям европейский, да. Спартак играет, как обычно мы привыкли, контроль мяча. Балтик играет другой футбол, более вертикальный. По большому счету встретились две таких можно сказать, разница в футболе. Одни с контролем мяча, другие, понятно, как играют, да, упрощенный футбол. Вот, и игра прям приносит такие приятные впечатления. Я вот первый тайм отсмотрел. Вот, опять «Спартак» пропустил с аута. «Балтика»-то, по большому счету, за все игры, что забила, забивает или с пенальти, или с аутов, или со штрафных. То есть с игры они практически не забивают. Хотя в первом тайме был у Менделя момент, там спас Максименко. И второй момент, не помню, то бил, по-моему, Титков в дальний угол. Тоже сам Максименко спас. И у «Спартака» было два момента при счете 0-0. Воротынов вытащил из пустых ворот. И вот гол неплохой забили. Даку отдал на Угальде, и неплохой гол получился. Вот. Но игра, Саша, на самом деле оставляет очень приятное впечатление. Прям не верит, что это РПЛ.
1: У меня вопрос, возникающий, исходя из травм, которые у «Спартака». Нет Барка, нет Мартинса, и «Спартак» играет в два нападающих Угальде, Даку. Такая конфигурация атаки в два форварда именно этой пары, по вашему мнению, это история, которая может продолжиться в долгую, или это вынужденная история как реакция на потерю двух лидеров полузащиты?
2: Я думаю, что это история хорошая. Два нападающих, два сильных нападающих. И здесь вот у Карседо развязались руки. Он может играть как в одного нападающего, там, как он раньше играл 4-2-3-1, да, и также может играть 4-4-2, то, что он сегодня вышел. То, что Барка сломался, ну, давайте откровенно говорить, нельзя же всю игру строить вокруг Барка. Там же есть другие ребята, которые сидят на контрактах, получают деньги, они тоже должны выходить и какую-то пользу команде приносить. Вот, да, получил сегодня травму, но по игре, мне кажется, что, ну, не видно, что Барка нет. «Спартак» играет хороший футбол. Единственное, они сейчас взяли фишку, то, что «Зенит» делал, когда или «Вега», или «Сантос» подключался по левому краю, и «Вендел» получал в этой зоне мяч, да, в зоне защитника. То же самое сегодня делает Литвинов, да. Сдвигается Фернандеш в центр. Если Литвинов раньше садился центральным защитником, то он почему-то сегодня уходил правого защитника, играл, страховал всю зону. То есть, ну, такая история интересная. И «Спартак» неплохо владеет мячом. И по идее, то, что я увидел, ну, мне кажется, «Спартак» немножко посильнее.
1: Окей. Александр Сергеевич, давайте про ЦСКА. ЦСКА обыгрывает «Факел» 1-0. Мы помним, сколько много шишек свалилось на армейцев, и вы в том числе довольно подробно на эту тему уже высказывались. После предыдущего тура у ЦСКА не было побед. Вот держали победу над одним из аутсайдеров чемпионата. Качество игры ЦСКА за неделю улучшилось. Можно ли было с «Факелом» что-то увидеть, чтобы помогло бы нам сказать, что армейцы прогрессируют?
2: Ну, давай откровенно, очень плохо. Очень плохо. Игры нету. И если мы видели статистику вчера после матча, у «Факела» 3 момента, у ЦСКА 0 моментов. Это говорит о том, что какой-то у ЦСКА тупик в линии нападения. Вся игра свалилась на то, что Кисляк садится пятым защитником, получает мяч и бьет его или на Мусаева, или на Лусяна во втором тайме. А вот, то есть моментов нет, ничего нет, креатива нет. Я не знаю, как выходить из этой ситуации. Есть тренер, который это должен решать. Но, представляешь, играть с «Факелом», а «Факел» 100% будет, скорее всего, на вылете вместе с «Акроном» и с условным «Оренбургом» там, и «Родиной». Мне так кажется, да? Вот, по качеству игры. И «Факел» создает 3 момента, ЦСКА дома ни одного. Но кто читает там футбольные там чаты ЦСКА, ну, народ немножко так подзакипает. Поэтому здесь надо искать уже какие-то креативные идеи, какие-то ходы, да. Но я их не вижу. 4 игры, одно и то же. Длинная передача, какие-то подборы непонятные.
0: Александр Сергеевич, ну вот в прессе же обсуждают тему того, что нужен нападающий, еще один. Вот если появится классный центр-форвард, это решит проблемы ЦСКА?
2: Итак, ну, посмотри, ну, даже можно играть без форварда, условно говоря, но надо комбинировать, надо что-то создавать в середине поля, да, почему мы все виним каких-то нападающих, что они должны там забивать, ну, давай, откровенно говоря, до нападающих мяч долетает только верхом, да, вчера Мусаев первый тайм мучился, у него мяч постоянно на гландах был, как он сыграет, да, то же самое вышел Лусианович, заработал пенальти, но вся игра спиной. И здесь не в нападающих дело. чтобы нападающий забивал, им надо отдавать туда штрафную площадь, проникающие передачи, какие-то с фланга прострелы делать. Этого же нету. Мы же видели вчера статистику. Ноль ударов.
0: Но ну,
2: не
0: при
2: знаю,
0: этом...
2: это мое мнение, да, как бы...
1: То есть проблема, то есть не надо упираться в одного нападающего, надо вообще работать
2: ну,
1: над построением игры. Тут в этом
2: вопрос. Ну, конечно, Саш, ну, конечно. Ну, что, Лусяна плохой нападающий, ну, что, Мусаев не забивал, условно, при Николич или при Федотове? Ну, давай откровенно говорить.
1: Да, конечно, можно выжимать максимум.
2: Доставлять.
1: Но мы же видим,
2: ну,
1: что
2: конечно.
1: Мы уже видим, что Махачкала выжимает максимум из неочевидных персон.
2: Ну, так, да, они, да. Так они создают моменты за счет того, что все в центре поля разыгрывают мяч и доставляют нападающим какие-то проникающие передачи, какие-то свободные зоны. А в ЦСКА что? Что нападающий может сделать, если ему мячи не дают, условно, да? Дайте ему мяч, разыграйте. Тогда мы будем спрашивать, если у него будет момент, он не будет забивать. Тогда мы скажем, слабый нападающий, но у нападающих ЦСКА моментов нет.
1: Александр...
2: То есть им не создают момент.
1: Александр, да. Сергеевич, короткий вопрос, короткий ответ, просто перед паузой. Все ли упирается в Гдесамова или нет?
2: Я не знаю.
1: Не, ну, просто пока нет ощущения завершенности, да, в ответе, я так понимаю.
2: Нет ощущения, что команда играет хороший футбол. Все-таки люди, как бы то ни было, приходят на футбол получать удовольствие, и футбол это или хорошее кино, или плохое, да?
1: Ну да, а его пока нет. Александр Сергеевич, мы сейчас на паузу прервемся, никуда не отключайтесь. Мы продолжим беседу не только про ЦСКА, но и про другие команды РПЛ.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
4: В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
5: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
4: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
6: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
4: Подкаст «Взрослые дети». В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Мастера спорта.
1: Друзья, у нас осталось несколько минут для того, чтобы обсудить кое-какие нюансы четвертого тура РПЛ. Александр Гришин у нас по-прежнему на связи, эксперт телеканала «Матч ТВ» и «Матч Премьер», чемпион Советского Союза в составе ЦСКА, обладатель Кубка. Знаю, что не так много времени осталось. Александр Сергеевич, вопрос, касающийся «Зенита» и «Краснодара». Это две команды, которые выиграли в этом туре. «Зенит» разгромил «Динамо» 3-0, «Краснодар» обыграл «Ахмат» 1-0. Это два лидера чемпионата. И вопрос, который обсуждается сейчас, когда мы смотрим на турнирную таблицу. Качество игры «Зенита» и «Краснодара» насколько соответствовало победному результату?
2: Я думаю, соответствовало. «Зенит» немножко просел, когда не настроился на родину. Я так думаю, что сейчас у обеих команд было по 12 очков, потому что и «Зенит», и «Краснодар» показывают самый такой неплохой футбол. Кстати, и мы в том эфире, помнишь, говорили, что и «Спартак» хороший футбол показывает, и они просто проиграли «Краснодару», когда встретились между собой. И сейчас мы видим, что мы с тобой разбираемся, и с Таликом в футболе, да, что «Спартак» повел 2-1. Поэтому вот эти три команды, то, что мы неделю назад говорили, они будут бороться за первое, второе, третье место, мне кажется, так, по качеству футбола, пока мы видим вот эти четыре тура.
1: Окей, последний вопрос, касающийся неожиданной команды, которая тоже находится вверху турнирной таблицы, это Оренбург. Команда проиграла всего лишь один матч «Зениту». Эльдар Ахмедзянов сейчас седьмое место с Оренбургом занимает. Оренбург сыграл в ничью с «Локомотивом» 1-1, а мог и выиграть, если бы Касаджиков забил пенальти. Оренбург, природа его появления в середине турнирной таблицы, это какая-то случайность или нет?
2: Ну, мне кажется, в конце того года Оренбург показал хороший футбол. Мне кажется, Ахмедзянов такой думающий тренер. И вот про Оренбург можно говорить, что вот там есть какая-то идея игры, да, это переходные фазы при их отборе, быстрая атака, да. И мы видим, что Оренбург играет всегда вперед, причем играет низом. Приятное ощущение оставляет. И должны были «Локомотив» обыгрывать, и должны были обыгрывать перед этим туром «Рубин». Поэтому как-то Оренбург прям впечатляет в этом году, хотя в первом туре, давайте говорить откровенно, повезло, что они в десятером обыграли Ростов, который вел 1-0 до этого, но если говорить об игре Оренбурга, то она симпатична.
1: Просто удивительно, что у них тоже команда-то сильно поменялась вообще.
2: Да, и мы об этом говорили, что ушел Герлюк, не приехал Томпсон, ушли там лидеры, да, защитник Муфи ушел, и Ахмедзянов вот выжимает из того материала, что есть, прям, мне кажется, максимум, да, и молодые ребята заиграли при нем неплохо. И самое интересное, Саш, мне что нравится, человек интервью дает прям интересное и развернутое, и приятно слушать, да, и можно прям в интервью понять, что хочет тренер и какие были задумки, это прям очень интересно, и прям уважение к этому тренеру, мое, по крайней мере.
1: Я согласен, да, интервью хорошее. Спасибо огромное, Александр Сергеевич Гришин был у нас на связи, мы обсудили самые важные события, которые проходят в четвертом туре РПЛ. Сейчас у нас идет матч между «Спартаком» и «Балтикой». Александр Сергеевич уже сказал о том, что «Спартак» вышел вперед. Это действительно было так. Забил Салари. Причем гол случился после навеса Маркиниуса, который там раскидал на фланге оппонентов. Навесил, был рикошет, и Салари сумел этим рикошетом воспользоваться. Поэтому «Спартак» в Калининграде ведет со счетом 2-1. Вообще, надо сказать, что «Балтику» очень тяжело подловить на том, чтобы ее обыграть. И на самом деле сейчас 3 очка точно не дармовые для любой команды, которая поедет играть в Калининград. Но «Спартак» пока ведет в счете. Мы ни слова не сказали про матч, который состоялся в Ростове. Напомню, что Ростов вернулся на родную арену, которая из-за урагана очень сильно пострадала. И вместимость на матч с «Рубином» была очень сильно снижена. Ростов сыграл в ничью 1-1 с «Рубином». Тимур Сулейманов забил за ростовчан. Жак Жюльен Сиве реализовал пенальти за казанскую команду, поэтому этот матч закончился в ничью, как я уже сказал, 1-1. И «Родина Акрон» был очень веселый матч, который закончился в ничью 3-3. Артем Максименко оформил хитрик за «Родину». Ну и отметим, что «Акрон» тоже не проиграл. 2 очка у «Акрона», 4 очка у «Родины». Вот такой вот расклад. В общем, внимательно будем следить за происходящим. И чемпионат набирает обороты, дарит большую пищу для размышлений. Спасибо, что были с нами. Мастера спорта с вами прощаются. Александр Ниценко, Виталий Павлов были в эфире. Пока.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России беспилотниками поразили в порту Одесса 3 сухогруза и 2 танкера, а также резервуары с топливом. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. По данным Минобороны, в Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ. Кроме того, российские военные ударили по стоянке патрульных катеров ВМС Украины в населенном пункте Вилково в Одесской области, которые сопровождали морские суда с грузами военного назначения и топливом для ВСУ. А в населенном пункте Белгород-Днестровский в 40 километрах юго-западнее Одессы поражены цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Они применялись для атак на морские суда, объекты энергетической инфраструктуры в Черном море, а также на российские города на Черноморском побережье. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром ударными беспилотниками в порту Одесса был поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Напомню, вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуке, в Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге в Днепропетровской области. В Кривом Роге, по данным Минобороны России, были поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области, Першамарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 3 бригад и полков ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Григоровка, Димитрово и Юлиевка Запорожской области, уничтожено до 35 украинских военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 72 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, над Крымом, Черным и Азовским морями. 2 сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки беспилотника в Донецкой Народной Республике, как сообщили в региональном управлении МЧС. Во время ликвидации возгорания в одном из освобожденных населенных пунктов ДНР пожарный расчет подвергся повторной атаке вражеского беспилотника. Пострадавшие спасатели были госпитализированы. И еще одно сообщение. Один мирный житель погиб. 3 получили ранения в результате удара ВСУ по Горловке в ДНР. Об этом заявил глава города Иван Приходько. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России, сообщает газета «Таймс». Передает РИА Новости, беспилотники, в том числе дрон «Наин», который производится компанией «Каллен Ленс» в английском графстве Уилтшир, использовались при ударах по НПЗ, передает ТАСС. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келлин в интервью ТАСС заявил, что Британия втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна. Начали НАТО. Наш дипломат указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках ракет Storm Shadow. Автопробег в поддержку России против недавнего визита Зеленского в Белград проходит в сербской столице. В акции под девизом «Брат за брата» принимают участие несколько десятков машин и мотоциклов. Участники автопробега разместили на автомобилях флаги России и Сербии, патриотическую православную символику. На одну из машин прикрепили растяжку с большим портретом Владимира Путина, передает ТАСС. Зеленский посещал Белград 7-8 августа, провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Большинство сербов выразили протест. Они осудили решение властей пустить в страну Зеленского. В случае вторжения американских войск в Иран всем будет гарантировано вознаграждение за каждого плененного или уничтоженного военнослужащего в США. Об этом сообщил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами, передает ТАСС. По его словам, за голову американского солдата дадут 30 тысяч долларов, а если подвиг совершит женщина, вознаграждение будет в двойном размере. Хатами также заявил, что иранские военные не позволят американцам заходить в персидские и Оманские заливы, проходить через Ормузский пролив. Российский пловец Павел Самусенко завоевал бронзу на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже. Ранее Самусенко взял на турнире серебро и две бронзовые медали. Потепление в Москве и Подмосковье завтра усилится. Воздух прогреется до 23-26 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В целом, по словам синоптика, предстоящая неделя в столичном регионе будет соответствовать норме многолетних наблюдений.
1: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы, ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18, и днем плюс 23-26 градусов. Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24-20-25 комфортного августовского тепла.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами видеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра временами дожди, плюс 18-20. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди. Ночью в городе плюс 16-18. Днем 23-25 градусов.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радиостанцию «Маяк». Меня зовут Вагесь Умян. И мы сегодня воспользуемся этим воскресным вечером для продолжения нашего путешествия, нашей экспедиции на замечательный континент Африка, в музыкальном смысле экспедиции. И найдем себя где-нибудь в пустыне, слушающих гремучую змею, звук которой вдруг превращается в звук тамбурина, в пустынном блюзе, ну и так далее. И, как всегда, нам в этом будет помогать Михаил Хачатуров, переводчик. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Это уже третий наш выпуск по африканской музыке. Мы прошли уже хороший такой маршрут, интересный, с разной совершенно музыкой. Остановились в прошлый раз на пустынном блюзе. В таком вот понятии, таком жанре, можно даже сказать, да, в некотором смысле. Хотя он не сильно отличается от привычного блюза, он имеет просто колорит такой.
2: Колорит и все-таки манера игры у музыкантов, которые этот стиль реализуют или играют на гитаре, они все-таки достаточно своеобразны, у них влияние местных традиций все-таки чувствуется, если особенно слушать много. Конечно, классический блюз присутствует в полном размере, но, тем не менее, свой колорит он сразу у любого музыканта. В основном это малийцы. Сегодня, вот в прошлый раз мы говорили о Али Фарка Туре, сегодня поговорим еще об одной ключевой фигуре этого направления.
1: Вы знаете, я после прошлой нашей встречи послушал два альбома Али Фарка Туре, собственно, те, которые вы и называли в ходе нашей беседы. Я получил большое удовольствие, вот что я должен сказать.
2: Ну, это прекрасный музыкант,
1: чисто музыкально, да. Очень интересно. Возможно, не так внутри самой музыки не так много изменений иногда происходит, но это я на законы жанра списал бы.
2: И окружающего пейзажа все-таки пустыня достаточно монотонна.
1: Замечательный ответ, да.
2: И она волей-неволей вызывает желание и музыку сочинять такую же, играть такую же под черным небом южным, звезды, где-то ветер. Действительно, какие-то шуршания, в песке что-то происходит, и это навевает такие...
1: И очень длинный горизонт такой, да,
2: да, да,
1: слева направо простирающийся и как бы без изменений простирающийся.
2: Причем это уже не вот эта безжизненная пустыня, вот центр Сахары, это уже пустыня, в которой, в общем-то, можно как-то существовать, строить города, строить храмы, строить промышленные даже какие-то объекты, то есть эта пустыня обжитая, то есть там есть и городская жизнь, и пустынная жизнь. Вот, наверное, музыканты, играющие эту музыку, вот и воплощают вот именно вот это вот пограничное существование между цивилизацией и пустыней.
1: Почти медитативное состояние.
2: Да, абсолютно.
1: И почти медитативная музыка была в исполнении Али Фарка Туре в прошлой программе. Я напомню, что на сайте смотрим.ру вы можете найти все выпуски. Мы с Михаилом говорили уже про Францию, да, говорили про Италию, теперь вот говорим про Африку. Ну, пустынный блюз — термин, который наш следующий герой не любил, насколько я знаю. Его
2: ну, это журналистский, конечно, термин, но он вряд ли имеет такое серьезное основание. Просто красиво звучит, действительно, почему бы нет. Да, это наш следующий герой, это тоже одна из, наверное, двух крупнейших величин этого направления вместе с Али Фаркой Туре. Недаром они вместе играли часто и выступали. И,
1: хотя они из разных государств, да?
2: Нет, нет. Хотя почему они оба малийцы?
1: Всё, мали,
2: они
1: мали,
2: оба
1: да.
2: Малийцы, да. Они из разных городов, скорее. Али Фарка Туре родился в Нефунке, это рядом с Тамбукту, а Абубакар Тараре уроженец города Каэс на северо-западе Мали. Это, то есть мы уже назвали нашего героя нынешнего, это Абубакар Тараре. Он интересен помимо своего музыкального творчество тем, что его биография может в чистом виде могла бы стать сюжетом для триллера, настоящего триллера, пусть и со счастливым концом.
1: И... Ну, хорошо же, когда триллеры хорошо кончаются, простите за тавтологию, да?
2: Но, помимо всего прочего, это просто нагляднейшая иллюстрация к тому, как недостаточное развитие, а то и полное отсутствие звукозаписывающей индустрии может играть судьбами талантливых музыкантов в Африке. Мы уже говорили о Жеральду Пино, как вот с каким огромным трудом, по крохам выцарапывали буквально его записи, чтобы сделать один компакт-диск собрать. Все остальное просто либо невозможно найти, либо в плохом качестве. Но у Бубакара Трауре было еще интереснее. Все началось с началом независимости Мали. В сентябре 60-го года Мали провозгласила независимость уже полную. Там несколько было этапов. Вот в сентябре 60-го года Мали стал абсолютно самостоятельным государством. И первый президент...
1: Независимость от?
2: От Франции. Франции. Там сначала был французский Судан. Сначала они были объединены с Сенегалом. Потом все-таки разошлись.
1: Длинный путь,
2: это
1: да.
2: Длинный путь. Он занял несколько лет. Но вот в итоге Мали стал независимым государством. И первый президент Мадибо Кейта... Естественно, с ним начала ассоциироваться вот это обновление. И одним из вот фигур, с которым это обновление олицетворялось, стал молодой, 42-го года рождения, музыкант талантливый, Бубакар Трауре.
1: То есть обретение независимости совпало с его совершеннолетием.
2: Абсолютно точно. И Бубакар Трауре на тот момент был просто национальным кумиром. Он был
1: уже
2: самым популярным исполнителем. Его песни по радио звучали каждый день, их пела вся страна. То есть это был реально герой. А его, например, музыкальном отношении это были в основном твисты и рок-н-роллы, но с таким заметным малийским колоритом именно в исполнении. И, например, Мали Твист, знаменитая его песня, начало 60-х, но это просто ее... пела вся страна. То есть его знали все. Казалось бы, живи и радуйся. Но вот у этой славы была обратная сторона, связанная с тем, что на тот момент в Мали не было звукозаписи, как таковой, не было денег, то есть не было гонораров. И такое понятие, как авторские права, наверное, просто никто даже и не слышал. То есть в итоге человек, который слушал «Вся страна», был фактически нищим.
1: Подождите, он был очень беден. Играл вживую на всех этих радиоэфирах?
2: Да, он пел на радиоэфирах, просто приходил и пел. Записи не осталось. Вот.
1: То есть даже сами эти радиопрограммы никто не записывал?
2: А вот записывал, но кто записывали? Любители, которые сидели дома. Вот представьте, много ли в Мали на тот момент было любителей с магнитофонами и кассетами? Ну, сейчас к этому еще вернемся. Как развивалось дальше? В 68-м году в стране произошел военный переворот. К власти пришел генерал Муса Трауре, который, естественно, отрезал все, что было так или иначе связано с предыдущим режимом, объявленным, естественно, плохим. И Бубакар Трауре был назван символом старого режима и полностью отлучен от эфира вообще.
1: Отменен,
2: выгнали.
1: По сути. Ну,
2: ему и раньше
1: современным языком.
2: Выгнали просто. Ему и раньше приходилось постоянно работать кем-то. Крестьянствовать, просто крестьянствовать, чтобы свести концы с концами, еще даже во время популярности. А потом он просто исчезает абсолютно. И все, что происходило дальше, это обросло уже легендами. И разобраться, где там реальность, а где немножечко реальность, но немножечко приукрашенная, уже трудно. Можно несколько версий предложить, они есть в интернете. Я остановился на той, которая может быть и не совсем реальна, но она наиболее красивая и вполне реальная. Уже в 87-м году кто-то из журналистов, проезжая по сельской местности, заметил уставшего уже немолодого крестьянина, который просто сел передохнуть. Лицо показалось знакомым. Он остановился, не поленился, вышел из машины и выяснил, что это действительно тот самый Бубакар Трауре. Журналист тут же пригласил его на телепрограмму в 87-м году. И эта программа вызвала настоящий фурор, огромное количество откликов.
1: То есть люди помнили.
2: Выяснилось, что за 20 лет произошло две вещи. Первое, что его не забыли. Второе, что почти все были уверены, что он умер. За 20 лет никакой информации о том, где он и как.
1: Это действительно легенда, миф, это вот в сторону такого архаичного мышления.
2: Это, да,
1: история.
2: Это миф,
1: метит,
2: это натура, и это еще не конец истории. Казалось бы, вот фортуна повернулась наконец к тебе лицом. Еще раз, ты можешь заново взлететь.
1: И инфраструктура уже, может быть, к этому
2: гораздо
1: моменту...
2: Гораздо лучше.
1: Да.
2: Но получилось так, что вскоре после этого у него жена умерла родами, у него было 6 детей, и с этими... И ему пришлось уехать во Францию, чтобы хоть как-то свести концы с концами. И там он работал просто разнорабочим на стройке. И тут опять происходит вот это вот мифологическое вмешательство. Британский продюсер совершенно случайно, без всякого желания, собственно, натыкается на магнитную ленту с записями одной из передач.
1: Все-таки они сыграли роль.
2: Да. Ему это так понравилось, что он поставил себе цель найти этого персонажа, что это за человек. Естественно, он вышел и на эту программу телевизионную 87-го года, и, раскручивая дальше, вышел на самого Бубакара Трауре, которому на тот момент уже было почти 50, и предложил ему наконец-то сделать профессиональную запись уже на нормальном лейбле с профессиональными звукорежиссерами. Трауре согласился, и в 90-м году вышел его первый настоящий альбом «Мариама». Фактически эта карьера можно назвать второй, но для абсолютного большинства слушателей это была первая и единственная карьера, потому что раньше его знали только вот те молодые малийцы, которые успели застать
1: вот этот короткий период жизни государства.
2: До 60-х, когда он пел твисты и был кумиром нации. Вышел альбом. В 91-м году про него сняли фильм «Я буду петь для тебя». Начались книги,
1: концерты, документальные.
2: Начались книги, концерты, дуэты со звездами, концерты по всему миру. Это Европа и США. Вот Бубакар Трауре наконец стал настоящей большой звездой направления вот, этнической музыки. И был буквально на расхват. При этом, что самое интересное, в промежутках между вот этими своими выступлениями, концертами, записями и так далее, он продолжал фермерствовать, но уже в Мали. И уже немножечко на другом уровне. Он настолько привык вот к крестьянскому труду, видимо, что ему было комфортнее. Ну,
1: человек уже сложившийся, да, и как бы понимающий. Послушаем, может быть, композицию, которую вы принесли. «Мариама Каба» она называется.
2: Да, как раз с этого альбома 90-го года. И вот именно это можно назвать моментом, с которого началась настоящая слава, в буквальном смысле слова. И после того, как умер Али Фарка Туре, именно Бубакар Трауре стал воплощением вот этого направления, стиля, который мы красиво называем пустынным блюзом.

0: почему мы слышим музыку, думаем, ой, это похоже на блюз, но это не совсем блюз. Что происходит с нами, Михаил?
1: Вот это и есть смешение стилей, он же пустынный. Разумеется, как мы уже говорили, пейзаж оказывает несомненное влияние на мировоззрение, а мировоззрение оказывает влияние на музыку.
0: Ну, конечно, я сейчас слушал, когда, естественно, представлял себя где-то вот смотрящим на закатывающееся солнце, вот этот горизонт, да, бескрайний.
1: Кстати, большинство многие диски вот этих музыкантов и Фарки Туре, и Бубакара записывали в старых храмах, в которых великолепная акустика. Mm-hmm. И продюсеры понимали, что да, эта акустика лучше, чем студия.
0: А храмы это те, которые храмы построенные были колонизаторами, или которые их.
1: Нет, все-таки уже вот более поздние, да. Uh-huh. Каменные, глиняные. Mm-hmm.
0: Но мы отсюда должны двигаться дальше.
1: Да, мы сейчас резко, строго на восток. Строго на восток. Mm-hmm.
0: На восток.
1: Через весь континент перебираемся из Мали в Эфиопию.
0: Очень загадочная страна. Да. Очень интересная.
1: Кстати, когда я говорил строго на восток, это не образное выражение, это буквально, потому что Бамако, столица Мали, и Аддис-Абеба, столица Эфиопии, находятся практически на одной параллели. Вот, на одной широте. То есть это действительно строго на восток, мы пересекаем, по сути, весь континент.
0: Но в народе известно такое выражение, как эфиопский джаз. Люди, может быть, которые чуть-чуть меломанством увлекаются, скажем так, они так или иначе натыкались на это.
1: Да, эфиоджаз, термин действительно, но вот что важно.
0: Что это такое? Давайте разбираться.
1: Ну, я бы сказал так, в отличие от уже знакомого нам афробита, где есть четкий музыкальный рисунок, и это именно стиль, форма, мы сразу узнаем афробит по первым же тактам, особенно если послушать хотя бы уже там 30-40 секунд, то эфиоджаз это скорее даже не направление, я бы сказал, некая рубрика, который объединяет музыкантов достаточно разных стилей и направлений, но все-таки чем-то связанных. Если вкратце, буквально в трех словах, что такое эфио

0: джаз, какие-то основные хронологические такие вот вехи, то зародился он в конце 50-х, пик пришелся на середину 60-х, конец 70-х, потом наступил период некого забвения и неожиданное возрождение уже через Европу и через европейских музыкантов и продюсеров уже с конца 90-х годов. Собственно, тогда термин эфиоджаз и стал общеупотребительным.
1: Ну, у некоторых музыкантов, я замечал, это признак хорошего тона, если ты слушаешь эфиопский джаз. Это, да? Значит, это показывает твой кругозор. Ну, с такими я просто историями знаком.
0: Но тут, это действительно очень интересно.
1: Но тут нужно, наверное, важно упомянуть вот что. Есть такая вещь, как музыкальные лады. То есть то, как мы строим хроматические, мелодические вот эти ряды, и то, к чему наше ухо привыкло. Для европейцев это одна музыкальная лесенка, скажем так, да, чтобы упрощать. Для людей из Китая, например, это будет другая. Для арабской музыки тоже другая. То есть у них, если в Европе будет до, ре, ми, то у них будет до, ре, бемоль, ми. Да? То есть как бы немножечко другую краску музыка приобретает.
0: Африканцы, наверное, принесли вот это вот смещение акцента с нечетного на четный. Вот джаз, собственно,
1: на это. На 2 и на 4. Да. Но это про ритмически. Я просто к тому, что если я правильно понимаю историю эфиоджаза, то главная задача музыкантов, которые исполняли в рамках этого направления, заключалась в том, чтобы поженить вот эти оркестры, скажем так, в кавычках оркестры.
0: Джазовые.
1: Да. С теми ладами, которые у них есть, и из этого сделать нечто среднее, да?
0: Собственно, эфиоджаз, вот оно все и содержит. С одной стороны, это эфиопская музыка, основанная на пентатонике, музыка азмари, так называемых, это вот барды, аэды эфиопские, которые играли на своих национальных инструментах. Вот объединить это и нужно было для того, чтобы получилось вот это направление. Интересно, что у истоков этого направления стоит армянин СС Налбандян, который оказался в Эфиопии в 1938 году. Причем оказался он там совершенно не случайно, потому что его дядя Геворг, это вообще была очень музыкальная семья, его дядя Геворг Налбандян, он родился еще в 19 веке, в 887 году. РСС родился в 15-м. Вот, и этот самый...
1: Дядя привез его туда, да?
0: Он его туда позвал. Ага. Ему надо было куда-то пристроить музыкально талантливого мальчика, он позвал его к себе, потому что на тот момент он уже там был фигурой.
1: Расскажем эту историю после выпуска новостей. Не переключайтесь, 967-103-5533 для ваших сообщений, любые мессенджеры. Скоро вернемся.

0: кастрированный эфир. Кино – это изначально искусственный жанр, который мимикрирует под реальность и тем самым изменяет эту реальность. А мультфильмы не претендуют на то, что они реальны, и, соответственно, они могут не пытаться обмануть, то есть они могут фантазировать вместе с нами, а мы можем фантазировать вместе с ними. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области, Першемарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Селище, Изюм, Харьковской области, Маяки, Лозовой и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Херсоне, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Полтавской области, Днепропетровске, Павлограде и Кременчуке Днепропетровской области, а также в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск. Сотрудники военкомата на Украине отпустили похищенного митрополита Тульчинского и Братславского Сергия канонической Украинской Православной Церкви, но изъяли его паспорт, заявил адвокат, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что митрополит был мобилизован в ВСУ, несмотря на то, что Зеленский лишил его украинского гражданства. Сегодня стало известно, что сотрудники военкомата, которых на Украине называют людоловыми, похитили митрополита и доставили в Киев для прохождения военно-врачебной комиссии. На Украине не призывают в армию религиозных служителей, однако это не распространяется на каноническую Украинскую Православную Церковь, которая подвергается масштабным гонениям со стороны властей в Киеве. Силовики киевского режима избивают священников, монахов канонической Украинской Православной Церкви, проводят у них обыски, захватывают храмы и монастыри. Иранские военные не позволят американцам заходить в Персидские и Оманские заливы, проходить через Ормузский пролив, заявил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами. По его словам, изгнание США из региона произошло. Все должны знать, что американские ближневосточные базы никогда не смогут вернуться к прежнему состоянию. Иран этого не допустит, подчеркнул Хатами. Ранее саудовский телеканал Аль-Хадат сообщил, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходов. Соглашение должен одобрить Верховный Совет Нацбезопасности Ирана. Как ожидается, официально о соглашении будет объявлено в ближайшие дни. Лето. На следующей неделе в Москве вернет свои позиции. После осеннего похолодания воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов. Но это будет лебединая песня лета, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник ночью и в первой половине дня в Москве пройдут дожди. После полудня столбики термометров поднимутся до 23-26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 21 градус, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра временами дожди плюс 18-20.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня прошли матчи четвертого тура. И только что завершилась встреча между Балтикой и московским Спартаком. И итоги этого матча подведет наш обозреватель Дмитрий Сухинин, который присоединяется к нам по телефону. Дима, здравствуй, тебе слово.
2: Добрый вечер, Екатерина. Матч завершился. Завершился тяжелой такой трудовой победой «Спартака» со счетом 2-1. Напомню, что первый тайм завершился в ничью. Обменялись достаточно быстро на 20-х минутах голами. Сначала «Спартак» ударом вывел вперед Манфред Угальде. Затем счет сравнял Мендель. Едва началась вторая половина встречи, как... Такая неприятность случилась в штрафной латышонка, но эта неприятность обернулась пропущенным мячом для калининградцев. Пошла подача от Маркиниса в штрафную, и защитники вроде бы выиграли вверх, сняли мяч, но пробили, вынося мяч в спину друг другу, и он отскочил к одинокому Салари, который стоял там недалеко от правого угла, от дальнего угла вратарской площади, и спокойно расстрелял ворота латышонка, и как потом оказалось, этот мяч оказался победным. Но надо сказать, балтийцы не успокоились и достаточно серьезно заставили оборону попотеть. Был просто на 69-й минуте убойнейший момент после аута, в очередного аута Бивеева. Вынесли спартаковцы мяч из штрафной недалеко, и Чивич на подборе мощно приложился. Это просто был выстрел из прощи, но мяч звонко ткнулся в штангу и вылетел в поле. Чивич там от досады аж просто схватился за голову, присел на газон, в то время как сам момент еще продолжался, и попытались калининградцы вернуть мяч в штрафную. Затем была достаточно такая жаркая стычка, в ходе которой сразу 6 футболистов с двух сторон получили по желтой карточке за фол, но вроде бы страсть удалось погасить. Ну и в концовке навалились балтийцы, и был хороший, отличный шанс у них на 4-й компенсированной минуте. Бивеев забросил мяч в штрафную, но не с аут, а теперь с игры. Воротынов пробил в дальний угол, Максименко отразил, но зафиксировать мяч не смог. Ну а затем Спелов попытался пробить на добивание, но там уже спартаковские защитники приняли удар на себя. Так что имели шансы балтийцы спасти этот матч, спасти ничью, но не повезло. Удача сегодня улыбнулась все-таки еще и спартаковцам, и они увозят из Калининграда 3 очка, одержав победу 2-1.
1: Спасибо, это был Дмитрий Сухинин на матче «Балтика-Спартак». Махачкалинская «Динамо» сегодня победила «Крылья Советов» со счетом 4-1, а «Зенит» разгромил «Динамо» 3-0, дубль у Александра Соболева. Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Нашу страну представляли Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Также сегодня россиянки завоевали бронзу в комбинированной женской эстафете. Кроме того, есть и личные награды. Корнев стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем. Для него это уже 5-я медаль на турнире. Павел Самусенко завоевал бронзу в плавании на 100 метров на спине. Третье место у Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексом. Щербаков установил юношеский мировой рекорд. Это его первая личная медаль на взрослых соревнованиях. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Рассказать тебе мою историю.
4: Колобок просто прелесть.
5: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
6: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
7: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
8: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
9: Лучшая премьера лета 100%.
3: Что все пришли посмотреть?
10: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
11: Друзья, мы продолжаем. У нас в студии МК Михаил Хачатуров, переводчик. Я напомню, мы находимся в Африке. У нас большая экспедиция по музыкальным жанрам этого континента. И мы начали говорить про эфиоджаз. и упомянули фамилию Налбандян, которая стояла в, ну, у истоков этого жанра в некотором смысле. И я сказал, что, ну, такую вещь, что главная задача, которую нужно было решать как музыкантам и композиторам, заключалась в том, чтобы взять местные эфиопские мелодии и музыкальные лады и заставить их как-то вот взаимодействовать с формой музыкальной, пришедшей извне. И это и бенды джазовые, да, и духовые, и ритм-секция определенно. И
0: самое вот, главное, инструменты.
11: В том числе, да. Но при этом нужно было не уничтожить вот это своеобразие. И мы вот сейчас будем как раз и разговаривать, и слушать, насколько это получилось. Но прежде вернемся к этой фамилии.
0: Дяди Нарсеса.
11: Они переехали из Сирии, точнее, дядя переехал из Сирии в начале 20 века. Потом туда приехал его племянник. И дядя, кстати, насколько мне известно, он еще и участвовал в написании гимна.
0: Не просто участвовал, он написал.
11: А, даже
0: он
11: так.
0: Написал первый государственный гимн королевства Эфиопия, который был в ходу с 30 по 74 год, ровно до той поры, когда монархию в Эфиопии свергли. Она прекратила существование, соответственно, гимн ушел в прошлое. То есть это был действительно очень крупный музыкальный деятель на тот момент, поэтому Нарсес Налбандян приехал уже на подготовленную почву. И хочу сразу сказать, что он не был именно музыкантом-исполнителем, он был композитором, аранжировщиком, дирижером оркестра и вообще музыкальным организатором. Через его оркестр прошли практически все звезды эфиоджаза, будущие. На тот момент они еще звездами не были. А вообще, да, действительно, именно Налбандян вот, создал вот этот сплав, с одной стороны, джаза, который в начале, это было начало 50-х, напомним, как раз период, когда в джазе начало выходить на первый план новое поколение музыкантов, которые все потом через несколько лет уже стали великими. Это и Майлз Дэвис, и Билл Эванс, и Джон Колтрейн, и Джерри Маллиган, Чет Бейкер. Они все примерно второй половины 20-х годов рождения, и именно в начале 50-х они постепенно переходили из начинающих музыкантов уже в лидеров вот этого нового направления в джазе, которое уже начало ассоциироваться не с оркестрами, а с музыкантами, конкретными инструменталистами.
11: Да. Да. Но я предлагаю послушать произведение «Амхара Румба» Нарсеса Налбандяна и его коллектива.
0: Он написал его и аранжировал это вот, но установить точную хронологию довольно сложно. Поэтому просто
11: не будем вдаваться в эти подробности, но это примерно середина 20 века.
0: По написанию, да, но по исполнению тут уже возможны варианты.

0: Ну, вот эти соло духовых, да, на них, наверное, стоит обратить внимание, как на носитель вот этой эфиопского культурного кода, так называемого. Мне вот повезло работать над одной выставкой, которая проходила в Москве, посвященная африканским статуэткам в одном из музеев. И я переслушал очень много полевых записей этнологических экспедиций, которые ездили туда и записывали людей поющих, танцующих и так далее. И вот эти вот соло, которые вот прямо сейчас на фоне у нас звучат, характерны были, похожи на речь, которая у них была. То есть во время какого-то ритуала был ведущий некоторый, и вот он похожим образом, вот если попытаться представить за этим соло слова,
1: да,
0: и человеческая речь, то можно услышать, как они ведут эти церемониальные вещи.
1: Тем более, что считают, что именно духовые медные ближе всего к человеческому голосу, особенно труба. Ну и саксофонисты тоже хорошо имитируют при желании. Вот именно звуки человеческого голоса. А есть такие приемы, да. Так что, наверное, так и есть. Недаром же, собственно говоря, вот заслуга Налбандяна стоит в том, что он сумел объединить и джаз, и эфиопскую музыку, плюс карибские, латинские ритмы, как мы сейчас слышали. Вот.
0: Да, вот это, кстати, тоже Интересный момент.
1: Плюс
0: румба.
1: Туда добавляется и соул, и фанк, и по мере укрепления этих стилей эфиоджаз впитывал в себя и поп-музыку, и элементы диска уже позже значительно. То есть все, и поэтому я говорю, это не столько форма, сколько скорее именно рубрика.
0: Угу.
1: Кстати,
0: способ музыкального мышления в этом смысле.
1: Нарсес Налбандян не оставил семейную традицию в написании гимнов, и в свое время сам написал гимн Африканского союза, который в то время назывался Организацией Африканских государств.
0: Это во второй половине 20 века тоже,
1: да,
0: произошло.
1: Да. То есть вот продолжил дело, начатое
0: дядей. Вы сказали за эфиром, что если слушать хронологически эфиоджаз, то первые записи, они намного больше, да, в себе имеют вот колорита местного, локального, скажем так.
1: Да.
0: И от этого они несколько сложнее на ухо.
1: Не было сочетания эфиоджаз в то время. Это была просто эфиопская музыка, которую собирали. К счастью, она сохранилась во многом в приемлемой записи. Мы вернемся чуть-чуть позже. А, да, вот мы начали с того, что прошел ряд периодов эфиоджаз. Был период расцвета, 50-е годы, первый всплеск. Он продолжался, но в какой-то момент стало понятно, что стиль, жанр, направление, как угодно называйте, не может существовать, пока у него нет лиц, воплощающих его, то есть звезд, исполнителей. И вот, наконец, в середине 60-х постепенно начали появляться те исполнители, с которыми у слушателей начало ассоциироваться направление в целом. Прежде всего, это Махмуд Ахмед, Мулату Остатки, Гирма Бияна, их много. Но мы выберем, наверное, того, кто в наибольшей степени отвечает вот этому представлению об лидере движения музыкального стиля. Это Мулату Остатки. Он в 43-м году родился, то есть он примерно того же поколения, что и Фарка Туре, и вот Фела Кути, то есть вот лидеры африканской музыки других стилей.
0: Но прежде чем мы к нему перейдем, после небольшой рекламной паузы, я хочу вернуться к ладам и еще раз акцентировать внимание наших слушателей на пентатонике. И можно было бы предположить для тех, кто немножко ориентируется, что пентатоника — это вот блюзовая достаточно вещь. И мы так вот логично от пустынного блюза, да, к эфиоджазу переходим. Но пентатоники бывают разные, и на самом деле там аж 4 разных лада есть у эфиопцев, насколько мне удалось выяснить до эфира. Они по-разному немножечко строятся и имеют разные мелодические особенности. То есть это не то, что у них есть одна форма музыкального самовыражения.
1: Ну, конечно, вот страна большая, да, и много направлений.
0: Ее
1: конечно
0: используют. Но это всегда интересно. И хотел вот что добавить. Когда мы слушаем непривычные нам лады, сразу начинается размышление, как-то в голове начинает происходить, что-то крутится. Ага, значит, к этой музыке нужно чуть-чуть привыкнуть, чуть-чуть с ней посидеть, чуть-чуть поразмышлять.
1: Конечно.
0: Над ней. И это полезная часть нашего приключения.
1: Да, для того и существует разная музыка, чтобы люди открывали для себя что-то другое, смотрели на привычное немного с другой стороны.
2: Хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк. Жизнь прекрасна.
3: Вот уже целый месяц ежик каждую ночь лазил на сосну и протирал звезды. Если я не буду протирать звезды каждый вечер, думал он, они обязательно потускнеют. И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку, с сучка на сучок, подымался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды?» Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны, над своим домом протирал звезды и думал. «Удивительно, как это ежику в голову пришла такая счастливая мысль? Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел». Вон какая пыльная. И он дунул на звезду и потер тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда, те в лесу знали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок.
2: Сергей Козлов. Как ежик с медвежонком протирали звезды.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Мулату Остатки. Так зовут нашего следующего героя. Он тоже вот из Эфио Джаза, как Михаил Хачатуров уже это отметил. Прежде чем мы послушаем одну из его композиций, мы послушаем сегодня две, да, дам вам слово, Михаил, чтобы вы нас познакомили с этим музыкантом.
2: Ну, у большинства любителей музыки именно с Мулату Остатки ассоциируется Эфио Джаз в принципе. Действительно так получилось, что именно он стал олицетворением направление в целом. И как это получилось? Вообще он по музыкальному образованию, музыкальное образование, он учился сначала в Лондоне, потом уехал в США и был первым эфиопским студентом в Беркли, музыкальном колледже знаменитом.
1: Но родился он в Эфиопии.
2: Да, родился он в Джимме.
1: Он эфиоп.
2: Да, да.
1: Хорошо,
2: конечно,
1: идем.
2: Конечно. Вот. И вообще-то он по этому музыкальному образованию вибрафонист и перкуссионист. Собственно, это мы и послушаем сегодня. Его именно соло на вибрафоне будут у нас присутствовать в эфире. Синглы у него начали выходить в середине 60-х. Вот тут очень важно в очередной раз акцентировать внимание на том, какое значение имеет наличие индустрии. Так получилось, что в Эфиопии она сложилась. Было, где записывать и кому записывать. В частности, в 69-м году Амха Ашете создал лейбл Амха Рекордс. Вот и он начал стабильно записывать сначала 45-ки, потом лонгплей большинства ведущих музыкантов эфиоджаза. И причем в хорошем качестве. Именно они стали базой для кое-чего, про что мы скажем чуть позже. Возвращаясь к Мулату Остатке, начиная с середины 60-х у него выходили диски, значит, 45-ки, но первый полноценный лонгплей, записанный в Нью-Йорке, вышел в 72-м году. И назывался он просто «Мулату of Ethiopia».
1: Но он вышел в Нью-Йорке, а вы говорите об индустрии, которая сложилась в самой Эфиопии.
2: А там были вот эти 45-очки. Они не стали достоянием, ну, скажем так, глобальной дистрибуции. Все-таки, чтобы получить выход на глобальный рынок, нужно записаться на какой-то известной фирме, а вот то стало базой для переиздания, о которых мы поговорим. Собственно, почему Эфио Джаз стал феноменом? Именно благодаря уже французской фирме грамзаписи, французскому продюсеру, о котором мы поговорим чуть позже. Но на тот момент Эфио Джаз был очень популярен, но его популярность постепенно начала сходить на нет. Но
1: на тот момент это начало
2: 70-х это был как раз всплеск, максимальный пик первого, скажем так, первой волны интереса к Эфио Джазу, который во многом ассоциировался с фигурой Мулату Остатки, и подтолкнул этот интерес именно вот этот диск Мулату из Эфиопии. Он коротенький, всего-то там 27 минут, но мы помним, что эфелы диски были примерно 25-30 минут, то есть, видимо, это тогда был такой стандарт для африканских музыкантов, может быть.
1: Но, с другой стороны, у Фелы Кучи это были истории на все 27 этих минут.
2: Нет,
1: это...
2: здесь все короче. Да, достаточно
1: это короткие музыкальные,
2: да, короткие
1: пьесы.
2: Музыкальные пьесы, да.
1: Вы сказали, что он играет на вибрафоне. Но и тут он один нам предстает?
2: Нет,
1: или он
2: нет,
1: будет
2: нет,
1: сопровождением
2: там сопровождение, да, конечно. Именно вот в раннем творчестве, разумеется, это короткие достаточно джазовые фрагменты с акцентом на вибрафон и перкуссию.
1: Ну, прежде чем мы послушаем, я напомню, что вы можете нам написать 967-103-5533, любые мессенджеры подойдут для этого, можно поучаствовать с нами в беседе или отметить какие-то для себя направления африканской музыки, о которой мы сегодня говорим. Мулату Остатки. Композиция называется «Маскарам Сетаба». Я могу ошибаться в произношении, но...
2: Я, к сожалению, не могу ни поправить, ни сказать сам тоже.
1: Но называется она так, во всяком случае, если читать.
2: С проставлением ударений не знаю, честно.
1: Вот она звучит у нас на фоне. Мы вернемся после музыки новостей.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили беспилотниками в порту Одессы резервуары с топливом и склады с военным имуществом, а также 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. По данным Минобороны, в Черном море, восточнее Одессы, поражен сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. А в населенном пункте Вилково, в Одесской области, под удар попала стоянка патрульных катеров ВМС Украины, которые привлекались к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом. Кроме того, в населенном пункте Белгород-Днестровский, в 40 километрах юго-западнее Одессы, поражен цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Они применялись для атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в Черном море, а также на российские города на Черноморском побережье. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром ударными беспилотниками в порту Одесса был поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Напомню, вооруженные силы России сегодня утром нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуке, Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге в Днепропетровской области в Киеве. По данным Минобороны России, было поражено промышленное предприятие «Файрпоинт», выпускающее комплектующие боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, было поражено промышленное предприятие «Киев-111», производящее компоненты для ударных беспилотников, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». Взрыв прогремел в Изюме в Харьковской области, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Полтавской области, Днепропетровске, Павлограде и Кременчуке, Днепропетровской области, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки взяли населенный пункт Першамаревка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 5 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Шебельковка, Краматорск, Высокоивановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Соединенные Штаты могут столкнуться с кризисом обслуживания авианосцев в ближайшие несколько лет из-за конфликта на Ближнем Востоке, считает аналитик Гудзоновского института Брайан Кларк, передает ТАСС. Эксперт напомнил, что у США 11 авианосцев, обычно Вашингтон задействует не более 2-3 кораблей этого типа одновременно. Однако скоро американские военные могут использовать 4-й авианосец Теодор Рузвельт для ротации. При этом у США есть только 2 верфи для обслуживания кораблей этого типа. По мнению Кларка, авианосцы выстроятся в очередь на верфи, и в результате их окажется меньше на боевом дежурстве. Аналитик полагает, что подобная ситуация для США сложилась из-за просчетов Вашингтона в планировании войны с Ираном. Напомню, ранее стало известно о кризисной ситуации на авианосце «Авраам Линкольн», который находится на Ближнем Востоке, несколько военных на корабле, миссия которого должна завершиться в мае, пытались покончить с собой. Среди причин эмоциональной нестабильности моряков американские СМИ называли чрезмерную нагрузку, истощение и подавленность. Российские пловцы выиграли золото чемпионата Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, а женская сборная России на этой дистанции стала бронзовым призером. Турнир в Париже завершен. Российские спортсмены заняли 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта. Самая холодная ночь в Москве на следующей неделе будет со среды на четверг. Температура может опуститься до плюс 9, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. Четверг ожидается самым холодным днем на предстоящей неделе 20 августа. Температура не превысит 20 градусов. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему. Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дожди, плюс 18-20, в Москве ночью и в первой половине дня местами дожди, днем 23-25 градусов.

0: Всем еще раз привет, друзья. Мы продолжаем свою экспедицию в Африку и африканскую музыку. Меня зовут Вагесси Умян. Нам помогает сориентироваться на месте Михаил Хачатуров, переводчик. Михаил, здравствуйте еще раз.
1: Добрый вечер.
0: Мы в Эфиопии изучаем эфиоджаз. Это течение музыкальное, я так буду говорить, не жанр, да, сложившееся путем вот соединения разных музыкальных культур и пластов. Джазовой, поп-музыки разной, фанк, соул-музыки с некоторыми внутренними музыкальными ладами, законами, мелодическими приемами, которые вот в Эфиопии были культурным кодом долгое время.
1: И которые нам довольно трудно уловить сразу без предварительного знакомства с эфиопской музыкой в чистом виде. Поскольку большинство из нас ее либо не знают вовсе, либо знают очень плохо, поэтому там, где эфиоджаз уходит именно в эфиопскую традицию, мы не всегда можем это уловить.
0: Помогите нам, Михаил.
1: Да я сам тоже, я же тоже целиком и полностью принадлежу к европейской музыкальной культуре. Естественно, мы все выросли на европейской классической музыке, и довольно иногда сложно, например, мне сложно воспринимать восточную музыку, будь то китайскую или традиционную японскую. Не могу никак себя к этому приручить. Все-таки в африканской музыке гораздо больше близкого.
0: А вы когда-нибудь слышали японский гимн? Мне кажется, с него нужно начать
1: знакомство. Наверное, где-нибудь на спортивных.
0: Да. Но я точно там же с ним познакомился. Но это отличный проводник в японские лады музыкальные.
1: Ну, туда мы пока еще не дошли. Мы все-таки пока остаемся в Африке. Послушали мы еще одну композицию «Мулату Остатки», тоже 72-го года. Как раз это период первого такого мощного всплеска интереса к эфиоджазу.
0: Я, наверное, не буду произносить название этого произведения на задуманном языке, чтобы не ошибиться. Переводится это название как «From all the time I have passed».
1: Да, это проще.
0: Да. Две композиции «Мулату Остатки» мы взяли сегодня в наш плейлист для знакомства. Но они обе достаточно короткие и инструментальные. И когда мы слушали предыдущую, которая называется «Маскарам Сетаба», что-то она мне очень долго напоминала, что какие-то ассоциации возникали, и потом Михаил сказал, что это джармушевский фильм «Сломанные цветы».
1: Да, собственно, интересно. Ну, чуть-чуть забегаем вперед. Сначала мы пока еще в начале 70-х, и вот к концу этого десятилетия эфиоджаз вдруг начал терять слушателей, и «Мулату Остатки», несмотря на то, что он продолжал активно записываться и выступать, начал переживать период забвения, и длилось это достаточно долго. Повторюсь, не прекратилась творческая деятельность, она продолжалась и у него, и у Гирмы Биены, и у многих других, и почти у всех звезд эфиоджаза, она продолжалась, но интерес широкой публики, вот это течение ушло из фокуса.
0: Почему? Из мейнстрима вышло, да?
1: Ну, выпало вряд ли оно когда-то было прямо вот в мейнстриме, но скорее из фокуса. Вот.
0: Хорошо.
1: Сместилось так немного. Ага. И вот мы перемещаемся сразу на десятилетие вперед, в конец 80-х, когда французский продюсер Франсис Фальсетто на одном из фестивалей этнической музыки во Франции, ему попался диск неизвестного ему на тот момент музыканта Махмуда Ахмеда. Мы его уже упоминали как одну из звезд эфиоджаза. Диск ему настолько понравился, что он решил найти этого музыканта, а это было очень непросто.
0: А господин Ахмед, он из Эфиопии?
1: Да. Ага. Он, Махмуд Ахмед, это то, вот так же, как и «Мулату Остатки», тоже вот один из таких столпов эфиоджаза самых не лондоняновских времен, а уже вот уже середины 60-х, когда стиль начал развиваться и впитывать в себя влияние. Вот, и постепенно удалось ему встретиться и с Махмудом Ахмедом, я про Франсиса Фальсетто, и из этой встречи родилось желание создать коллекцию записей эфиопских музыкантов, так или иначе относящихся к эфиоджазу, но не только, вообще, шире к эфиопской музыке вообще, на основе тех записей, которые создал Амха Ашете и более ранних. То есть эфиопские музыканты, им повезло, в отличие от Бубакара Трауре и Жеральдо Пино, действительно, их записи сохранились в очень приемлемом качестве. Так на свет появилась коллекция, получившая название «Les Ethiopiques» по-французски, на фирме Buddha Music. Это отсылка к Гелиодору, к греческому роману «Эфиопика» начала 3-4 века нашей эры примерно. Вот, и
0: это роман был художественный или
1: художественный, да, ага. Художественный. Эфиопик. Переведем это так. Или ситуации, истории, происходившие в Эфиопии, если так расширено. У нас Гелиодор переведен как просто Эфиопика, но в оригинале это множественное число. Так вот, лейбл Buddha Music записал более 30 томов эфиопской музыки, прослушав которым можно получить очень полное представление о музыке этой страны вообще. И центральное место в ней занимает именно эфиоджаз, и звезды, главные звезды этого этого течения, уже упомянутые Ахмед, Остатки, Биены и другие. В том числе и там есть диск, куда собраны вот композиции, написанные, аранжированные Налбандяном.
0: Угу. То есть, если бы не было вот этого, скажем так, музыковедческого и процесса каталогизации.
1: Могло потеряться.
0: Могло бы потеряться, точно так же, как мы обсуждали это в примерах Бубакара.
1: Да, хотя, разумеется, в какой-то момент возникли внутренние конфликты, связанные с правами. Музыканты, в частности, тот же Мулату Остатки, был не очень согласен с тем, как распределялись доходы от этих прав и так далее.
0: Это оставим пока в стороне. А мне вот тут хочется уточнить кое-что. Вы ведь говорили, что вообще традиция записывать и инфраструктура, чтобы записывать в Эфиопии, появилась достаточно рано, да, и как бы поэтому мы знаем вообще этих артистов, поэтому у нас они есть на носителях, и мы можем пойти в сеть интернет.
1: Да, в каких-то странах действительно она вот успела сложить. Например, камерунец Маню Дибанга поехал записываться в Конго, где
0: потому
1: это
0: там
1: было.
0: Да.
1: И там есть хорошее качество. Поэтому можем послушать все почти ранние записи Дибанга в очень приемлемом
0: качестве. Я хочу просто разобраться и уточнить траекторию движения эфиопского джаза. Вот смотрите, вот была инфраструктура, они все-таки что-то там записывали. Потом это течение музыкальное стало более-менее известным по всему миру. В какой момент, во-первых, это произошло и благодаря чему?
1: В середине 60-х началось вот такой глобальный интерес, но потом он резко угас, пока не состоялась коллекция «Эфиопик» и фильм Джармуша «Сломанные цветы».
0: Это все уже 21 век?
1: Да, где с Биллом Мюрреем, где часть саундтрека — это как раз эфиоджаз.
0: Угу. И вот, собственно, та композиция, да, которую мы слушали, «Маскарам Сетаба», оттуда, да?
1: Насколько я помню, да. Я не могу сказать, что очень хорошо помню фильм, но то, что именно после него резко всплеск интереса пробудился к эфиоджазу, это совершенно точно.
0: Значит, мы подходим к моменту, когда вот вторая волна интереса к эфиоджазу просыпается. Это начало 21 века, правильно? Mm-hmm. И вот, наверное, в это время начинают складываться вот эти меломанские...
1: Конец 90-х, да, переходный вот этот
0: меломанские,
1: момент,
0: скажем,
1: да,
0: кружки, где эту музыку слушают, и постепенно становится правилом хорошего тона знать и немножечко разбираться.
1: И коллекция «Эфиопики» вот эта вот, она стала очень популярна, она переиздается регулярно, пополняется уже не с той скоростью, как раньше, но вот было 30 томов, сейчас их 32, вот как раз Налбандян, это 32-й томик. То есть...
0: Но иногда любители музыки говорят «Нео-Эфиопика».
1: Ну, да.
0: Это вот то, что после второй волны произошло.
1: Ну, я бы отнес это к следующему нашему персонажу, которого мы послушаем. Это же действительно нео-эфиоджаз, можно вполне назвать. Да, вот эта вот вторая волна вызвала огромный интерес среди музыкантов, джазовых в том числе, и в Европе, прежде всего во Франции, потому что фирма французская, но и в Штатах тоже. Например, Айза Оркестра, американский джазовый коллектив, очень много играл эфиоджаза с эфиопскими музыкантами. Он, естественно, участвует в этой коллекции эфиопики в нескольких томах причем. Ну, а во Франции одним из таких ярких примеров популярности эфиоджаза или нео-эфиоджаза стала группа, которую мы сейчас послушаем, которая называется «Акали Вубе», что в переводе означает «красота души».
0: Угу. Группа состоит... они французы.
1: Они все французы. Она была создана в 2009 году.
0: Не просто граждане, а этнические французы.
1: Вообще французы, да. Просто французы, да. Но они не настолько прониклись вот этого очарования.
0: А вот здесь давайте поговорим о том, все-таки нужно ли быть связанным корнями с эфиопским культурным кодом для того, чтобы быть представителем эфиоджаза, или ты уже представитель просто джаза в широком смысле этого слова. То есть насколько локальность и привязанность музыканта к внутренней...
1: Ну, норвежцы и датчане играют джаз прекрасно, хотя...
0: Не, ну джаз, пожалуйста.
1: Ну, так это же тоже африканские корни, в общем-то, в итоге. Не знаю, я думаю, что это не обязательно. В конце концов, все играют блюз.
0: Я не к тому, блюз, что это ограничение. Тоже. Да, ну, почему просто это не назвать джаз, если уж эфио джаз стал таким глобальным явлением, которое начинает вбирать
1: умеренно
0: в себя.
1: Глобальным.
0: Да. Ну, глобальным я в том смысле, что у него нет границ больше территориально, он не обусловлен.
1: Это безусловно.
0: Да. Да,
1: конечно.
0: То, возможно, он просто стал таким вот одним из взглядов на джаз, скажем, в целом.
1: Да, безусловно. Я вот, собственно, выбрал в качестве одного из персонажей нашего плейлиста современную группу и не эфиопскую, а Каливу Бэ, для того, чтобы показать, что это течение стало настолько популярным, что европейские музыканты сочли полезным, возможным с точки зрения даже финансовой отдачи играть строго музыку этого течения. А это действительно современные вариации на тему эфиоджаза, или даже шире говоря, эфиопской музыки и фанк-джаза 60-х. Это именно такая аллюзия, это отсылка к прошлому совершенно
0: очевидно. Стилизация.
1: Стилизация. Они играют не современную все-таки музыку, а ту музыку в современном
0: прочтении.
1: Да.
0: У нас на фоне она уже звучит, дадим ей пройти вперед.

0: Вообще Эфиопия одна из самых высокогорных стран африканского континента, если не самая высокогорная. Плюс там есть еще и впадина очень глубокая. Но это просто так, чтобы связать наш разговор об эфиопской музыке.
1: Вообще нет, если с этой точки зрения, конечно, там много интересного. Но возвращаясь к музыке, я хочу сказать, что вот эта вот группа Кале Вубе просуществовала в итоге чуть больше 10 лет. Записали 4 полноценных студийных альбома, еще парочку, которые можно назвать полусборниками. А в 21-м году распались. Мы сейчас слышали композицию «Java Java» с первого альбома, который так называется «Кале Вубе».
0: Угу. Ну, там была интересная история, насколько я знаю, про то, как вообще французы пытались найти этих исполнителей эфиоджаза.
1: Да, было дело действительно вот такое интересное, сложное. Но главное, что они это сделали, нашли, и благодаря усилиям вот этих европейских продюсеров из Buddha Music, в конце концов, вся вот эта вот богатство эфиопской музыки нашло широкого слушателя. Конечно, эфиопы сами прекрасно знали эти композиции, этих музыкантов, но за пределами Эфиопии, безусловно,

0: условно, они были известны еще очень узкому кругу.
1: Но и роль в этом Советский Союз сыграл?
0: Да, в том, как найти, да, есть такая история, но я в нее не углублялся, зная, что просто действительно для того, чтобы попасть в Эфиопию уже постмонархическую, нужно было не так просто.
1: Из Франции?
0: Да.
1: Напрямую?
0: Да.
1: А, и поэтому попросили содействия...
0: Ну, вроде как такая была история, да.
1: Ну, оставим ее в разряде тоже мифов и легенд, с которых мы начали сегодняшний разговор. Ну что ж, может быть, время уже от Эфиопии двигаться к другому государству?
0: Да, который, тем не менее, какими-то духовными флюидами связан с Эфиопией. Не государство, а то направление музыкальное, которое мы обсудим потом. Ну, люди... Наши слушатели сами прекрасно поймут, когда узнают, о чем мы будем говорить.
1: Да, но мы сначала, наверное, все-таки сделаем перелет из Эфиопии в Кот-д'Ивуар.
0: Да, обратно на запад, опять-таки практически строго на запад, на побережье Гвинейского залива.
1: И пару слов скажем об этом государстве. Тоже была колония французская, да, в свое время.
0: Да, часть французской Западной Африки.
1: Обрела независимость и... Очень такая тоже густая и разная по музыкальным направлениям страна. И то, что мы услышим сегодня от них, оно скорее будет неожиданным немного.
0: Да, будет неожиданным. И я спрашивал, ну давайте не будем забегать, потому что, конечно, у них есть свои направления. Зуглу, например, такой известный.
1: Да.
0: Наверное, самое известное за пределами Кот-д'Ивуара направление. Во многом его популяризовали ивуарийские музыканты, живущие во Франции. Но, тем не менее, опять-таки, по крайней мере, в Европе в музыкальном плане Кот-д'Ивуар ассоциируется с совершенно другим направлением. Действительно, напрямую с Африкой не связанным, но опосредованно связанным очень сильно.
1: Мы, наверное, уже послушаем следующую часть программы, саму композицию, но нам нужно сказать пару слов о том, что все-таки это музыка в стиле...
0: Да, мы поговорим об ивуарийском регги.
1: Как оно вообще туда попало? Давайте
0: так. Ну, у меня есть своя теория.
1: Это связано и с Эфиопией тоже?
0: Ну, с Эфиопией связано просто, потому что регги в принципе связано с Эфиопией. Вот, я думаю, что любители музыки знают прекрасно эту связь, мы на ней сейчас акцентироваться не будем, но у нас получилась хорошая логическая
1: мифологическая
0: цепочка.
1: Немножко, да, тоже, конечно. Да, на уровне убеждений, там,
0: конечно,
1: и верований.
0: Не на уровне музыки.
1: Да.
0: Почему именно в Кот-д'Ивуаре такое развитие получило регги, я не знаю, я этот вопрос задавал непосредственно ивуарийцам, причем ответственным людям, не просто людям с улицы. Они развели руками. Не знаю, вот почему-то нам это нравится, сказали мне. Вот как-то нам это легло. Но у меня есть свое объяснение. Я думаю, что мы к нему перейдем уже, когда послушаем первую композицию, потому что оно напрямую связано с ее исполнителем.
1: Собственно, сейчас новости, и мы вернемся после новостей и узнаем, почему Михаил Хачатуров связывает Кот-д'Ивуар и регги.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Кудиевка в Харьковской области и Першемарьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» за сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийцы, Днепропетровской области, Мировка, Тимошевка и Червоная Креница Запорожской области. Противник потерял свыше 330 военнослужащих. Павлоград в Днепропетровской области частично обесточен, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в этом городе. В воскресенье также поступала информация о взрывах в Киеве, Одессе, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях, подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. 3 мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В Белграде представители сербских патриотических организаций завершили автопробег у российского посольства выражением поддержки России. Его участники зажгли фаер и скандировали «Русские сербы, братья навек», передает РИА Новости. Автопробег прошел в поддержку России против недавнего визита Зеленского в Белград. В акции под девизом «Брат за брата» приняли участие несколько десятков машин и мотоциклов. Зеленский посещал Белград 7-8 августа, провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Большинство сербов выразили протест. Они осудили решение властей пустить в страну Зеленского. Глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер после посещения авианосца «Авраам Линкольн», на борту которого моряки хотели покончить с собой, заявил, что на корабле не самая плохая ситуация с душевным здоровьем. Ранее издание Military Times сообщило, что несколько американских военных попытались выпрыгнуть за борт на фоне затянувшейся службы. По данным издания, личный состав авианосца насчитывает около 5000 моряков и морпехов, которые находятся на службе с ноября прошлого года. Первоначально миссия авианосца «Авраам Линкольн» должна была завершиться в мае, однако ее продлили на неопределенный срок. С января корабль находится на Ближнем Востоке в рамках операции США против Ирана. Основные претенденты на пост президента Бразилии – действующий глава государства Лула да Силва и кандидат от правых сил Флавио Болсонаро, сын бывшего лидера страны Жаира Болсонаро, начали свои избирательные кампании. Лула да Силва выступил в штате Сан-Пауло на стадионе, где много лет назад делал свои первые заявления в качестве профсоюзного лидера. В своей речи он отметил, что Бразилии не нужно выбирать между США и Китаем, а следует отдавать приоритет национальным интересам. Бразильский сенатор Флавио Болсонаро начал свою кампанию с масштабного митинга на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Он обрушился с критикой на Лула да Силва, обвинив его в убытках госкомпании и в нежелании вести борьбу с организованной преступностью. Сенатор также пообещал заключить лучшие торговые сделки с США, Китаем и другими странами. В своей речи Болсонаро-младший сделал многочисленные отсылки к своему отцу, бывшему президенту Жаиру Болсонаро, осужденному на 27 лет за организацию попытки государственного переворота, передает РИА Новости. Выборы президента в Бразилии пройдут 4 октября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра временами дожди, плюс 18-20. В Москве ночью и в первой половине дня местами дожди 23-25 градусов.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» обыграл калининградскую «Балтику» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2-1 в пользу красно-белых, у которых мячи забили Манфред Угальды и Пабло Салари. В составе хозяев гол забил Андрей Мендель. Голевую передачу на Угальды отдал Мирлинд Даку, перешедший 6 августа из «Рубина». Это результативное действие стало для него первым за новый клуб. В других матчах петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3-0. Дубль оформил Александр Соболев. Махачкалинское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов» со счетом 4-1. Российские пловцы завоевали золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Нашу страну представляли Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. В комбинированной эстафете у женщин на дистанции 4 по 100 метров российские девушки завоевали бронзовую награду. Также в индивидуальных заплывах Егор Корнев стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем. Павел Самусенко завоевал бронзу в плавании на 100 метров на спине. Также третье место у Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексом. Щербаков установил юношеский мировой рекорд. Женская сборная России стала победителем медального зачета на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Россиянки стали лидерами как по общему числу медалей, так и по количеству золотых. Сборная России выиграла командное многоборье. Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке. Также у Мельниковой две бронзы на бревне и в вольных упражнениях. Анна Калмыкова стала второй в личном многоборье. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне. Россиянки одержали победу в командном многоборье. Также София Ильтрикова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. В медальном зачете россиянки стали четвертыми. Мира Андреева обыграла украинку Александру Олейникову во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннате. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-0. Также продолжает борьбу Даниил Медведев. Он во втором круге обыграл аргентинца Марко Трунгелите со счетом 6-4-7-5. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Но мы перенеслись в Кот-д'Ивуар. Мы слушаем сейчас исполнителя, которого зовут Альфа Блонди.
1: Ну, на самом деле его зовут Сейду Коне.
0: Да.
1: Но стал он известен именно под этим псевдонимом Альфа Блонди, как говорят французы.
0: Я думаю, что Боб Марли был очень важен для него. Ну, насколько я знаю, да, он даже выступал с его коллективом.
1: Ну, уже.
0: Да, уже после.
1: С Вейлерами, да. Ну, в принципе, так получилось, что путь Сейду Коне в музыку был достаточно тоже длинным. И начинал он не как музыкант, в отличие от того же Мулату Остатки, который сразу начал учиться музыке. Альфа Блонди долго учился, хоть и в Америке, но совершенно не музыке, а коммерции. Он должен был стать коммерческим агентом. 4 года он проучился в США, но все-таки в итоге музыка победила, интерес победил, и первый музыкальный опыт у него уже к концу 70-х, как раз эпохи расцвета регги, сложился.
0: То есть это параллельно две тенденции происходят. Расцвет регги в мире и появление ивуарийского регги, так сказать.
1: Ну, вот опять-таки, мое объяснение этому лежит именно в этой плоскости, что вот колоссальный успех Альфа Блонди и как раз стал тем...
0: Колоссальный успех по меркам Кот-д'Ивуара или африканского континента?
1: Нет, по меркам Европы.
0: Европы.
1: Да, он очень стал быстро популярен во франкоязычных странах. Ну, как и все практически вокалисты, африканские музыканты, он пел на десятки языков, африканцы вообще очень способны к языкам. Понятно, что на французском и английском, потому что английский — это основной язык для регги, французский — это язык Кот-д'Ивуара. Но также он пел, естественно, на родном языке Диула. Но помимо этого он пел на всем. И на волофе, и на ашанти, и на арабском, на иврите, на бауле, на абсолютно на всем.
0: Я, кажется, нужно. Начинаю понимать, о чем наша сегодняшняя встреча. О том, как музыканты брали язык. Ну вот, например, Нарсес Налбандян, да, он взял форму и взял содержание, которые были у него в стране, и, в общем, создают что-то новое. И когда вы сказали, что они вообще способны к языкам, люди на этом континенте,
1: очень.
0: То, да, то это вот их способ создания своих музыкальных течений. Они берут разные языки, сплавляют между собой вот эти музыкальные, я имею в виду, в данном случае языки.
1: Это те, кто считал себя именно музыкантами, потому что Фела, например, у него задача была совершенно другая. Вот он пел исключительно, как он стал именно лидером афробита, именно лидером в политическом смысле слова даже.
0: Но у него была политическая карьера, получается.
1: Совершенно,
0: да?
1: Другая задача стояла, поэтому он пел на вот этом пиджине нигерийском. Исключительно.
0: Ну, я просто закончу свою мысль. Это о том, как музыканты с этого континента могут забирать формы и как бы создавать новые языки из... частей других.
1: Да, они очень, да, пластичны, действительно.
0: Да, вот действительно. Ну, и в танце это проявляется в этом, да, смысле. Но вот возвращаясь к политическому высказыванию внутри музыки, регги ведь это тоже всегда политическое высказывание.
1: Да, поэтому, говоря о музыкантах из Кот-д'Ивуара, мы, опять-таки, хоть ненадолго, но вынуждены будем заглянуть в эту область, потому что высказывание регги-музыканта — это всегда социально-политическое высказывание. Музыка служит лишь обрамлением какой-то именно вот идеи, высказывания, может быть, даже политического воззрения.
0: Угу. Ну, про Боба Марли все знают, его отношения с разными партиями внутри Ямайки.
1: Да, да, да.
0: Это каноническая в этом смысле история, которая иллюстрирует вообще образ регги-музыканта, да, как, ну, вот такой
1: борца.
0: Собранный архетип уже, да, даже в некотором
1: смысле. То есть, если регги-музыкант не борец, значит, он, скорее всего, не регги-музыкант.
0: Да, ну... Я думаю, что бывали разные примеры.
1: Нет, конечно,
0: но
1: конечно.
0: Это для нас
1: сейчас... Это утрируя.
0: Просто... Да. Он поет на куче разных языков, и вы сказали, что вы этим объясняете, да, вообще...
1: Именно успехом.
0: Успех.
1: Успех Альфа Блонди, видимо, и стал для молодых, других молодых музыкантов примером и магнитом. То есть они поняли, что на этой музыке можно не просто стать известным, но и... заработать денег, например. То есть это стал хорошим способом самовыражения.
0: Социальный лифт получился.
1: Да, да, социальный лифт, совершенно верно.
0: В таком классическом
1: понимании. Я объясняю это так, но это мое объяснение, оно может быть неверным, но, по крайней мере, ивуарийцы мне на этот вопрос ответить вот четко не смогли. Ну вот сказали, нам это нравится, нам это близко, у нас это легло. А ведь за Альфа Блонди последовала целая плеяда.
0: И
1: это
0: вот у нас уже на фоне.
1: Бета Саймон, Исмаэль, да, Исаак, Джимми Камсон. Ну и в конце концов появился новый лидер, который сменил, достойно сменил Альфа Блонди на этой вот ступени самого популярного регги-музыканта или вообще даже музыканта Кот-д'Ивуара в принципе. Во всяком случае, во Франции точно.
0: Тикен Джа Факули. Дон, песня, которая звучит у нас, 96-й год. Мы после песни и небольшой рекламы вернемся к вам и послушаем, поговорим еще и послушаем еще одну композицию этого

0: хорошо темперированный эфир. Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитание души.
1: Культура – понятие сложное, и складывается она, в частности, из разных форм памяти. Я полагаю, что земледелец, владеющий тысячелетиями накопленным опытом, культурный человек. Ведь мы не случайно говорим «культура обработки земли». Во всяком случае, он гораздо более культурен, чем человек, живущий в стандартной квартире и не помнящий вчерашнего дня. Правда, некультурный человек с внешними признаками культуры может выступать в функциях культурного человека, потому что при сложности современного мира, при многогранности нашей жизни, отличить одного от другого становится все труднее.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Мы послушали композицию Тикинджа Факули. Дон она называется. Она про то, что...
2: С альбома 96-го года.
1: На кривую дорожку преступности ступать, молодой человек, это ни к чему хорошему не приведет тебя.
2: Да, за чертой земной жизни ничего хорошего, скорее всего, ты не увидишь, так что лучше вовремя уйти.
1: Да, образумиться, так сказать. И верно. На самом деле, все его творчество, насколько мне известно, оно вот именно этой мыслью и пронизано.
2: И оно имеет очень ярко выраженное социально-политическое звучание. Но я бы хотел ненадолго вернуться к Альфа Блонди.
1: Да, пожалуйста.
2: Потому что именно с него началась вот этот вот взлет его арийского регги. Во-первых, я хочу сказать, что он действительно выступал с The Wailers в 1984 году. Естественно, ездил записываться в Тафганг. И что интересно, он тоже был очень вовлечен в политическую жизнь, но в менее выраженной форме, чем Тикенджа. В частности, на одном из дисков у Альфа Блонди есть речь президента Феликса Уфуэ Буани, очень важного для Африки.
1: Это президент Кот-д'Ивуара.
2: Кот-д'Ивуара, да. Фактически речь почти без музыкального сопровождения. Минимальная. Она там 14, что ли, минут занимает. Вот такой вот трек. Просто он включил, счел необходимым включить его в свой номерной альбом.
1: То, это высказывание художественное.
2: Да, и то, что
1: да?
2: мы слушали, это вот песня «Суруку Лого», она с диска 2002 года, диска «Мерси», который был номинирован на Грэмми еще. Такой важный для многих.
1: В жанре регги-музыки?
2: Нет, вообще, нет, я думаю, что в этнической музыке вообще. Вот не могу уточнить, по какой конкретно номинации, но не выиграл в итоге. Очень много, кстати, он занимался благотворительностью. Вообще такой более спокойный, что ли, человек, чем Тикен. Тикен тот вообще довольно такой резкий парень.
1: Да, но в принципе похожа у них, да, мысль во всей музыке.
2: Мысль похожа, но у Тикена это доведено немножечко до некоторого предела, потому что он успел рассориться практически со всеми, со своими президентами, его арийскими, сенегальским во время концерта, поэтому сейчас он живет, по крайней мере, не знаю, как прямо сейчас, но он
1: раньше
2: был вынужден
1: жил,
2: ехать
1: да.
2: в Мали,
1: да.
2: в Бамако.
1: Ну что мы сегодня узнали, подведем такую черту, прежде чем мы поставим последнюю композицию в нашем плейлисте. Пластичность языковая африканского континента позволяет им переплавлять, да, разные музыкальные формы и в хорошем смысле этого слова присваивать их себе для выражения, собственно.
2: И выдавать что-то новое.
1: Да, чувства, и выдавать как бы что-то актуальное, что-то новое для них, добавляя туда свой вот этот вот культурный код, скажем так. Получается, что нет плохих жанров, есть просто неумение ими пользоваться.
2: Совершенно верно. Ну и буквально пару слов о Тикене, чтобы просто не повис трек
1: в воздухе.
2: Просто
1: да,
2: в воздухе
1: да.
2: сказать буквально пару слов, что зовут его на самом деле Думбия Муса Факали. Тикенджай, он, естественно, добавил. А Факали — это фамилия древних воинов ивуарийских. Дебютировал где-то в конце 80-х, сам он 68-го года, и то, что мы сегодня еще одну песню послушаем, он очень много записал во Франции дуэтов с французскими звездами, и не только. И вот эта песня, наверное, самая его известная композиция вообще, называется «Американский дядюшка». Я думаю, что не надо рассказывать, о чем она говорит. И так понятно, что американский дядюшка принес нам геймбой, но отобрал все остальное, если так свести к одной фразе.
1: Спасибо большое, Михаил. Оставим наших слушателей с музыкой.
2: Спасибо вам. Всего
1: доброго. До новых встреч.
2: До свидания.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. В течение дня поражены цех и склад безэкипажных катеров в Белгород-Днестровском, в населенном пункте Вилково – стоянка патрульных катеров ВМС Украины, в порту Одесса – 3 сухогруза и 2 танкера, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом. Кроме того, в Черном море атакован сухогруз с западным вооружением. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области, нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотная и Светличная Харьковской области, Ольшанка, Киянница, Писаревка, Графская, Уланова, Коренек и Воколовщина Сумской области. Противник потерял до 200 боевиков, бронемашину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, цеха сборки и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд, 9 крылатых ракет и около 1500 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 72 украинских беспилотника. Число раненых в результате атаки дрона ВСУ на автобус под Белгородом возросло до 10 человек. Мирная жительница погибла от удара беспилотника на автомобиль в селе Будки Глушковского района Курской области. Водитель ранен. Один мирный житель погиб, и еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты Луганской Народной Республики. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, пишет Times. Беспилотники, которые производятся в английском графстве Уилтшир, использовались при ударах по НПЗ. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келлин в интервью ТАСС заявил, что подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов и специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет. Американское военное командование признало усталость экипажа авианосца «Авраам Линкольн». Корабль должен был еще в мае вернуться в США из региона Ближнего Востока. Утверждается, что проблемы на авианосце, связанные с продовольствием, канализацией и горячей водой, уже разрешены. Трамп на днях подтвердил возвращение Авраама Линкольна в порт переписки. Ранее сообщалось, что несколько моряков пытались покончить с собой из-за эмоционального истощения. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Российские спортсмены заняли 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. Россияне завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. В воскресенье наши пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Россиянки стали чемпионками Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова взяли 6-ю медаль на турнире. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Старого Света по спортивной гимнастике. Всего у команды 6 наград, 3 из которых золотые. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок», та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Лето в Москве вернет свои позиции. Воздух на этой неделе будет прогреваться до плюс 26 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в понедельник после полудня столбики термометров в столице поднимутся до 23-26 градусов.
1: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы, ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18 и днем плюс 23-26 градусов.
0: Погода. В понедельник в Петербурге дождь, плюс 19, в Москве 25 градусов и небольшой дождь, сейчас в столице плюс 21. Новости на сайте vesti.ru.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Ну, раз не спится, давайте общаться. Я Василий Стрельников, и это «Бессонница». Наше с вами время в этот поздний час. Где вы сейчас находитесь? Где вы принимаете этот сигнал? На какой частоте? Вы дома, в постели? Может быть, на даче? На работе? За рулем? В путешествии? Пишите, мне все интересно. Мой имейл son@radiomayak.ru. И есть специальный сайт для связи vsfm.ru. Напишите, о чем вы думаете, поделитесь своими переживаниями или просто закажите красивую ночную песню, как это сделала Лариса. Здравствуйте, Василий. Хочу сделать музыкальную заявку. Поставьте, пожалуйста, песню Blackbird группы The Beatles в программе «Бессонница». В этой песне столько спокойствия и надежды. Она идеально ложится на ночную тишину. Передайте привет всем, кто сейчас не спит, а именно тем, кто работает в ночную смену, тем, кому просто не спится, и тем, кто любит слушать радио под звездным небом. Пусть эта песня станет для них маленьким уютным островком. Желаю всем спокойной ночи и добрых снов. Спасибо, что дарите нам эту ночную атмосферу. С уважением, Лариса.

твоя птица-то поют, а? Для Ларисы. Beatles, Blackbird, бессонница на маяке. Тем временем наша еженедельная ночная перекличка. Приветствую всех в нашем международном радиочате. Дорогие наши неспящие. Павел, Елена Егоровна, Данил Новиков, Лана, Анна Фомина, Максим, Хелен Стар, Надежда Савкина, Александр Баринов где-то гуляет по улице, Анатолий, Александр Кудрявцев. Весьма дружная, добрая компания, присоединяйтесь и вы в этот поздний час. Как это сделать? Вся информация на сайте vsfm.ru. Там также все мои контакты и ссылка на записи наших эфиров. vsfm.ru, vsfm.ru. Михаил Савушкин пишет: «Здравствуйте, Василий Борисович, я ваш давнейший фанат, это приятно. Прошу вас включить этой ночью песню неподражаемой Мадонны, пьеса «Frozen». Спасибо за ваш труд и за ваши истории из жизни, я их обожаю. Если можно что-либо рассказать о вашей жизни в Америке, что-нибудь интересное, то буду признателен вам». Ну, Максим, извините, Михаил, может быть, кое-что и сегодня вспомним. Посмотрим, как пойдет. Спасибо за ваше письмо, Михаил Савушкин.

Настоящие истории настоящих слушателей. Пишет Петрунин Руслан. Добрый вечер. Добрый вечер, Василий Борисович. Не спится. Лежу, думаю. Вернее, ностальгирую по прекрасным временам детства. Когда с дедом бродили по полям и собирали полевой шпат. Минерал такой, который появлялся на поверхности после летней перепашки поля тракторами. За день мы могли собрать половину одноколесной тачки. Потом все это добро мы тянули на дачу и раскладывали под виноградные лозы аккуратными тропинками. Дед говорил, что этот минерал днем накапливает тепло от солнца, а вечером и ночью отдает это тепло винограду. Благодаря этому мы собирали невероятный урожай винограда, из которого дедушка делал потом вино. Много вина. Почему я вспоминаю именно про эту историю? Потому что шпат мы собирали как раз в конце июля, начало августа. С нами всегда был дедов радиоприемник «Океан 209» с батарейками из картона. Элемент 373, кажется, называлось, и мы постоянно его слушали. И вот однажды, насобирав много шпата, дедушка толкал тачку, а я сидел на бортике ближе к рукояткам и крутил радиоприемник. Был уже почти вечер. Было очень по-июльски тепло, и солнце садилось за горизонт. Мы очень устали, но это была приятная усталость. И тут я натыкаюсь случайно на одну песню на какой-то радиостанции, которая, как полевой шпат, до сих пор хранит тепло того времени и событий. Поставьте, пожалуйста, песню Ильи Словесника «Дельфины». С уважением и благодарностью, Петрунин Руслан.

Руслан Петрунин, спасибо огромное за ваш рассказ. Вера С. пишет: «Песня хранит тепло, как полевой шпат». Надо запомнить. Тем временем к бессоннице присоединился Дмитрий К., Павел Артамонов, Евгений С., Екатерина Андриановна, господин Романов и, конечно же, Вера С. «Бессонница на маяке». Наш имейл son@radiomayak.ru. «Добрейшего вечера, Василий Борисович! Добрейшего вечера всем!» — пишет Надежда Лещенко. «За неделю-другую в моей жизни случилось несколько потрясающих закатов. Вот и решила по этому поводу попросить поставить в эфир пьесу Sunshine Reggae группы Laid Back. Давайте вместе немного пофантазируем или повизуализируем». Все-таки произнес, а? Произнес! Ура! Надежда, спасибо за вашу заявку.

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым.
1: Письмо, которое мы не успели прочитать в прошлый раз, пишет Данил. Ему 25 лет, город Петрозаводск. Добрый вечер. Здравствуйте, радио «Маяк» и программа «Бессонница». Передайте, пожалуйста, привет нашей замечательной учительнице по фортепиано Ирине Ивановне из детской музыкальной школы номер один. Вроде бы вот до этого момента все так хорошо. И дальше предложение. Она сейчас болеет после укуса гадюки. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь душевную мелодию для нашей учительницы. Ох, эти гадюки, ох, эти змеи. У меня странное к ним отношение, странное немножко восприятие. Как говорится, все из детства идет. Вот нынче, во время просмотра фильма или сериала, когда показывают змею еще крупным планом, я непроизвольно отворачиваюсь или закрываю глаза. Видимо, все действительно из детства идет. В далеком 72-м году лето я проводил на побережье реки Честер. Это даже не река, это речище, широкое-широкое, скорее даже озеро, да нет, залив. И тем не менее, называется это река Честер. И вот в этой реке на восточном побережье водился североамериканский водяной уж. Не ядовитая водяная змея. Довольно безобидная. Но нам, детям, попробую это доказать. Помню, однажды днем взял надувной матрас и поплыл, где-то отдалился на 20-30, может быть, метров от берега, и вдруг почувствовал, как матрас сдувается, воздух выходит. Добравшись до берега и изучив матрас, я обнаружил две маленькие дырочки рядом. Но, естественно, сразу я для себя увидел огромные клыки монстра-змеюги. На самом деле не было каких-либо настоящих доказательств того, что это работа того самого североамериканского водяного ужа. Но, опять же, мы дети, мы по-своему мир видели тогда. Я также видел одну картину, которую помню по сегодняшний день. У меня был мальчик знакомый, который очень хорошо играл на музыкальных инструментах. У него был природный дар, отличный слух. В том году ему было лет 7-8. Так вот, никогда не забуду, как однажды вечером он сидел на берегу этой самой реки Честер и насвистывал какую-то мелодию. А там, в воде, где-то примерно на расстоянии 10 метров от берега, торчала змейка из воды и внимательно слушала мелодию, которую исполнял мой приятель. Позже он мне рассказал про нее, сказал, что это его друг, и зовут его Ромбик. Данил, спасибо за эти воспоминания, и для вас, и для Ирины Ивановны, Эми.

Snake Song Эмилу Харрис в «Бессоннице на маяке». Яночка пишет: «Всем доброй ночи, особенный теплый привет Василию Борисовичу из столицы закатов Нижнего Новгорода». Ох, Яночка, какие же у вас там закаты, действительно, на всю оставшуюся жизнь запомню. Закаты, не более того. Спасибо, что с нами, очень приятно. А также приветствую Татьяну. Татьяну из Москвы. Доброй ночи неспящим и диктору. Морис Альберт, «Feelings», 1975 год. Песня стала международным хитом. Даже спустя 50 лет она остается узнаваемой.

«Бессонница на маяке». Александр С. из города Т. написал очень коротко, но понятно. Ну, почти понятно. «В лунном свете окружающий пейзаж наполняется особым магнетизмом. И неважно, городские улицы это или мать природа. Просьба поставить Моби, пьеса Blue Moon». И сразу вспоминаю школьные каникулы, которые проводил на реке Честер. Да-да-да, все та же самая река Честер, штат Мэриленд. Для этих мест зима на редкость выдалась довольно холодной и снежной. Однажды ночью мне не спалось, и я ворочался в постели, словно червяк. Что-то меня беспокоило, и я никак не мог найти себе места. В конце концов я встал и подошел к окну. Раздвинув занавеси, я все сразу понял. Я был поражен открывшимся видом. Полузамерзшая река и берег, усеянный ледяными осколками. Но больше всего меня потрясла полная луна, полнолуние, луна, сиявшая во всем своем великолепии. Это было невероятно красиво, почти умиротворяюще, словно в научном фантастическом романе. По крайней мере, мне так казалось, потому что я был подростком, дитя полетов на Луну. Я был увлечен космосом и НЛО. Сразу включилась фантазия. Я не мог оторвать взгляд, разглядывая детали, которые ночью выглядят совсем иначе. Вокруг царила тишина, и я решил, что не хватает подходящего музыкального сопровождения, саундтрека. Я включил свой маленький средневолновый транзисторный радиоприемник AM-радио. У меня была любимая станция в той части штата. До сих пор помню позывные WCAO, The Big 60. Я вставил в ухо наушник, проводной вкладыш, подключенный к приемнику. И первая песня, которую я услышал, была Dancing in the Moonlight группы King Harvest. Она идеально вписалась в тот момент. Готов поклясться, в моем воображении даже мерещились инопланетяне в костюмах из фольги, покачивающиеся в такт пьесы.

Из ночной Москвы на весь мир. Это «Бессонница» на маяке. Где нас только не слушают. Вот, например, в Бельгии нас сейчас принимает Таня Флоре. Танечка, добрый вечер, вы пишете. Привет, Васенька. Я не могу в последнее время встретиться лицом к лицу со своей бессонницей, так как она давно ко мне не приходила, к счастью или к сожалению. Я по ней немного скучаю. Мы вместе по ночам пили кофе и наводили порядок. Я теперь понимаю, почему у вас раньше была бессонница. Это кофе, Танечка. Но есть одна песня, продолжает Таня, которая, если не помогла мне заснуть, то очень успокаивала меня в трудную минуту. Я как будто падала стремительно в бездну. А песня ловила меня своим мягким ватным дном. Так, дайте-ка мне на секундочку это представить. Не получается. Она называется «Я оставлю тебе слова» в исполнении Патрик Уотсон. Обнимаю крепко. Пока, Таня Флоре.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
2: Воспитание должно просветить сознание человека, чтобы перед глазами его лежала ясно дорога добра. Но этого мало. Каждый из нас видит прямую дорогу, но многие ли могут похвалиться, что никогда не уклонялись от нее? Побеждать свои природные влечения каждую минуту – дело почти невозможное, если посреди этих влечений мы не находим себе помощника, который бы облегчал для нас победу над нашими дурными наклонностями и в то же время награждал бы нас за эту победу. В чести природы человеческой должно сказать, что нет такого сердца, в котором бы не было бескорыстно добрых побуждений. Но эти побуждения так разнообразны, иногда так глубоко скрыты, что не всегда легко отыскать их.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: L is for the way you look at me. O

Nat King Cole, L-O-V-E, Love, специально для Анны Щербаковой, которая пишет: «Мы с мужем наконец-то выбрались на природу, сняли домик на экоферме, поужинали, послушали тишину, посмотрели на небо, усыпанное звездами, а сейчас сидим и слушаем вашу передачу. Оставили все проблемы там, в городе, и решили пожить здесь и сейчас». Идиллия, Анна. Завидую вам. По-хорошему, конечно. И вот еще одно письмо. «Здравствуйте, Василий Борисович», пишет вам постоянный слушатель Влад Митрофанов. «Поставьте, пожалуйста, трек Two Rivers в исполнении Джефф Бек для всех, кто только готовится ко сну, и тех, кто уже проснулся в нашей огромной стране. Спасибо за эфир». Вот-вот-вот. Титры. Спасибо вам всем за прекрасную ночную компанию. Я Василий Стрельников. Спокойной, безопасной вам ночи. А кое-где доброе утро.

0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России поразила крупнейшее на Украине предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы для ВСУ. В Кривом Роге атакованы цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для нужд украинской оборонки. Кроме того, ударными беспилотниками в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для нужд ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки освободили населенный пункт Першамарьевка Донецкой Народной Республики. За сутки нанесли поражение формированием 6 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Шебельковка, Краматорск, Высокоивановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 боевиков, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. За минувший день уничтожено 72 украинских беспилотника средствами ПВО за сутки, сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд, 9 крылатых ракет и около 1500 дронов самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, цеха сборки и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров. ВСУ применили БПЛА иностранного производства во время атаки на гипермаркет в Донецке, сообщили в Следственном комитете России. Найденные фрагменты ударных дронов самолетного типа будут направлены на экспертизу. ВСУ ударили по строительному гипермаркету в Донецке ночью. Начался пожар. Торговый центр «Галактика» в Куйбышевском районе сгорел после атаки украинских беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Два человека погибли в Херсонской области в результате удара украинского дрона по автомобилю. В ДНР за день один человек погиб и 10 пострадали от дронов противника. Мирная жительница погибла от удара беспилотника на автомобиль в селе Будки Глушковского района Курской области. Один мирный житель погиб и еще четверо получили ранения в результате атак противника на населенные пункты Луганской Народной Республики. Российские пловцы выиграли золото чемпионата Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. А женская сборная России на этой дистанции стала бронзовым призером. Серебро у Егора Корнева в вольном стиле, бронза у Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Павел Щербаков – бронзовый призер на дистанции 100 метров на спине. Турнир в Париже завершен. Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете. Несколько сотен человек вывезены по морю в безопасные места из-за сильного пожара на греческом острове Саламин в заливе Сароникос недалеко от Афин. Силы береговой охраны остаются в повышенной готовности на случай необходимости эвакуации остающихся на острове людей. Пожар начался днем на участке земли, заваленной мусором, и под воздействием сильных ветров быстро распространился. Сгорели несколько домов, погибли два человека, еще 10 с ожогами доставлены в больницы. Температурные рекорды зарегистрированы на 39 метеостанциях Чехии. Наиболее жарким воскресный день выдался в восточной части республики Моравии и Силезии. В районе города Гаданин столбик термометра поднялся до почти 38 градусов. Нынешнее лето, согласно данным метеорологов, станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Чехии. Власти выражают тревогу по поводу засухи, которая охватила 88% территории республики. Мощность АЭС «Пакш» в Венгрии могут снова снизить из-за обмеления Дуная. Как написал венгерский премьер в соцсетях, вторник и среда будут критическими, так как к этому времени ожидается еще 14-15 сантиметров падения уровня воды в Дунае. В настоящее время мы находимся в 9 сантиметрах от уровня, при котором предпоследняя турбина АЭС «Пакш» будет снова остановлена, написал Мадьяр. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел «Колобок», какие испытания преодолел на своем пути, все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть «Колобка» на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко и Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. В Москве и области потепление усилится. Воздух в понедельник прогреется до плюс 23-26 градусов. Предстоящая неделя, как считает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать норме метеонаблюдений.
1: Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24-20-25 комфортного августовского тепла.
0: Погода. Понедельник в Петербурге дождь, плюс 19, в Москве 25 градусов и небольшой дождь. Все новости на сайте Вести.ру.

0: Маяк.
1: Говорят, что не могу.

0: в сторис.
1: Жабы откладывают яйца в виде скользких шнуров. Их длина может достигать 5 метров. Такие нити надежно цепляются за подводные растения и не уносятся течением. В отличие от комков лягушачьей икры, где внутренним яйцам не хватает кислорода и они гибнут, шнур дает каждой икринке доступ к воде и кислороду. Расстояние между икринками также облегчает оплодотворение. Так, из большего числа икринок через 2 недели вылупляются головастики. А через 2 месяца они покидают водоем в виде маленьких жаб. Из-за высокой смертности жабам приходится делать ставку на количество и продуманную упаковку икры. У некоторых видов самцы даже охраняют кладку после икрометания. Способы размножения у жаб очень разнообразны. Например, африканские живородящие жабы вообще не откладывают икру. Самки вынашивают потомство внутри тела и рождают сформировавшихся малышей. А жабы-повитухи из Западной Европы поступают иначе. Самка откладывает на суше 2 слизистых шнура до 1,5 метров. Самец наматывает их на бедра и носит от 3 до 7 недель. Когда приходит время, он заходит в водоем и выпускает личинок.
0: Audio Stories.
2: В куртку легкую одетый, не боясь невзгод, дальний путь по белу свету вышел пешеход. С ним ведут беседу птицы.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку emailson@radiomayak.ru.
1: Ветер за...

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: Audio Stories.
1: Глобальное потепление меняет ароматический ландшафт мира. Утром лес пахнет одним образом, а днем, когда солнце пригревает, запах меняется. Изменения затрагивают не только леса. При повышении температуры снег впитывает химические вещества, и его привычный аромат сменяется едким запахом. Перемена климата ускоряет вымирание видов и угрожает уничтожить многие запахи навсегда. Под угрозой сандаловое дерево, ваниль, бергамот, лаванда и сотни тысяч других растений. После их исчезновения воспроизвести их ароматы становится сложнее. Например, под угрозой оказался и ладан. Древесная смола с пряным запахом

0: ее зловоние могут разогнать духов, которые живут в реке. Так поврежденный аромат наносит ущерб и здоровью, и духовной практике.
1: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы разберем несколько высказываний, в которых оказалось сразу две ошибки. Так бывает. И вот первый пример от ведущего Сергея Насибяна.
2: Меня сподвигло на заявление о том, что эта лекция будет как раз вот то самое видео, которое набрало 500 000 просмотров.
1: В этом предложении у меня есть замечание к двум глаголам. Первый – «набрало». Ударение поставлено неверно. Правильный вариант – «набрало». Дело в том, что большинство, можно даже сказать, все проблемные глаголы в прошедшем времени в среднем роде имеют безударное окончание. Прорвало, назвало, набрало. Вторая ошибка в глаголе «сподвигло». Дело в том, что такого глагола вообще нет в русском языке. Зато есть глагол «подвигло» без приставки «с». «Подвигло», «набрало». И двигаемся дальше и слушаем, что сказал гость программы «Ассамблея автомобилистов».
3: Сколько они должны давать отложений в поршнях, сколько масляного шлама. Все равно вам 5000 надо проехать, чтобы там какие-то сажевые шубы возникло, сколько-нибудь мешающие клапанам и поршням работать.
1: Клапанам и поршням. Оба слова произнесены неправильно. Ошибка однотипная. Должно быть клапаном и поршнем, так как перед нами слова с неподвижным ударением на основе. И в них ударение всегда падает на первый слог. Клапаном и поршнем, клапанов и поршней, клапанами и поршнями. Кто-то может возразить, что это профессиональный жаргон. Отчасти соглашусь. При слове «поршень» такая помета есть. А вот «клапан» в профессиональный жаргон не входит. По крайней мере, словари об этом ничего не пишут. Но и самое главное, профессионализмы находятся за пределами литературной нормы. Поэтому все-таки клапаном и поршнем. Ну и мы продолжаем искать несколько ошибок в одном предложении вместе с ведущим Денисом Николаевым.
4: То, что Милн закладывал в сказку, что это игрушки, с которыми играл Кристофер Робин,
5: да,
4: которые ожили. И там медведь, конечно, это, наверное, самый недотепистый медведь из всех, которых я видел на экране в мультиках.
1: Не ожили, а ожили. Ударение в этом слове ставим на приставку. А второе слово, которое меня привлекло, недотепистый. Против него ничего не имею. Оно очень даже симпатичное. И в некоторых словарях присутствует, хотя и с пометой разговорное, просторечное. А теперь мы послушаем, что сказала ведущая Маргарита Митрофанова с подачи своей гостьи.
6: Выставить определенное правило, больше уделять времени в плане игры, кормежки, почесушек, и в целом все выравнивается.
7: Но в принципе, как и к девушке отношения. Просто балансировать между почесушками с одной стороны.
6: Да, распределять внимание, это точно.
7: И прогулками с другой.
1: Почесушки. Конечно, это слово не литературное, но очень симпатичное. А вот настоящая ошибка нашлась в глаголе «балансировать». Здесь неправильное ударение. Переставляем его на третий слог и получаем правильный вариант «балансировать». Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в моем канале в Максе. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: В первые годы советской власти качество гостиничных услуг никак не регулировалось. Но в 1960-е годы с ростом числа оплачиваемых отпусков и недорогих путевок возникла потребность в единых стандартах. Люди жаловались на неравномерное качество услуг. Первый общесоюзный стандарт в РСФСР появился еще в 1925 году, но касался он товаров, а не услуг. В 30-е годы вышли отраслевые стандарты для гостиниц. Например, они регламентировали уборку и заправку кроватей. Расцвет туристской стандартизации пришелся на 60-е и 80-е годы, когда был создан Центральный совет по туризму и экскурсиям. Ключевой документ эпохи – ГОСТ. Система стандартов в сфере туристско-экскурсионного обслуживания «Основные положения». Он был утвержден в 1990 году и введен в действие 1 апреля 1991. Он описывал цели, объекты и классификацию услуг. Этот ГОСТ, кстати, утратил силу только в 2010 году. После распада Союза многие стандарты отменили или переписали. Частные гостиницы получили свободу в определении уровня сервиса. Тем не менее, некоторые советские нормы повлияли на современные правила. Например, строительные нормы для туристских маршрутов во многом повторяют советские СНИПы и ОСТы. Даже дизайн туристического снаряжения порой наследует образцы 1970-х годов, если они удобны. Сегодня российский туризм переживает новую волну стандартизации. С 2025 года действует положение о классификации средств размещения с критериями присвоения звезд.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: По оценкам ученых, лягушки теряли зубы более 20 раз за время своей эволюции, чаще, чем многие другие животные. Сегодня известен лишь один вид с зубами на обеих челюстях – полнозубая квакша. Она питается насекомыми и их личинками, а зубы помогают ей надежнее удерживать пищу. Около 230 миллионов лет назад общий предок лягушек потерял нижние зубы, и большинство современных видов унаследовали беззубые нижние челюсти. При этом у многих видов лягушек есть мелкие зубы на верхней челюсти и костях неба. Они вырастают один раз за жизнь, лишены эмали и дентина, и не подходят для укусов или поимки жертвы. Зато помогают удерживать добычу при поедании насекомых и червей. Увидеть такие зубы непросто. Их может быть около 100, но длина каждого меньше миллиметра.
0: Audio Stories.
2: Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
0: Audio Stories.
1: Подавляющее число дроздов откладывают яйца голубого или бирюзового оттенка. Такой цвет возникает из-за пигмента билибердина. Есть и исключения. Например, у дрозда-рябинника яйца зеленоватые с бурыми пятнами из-за смеси двух пигментов. А одноцветный дрозд откладывает бледно-розовые яйца. Редкий случай почти полного отсутствия билибердина. Оттенок скорлупы может варьироваться даже у одного вида дроздов. Он зависит от рациона и возраста самки. Чем моложе птица, тем бледнее обычно получается кладка. Ученые выдвигают несколько гипотез, зачем дроздам голубая окраска скорлупы. Она может защищать от перегрева, поскольку синий пигмент поглощает ультрафиолетовые лучи и снижает нагрев. Оказывать антибактериальный эффект за счет свойств билибердина. Помогать маскироваться в гнезде, делая яйца менее заметными для хищников. Затруднять кукушкам подбрасывание своих яиц, так как им сложнее подделать цвет скорлупы. При этом Ни одна из теорий не подтверждена полностью. Вероятно, окраска просто способствует выживанию вида. Голубые или бирюзовые яйца встречаются и у других птиц. Так, горехвостки откладывают ярко-голубые яйца без пятен. Скворцы светло-бирюзовые, голубая сойка зеленовато-голубые. Интересно, что некоторые кукушки тоже несут голубые яйца, а значит, могут подбрасывать их в гнезда дроздов.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Маяк.
3: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Аудиосторис.
1: Первые скамьи, троны и невысокие столики появились в Древнем Египте. В Европе традиция использования мебели закрепилась благодаря преемственности от античных культур, а также из-за климатических и экономических факторов. Обилие лесов обеспечивало дешевую древесину. Она постепенно заменила камень, который тогда использовали. В средневековых замках с каменными полами и сквозняками сидение на стуле или скамье помогало избежать переохлаждения и связанных с ним заболеваний. В Азии традиции приема пищи на полу сложились под влиянием различных факторов. Кочевым народам Средней Азии и Ближнего Востока было неудобно перевозить мебель с собой, поэтому они использовали складные ковры, войлочные циновки и низкие столики на крестовинах. В Восточной Азии, особенно в сейсмически активных регионах вроде Японии, минимальное количество корпусной мебели повышало безопасность при землетрясениях. Кроме того, в традиционных японских домах с раздвижными перегородками риск травм от падающей мебели был выше, чем от падения человека, сидящего на татами. В южных азиатских странах жаркий климат делал более комфортным сидение ближе к земле. У пола сохранялся более прохладный слой воздуха. В Корее система отопления андоль, где дым от очага нагревал камни под полом, делала сидение на теплом полу удобным и полезным. Сегодня некоторые сторонники приема пищи на полу ссылаются на древнеиндийское учение Аюрведа. Считается, что сидение на полу, например, в позе сиддхасаны, скрестив ноги, улучшает приток крови к желудку, ускоряет синтез гормона лептина, что вызывает чувство сытости и предупреждает переедание, а также способствует укреплению суставов и улучшению осанки.
0: Аудиосторис.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и судам Украины. В течение дня поражены цех и склад безэкипажных катеров в Белгород-Днестровском, в населенном пункте Вилково стоянка патрульных катеров ВМС Украины, в порту Одесса 3 сухогруза и 2 танкера, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом. Кроме того, в Черном море атакован сухогруз с западным вооружением. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 7 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийце, Днепропетровской области, Мировка, Тимошевка и Червоная Креница Запорожской области. Противник потерял свыше 300 боевиков, 4 бронемашины, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, цеха сборки и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд, 9 крылатых ракет и около 1500 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 72 украинских беспилотника. Число раненых в результате атаки дрона ВСУ на автобус под Белгородом возросло до 10 человек. Мирная жительница погибла от удара беспилотника на автомобиль в селе Будки Глушковского района Курской области. Один мирный житель погиб, и еще четверо получили ранения в результате атак на населенные пункты Луганской Народной Республики. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, пишет «Таймс». Беспилотники, которые производятся в английском графстве Уилтшир, использовались при ударах по НПЗ. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келлин в интервью ТАСС заявил, что подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов и специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. США больше не имеют права проходить через Ормузский пролив, Персидские и Оманские заливы, заявил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами. По его мнению, даже наличие на Ближнем Востоке американских военных баз не сможет восстановить прежнее геополитическое положение, а Иран не допустит создания объектов, которые представляют угрозу для безопасности Исламской Республики. Хатами отметил, что единственный выход – уход американцев из региона. Американское военное командование признало усталость экипажа авианосца «Авраам Линкольн». Корабль должен был еще в мае вернуться в США из региона Ближнего Востока. Утверждается, что проблемы на авианосце, связанные с продовольствием, канализацией и горячей водой, уже разрешены. Трамп на днях подтвердил возвращение Авраама Линкольна в порт приписки. Ранее сообщалось, что несколько моряков попытались покончить с собой из-за эмоционального истощения. Российские спортсмены заняли 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. Россияне завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. В воскресенье наши пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок», та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Лето в Москве вернет свои позиции. Воздух на новой неделе будет прогреваться до плюс 26 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в понедельник столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов.
1: В понедельник в теплом секторе циклона атлантического происхождения не обойдется без дождей. В основном они пройдут ближайшей ночью и в утренние часы, ну а днем, как и полагается, к теплому сектору распогодится и потепление усилится. Под утро плюс 15-18, и днем плюс 23-26 градусов.
0: Погода. 17 августа днем в Санкт-Петербурге дождь плюс 19, в Москве 25 градусов тепла, небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 19, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 80%, новости на сайте вести.ру.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В 2023 году соцсети покорила история о белоголовом орлане по кличке Мерфи из реабилитационного центра в Миссури, США. Птица построила гнездо на земле и 3 недели высиживала обычный гладкий камень. Сотрудникам пришлось подменить камень на спасенного орленка. Самец принял его как родного. Этот случай иллюстрирует феномен псевдояиц. Подобное поведение встречается и у других птиц. Например, альбатросы могут согревать пучки сухой травы, гаги – прибрежные галыши, а речные крачки – пустые раковины улиток. Известен случай, когда в гнезде малого козадоя во Флориде обнаружили желудь. Птица старательно его согревала. Плод дуба удачно имитировал яйцо по размеру и весу. Биологи считают такое поведение эволюционно оправданным. В сезон размножения птицы тратят много энергии, и излишняя привередливость может привести к тому, что они по ошибке уничтожат собственное потомство. К тому же в период гнездования птицы находятся под сильным влиянием гормонов. Из-за этого любой округлый предмет в гнезде может показаться им ценным и достойным заботы.
0: Audio Stories.

0: Stories.
1: До 15 века рубашек с воротничками не существовало. Нижнее белье шили с открытым, круглым или овальным вырезом и длинными рукавами. Воротнички появились в западном мире с середины 15 века. Сначала это были простые полосы ткани вокруг выреза. Моду на них задали вовсе не аристократы, а священнослужители. Воротник помогал избежать раздражения кожи под строгими туниками из жестких тканей. На Руси к тому времени уже сложилась своя традиция. Первое изображение косоворотки, рубахи с маленьким воротником-стойкой и боковым разрезом датируются XII веком. Богатые люди такой воротник нередко украшали жемчугом и драгоценными камнями. С воротником связано и выражение «шиворот на выворот». Шиворотом на Руси называли расшитый воротник боярской одежды. Человека, который попал в немилость, подвергали показательному наказанию. Его одежду выворачивали наизнанку, а самого усаживали задом наперед на тощую лошадь и в таком виде возили по городу. Это было формой общественного унижения.
0: Аудио сторис.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Studio Stories.
1: Прочная скорлупа защищает содержимое яйца. Белок дает воду и питательные вещества, а желток питает эмбрион. Дышать зародышу помогает аллантоис – мешочек, вырост который формируется из кишечника на ранних стадиях развития. Он располагается под скорлупой и выполняет две функции – накапливает азотистые отходы, не допуская отравления птенца, и образует мембрану – легкая цыпленка. Эта мембрана, густо пронизанная сосудами, прилегает к внутренней поверхности скорлупы и к 18-му дню инкубации охватывает почти всю ее площадь. Через микроскопические поры кислород проникает внутрь, попадает в кровь зародыша, а наружу выводится углекислый газ. Перед вылуплением цыпленок протыкает оболочку аллантоиса и делает первый вдох из воздушной камеры у тупого конца яйца, переходя на легочное дыхание. После вылупления оболочка остается на скорлупе. В обычном столовом яйце аллантоиса нет. Он есть только в оплодотворенном.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Солнечный свет влияет на работу организма. Под его воздействием мозг вырабатывает серотонин, гормон, который регулирует настроение и качество сна. Чем больше серотонина, тем выше бодрость и позитив. Ночью организм переключается на выработку мелатонина, гормона, который помогает расслабиться и подготовиться ко сну. В помещении уровень освещенности значительно ниже, чем на улице в ясный день, поэтому прогулки на солнце бодрят. В регионах с долгой полярной ночью люди порой испытывают дефицит света. Это может привести к депрессии. В таких случаях врачи назначают светотерапию. Специальные яркие лампы имитируют солнечный свет и стимулируют выработку серотонина. При этом неважно, солнечная погода в конкретный день или пасмурная. Ключевое значение имеет общий объем света, который человек получает за сезон. Именно поэтому зимой настроение часто ухудшается, и это не связано с погодой в отдельно взятый день.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Имена собственные. Российский театральный режиссер Петр Фоменко. После окончания музыкально-педагогического института имени Гнесиных Фоменко поступил в МХАТ. Талантливый студент стал для педагогов воплощением всего, что глубоко противопоказано великой школе русского театра. На третьем курсе Петр Фоменко был отчислен за хулиганство. Продолжил образование на режиссерском курсе ГИТИСа и одновременно работал в театрах Москвы и Ленинграда. Неудачи преследовали молодого режиссера. Раз за разом его постановки не допускали к премьере или же отменяли после первого же показа. Сам Фоменко рассказывал, что после просмотра спектакля «Новая мистерия Буф» к нему подошли два известных критика со словами: «Молодой человек, у вас много вещей с собой. Возьмите вещи и уезжайте». Долгое время Фоменко перебивался случайными заработками в небольших театральных студиях, но так и не найдя себе места, уехал работать в Тбилисский театр имени Грибоедова. Когда в начале 80-х Петр Фоменко вернулся в Москву, его упорство было вознаграждено. Он стал режиссером театра имени Владимира Маяковского и театра имени Евгения Вахтангова. Работал во Франции. Новый виток успеха случился, когда Петр Фоменко стал режиссером ГИТИСа и набрал первую группу студентов на свой режиссерский курс. Эти студенты стали основой молодого театра «Мастерская Петра Фоменко», ныне одной из самых заметных театральных площадок страны.
1: Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Studio Stories.
1: Новое крупное исследование, которое охватило почти 50 тысяч человек на протяжении 2 лет, показало, ментальное состояние человека меняется не только с возрастом или после тяжелых событий, но и в течение суток. Причем эти колебания предсказуемы. Выяснилось, что люди чувствуют себя лучше всего по утрам. Именно в это время участники исследования отмечали наивысший уровень счастья и удовлетворенности жизнью. Напротив, симптомы тревоги, депрессии и чувства одиночества достигали пика глубокой ночью, около полуночи. При этом наблюдалась сезонная закономерность. Зимой показатели благополучия были в целом ниже, а летом выше. Тем не менее, утренний пик счастья сохранялся вне зависимости от времени года. В выходные дни утренний подъем настроения выражен ярче, чем в будни. Вероятно, это связано не столько с физиологией, сколько с контекстом. Рабочие обязанности и повседневные дела в будние дни несколько приглушают позитивный настрой.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. В Киеве, в частности, поражены производственные мощности по выпуску комплектующих для крылатых ракет, ударных БПЛА и зенитных дронов «Гарпия». Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области, нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотная и Светличная Харьковской области, Ольшанка, Кияница, Писаревка, Графская, Уланова, Коренек и Воколовщина Сумской области. Противник потерял до 200 боевиков, бронемашину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. За минувший день уничтожено 72 украинских беспилотника. Средствами ПВО за сутки сбиты 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд, 10 крылатых ракет и около 1500 дронов самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, цеха сборки и места хранения БПЛА и безэкипажных катеров. ВСУ применили БПЛА иностранного производства во время атаки на гипермаркет в Донецке, сообщили в Следственном комитете России. Найденные фрагменты ударных дронов самолетного типа будут направлены на экспертизу. ВСУ ударили по строительному гипермаркету в Донецке ночью, начался пожар. Торговый центр «Галактика» в Куйбышевском районе сгорел после атаки украинских беспилотников. Погибших и пострадавших нет. 2 человека погибли в Херсонской области в результате удара украинского дрона по автомобилю. В ДНР за день один человек погиб и 10 пострадали от БПЛА противника. Мирная жительница погибла от удара беспилотника на автомобиле в селе Будки Глушковского района Курской области. Один мирный житель погиб и еще 4 получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты Луганской Народной Республики. Несколько сотен человек вывезены по морю в безопасные места из-за сильного пожара на греческом острове Саламин в заливе Сароникос недалеко от Афин. Силы береговой охраны остаются в повышенной готовности на случай необходимости эвакуации остающихся на острове людей. Пожар начался днем на участке земли, заваленной мусором, и под воздействием сильных ветров быстро распространился. Сгорели несколько домов, погибли 2 человека, еще 10 с ожогами доставлены в больницы. Температурные рекорды зарегистрированы на 39 метеостанциях Чехии. Наиболее жарким воскресный день выдался в восточной части республики Моравии и Силезии. В районе города Гадонин столбик термометра поднялся до почти 38 градусов. Нынешнее лето, согласно данным метеорологов, станет одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Чехии. Власти выражают тревогу по поводу засухи, которая охватила 88% территории республики. Мощность АЭС ПАКШ в Венгрии могут снова снизить из-за обмеления Дуная. Как написал венгерский премьер в соцсетях, вторник и среда будут критическими, так как к этому времени ожидается еще 14-15 сантиметров падения уровня воды. В настоящее время мы находимся в 9 сантиметрах от уровня, при котором предпоследняя турбина АЭС ПАКШ будет снова остановлена, заявил Мадьяр. «Проживаю чудесную часть моей карьеры». Так российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала свой триумф на чемпионате Европы в Хорватии. 26-летняя спортсменка на турнире по спортивной гимнастике взяла 3 золота и 2 бронзы. В воскресенье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии россиянка Мария Борисова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами, а Софья Ильтерякова стала серебряным призером в упражнениях с мячом. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути – все ответы в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. В Москве и области потепление в ближайшие дни усилится. Воздух в понедельник прогреется до плюс 23-26. Предстоящая неделя, как считает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, будет соответствовать норме многолетних метеонаблюдений.
1: Что касается предстоящей недели, то в целом она будет по-августовски теплой. Да, не без дождей, но вполне себе в норме многолетних наблюдений. По ночам это от 9 до 14, и в дневное время можно рассчитывать на 19-24, 20-25 комфортного августовского тепла.
0: В Санкт-Петербурге сегодня дождь, плюс 19. В Москве небольшой дождь и 25 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 20. Новости читайте на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: Молочные зубы выполняют важную функцию. Они задают ориентир для прорезывания постоянных зубов. Если молочный зуб выпадает раньше времени, постоянный может вырасти неровно. В наборе постоянных зубов есть те, которых нет у молочных. По две пары премоляров на каждой челюсти между клыками и задними зубами. Их появление связано с ростом челюсти и потребностью взрослого организма эффективнее пережевывать пищу. Зубы мудрости прорезываются последними, обычно в возрасте от 17 до 21 года. Если для них не хватает места в челюсти, они могут не появиться вовсе. Тогда у человека остается 28 постоянных зубов. Это пример эволюционной редукции зубочелюстной системы. Со временем количество зубов у человека сократилось. У древних людей их было более 50. Помимо пережевывания пищи, зубы служили средством защиты и нападения. С течением времени часть функций исчезла, а переход на более мягкую и обработанную пищу снизил нагрузку на зубочелюстную систему. Это ускорило эволюционное вырождение зубов.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Шумерская цивилизация. Одна из первых в истории человечества. Она возникла на территории Южной Месопотамии и положила начало Аккадской империи. Цивилизация прекратила существование примерно в 1750 году до нашей эры, и ученые связывают ее упадок с климатическими изменениями, хотя точные причины до конца не ясны. Существуют две основные версии. Согласно первой, закат Аккадской империи сопровождался сильными и продолжительными засухами. Вторая гипотеза предполагает обратный сценарий – похолодание и рост количества осадков, а также учащение зимних пылевых бурь. Последние наносили серьезный урон сельскому хозяйству, уничтожали посадки и затрудняли земледелие. Вне зависимости от того, какая из версий верна, неблагоприятные погодные условия привели к неурожаям. Они, в свою очередь, спровоцировали голод и социальные смуты, и некогда процветающее государство исчезло с лица земли. Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.

0: сторис.
1: Еще во времена Золотой Орды на Руси появилась система ямов – почтовых станций вдоль основных дорог. При них возводили простые постройки, где путники могли переночевать и укрыться от непогоды. В допетровскую эпоху купцы чаще всего останавливались в гостиных дворах. Эти крупные комплексы объединяли торговые ряды, склады и жилые помещения, но были скорее торгово-складскими центрами с примитивным жильем, чем настоящими гостиницами. Первые шаги к созданию европейских гостиниц в России связаны с реформами Петра I. Уже в 1715 году в Санкт-Петербурге открылась первая официально учрежденная гостиница. Заведения того времени делились на разряды и предлагали разный уровень комфорта. От отдельных меблированных комнат до простых нар в общем помещении. В XVIII веке гостиничное дело активно развивалось в столицах. Постоялые дворы и гостиные дворы продолжали действовать, а условия проживания в них становились более организованными. Например, в Москве гостиный двор на Варварке располагал гостиничными номерами для купцов. К концу столетия в Санкт-Петербурге начали появляться респектабельные частные гостиницы. Расцвет российского гостиничного бизнеса пришелся на 19-20 века. В этот период возводились роскошные отели, не уступавшие европейским аналогам. К 1910 году в Российской империи насчитывалось 4685 гостиниц, и это без учета постоялых дворов и трактиров с номерами. После революции 1917 года частные отели национализировали, и началась эпоха ведомственных гостиниц и домов для приезжих. Новый этап массового строительства уже советских гостиниц стартовал в 60-е годы 20 века. Сегодня российский гостиничный рынок отличается многообразием, включает как крупные отели и международные сети, так и небольшие частные мини-отели. Аудио-стресс.

0: Аудио сторис.
1: Финляндия уже 9-й год подряд возглавляет рейтинг всемирного доклада о счастье. В 2026 году в числе лидеров оказались и другие страны Северной Европы. Исландия заняла 2-е место, Дания – 3-е, а пятерку замкнули Швеция и Норвегия. Примечательно, что зимой световой день в Финляндии сокращается до 4-5 часов, а температура может опускаться до минус 30 градусов Цельсия. Казалось бы, недостаток солнечного света должен провоцировать апатию и депрессию. Однако финны остаются счастливыми, в то время как жители многих солнечных стран – нет. Секрет Финляндии кроется не в количестве солнца, а в особом укладе жизни и внутренней уверенности. Полярную ночь здесь называют «камос» и воспринимают не как депрессивный период, а как время для отдыха, чтения и замедления ритма жизни. Важную роль играет национальная концепция СИСУ – умение не сдаваться и не жаловаться на обстоятельства. В условиях холода и темноты финны сосредотачиваются на создании уюта, используют свечи и пледы, пьют горячие напитки, ходят в сауну и катаются на лыжах при луне. Счастье для них – не случайный дар, а результат сознательных усилий. Они ценят каждый дополнительный световой день зимой и находят радость в ежедневных ритуалах.
0: Аудио сторис.

наша самба, так, так, так, вечно нам быть, так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.

0: улыбнется оно, улыбнется оно.
1: Аудио сторис.
2: В 18 веке стирка одежды требовала больших усилий. Люди пользовались стиральными досками. Стирать целую рубашку ради одного воротника было расточительно. В 1827 году американка Ханна Монтегю изобрела отстегивающийся воротник. Так его можно было проще стирать. Изобретение произвело революцию в мужской моде. А город Трой, где производили 90% рубашек в США, даже прозвали «городом воротничков». Во время Первой мировой войны солдаты отказались от жестких съемных воротничков в пользу мягких рубашек с пришитыми. К 1920-м годам воротнички почти всегда крепили к рубашкам, а в 30-х отстегивающиеся варианты сохранились лишь для вечерних нарядов. С распространением стиральных машин потребность в них снизилась. В России съемные воротнички и манишки тоже стали популярны. В советское время, когда хорошей ткани не хватало, женщины шили манишки или воротнички, чтобы украсить скромные платья. Так можно было выглядеть нарядно даже в трудные времена.
1: Audio Stories.
3: В местности недальней, где август с ливнями, подрастали братья с простой фамилией. Старший был упрямый, во всем в отца он вышел. Младший вышел в маму, помягче и потише. Братовья любили родимое село, а еще любили во всем согласие. Скажет старший брат: ступай домой, младший хоть бы что, пожалуйста, старший, я Чапай, ты Петька мой, младший, как всегда, пожалуйста. Годы за годами, как ливни споры, время бы жениться, да вот история. Братьям неразлучным ведь надо ж так случиться, довелось без спросу в одни глаза влюбиться, и сошлись в решении бесповоротные. У одной калитки два брата родные. Старший брат сказал: будь другом, брат. Младший брат вздохнул: пожалуйста. Старший брат сказал: вернись назад. Младший прошептал: пожалуйста.
4: Расщепила бомбой отцову яблоню. Братья воевали с врагами яростно. Раз, когда атака была к земле прижата, вдруг-то не послышал младшой старшего брата: у тебя невеста

брат просил. Еще чуток, младший брат стонал. Пожалуйста, старший укорял. Ну как ты мог?

парке российском над тихой старицей белокурый парень живет, не старится, только не ерошат ему ветра беспечно каменные кудри сегодня и навечно. Приезжал на праздник к младшому брат старшой с большеглазым внуком, с печалью за душой. Старший брат сказал: «Проснись, браток!» Младший брат сказал: «Старший брат сказал: прости, солдат!» Младший брат сказал: «Прости, солдат!»

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Кто ошибется, кто угадает.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.

0: Stories.
1: Руины храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже и сегодня ежегодно привлекают множество туристов. Построенный в начале 12 века, этот храм служил религиозной столицей Кхмерской империи. Долгое время считалось, что империя распалась после разграбления ее столицы соседней империи Аютхая, современный Таиланд, в 1431 году. Однако позже ученые пришли к выводу, что ключевую роль в упадке сыграло изменение климата. Ангкор называли гидравлическим городом. Его инфраструктура опиралась на сложную систему каналов, водохранилищ, дамб и бассейнов, созданных с использованием местных водных источников. Из-за сильной зависимости города от водоснабжения исследователи из Колумбийского университета изучили годичные кольца вечно зеленых деревьев в Камбодже. Это позволило реконструировать динамику осадков. Выяснилось, что за столетие до разрушения Ангкора регион пережил две продолжительные засухи, по 30 лет каждая, за которыми последовали периоды интенсивных муссонов. Чередование экстремальных засух и обильных осадков спровоцировало катастрофические наводнения, которые разрушили гидротехническую систему города. Это привело к неурожаям и нехватке воды, что вызвало социальные потрясения. В этих условиях империя Аютхая воспользовалась ослаблением Кхмерской империи и осуществила вторжение. В итоге государство пало.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России поразила крупнейшее на Украине предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы для ВСУ. В Кривом Роге атакованы цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для нужд украинской оборонки. Кроме того, ударными беспилотниками в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Солдаты и офицеры группировки «Юг» освободили населенный пункт Першамарьевка Донецкой Народной Республики. За сутки нанесли поражение формированием 6 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Шебельковка, Краматорск, Высокоивановка и Николаевка Донецкой Республики. Противник потерял до 250 боевиков, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Вооруженные силы Украины 26 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Погиб один мирный житель, раненые 10, также пострадали два сотрудника МЧС России. Повреждены два дома, спецтехника, МЧС, грузовые и легковые автомобили, объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУшники выпустили по ДНР 26 различных боеприпасов. Число раненых в результате атаки дрона ВСУ на автобус под Белгородом возросло до 10 человек. Мирная жительница погибла от удара беспилотника на автомобиль в селе Будки Глушковского района Курской области. Один мирный житель погиб, и еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты Луганской Народной Республики. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Киев начал использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, пишет газета «Таймс». Беспилотники, которые производятся в английском графстве Уилтшир, использовались при ударах по НПЗ. Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью ТАСС заявил, что подтверждено присутствие на Украине британского спецназа, инструкторов и специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет. Западный бизнес может вернуться в Россию лишь на условиях прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. Он также отметил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер после посещения авианосца «Авраам Линкольн» заявил, что на корабле не самая плохая ситуация с душевным здоровьем. Ранее сообщалось, что несколько американских военных попытались прыгнуть за борт на фоне затянувшейся службы. Лично состав авианосца насчитывает около 5000 моряков и морпехов, которые находятся на службе с ноября прошлого года. Иранские военные не позволят американцам заходить в Персидский и Оманский заливы, проходить через Ормузский пролив, заявил командующий армией Ирана Амир Хатами. По его словам, американские базы никогда не вернутся к прежнему